Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, телефон номер, линии наши открыты, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, я вам объявить то, что мы уже с вами зашли в новый час. У нас 53 минуты в этом часу. И израильки, не help me move a little bit the screen, I don't see the information. У нас 53 минуты на экране, остается на в этом часу. To the left, thank you. У нас остается 52 минуты, друзья, в этом часу. И нам еще нужно собрать 2000, друзья, $5. $2005 в этом часу. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и уже двое поучаствовали. Да благословит вас Господь. Любовь, Flowmaster Plumbing. Да благословит вас Господь, брат, сестра. Мы видим, вы пожертвовали от своей личной компании. Да благословит вас Господь, друзья. Этот час, 51-й час, как мы уже в марафоне, как мы уже собираем финансы на 2027 год. Это уже 51-й час, как мы уже собираем финансы на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Почему, друзья, это важно? Потому что, смотрите, Радио МВ не имеет реклам. И на протяжении года вы слушаете круглые сутки радиовещание без рекламы или продажи времени. Другими словами, вы не слушаете передачи, где вам пытаются продать препараты или пытаются продать вам что-то, а вы слушаете круглые сутки Слово Господне. Обычно в четверг в это время вы слышите проповедь Дэвида Вилкерсона, И, друзья, у нас остается 51 минута, нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в следующем году, братья и сестры, вы могли слушать этот час. Друзья, у нас остается 51 минута, и уже двое братьев и сестер, которые поддержали, сказали, мы ставим.

станем сотрудниками этого часа. Мы станем и будем соучастниками этого часа. Друзья, нам не хватает еще $2005. $2005. Двое человек, любовь, да благословит вас Господь. Flow Master Plumbing пожертвовал через Zelle, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Двое человек, друзья, встали в этот час, чтобы этот час был в эфире в следующем году. Мы повторяем, что, друзья, благодаря братьям и сестрам, которые поучаствовали в прошлом году, которые приняли, друзья, в прошлом году активность, и что они сделали, друзья? Они сделали, благословили, друзья, благословили вас и нас, чтобы мы в этом 2026 году могли слушать радио на, в этот час, друзья. Смотрите, и это большое благословение, потому что, друзья, потому что вы участвовали в прошлом году, многие из вас, радиосотрудники, радио, почему я называю сотрудники, мы говорим, те, кто участвует на радио, жертвуют финансы, мы вас считаем как соработниками на Ниве Божьей, потому что радиослужение сугубо, друзья, сугубо существует благодаря добровольным пожертвованиям, как вам, дорогие слушатели. Хотел бы сделать внимание, обращение. Мы видим, некоторые люди пытаются пожертвовать через Cash App. На данный момент Cash App не работает. Кто пытается сейчас пожертвовать, друзья, на Cash App, пожалуйста, обратите внимание, что Cash App не работает. И воспользуйтесь, пожалуйста, кредитной карточкой. Там есть, можно заплатить Apple Pay или Google Pay. Или вашей карточкой, или Zelle, смотрите, как вам удобно, или PayPal. Объявляю, что 48 минут, друзья, остается в часовом блоке. Каждый час имеет сумму, которую нам необходимо собрать. И уже, друзья, мы 51 час в эфире. 51 час в эфире. И мы, друзья, говорим, что нам необходимо собрать, нам необходимо собрать... $2005 осталось в этом часу. $2005 уже двое подключились в этом часу и поддержали. Хотел бы благословить вас, друзья, такими словами. Пусть Господь исцеляет каждого сокрушенного сердцем. Благословит вас, друзья, Господь, любовь. Благословит вас Flowmaster Plumbing, человек, который стоит за этой компанией. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу любовь, отношаясь от что вы сделали для делаете для радиослужения. Напоминаю вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. И хотел бы, друзья, подметить, что в этот час обычно идет проповедь Дэвида Вилькерсона в четверг, а сегодня, друзья, вы слышите голос наш, чтобы вместе с вами мы могли собрать финансовую поддержку на 2027 год, чтобы в 2027 году мы смогли тоже слышать проповеди в это время. Как я уже подметил, друзья, в прошлом году кто-то из радиослушателей, друзья, поддержал этот час, позвонил, встал и поддержал этот час, чтобы в этом году мы могли слушать этот час. Радиослужение, друзья, существует уже 20 лет. Благодаря Господу и благодаря вам, друзья, за вашу поддержку, мы уже каждый год делаем марафон, выходим, повещаем вас, и Божья любовь и милость, она выходит и дает свой ответ через кого? Через вас. Вот как сейчас два человека, да, в этом часу подключилась любовь и Flowmaster Plumbing подключились, чтобы поддержать этот час. Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить телефонный звонок. Наши сотрудники у телефона. И, друзья, это прямой эфир. Другими словами, вживую вы слышите мой голос. Так что, если вы еще не приняли участие, помните, что многие рассчитывают на нас,
а мы рассчитываем на вас. И как я уже сказал, друзья, Радио МВ не имеет реклам, и, друзья, мы не продаем время. С другими словами, мы полностью рассчитываем на слушателей, чтобы радио существовало в следующий год. Знаете, каждый год мы думаем, будет ли радио существовать в следующий год. И потому что мы listener supported. Другими словами, только от слушателей мы существует этот радиопроект. И этот радиопроект, друзья, он онлайн уже 20 лет. И мы смотрели сегодня по статистике, в каждом штате в Америке, 50 штатов, в каждом штате живут славяне и слушают. Представьте, 50 штатов слушают радио МВ. И когда вы, друзья, жертвуете и выходите, благословляете финансово, ваши финансы трудятся во всех этих штатах. И плюс, друзья, более чем это, в 136 стран. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 44 минуты, друзья, осталось в этом часовом блоке. Уже 51 час, 51 час мы уже в эфире говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 44 минуты остается, друзья. Мы уже собрали $300, слава нашему Господу. Собрали $300, двое человек подключилось. Любовь, да благословит вас Господь, Flow Master Plumbing. Да благословит вас Господь. Пожертвовали через Zelle онлайн. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Напоминаем вам, друзья, $2000 и $2005, которые нам еще необходимы. И это можно, друзья, сделать так. Если два человека сейчас позвонят и скажут, мы хотим от своей компании, вот как один брат сейчас только подключил свой Flow Master Plumbing, может быть, вы маленький имеете свой бизнес, свою компанию и хотите лично не как от себя, а как от компании стать партнером Radio MV, вы можете, друзья, от своей компании два человека по $100 в месяц на 2027 год могут перекрыть вот эту передачу, где должно играться проповедь сейчас, которые час этот могут закрыть. Или, может быть, ваша компания хочет взять на себя вот этот $200 в месяц на год, то вы закроете, друзья, этот час спокойно. Давайте так, мы дадим сейчас возможность вам, братья и сестры, у кого есть свой small business, у кого есть своя, может быть, компания, которая хотела бы благословлять радио каждый месяц. Если две компании сейчас, вот как у нас один обратился, Flowmaster, у нас вчера, сегодня утром еще другая маленькая компания обратилась. Братья и сестры, если вы имеете свой small business и желаете от компании, не как от своей семьи, а как лично от компании, что вы сотрудник, партнер Radio MV, мы призываем вас, два человека по $100 в месяц, две компании по $100 в месяц, если подпишутся, друзья, вы перекройте этот час, который нам необходим. У нас остается 42 минуты. 42 минуты, друзья. Если вы работаете сами на себя, друзья, сами на себя работаете и хотите, чтобы от вашего, может быть, от вас, от вашего маленького бизнеса и шло ежемесячное пожертвование, это меньше, чем интернет, стоимость интернета в месяц, $100, меньше, чем стоимость интернета. Друзья, если вы возьмете на себя $200, в конце года вы можете списать от своей компании на таксу, друзья, что вы жертвовали на эту организацию, вы можете списать на таксу, то я приглашаю людей, братьев, сестер, которые имеют свой small business по $100 в месяц, или один человек может, или одна компания может взять $200 в месяц, и мы закроем вот этот час, который нужно $2005. $2005, друзья, то, что нам нужно. И если вы имеете свой small business, да, и хотели бы поучаствовать, друзья, зайдите на наш телеграм-канал. Откройте телеграм и напишите «Радио МВ». Туда мы выставили видео о 20 лет нашего служения. Туда мы выставили, друзья, PDF-документ
а рассказывая о служении, чтобы вы могли ближе познакомиться, чтобы вы могли, друзья, выпринтовать, положить у себя в офисе или, друзья, поставить у себя в вашей компании, чтобы видели, что вы работаете и благословляете служение, которое работает более чем 136 стран онлайн, друзья. Телефон номер открытый 425-296-78-29. Уже два человека приняло. Любовь и Flow Master Plumbing приняли, друзья, в этом часу участие, стали соработниками, стали частью служения Радио МВИ, которые сказали, нам не безразлично, мы хотим, чтобы в следующем году служение продолжало вещать этот час. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наша цель, друзья, чтобы Слово Божие могло быть проповедано и укрепляло души человеческие и освобождало тех, кто пленены грехом. И, друзья, вот этот час, который у нас остался, 39 минут, этот час, друзья, делает каждый день, в год, друзья, благословляет многих людей по всему миру, освобождая людей, души от всяких духовных болезней, духовных проблем, где назидаются люди и получают свободу. И призываем и вас, друзья, станьте частью этого часа. Поддержите этот час, чтобы этот час в следующем году был в эфире. И нам уже осталось $2005. $2005. Я напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там выбрать, какой вам удобный способ пожертвовать. Напоминаю вам, что, друзья, Cash App на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, пришлите, зайдите и используйте другую платформу, нежели чем Cash App. Можно делать Apple Pay, Google Pay через карточку, когда вы заходите, имейте в виду. Остается 38 минут, и два человека уже приняли в этом часу участие. Мы уже 51 час в эфире, 51 час в эфире, говорим о поддержке на 2027 год. Друзья, уже 20 лет в служении, когда мы делаем каждый год такой марафон, где мы обращаемся к вам, и каждый год, друзья, Господь выходит навстречу и использует вас, чтобы эфир был в следующем году. В каждом штате, где проживают братья и сестры, получали духовное назидание. Как я уже говорил, одна семья, они прислали нам сообщение, они живут в Колумбии, в Латинской Америке, и они живут в Колумбии и говорят, мы слушаем Радио МВИ, для нас это частица нашего дома, для нас это стало поддержкой, говорит, и благословением. Мы, говорит, живем в другой стране, в Колумбии, не зная языка, но получаем назидание от вас. А другая семья, друзья, нам интересно тоже сообщила, они говорят, мы переезжали штат в штат, и говорит, сейчас мы переехали совсем в другую страну. И с каждым переездом мы брали с собой нашего верного друга, Радио МВИ. Знакомый голос, знакомые передачи. Куда бы мы ни поехали, говорит, мы могли слушать Радио МВИ. Настолько приятно, друзья. И вот мы вас призываем, станьте частью этого служения, которое благословляет, делает это частью жизни людей, многих людей, которые они назидаются Словом Божьим на протяжении этого года 2026. И мы приглашаем, давайте пойдем с нами в 2027 год. У нас не хватает, друзья, людей, которые могли бы пойти с нами. Остается 36 минут, и нам нужно $2005. $2005, друзья, можно, если 4 человека позвонят и скажут, $50 в месяц я пойду с вами в 2027 год. $50 в месяц. И 4 человека смогут, друзья, перекрыть эту сумму. Перекрыть эту сумму. $2005. Или, друзья, 7 человек по $25. Друзья, 7 человек по $25 смогут перекрыть эту сумму. Хотели бы обратить внимание, что уже 2 человека приняли, друзья, активность, приняли решение благословить этот час. И уже мы собрали $300, еще нам нужно 2005
долларов. Хотели бы благословить и пожелать вам два человека, которые приняли участие, это Любовь и Flow Master Plumbing. Да благословит вас Господь за вашу активность, что вы, друзья, приняли. Объявляю номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер. Мы сейчас послушаем песню. Во время песни, друзья, звоните или зайдите онлайн на radio.mv.com и примите свое участие. Нас остается 35 минут, и нам нужно 2005 долларов, друзья, 2005 долларов, это если два человека позвонят, скажут, мы пойдем с вами в месяц по 100 долларов, то, друзья, мы закроем этот эфир, этот час. Или, друзья, 4 человека по 50 долларов, друзья, в месяц, и мы закроем этот час. 34 минуты, друзья, нам нужна ваша активность, ваше внимание. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. А мы слушаем псалом.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава Богу, друзья, принял другой участник. Микола, да благословит вас Господь, Микола, онлайн. И слава нашему Господу, друзья, остается 29 минут и уже $1880 осталось. Михаил, окей. Михаил стал частью онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, уже 3 человека, которые сейчас приняли. У нас остается 28 минут и 3 человека. Михаил, Любовь, Flow Master Plumbing, да благословит вас Господь. Друзья, за ваше участие в этом часу. Этот час, где обычно в это время, друзья, проходит передача проповедь Дэвида Вилькерсона в это время. И вы, друзья, поддержали, друзья, чтобы эта передача могла быть в эфире. И напоминаю вам, друзья, что нам нужно еще $1880, чтобы этот час был полностью покрыт на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Божий вам благословение, друзья. Помните, что мы сейчас, это в прямом эфире, и мы зовем вас, чтобы вы приняли участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность, друзья, стать частью этого марафона. И как вы можете сделать? Пойти на radiomv.com, вот как многие делают это, выбрать способ, как вам намного легче и удобней. И там, друзья, там вы сможете выбрать ежемесячную сумму или одноразово, как вас располагает ваш личный бюджет. Хотел бы, друзья, напомнить, что в этом часу остается 26 минут, и этот час еще нуждается в $1880. Уже братья и сестры, которые приняли участие, они благословили уже на сумму $425. Слава нашему Господу! На $425, друзья, 3 человека: Михаил, Любовь, Флоу. Друзья, Flow Master Plumbing стали, друзья, поддерживать этот час. И мы призываем вас, чтобы вы, друзья, подключились, потому что нам не хватает $1880, чтобы поддержать этот час. Если, друзья, вы еще не приняли участие, или, может быть, вы слушаете и думаете, стоит ли мне поддерживать или нет, хотел бы вам, друзья, обратиться. Если вы хотите, чтобы радио звучало в следующем году, это открытая возможность для тебя, дорогой слушатель. Радиослужение существует благодаря только слушателям, как вы, которые звонят и становятся частью этого служения. 25 минут, друзья, и у нас 3 человека уже приняло в этом часу с участием, стали соработниками на Ниве Божией. А, друзья, нам еще не хватает 1880. До цели этого часа нам нужно 1880. Это если, друзья, 7 человек позвонят по $25 в месяц, подпишутся, могут перекрыть. Или 4 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот час. Или, может быть, 2 человека, которые хотят перекрыть по $100 в месяц, и этот час, друзья, будет перекрытым. Мы уже 51 час в эфире. 51 час мы уже в эфире, друзья. Мы начали с понедельника, уже сегодня четверг.
И не хотелось бы, чтобы нам сидеть здесь целый месяц, друзья. Не хотелось бы. Мы говорим, что мы собираем на 2027 год, чтобы быть в эфире. Каждый год мы делаем марафон, потому что кто-то в прошлом году, друзья, кто-то в прошлом году поучаствовал и сделал, чтобы в этом году был этот эфир. Друзья, чтобы в этом году был проплачен этот час. И у нас остается буквально, друзья, 24 минуты, и нам не достает $1880. $1880. В прошлом году, братья и сестры, вы позаботились многие, чтобы этот час был покрытый. А у нас остается 23 минуты, друзья, и этот час, он еще, друзья, не покрытый. Нам необходимо $1880. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И хотел бы объявить, что Радио Ви, друзья, это благотворительное, друзья, служение, потому что мы не продаем время, и у нас нет, друзья, рекламы. И каждый год мы полагаемся на Господа и на верность, которую Бог проявляет через своих детей. А это вы, дорогие радиослушатели. И вот мы уже 51 час в эфире, где мы говорим о марафоне, который нам необходимо на следующий год. И мы благодарим Господа за братьев и сестер, которые уже приняли в этом часу приняли участие. Михаил, Любовь, Flowmaster Plumbing. Благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часу. Остается 22 минуты, друзья. Хотел бы я вам напомнить, что Слово Божие написано, местописание Луки 4 глава, 18 стих. Это Иисус Христос читает местописание, вы знаете, наверное, хорошо, где говорится так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать племенным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки, 4 глава, 18 стих. Это стих на этот час. И когда, друзья, радиослужение проповедует каждый день, вещает радио, оно помогает людям, друзья, слышать благую весть о Христе, где Господь освобождает, где Господь исцеляет, где Бог дает, друзья, свободу. Тех, кто сокрушенным сердцем, Он дает им свободу. И вот мы призываем, да будет этот час, друзья, благословением для многих людей, которые еще не получили этот мир от Господа. И мы, друзья, призываем вас, чтобы вы помогли закрыть этот час, который у нас остается 21 минута, и нам еще нужно $1880. $1880. Друзья, это если, друзья, если 4 человека по $50 в месяц подпишутся, они смогут, друзья, перекрыть этот час. Вы сможете, друзья, перекрыть этот час. Я объявляю номер, даю вам возможность позвонить или зайти на радио mv.com и принять участие. Зайти на радио mv.com и принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши, друзья, открыты. Наши, друзья, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить телефонный звоночек. Напоминаю, друзья, что это прямой эфир, и вы сможете зайти на radiomv.com и тоже пожертвовать там. Остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок начинает сильно хромать, друзья. Ему не хватает $1880, чтобы в следующем году он был в эфире, друзья. Из-за этого необходимо, чтобы нам закрывать, друзья, каждый час. Каждый час. Слава нашему Господу, друзья, за то, что Бог проявляет свою верность через вас, радиослушатели. Объявляем номер, и мы послушаем Псалом 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты.
И мы ждем ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. На radiomv.com. Слушаем псалом, друзья.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29, друзья, наши линии открыты, и вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы принять участие. Надя, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. Надя, да благословит вас Господь. Михаил, Любовь и Flow Master Plumbing благословили этот час, друзья. Этот час у нас еще остается буквально 10 минут в этом часу. 10 минут, и уже 4 человека, которые стали соработниками, поддерживая этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Но нам еще не хватает, друзья, в этом часу $1830. И мы, друзья, вас призываем $1830. Если у вас есть, друзья, возможность стать соучастником каждый месяц по $50, то 4 человека по $50 в месяц, если подпишутся, друзья, смогут покрыть этот час. Или, друзья, 2 человека по $100. Если у вас может быть свой small business, и вы хотите от бизнеса жертвовать каждый месяц по $100, друзья, вы можете зайти на radiomv.com, нажать на «Пожертвовать», там «Donate», через карточку выбрать monthly, поставить сумму, которую вы желаете месячно жертвовать, и сделать таким способом. Если вам проще, может быть, позвонить и по телефону это сделать на номер 425-296-78-29. Наши сотрудники, друзья, у телефонов, у нас остается 9 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке $1830. Друзья, в этом часу обычно играется, звучит проповедь Дэвида Вилькерсона в четверг. В это время, друзья, наше желание, чтобы оно и в следующем году могло играться, эта проповедь крутится. И помните, друзья, кто-то в прошлом году принял участие, чтобы этот час был пополненный, чтобы этот час имел полную сумму, чтобы в этом году мы могли слышать проповеди. А теперь лежит на нас ответственность, друзья, чтобы мы могли покрыть этот час, чтобы в следующем году он был в эфире. Объявляю вам номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надия, Михаил, Любовь, Flowmaster, Plumbing, да благословит вас Господь, что вы приняли уже участие в этом часу. И у нас, друзья, остается 8 минут, и нам не хватает $1830. $1830. Может быть, вы хотите пожертвовать от своего личного бизнеса и перевести $1830 сейчас. Вы это можете, друзья, сделать, чтобы благословить и поиспользоваться, друзья, благословением, где вы можете получить письмо, пожертвование, чтобы вы списали в конце года на ваш бизнес. Друзья, если вы желаете, зайдите на radio.mv.com. Выберите способ, как вы желаете пожертвовать. Может быть, кто-то желает, друзья, закрыть этот час сам. Хочет благословить, чтобы этот час не нуждался, друзья, больше финансов. Сейчас не хватает $1830. 7 минут, друзья, 7 минут, и нам нужно $1830. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. На 2027 год. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, чтобы этот час был покрытый. А сейчас, друзья, лежит ответственность на нас. И у нас остается 6 минут, и нам не хватает $1830 в этом часу. Уже 4 человека приняли участие. Любовь, Flowmaster Plumbing, Михаил и Надя. И напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. До конца часа, друзья, осталось всего 7 минут. До цели этого часа нам нужно $1830, друзья. И обращаемся к вам, если вы еще, друзья, не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут оформить звонок. Если, может, вы хотите, друзья, позвонить и пожертвовать одноразово и благословить, перекрыть эту сумму, друзья, полностью сказать, я возьму на себя этот час, то, что не хватает, я его полностью перекрою от себя или от своего бизнеса, вы можете это сделать. Нужно $1830 в этом часу, и остается буквально 6 минут. Друзья, остается буквально 6 минут. $1830 остается в этом часу, и у нас буквально остается 6 минут. Друзья, я смотрю активности наших слушателей сейчас в Америке. Это номер один – Вашингтон, номер два – штат – это Калифорния, номер три – штат – это Нью-Йорк, Номер 4 штат – это Саут-Каролина. 5-й – это Охайо. Друзья, Орегон – это 6-й. Норт-Каролина – это 7-й. Массачусетс – номер 8. Пенсильвания – номер 9. И Теннесси – номер 10. Дорогие радиослушатели в этих штатах, обращаюсь к вам, конечно, нас больше Флорида слушает, Кентаки, Миннесота, все штаты. Обращаюсь к вам, друзья, что у нас остается буквально 5 минут, и нам нужно $1830 в этом часу, чтобы, друзья, мы могли закрыть этот час. Мы уже 51 час в эфире говорим с вами о поддержке на 2027 год. Хотелось бы услышать, друзья, если можно пожертвовать одноразово, или если вы хотите разбить это на месячно, друзья. $200 в месяц на год вы сможете перекрыть эту сумму. Может быть, вы говорите, я не могу пожертвовать всю сумму, но я могу сделать так, чтобы $200 в месяц от моего бизнеса я буду жертвовать, и это перекроет этот час, друзья. Остается 4 минуты. 4 минуты. Если зайдете на radiumv.com, нажмете credit card, выберите monthly и поставите $200 на месяц, то вы можете от своего бизнеса перекрыть, друзья, этот час. Остается, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1830. $1830. А может быть, друзья, найдется 2 человека, которые по $100 в месяц хотят, может быть, благословлять от своего бизнеса. Зайдите на веб-сайт или позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем сейчас на музыкальную паузу, и я дам вам, бизнесмены, которые имеют свои бизнеса, позвонить, чтобы перекрыть, друзья, этот номер. Я вижу, что нас слушают, друзья, много штатов сейчас. Активности прослушателей очень много. Друзья, хотелось бы слышать от вас. Радио МВИ, друзья, существует благодаря вам, слушатели. И остается 2 минуты, и у нас есть $1830, которые надо перекрыть, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем, слушаем музыкальную музыку. Псалом, и ждем ваших звонков.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио, и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести

людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Три месяца над китайской провинцией Шонтан нещадно палило солнце. На лазурном небе не было ни одного облачка. Все живое находилось под угрозой уничтожения. Земля сгорала от иссушающего зноя. Казалось, что над ней навис зловещий призрак голода, протягивающий свои костлявые руки, чтобы поглотить все. Еще несколько дней, и весь урожай может сгореть на корню, так и не успев вызреть. Все эти обстоятельства угрожали 28 миллионам человек неминуемой смертью от голода. Ежедневно весь китайский народ, кроме христиан, взывал о помощи к своему идолу Богу дождя. Люди в надежде на его милость приносили идолу деньги, рис, мясо, вино. Во славу идола устраивались процессии, проводились специальные идолослужения. Каждый день в течение 6 недель высокопоставленные сановники, сопровождаемые огромной толпой людей, проносили идола по всем полям. Но лучи солнца продолжали палить землю с неиссякаемой силой. Горе и голод возрастали с каждым днем. Наконец, отчаявшийся народ схватил каменного, вечно насмехающегося идола и сбросил его с высоты городской стены на солнечное пекло, чтобы он научился состраданию. Христиане все это время тоже взывали к Богу, но он молчал. Люди были удивлены и разочарованы. Некоторые из них отправились к миссионеру с вопросом: «Мы понимаем, почему народ не получил помощи, так как знаем, что сделанные человеческими руками глиняные идолы не имеют силы. Но ведь и мы взываем к Богу в течение 6 недель». И тоже не получили ответа. Скажи, действительно ли существует этот Иисус из Назарета, которому ты научил нас молиться? Или это игра глупцов? Почему мы до сих пор не увидели доказательства его присутствия?» «Ну хорошо», — ответил миссионер. «Мы попросим у Бога, чтобы он показал вам все препятствия, удерживающие его от ответа на ваши молитвы. Когда же вы увидите эти препятствия, вы признаете их и попросите ли у Бога прощения?» Люди ответили положительно. «Тогда, — сказал миссионер, — будем все вместе молиться». Как только христиане преклонили колени, то сразу некоторые стали всхлипывать, шепотом признавать свои грехи и просить Бога о прощении. Эти искренние покаяния убрали все препятствия на пути молитвы. И люди с чистым сердцем и уверенностью могли вознести Господу свое прошение о дожде. Христиане решили молиться до тех пор, пока Бог не пошлет им желанный дождь. Христиане, которые были у миссионера, рассказывали другим о решении верующих, и огромное количество людей объединилось в молитве к Богу. С каждым новым днем количество молящихся людей возрастало. По просьбе студентов закрыли университеты, чтобы все желающие могли присоединиться к молящемуся народу. Утром провели 2 собрания прошения, а после обеда студенты отправились в окружающие города и села и сообщили людям, что христиане в городе молятся великому Богу о дожде. Студенты просили сельских жителей присоединиться к общей молитве, возносимой великому Богу христиан. Так прошел первый день. Вскоре все небо покрылось тучами и заморосил дождь. Вдруг, неожиданно откуда ни возьмись, налетел сильный ветер и, разогнав тучи, унес долгожданный дождь за горизонт. Церковь упорно молится. На следующий день небо опять покрылось тучами. Вскоре пошел мелкий дождь, который со временем усилился и превратился в ливень. Урожай был спасен. Но повествование на этом не заканчивается.
христиане вновь приходят к миссионеру. На этот раз они уже не сомневаются в реальной силе истинного Бога. «Мы теперь знаем, что значит верить в Иисуса Христа», — сказали они. «Ведь мы просили Бога о дожде, и Он услышал нашу молитву. Разве мы теперь не должны благодарить Его за это?» И вот каждый день в течение 10 дней проводились по 2 собрания, наполненные радостными песнями, а также благодарениями и свидетельствами о чудесной силе и благодати Божьей. После обеда верующие отправлялись к тем людям, которые еще не знали и не любили Иисуса, чтобы рассказывать им о чудесном Боге, который слышит молитвы своих детей. Христиане приглашали всех присоединиться к благодарению единого, могущего и истинного Бога за Его чудесную помощь. Залы миссионерских домов были заполнены до отказа огромными толпами народа из различных социальных слоев. На 10-й день пришли главные лица города, сановники и вельможи столицы, чтобы на коленях поблагодарить Бога. «Я верю, — сказал главный мандарин, — что вы учите об истинном Боге, истинной вере и проповедуете Евангелие. Поэтому я, не откладывая на завтра, пришел сегодня, чтобы открыто признать вашего Бога. Я знаю, что за это могу потерять свое высокое положение и, может быть, даже свою жизнь». Многие люди, приходившие на богослужение, благодарение, искали и находили в Иисусе Христе своего Спасителя, понимая, что Он взял на Себя вину всего мира. Было отчетливо видно, что через благодарение увеличивалось благословение Божье. Не желаем ли и мы последовать примеру этих людей? Не обратим ли мы свое внимание на то, что благодарение включает в себя благословение? Более того, оно увеличивает его. И если между Богом и нами нет преград, то мы можем получить Его благословение и быть Ему благодарными от всего сердца. Многие люди знакомы с песней «О, если б тысячу устами, я мог Тебя, Господь, хвалить». Однажды кто-то сказал, что эта ликующая песня является жемчужиной поэзии. Она побуждает каждую клеточку тела и каждую травинку на поле хвалить и славить Бога. Можно предположить, что автор переживал счастливые мгновения своей жизни во время написания этой песни, и его душа устремлялась ввысь в радостном ликовании. Однако все было иначе. В одном сборнике песен сделана краткая, но говорящая о многом заметка. Написана эта песня в 1704 году, когда у автора сгорел дом до самого основания. Таким образом, стихотворец находился в таких обстоятельствах жизни, когда человеческой душе более свойственна печаль, нежели радость. Однако из дымящих руин дома возносились слова благодарения Богу, а не стоны и плач. Однажды в Англии, когда страной управляла Мария Кровавая, на повозке везли осужденного за веру проповедника, чтобы сжечь его на костре. Люди, везущие обреченного на смерть, спросили его с издевательской насмешкой: «А ты можешь благодарить Бога за это?» Он ответил: «А почему бы и нет?» В книге Даниила говорится о трех мужах, которые, находясь в огненной печи, могли это делать. Поверьте, как им, так и мне близок тот, которого вы совершенно не знаете. В это время телега, качнувшись, перевернулась, и у бедного пленника, связанного и беспомощного, сломалась нога. «Ха, а теперь ты можешь благодарить Бога еретиков, которые так плохо заботятся о тебе?» Злорадно воскликнули мучители. «И теперь могу. Хвали, душа моя, Господа!» — ответил осужденный, изнемогая от боли. Пленника решено было вернуть в темницу, так как его не хотели сжигать со сломанной ногой, а по его выздоровлении отправить на костер. Спустя несколько дней Мария Кровавая умерла,
гонительница протестантов. И на престол вступила английская королева Елизавета, которая была протестанткой. С тех пор в Англии больше не разжигали таких костров, а пленников, пострадавших за веру, отпустили на свободу.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Господь и Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к Нему идет. Он дух, Он свет, Он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня Он спас, отдавши в жертву Сына. Христос теперь ходатай в небесах. И вновь своей любовью всесильной и ныне властен трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, его бальзам врачует сердце раны, к нему всегда за помощью приду. Как хорошо, что он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары, хочу всегда и в светлый день, и ночью за все его благодарить. Я буду Бога славить, я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, сто тысяча осанна, великий, вечный, милующий Бог. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.

ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Иаир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32 в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года, и у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство, но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие, но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел – это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песнь Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». Вот вам ездящий на ослицах белых. Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов, говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошный, ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны, и рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Иаир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка.

0: Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским. А Господа оставили и не служили ему. Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились, и пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, и он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту 9 и 10 стихи. «Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля». То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем: «Весьма тесно стало Израилю». 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели, Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит: слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит: ты считаешь, что сам все можешь? У тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы. Вот иди, пользуйся ими. Бог именно это делает здесь. Теперь по поводу судьи. Израильский народ оказывается без лидера. Он оказывается разрозненным. Кризис руководства – это словосочетание, которое часто приходится слышать. Но с христианской точки зрения я должен сказать вам вот о чем. Кризис руководства бывает там, где есть кризис веры, где есть кризис посвященности, где есть кризис направления. Организация, которая постоянно находится в кризисе руководства, будь то христианская церковь, миссия, все что угодно, да даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса, такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого, или что-то другое? Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: а я не буду вас спасать. 15 стих. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние не полное. И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу. Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь после «что угодно» просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше. Только избавь нас ныне. Вот сейчас нас избавь. Знаете что? Нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Читаем дальше, 17 стих. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских. И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Ефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. Ефай галадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница – это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать – неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно встречается в Священном Писании. Книга Притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой», вот это слово, это понятие, «которая умягчает речи свои» и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Ефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем: «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним стих, который мы читали. Это 23 глава книги Второзакония, 2 стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Ефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Ефаю праздные люди, и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Ефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Ефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин. Я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет: ну надо было избрать людей, у которых грехи какие-нибудь не такие яркие, не такие видимые, что ли. Нет-нет, это мы порой говорим: слушай, тебя что-то слишком видно, ты что-то слишком грешишь, давай-ка ты поступай иначе. А Бог-то не так рассуждает. Я помню в церкви ситуацию, когда нужно было выбрать, кто будет петь в группе поклонения. Ну и зашла речь о двух девушках. Выяснилось, что каждая из них живет с молодым человеком, хотя это не ее муж, естественно, это разные молодые люди, да, просто каждая из них живет со своим молодым человеком. И один из участников этой встречи сказал, ну, давайте мы лучше вот эту поставим, там, вторую из этих двух, потому что про то, что первая живет с парнем, знают все, а вторая как-то все-таки аккуратнее это делает. Понимаете, люди порой так рассуждают. Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа? Бог смирял Моисея? Бог смирял Давида? Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Ифая можно описать так. Ифай в ссылке, Ифай в победе, Ифай в восторге. Братья Ифая отказываются быть рядом с ним, они высылают его, а Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Ифая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Ифая я легко могу понять. 7 стих. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшин — это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. «Старейшины галаадские сказали Ифаю: „Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему“. И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе». Ифай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ифай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ифаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают, как же могло случиться, что Бог позволил Ифаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
2: Дорогие друзья,
1: Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Кто-то страждет жестоко в болезни, а у кого-то здоровья полно. Но не жалуйтесь только на время. Время равное всем нам дано. Поднимается солнце утром и улыбку каждому шлет. Так устроено Богом мудро. День для всех придет и уйдет. Календарный лист отрываем, то в раздумье, а то на бегу. Вместе месяцы провожаем, и 12 для всех в году. Но один живет полноценно, время с пользой соединив, а другой его обесценил, по привычке живет чуть жив. Дело тут совсем не в здоровье, не в условиях, всем нам Бог дал время, чтобы делать благое, исполнять положенный долг. Срок Христа на земле был малым, но достаточно было того, чтобы жить с другим содержанием предложить для мира всего. Высочайшим наполнить смыслом осветить ее и любовь, как знамя поднять над миром для людей всех, для всех веков. Ибо все, что он делал, слово каждое, что говорил, исходило от воли неба. Он и нам эту волю открыл. Если каждую нашу минуту предоставим воле Христа, то в болезни или в доле скудной с нами Он, наш помощник всегда. А всесильному Богу нетрудно в слабом силу свою проявить, даровать нам, немудрым, мудрость, нераздельно, чтоб с Богом жить. И хоть быстро уходят годы, дорогое время летит. Исполнение воли Божьей к вечной жизни нас приобщит.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
1: Хвалите Господа с небес, хвалите Бога.
2: Хвалите Господа с небес, хвалите Бога.
3: Хвалите море и река.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, предлагаю вашему вниманию чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

путевой дневник силы. Только что пришло известие, что умер Варнава. Павел предал всю свою жизнь мечу много лет тому назад. Тимофей вынужден скрываться и находиться ныне при смерти. Никто и не чает, что выживет. Вокруг путешествия Павла и Варнавы в Галатию, а также послания Павла тамошним церквям, повсюду бурлят споры и разногласия. Разногласия эти переросли в целую бурю. Что же заставило Павла написать это письмо? Лишь немногие из нас знали, что послужило поводом к написанию послания Галатам. Из тех, кто знал, остались только Тимофей, Тит и я. Где сейчас Тит, неизвестно. Возможно, уже погиб, поэтому я решил положить конец домыслам, а по возможности разногласиям, поведав тебе, как все это было. Жалею только, что ни Тимофей, ни Тит не могут поучаствовать в написании, ибо история эта поразительна и невероятна. Читая оную, вспомни, что я, Сила, сам жил в Галатии. И знаю тамошних братьев и сестер лично. Знаю, что довелось им пережить. Я видел невероятные чудеса, производимые посланием Павла в их жизнях, даже в минуты смертельной опасности. Я знаю, что произошло в Галатии. Если ты

ничего уже не помнишь, то вспомни хотя бы, как сидел я подле Павла, когда писал он это письмо. К тому же Варнава был одним из ближайших моих друзей. И на протяжении 2 лет я сопутствовал Павлу в его путешествиях день и ночь. Я слушал обоих этих мужей, когда они рассказывали о странствии своем по Галатии. Более того, довелось мне услышать и рассказ Иоанна Марка о том же. Он подробно излагал мне снова и снова историю кораблекрушения, которую в свое время не раз слышал я от Павла с Варнавою. Что до Тимофея, то он поведал мне ту ее часть, о которой Павел и Варнава не знали от имени жителей Иерусалима, гостивших Галатии. Ко всему этому присовокупляю свою часть и свидетельствую тебе, что все сказанное здесь мною – правда». Много епископов с послания Павла церквям галатийским разошлись по всей империи. Настоятельно прошу тебя, чтобы по прочтении сего ты перечитал заново то послание. Осмелюсь сказать, что совершенно по-иному откроется оно для тебя. Молюсь о том, чтобы история эта и новое восприятие послания глубоко коснулось твоей жизни. На самом деле, история эта началась тогда, когда некоторые из верующих впервые отправились в Антиохию. Лука кратко описал события в Антиохии, включая тот знаменательный день, когда Варнава и Савл пустились в путь, приведший их в Галатию. А в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 13:1-3. Тронувшись дорогу, они сперва спустились из Антиохии к гавани, расположенной недалеко от портового города Селевкии. Иоанн Марк, младший племянник Варнавы, шел вместе с Варнавой и Савлом, неся сумму с провизией и одеждой, залогом благополучного путешествия. Пока эти трое стояли на пирсе, ожидая, когда их корабль направит паруса в сторону Кипр, произошла удивительная встреча. Отсюда я и начну свое повествование. Глава 1. «Что это?» — спросил Иоанн Марк с озадаченным выражением лица. «Поют!» — воскликнул Варнава. «Братья и сестры, они, должно быть, всю ночь шли из Антиохии, чтобы только попрощаться с нами. Наверное, решили устроить нам царские проводы». В эту минуту несколько человек из 500 верующих антиохийцев появилось на пристани, на ходу славя Бога и воспевая. «Что за чудное видение!» — вскричал Савл, бросаясь навстречу идущим. Трое мужчин растворились в толпе людей. Еще несколько минут громкого пения, и толпа приблизилась к краю пирса, где покачивалось небольшое грузовое судно, которое должно было доставить странников на Кипр. Моряки и корабельные невольники посторонились, давая проход счастливым нарушителям спокойствия. «О нет, не надо больше продуктов!» — жалобно взывал к братьям и сестрам Иоанн Марк, в то время как они норовили наполнить их руки разными вкусностями. «Теперь у нас столько еды, что дорожные сумки тяжелее меня самого». «Освободите место для новых пассажиров!» — прокричал капитан. «Но пусть никто не поднимается на борт, пока я не отдам приказ». Гавань Селевки известна тем, что здесь самые порывистые ветры во всей империи.
Даже самые закаленные солдаты сваливаются от морской болезни через несколько минут болтанки на таких грузовых суденышках. Помолчав, добавил: «Отчаливаем через несколько минут». Услышав эти слова, верующие из Антиохии запели прощальную песню, а рабы, выстроившись напротив пирса, приготовились оттолкнуть от него корабль длинными шестами. «На борт!» — крикнул капитан. «Найдите место на грузовой палубе. Вниз не спускаться, огонь не разводить. И запомните, кормить вас тут не будут, рассчитывайте на себя». Потом добавил: «Ходу до Кипра 6 часов». Он взглянул на небо, пробормотал себе под нос: «Если погода не переменится». Марк, прилагая усилия, решительно втягивал свою поклажу на борт, несмотря на то, что некоторые из антиохийцев все еще пытались передать ему припасы. Развернутые паруса поймали утренний бриз. Варнава и Савл заторопились на борт, потому что рабы уже стали отталкивать судно шестами от пирса. Плавание начиналось. Приветливые возгласы летели с пирса из толпы верующих вдогонку кораблю, набиравшему ход по волнующим водам рукотворного порта. Варнава, ухватившись за канат оснастки, прижался к поручням на палубе и стал отвечать на братское прощание последними напутствиями. Антиохийские христиане провожали его ликованием. Савл радостно улыбался, а Марк продолжал пыхтеть, укладывая пожитки. Корабль уловил попутный ветер и устремился к высеченному из камня каналу, накреняясь то на одну, то на другую сторону, как при шторме. Затихающие крики сменились пением, в то время как корабль удалялся от порта Селевкии и выходил в неспокойное открытое море. «Вы бы лучше подвинулись на середину палубы, пока не выйдем в открытое море», — сказал один из моряков. «Приливная волна в канале мотает судно, как необъезженная кобыла. Этот порт не стоило и строить. Такое мое мнение». «До Кипра 6 часов?» — спросил Марк. «При попутном ветре», — ответил моряк. «Наш корабль первый в этом году отплывший из Селевкии. Погода слишком уж хороша для начала марта. Попомните мои слова. Мы дорого заплатим в апреле за эту дивную погоду». 5 динариев, — перебил его капитан. «Ни еды, ни воды не полагается. Вниз не спускаться. Этих денег стоит лишь место на палубе». «Разве только в шторм можете сойти вниз? Найдите себе место где-нибудь среди грузов на палубе. Посмеете что-нибудь украсть, выброшу за борт». «Всего 6 часов. Оплатить, как за 5-дневное путешествие», — возмутился Иоанн Марк. «Это несправедливо». «Да ладно тебе, Марк», — начал урезонивать его Варнава. Кто-то из братьев-антиохийцев на прошлой неделе приходил в порт и договорился о цене. Она не намного выше обычной. А с учетом того, что нам удалось попасть на первый корабль в этом году, так нам это дешево обошлось. Иоанн Марк остановил взгляд на плотно набитых сумках, потом уселся на одну из них. Варнава улыбнулся. «Я тут подумал, что святые на Кипре еще больше нагрузят тебя провизией». Марк застонал, а Варнава добродушно рассмеялся. Вдруг лицо Марка просияло. Не говоря ни слова, он ухватил один мешок и скрылся между рядами тюков. Корабль уже вышел в Средиземное море, когда Савл с Варнавою стали с интересом наблюдать за маленькой лодкой, полной усердно гребущих молодых людей, которая стремительно приближалась к кораблю. Поравнявшись с ними, молодежь в лодке стала громко звать Иоанна Марка. Марк выглянул из-за тюков и узнал их, бросился к поручням и громко приветствовал друзей. Один из братьев крикнул:
Завидуем тебе, Иоанн Марк. Лучше бы ты отправился назад в Израиль, а мы бы в это морское путешествие». Иоанн Марк быстро что-то возразил, но его слова унес ветер. Друзья Марка стали разворачивать лодку, махая ему руками и выкрикивая прощальные слова. «Твое первое путешествие морем?» — спросил моряк, наблюдавший за лодкой. «Да, господин», — ответил Марк. «Мы последователи иудейского мессии, направляемся на Кипр. Может, там задержимся, но, скорее всего, поедем дальше в другую языческую страну. Там будет видно». «Лучше дальше Кипра не плыть. Во всяком случае, не сейчас и не в апреле. Слишком рано пришла весна, море подозрительно спокойное. Боги отомстят за такую погоду, вот увидишь». «Ваш капитан сказал то же самое. Просто зима еще не сказала своего последнего слова. Она еще поборется с весной». «Теперь, когда мы уже в открытом море, — сказал Марк, — качки нет, никто не страдает от морской болезни. Не желаете перекусить?» «Я надеялся, что ты предложишь, — ответил моряк. — Видел, как ты угощал других из команды». Варнава с Савлом перешли на нос корабля и любовались спокойной гладью моря. «Да уж, знатные нам проводы устроили, — сказал Варнава. «Это ошеломило юного Марка, — рассмеялся Савл. — Такого и следовало ожидать от исполненных духом антиохийских братьев». Варнава задумался. «На Кипре не будет такого теплого приема». «Для меня может статься, но не для тебя». Он посмотрел на своего спутника и продолжил. «Думаю, немало людей придет нас встречать, но гораздо больше будет тех, кто воздержится. Святые на Кипре ведут себя довольно сдержанно. Сразу после Дня Пятидесятницы было совсем не так, когда киприоты, бывшие на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, вернулись домой. Они просто горели. Рассказывали о происшедшем почти каждому еврею на острове. Но потом слава Пятидесятницы угасла». «Отчасти объяснить это можно местным складом ума. Люди, живущие на малолюдном маленьком острове, склонны хранить традиции прошлого. Да еще культура наша. Мы, евреи, не так бурно проявляем чувства, как язычники Антиохии». Варнава пожал плечами. «Все время забываю об этой разнице, пока не приходится уезжать из Антиохии и возвращаться в еврейскую диаспору». «У меня такое чувство, что мы будем скучать по нашим антиохийцам», — согласился Савл. «Савл, а готов ли ты к прохладной встрече на Кипре? Многие из тамошних верующих сомневаются, что ты стал искренним учеником Господа. Все они еще полагают, что ты, возможно, среди нас для того, чтобы выведать все наши входы и выходы, а потом нанести удар». «Знаю», — спокойно ответил Савл. «Я выступлю со свидетельством в твою пользу, конечно, но, как ты это уже много раз делал, начиная с того времени, как я появился тогда в Иерусалиме. Несмотря даже на это, найдутся те, кто не поверят и моим словам, против тебя восстанут. Многие все еще носят на себе шрамы, полученные при истязаниях, которым ты подвергал церковь в Иерусалиме». Савл на мгновение задержал взгляд на спокойной водной поверхности, потом прикрыл веки. «Я готов», — сказал тихо. Размышляя о том, что ожидало его в будущем, Савл вновь замолчал. Откинувшись назад на мешок с зерном, он закрыл глаза. Они почти всю ночь пробыли в общении с небольшой группой верующих из тех, кто провожали их накануне до Селевки. Он улыбнулся, вспомнив их песнопения и сердечные молитвы. Солнце пригревало, и он задремал. Несколько часов спустя появился Иоанн Марк. «Кто-нибудь проголодался?
У меня полно припасов». Варнава засмеялся, а Савл, проснувшись, стал протирать глаза, усаживаясь. «Один мешок уже почти пуст», — воскликнул Варнава. «Неужели ты все съел сам?» «Да нет же», — возразил Марк. «Я раздал еду морякам и другим пассажирам. Теперь им хватит пищи на целую неделю, а у меня по-прежнему больше, чем я могу поднять, не считая еще заплечного мешка со свитками и сумки с одеждой». «Посмотрите», — прервал свою речь Марк, — «там вдали. Это Кипр, видите?» «А-а-а! Это под силу увидеть лишь молодым глазам», — произнес с печалью Савл. «Мать говорила, что половина евреев на Кипре моя родня». «Да, у нас с сестрой тут, похоже, много родственников», — подтвердил Варнава. Капитан вел судно левым галсом, стремясь подойти к острову с юга. Варнава стоял у поручней, упиваясь видом родного берега. «Взгляни туда, Савл, мы подходим со стороны длинного восточного полуострова. Можно увидеть маленькую деревушку Элою с подветренной стороны. Немного людей забрались так далеко, большинство из них живут ловлей рыбы на этом мелководье. А те холмы называются Олимпийскими горами. Через час мы увидим Саламин в красивом заливе у подножия полуострова». Залив защищен полуостровом, что сделало эту гавань одной из самых безопасных в мире, а также и самой посещаемой. «Ты говоришь, как моряк», — сказал Савл. «Нет, всего лишь как человек, который вырос в семье торговца медью, а медь всегда доставляли морем из Саламина. Весь Кипр — это край, населенный моряками». Варнава поискал глазами отдаленный берег со знакомыми приметами. Наконец гавань открылась взору. Большой полукруглый пирс по правую и левую сторону, вдаваясь далеко в море, казалось, раскинул руки в приветственном объятии. «Италийцы и финикийцы приходят к Кипру на кораблях севера. Чтобы не преодолевать весь путь до Египта, они оставляют товары здесь, затем загружаются товарами, оставленными на острове египтянами, приведшими корабли с юга. Египтяне поступают так же. И египтяне, и римляне все здесь продают и покупают. Торговля многими грузами идет прямо у причала. Затем купленный товар перегружают на другое судно. Что не продано на месте, тут же отдается на откуп посредникам, в основном евреям и грекам. Они продают товар островитянам и розничным торговцам». Хотя солнце сияло вовсю, в лицо Варнаве ударил порыв холодного полуденного ветра. Он поглубже натянул на себя плащ и пробормотал. «Зима еще не сказала своего последнего слова, не так ли? Кого-то поджидает плохая погода». Когда грузовой корабль стал приближаться к причалам Саламина, навстречу ему стало приближаться множество лодок. Им были брошены швартовы. Люди во встречавшихся лодках подхватили канаты и двинулись обратно к причалам, ведя корабль за собой. Марк не отрывал взгляда от пристани. «Вы только посмотрите! Никогда не видывал столько всякого добра!» — прошептал он. Вся пристань была уставлена тюками с хлопком из Египта, мешками с зерном всех сортов и видов, клетями с драгоценным металлом под названием олово, привезенным с таинственного острова Британия. Там лежали связки ротанговой пальмы, штабеля тикового дерева и другие диковинные деревесные породы вместе с насыпями цератонии, фруктов, овощей, орехов и семян. Рулоны тканей с востока были сложены в кипы выше человеческого роста. Но больше всего места занимали бруски из меди, уложенные стопками крест-накрест и так высоко, что нельзя было дотянуться до верха. Шкафы и другая изысканная мебель под навесами ожидали италийских купцов, которые потом продадут ее владельцам богатых римских вилл. И повсюду пристань заполняли ремесленники, тут же мастерившие и продававшие свой товар.
Я и не подозревал, что Италия и Египет так много всего привозят», — обронил Савл. «Вообще-то, самыми крупными торговыми путями владеют финикийцы. Они проходят вдоль всех берегов Средиземноморья, останавливаясь и торгуя в каждом порту, какой только встречается на их пути. Затем привозят товары сюда. Так что все, что ты тут видишь, по сути, свезено со всего мира». В то время, когда корабль подтягивали к якорной стоянке, Варнава указал на толпу иудеев на пристани. «Смотри, вон братья и сестры!» Было очевидно, что Варнава с трудом сдерживает чувства. Мгновение спустя верующие на берегу начали петь древний еврейский приветственный гимн. Глаза Варнавы наполнились слезами. «Я различаю их критский акцент». Савл и Марк начали махать руками, и Савл уже заметил пристальные вопрошающие взгляды, направленные на него. Паруса судна были подняты, швартовы брошены ожидавшим рабам, которыми те подтянули его к пирсу. Как только были спущены доска трапа, трое мужчин сошли на берег и вскоре оказались окруженными встречавшими. Варнава тянулся то к одному, то к другому, называя их по именам и попадая в теплые объятия. «Это ваш двоюродный брат Иоанн Марк. Марк, а это брат твоего деда. А вот друг моего детства. А это кто тут? Лицо знакомо, но я уже не помню твоего имени. Как ты вырос?» Кто-то из толпы кричал Варнаве. «Оставайся с нами, ты нам нужен здесь. Здесь столько предстоит трудов. Кипру ты очень нужен. Пожалуйста, останься». Савл стоял позади, молчаливый и одинокий. На помощь Марку вызвались несколько юношей, подхватили его поклажу. «Здесь книжные свитки, одежда и продукты. Осторожней со свитками и одеждой», — указывал он. Марк удовлетворенно наблюдал, как молодые люди с усилием поднимают мешки с провизией. Прошло еще несколько минут, и уверовавшие из иудеев повели гостей от гавани по лабиринту узких улочек. Они миновали знаменитый Саламийский ипподром, и, наконец, дорога привела их на улочку, едва шире плеч. Они остановились перед столь же узкой дверью. «Мы сняли эту комнату для вас троих, братья. Здесь есть место для ночлега каждому. Сестры и братья раз или два в неделю будут приносить вам пищу и все, что понадобится. По вечерам братья будут навещать вас, чтобы поговорить о Кипре. Иоанн Марк, сестры из нашего собрания просили тебе передать, что они приготовили много провизии вам троим в дорогу, когда вы отправитесь навещать церкви в других городах». Марк изобразил подобие улыбки и слабо произнес: «Спасибо вам». Глядя, как юноши с трудом волокли по полу два особенно тяжелых мешка. Когда хозяева ушли, Варнава, Савл и Иоанн Марк разложили свои вещи, только оставили нераскатанными коврики постели. Спускались сумерки, стали сходиться верующие из Саламинской общины. Вскоре после обмена приветствиями они начали рассказывать. Они рассказывали о состоянии веры в Саламине и по всему Кипру. «Вы нам очень здесь нужны», — слышалось то и дело. «Никто из 12 апостолов сюда так и не добрался. Все общины немногочисленны и слабы. Мы так рады вашему приезду. Пожалуйста, останьтесь». «С тех первых дней после Пятидесятницы, когда вы все вернулись на Кипр, много ли людей на острове уверовало?» — спросил Варнава. «Сначала таких было много, и некоторые из них до ныне с нами. Вам будет интересно узнать, что даже до иудеев, киприотов дошла весть об Иисусе Христе. Общины хотят, чтобы вы привлекли отступивших обратно, чтобы наставили нас и достигли сердец неверующих». Савл продолжал хранить молчание с момента прибытия, но первые же его вопросы были по существу. «Сколько всего иудеев на острове?» «Всего, наверное, 1000.
а последователей Господа Христа? На этот вопрос ответить оказалось труднее, чем ожидали Савл и Варнава, и ответ был неожиданным. В синагоге таких много, пожалуй, большинство принимают вести Мессии. «В синагоге?» — спросил Савл, явно удивленный. «А сколько же вне ее?» Мужчины в комнате неуверенно переглянулись. «Ну, знаете, у нас верующие в основном собираются по субботам в синагоге вместе с остальными членами иудейской общины». «Но», — поспешил добавить один, — «иногда мы собираемся и по домам тоже». Савл повторил свой вопрос. «Но сколько же верующих, кроме тех, кто приходит в синагогу?» Киприоты поглядывали друг на друга, не зная, что ответить. «Мы не знаем. Мы на это никогда не обращали внимания», — был общий ответ. Наступило молчание. Варнава попытался сгладить впечатление от этих слов, подыскивая для них объяснение. «Мы пробыли в Антиохии долгое время», — начал он, «и просто забыли, что некоторые из народа Божия по-прежнему ходят в синагоги. В Антиохии те, кто ходят в синагоги, настроены очень враждебно против пути Господня». «О, здесь, на Кипре, совсем по-другому. Синагога – место наших собраний. Некоторые святые в маленьких селениях собираются по домам, но только потому, что там нет синагог». Савл рискнул задать последний вопрос, зная, что от ответа на него будет зависеть, какие отношения сложатся у них с киприотами во время их пребывания. «Как много язычников приходят на ваши собрания?» «Язычников?» Было ясно, что вопрос Савла был более чем непонятен для присутствовавших. «Разве ищущие Бога из соседних языческих племен никогда не приходят на ваши собрания? Есть ли уверовавшие среди язычников?» «Нет, не думаю, что такие есть», — ответил один из братьев. «Мне сказали, что есть один язычник в общине в Томасе», — вступил другой. «Во всяком случае, я так понял». Савл опешил от такого ответа. «Другими словами, все верующие на Кипре иудеи?» Снова местные братья обменялись удивленными взглядами. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Чтобы избежать повисшего молчания, Варнава сменил тему разговора. «Я слышал, что у здешних братьев и сестер завтра рано утром служение. Наверное, пора нам всем немного поспать. Кто-нибудь зайдет завтра за нами, чтобы проводить в дом, где будет служение?» «Да, но оно будет в синагоге». «В синагоге?» Павел чуть не поперхнулся этим словом. «Да, начальник синагоги очень доброжелателен и сам может прийти на собрание. Савл, он полагает, что много лет назад вы встречались в Иерусалиме. Он спрашивал, не учился ли ты у Гамалиила». Савл чуть не застонал. «Все ждут твоих проповедей, Варнава. Что до Савла, ну, тебе это известно, могут возникнуть вопросы». «Уже слишком поздно», — снова напомнил Варнава. «Прежде чем мы разойдемся, можно рассказать тебе о нашем плане для вашего путешествия?» — спросил один из братьев. «Конечно», — ответил Варнава. «Вы отправитесь отсюда в город Цитеум на южном побережье. При хорошей погоде это займет 2 дня. Братья и сестры из общины Томаса, Ледры, Керентии, Лапитуса придут к вам в Цитеум. Все в нетерпении. Вы пробудете у святых в Цитеуме субботу и день Господень. Из Цитеума вы продолжите путь на юго-запад до Куриума. Там очень сильная община верующих. Оттуда вы отправитесь в западную часть острова, его столицу, город Пафос. Один из братьев в Пафосе хочет устроить для Савла прием у проконсула Сергия Публия. Мы так надеемся, что к тому времени, когда вы доберетесь до Пафоса, у вас созреет решение остаться у нас на Кипре. Нам так нужно ободрение от вас». Собрание разошлось. Варнава, Савла и Иоанн Марк остались одни. «Никаких язычников! Ты это слышал?»
Савл едва верил собственным словам. «Варнава, они сказали, что в их собраниях нет язычников. Тысячи иудеев на этом острове, и они все слышали о Господе. Все евреи слышали благую весть. Но эти верующие не заботятся о том, чтобы рассказать о Господе язычникам. Пока они не осознают, что язычники также предназначены к искуплению, боюсь, здесь мало что нам удастся сделать», — вздохнул Варнава. «Ободрение? Ободрить-то мы можем, но не на всю же оставшуюся жизнь. Господь призвал нас не для служения ободрения, Он призвал нас донести благую весть язычникам». «Рад слышать это из твоих уст», — сказал Савл. «Не хотел напоминать, но когда мы стояли на коленях в той комнате в Антиохии вместе с Луцием, Манаилом и Симеоном, Святой Дух послал нас с тобой к язычникам». «Послал к язычникам проповедовать им Иисуса Христа и привести уверовавших в собрание святых, церковь. А что мы тут делаем?» Савл, не сдерживаясь более, почти выпалил следующие слова. «Мы были посланы, чтобы привести язычников не в здание, где царит религия, а в тело Христово». «Я люблю этот остров», — отвечал Варнава. «Здесь мой народ, здесь мой дом. Я мечтал увидеть живое, одухотворенное собрание святых на этом острове. Но пока здешние верующие не поймут, что благая весть и для язычников тоже, это место не для нас. Боюсь, что мы причинили бы больше вред и внесли разделение, если бы начали проповедовать язычникам, живущим на Кипре. Смятение и урон были бы повсюду». «Прекрасно. Тогда идем к язычникам. Давай сами пойдем в те места, где ни язычники, ни иудеи еще не слышали об имени Иисуса». Варнава вздохнул. «Быть посему. Завтра поспрашиваем, где именно Евангелие уже проповедано, а где еще нет. Именно то место и будет местом нашего назначения, где бы оно ни находилось. Именно там нам и следует быть. А теперь давай немного отдохнем. Служение начинается на рассвете». «В синагоге», — простонал Савл. «Синагоги. Там я проповедовал неверующим. Там меня избивали. Но там мне еще не довелось проповедовать верующим. Скажи, Варнава, когда в последний раз ты был в синагоге?» «Около 4 лет тому назад, как раз перед тем, как я покинул Иерусалим и отправился в Антиохию». «А что ты делал в синагоге?» «Просил разрешения переписать несколько свитков Писания, которые они держат под замком. Знаешь, я ведь левит и имею на это право». «И тебе разрешили?» «Конечно, нет. А ты когда в последний раз был в синагоге?» «Еще в Тарсе». «И что ты там делал в синагоге в Тарсе?» «Был там по той же причине, что и ты. И потом, я ведь фарисей. И тебе разрешили переписать какой-нибудь свиток?» Прежде чем Савл сообразил, что ответить, оба согнулись пополам от смеха. «Думаю, в глазах наших ортодоксальных братьев-иудеев ни я не оказался слишком хорошим левитом, ни ты благонадежным фарисеем». «Эх, прощай, удача!» — шутливо согласился Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

если попросишь у него прощения и будешь продолжать молиться и доверять ему, можешь нисколько не сомневаться, что он все сделает для тебя хорошо, и ты будешь счастлива. Хайди доверяла бабушке, и каждое ее слово проникало в ее сердце. «Я сейчас же пойду и попрошу Бога простить меня, и никогда не забуду его опять!» С раскаянием в голосе произнесла.

И вот она уехала. Дом мгновенно опустел и погрузился в тишину. Девочки не знали, чем заняться, и до вечера сидели, прижавшись друг к другу, как заблудившиеся дети. На следующий день Хади вошла в классную комнату, держа в руках книгу. Она предложила Кларе читать вслух. Клара согласилась. Хади начала читать с обычным воодушевлением, но чтение скоро превратилось, так как история была об умирающей бабушке, и Хади вдруг закричала. «О, так бабушка умерла?» Взрыдалась. Все, о чем девочка читала, было для нее реальным. Она решила, что это бабушка Питера. Рыдание ее все усиливалось. И она восклицала. «Она умерла! Я никогда ее опять не увижу! И она не попробует ни одной белой булочки!» Клара, как только могла, объясняла Хади, что история совершенно о другой бабушке. Но даже потом, когда ей удалось убедить девочку, та продолжала плакать. Она испугалась, что ее бабушка и дедушка тоже могут умереть, пока она находилась так далеко от них, и она никогда больше не увидит тех, кого так сильно любила. В комнату вошла фрейлин Реттермайер и вопросительно посмотрела на Клару. Девочка объяснила ей, что и произошло. Хади продолжала плакать. Теряя терпение, фрейлин подошла к Хади и сказала... «Хватит, Аделаида, прекрати свои глупые причитания. Если еще раз повторится подобная сцена, я заберу у тебя книгу и никогда не отдам». Слова фрейлин возымели действие, ведь книга была ее самым большим сокровищем. Она вытерла кулачками слезы и постаралась подавить всхлипывание. С тех пор Хади не плакала, но часто ей приходилось бороться с собой, чтобы удержать слезы. И Клара в такие моменты удивленно смотрела на нее и спрашивала, «Почему ты строишь рожицы, Хайди?» Единственный человек, кто, казалось, понимал девочку, был Себастьян. Он с жалостью смотрел на осунувшееся личико, иногда тихонько шептал ей, как отец, стараясь накормить потерявшего аппетит ребенка. «Попробуй немножечко, это очень вкусно. Ну вот так, теперь еще одну ложку». Но Хади едва притрагивалась к еде, и как только ее головка касалась вечером подушки, слезы лились из глаз. Прошло много недель. Из дома Хади выходила очень редко, только когда Клара чувствовала себя довольно хорошо и жала подышать свежим воздухом. Тогда они катались по ближним улицам, видели толпы людей и большие дома. Прошли осень и зима. Снова появилось солнышко. Оно заглядывало в окошко и освещало стены противоположного дома. Хади подумала, что это как раз время, когда Питер начинал выходить с козами на пастбище. А там цвели лютики, поднимая свои головки теплым солнечным лучам. Хади забивалась в уголок своей комнаты, закрывала глаза руками, чтобы не видеть солнца, и долго лежала без движения. Она сражалась со своей тоской до тех пор, пока Клара снова не звала ее к себе.

Короткие рассказы для детей. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Евангелие от Луки, 24 глава, 29 стих. В тот же день двое из них шли в селение, находящееся стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Когда ученики пришли в Эммаус, Иисус хотел идти дальше, но они попросили его остаться с ними, потому что уже стемнело. Христос вошел с ними в дом и принял приглашение к ужину, но когда он поблагодарил за хлеб и преломил его, они узнали Христа и очень обрадовались. Иисус тотчас исчез из глаз их. Они могли теперь рассказать другим ученикам, что Христос действительно воскрес, ведь они своими собственными глазами видели Его. Первый раз видели Иисуса только эти двое учеников. Потом он приходил еще много раз, и его могли видеть все ученики. С великой радостью провозглашали они весть о воскресении. Их вера была настолько твердой и непоколебимой, что они могли всему миру возвестить то, чему Христос учил их при жизни. Им мы благодарны еще и сегодня за весть о Сыне Божьем, Его делах и учении, оставленное для нас в Библии. Мы те, о которых Иисус Христос сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Но нам дано намного больше. Мы можем практически на своем опыте убедиться, что Иисус всегда рядом с нами, если мы постоянны в молитве.
Давайте будем и сейчас молиться и просить Господа, чтобы Он открылся нам в жизни и укрепил нашу веру. Поблагодарим Его за то, что Он никогда не оставляет нас.

0: Папа, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Мама и папа.
2: Привет от нас, всей вашей семье. Мы очень рады, что вы слушаете нашу очередную передачу.
3: Для нас это настоящая радость – знать, что вы слушаете нашу программу. Сегодня мы подготовили для вас очень интересную историю. Вообще-то, целых две истории. Не так ли, тетушка Кэрол?
2: Да, это так. А одна из этих историй, та самая, которую рассказывает бабушка, была первоначально написана Гарри Свонсоном. В ней речь идет о семье, которую постигло несчастье.
3: Тетушка Кэрол, звучит многообещающе. Знаешь что, давай-ка мы сразу и начнем наш рассказ. Как ты считаешь?
2: Замечательная идея, дядушка Дэн. Мы озаглавили нашу сегодняшнюю историю «Самое ценное сокровище».
4: Джолин Максей, которую все ее друзья звали просто Джоли, была хорошенькой 12-летней девочкой. У нее была младшая 7-летняя сестричка Кейла и лопоухий пес по имени Мистер Дикс. Мама ее погибла в автомобильной катастрофе 3 месяца тому назад. И в течение всего этого времени Джоли, Кейла и их папа делали все, что было в их силах, чтобы как-то смириться с постигшим их несчастьем.
5: Кейла, кипятить макароны в течение 70 минут. Ой, ну куда подевалась эта ситечка? Не могу найти. Кейла, Кейла, ты мне нужна. Тише, мистер Дикс, молчать. Ой, ну где же это? Ой-ой-ой, вся вода вылилась на печку.
0: Чего тебе, Джоли?
5: Ой, макароны. Ну почему я ничего не могу сделать так, как надо? Все вылилось.
6: Эй, что за шум? Что тут у вас происходит? Ах, моя роднуся.
5: Пап, у меня ничего не получается. Я ничего не могу приготовить так, как надо. И потом я не в состоянии все делать одна. Я пришла из школы и тут же забросила все грязные вещи в стиральную машину. Потом мистер Дикс испачкал весь пол на кухне. И мне пришлось его мыть.
6: Я знаю, солнышко мое, что тебе было нелегко после маминой смерти. К тому же я возложил на тебя, наверное, слишком много обязанностей по дому. Ведь ты такая мастерица. Просто золотые руки. Я много думал об этом. И знаете что, девочки? Я хочу сообщить вам кое о чем.
7: О чем? Говори. Какой-нибудь сюрприз?
5: Ну, говори же, что?
6: Ну, во-первых, мы все едем в Колорадо!
7: Ой, да, ты на самом деле?
5: Вот здорово! Может, в Колорадо нет дождя?
6: Нет, в Колорадо дождя нет, я об этом уже справился. Мы тут намокли более чем достаточно. Хватит на всю жизнь.
5: Мы едем навестить бабушку Максей?
6: Точно!
7: Ура!
6: Да, мы едем навестить нашу бабушку, а потом мы привезем ее сюда.
5: Сюда? Она приедет к нам в гости?
6: Не совсем, чтобы в гости. Она будет с нами жить.
7: Правда, пап? Ты это на самом деле?
5: Ты хочешь сказать, что она к нам переедет навсегда?
6: Дело вот в чем. С тех пор, как умер дедушка, бабушка чувствовала себя очень одинокой. А теперь же, после того, как наша мама покинула нас, мне кажется, что самое лучшее будет, если бабушка приедет жить с нами.
5: Ну, еще бы. Ведь бабушка так вкусно готовит.
6: Это так, но она не будет тут в качестве служанки для нас. Мы должны будем помогать друг другу, как обычно. И, конечно, зная бабушку, я абсолютно уверен, что она будет рада приготовить для нас все наши самые любимые блюда.
5: Вот здорово. А где бабушка будет спать?
7: Да, где?
6: Что ж, надо будет что-то придумать.
5: Комната Кейлы очень большая. Мы можем с ней спать там вдвоем, а бабушка может жить в моей комнате.
6: Джули, я понимаю, что ты почти уже взрослая девушка, и тебе хотелось бы иметь свою собственную комнату, но на сегодня, в течение какого-то времени, это, наверное, будет самым лучшим решением.
5: Да ничего страшного. страшного, папа? Если бабушка переедет к нам, она может жить в моей комнате.
4: В течение последующих нескольких дней Джоли и Кейла работали изо всех сил, чтобы сделать необходимую перестановку и вместить все свои вещи в комнату Кейлы.
5: Ну вот, сюда больше ничего не влезет.
0: Да, ну смотри, сколько еще вещей осталось. Ой, что с ними делать?
5: Я думаю, что мне придется убрать все мои оставшиеся вещи, ну, все мои сокровища. Я сложу их в сундук.
0: Да ты что? И мамины вещи тоже.
5: Да. Эти засохшие цветы с маминой свадьбы. Фотографии.
0: Вот фотографии, когда я была еще совсем маленькой.
5: Слушай, Кейла, давай-ка лучше начнем укладывать все это в сундук. Я думаю, что нам придется поставить его в подвал, так как тут для него места нет.
0: А я в него уложу и все мои старые игрушки.
4: Прошло немного времени, и вот наступило время ехать в штат Колорадо за бабушкой. Путь их лежал далеко на запад, и дождливая погода осталась позади. Они надеялись, что дожди прекратятся к тому времени, когда они вернутся назад. Но когда они вернулись...
5: Этого следовало ожидать. Дождь льет, как из ведра.
6: Меня это начинает серьезно беспокоить. Многие поля затоплены водой. Не знаю, выдержит ли дамбы такой напор воды.
8: Надеюсь, что мы не в опасности.
6: Кто знает, не уверен.
5: Пап, бабушка, ну вылезайте из машины, пойдем в дом.
0: Ой, нет, мы все промокнем до нитки.
8: Ну и ну, трусихи, смотрите, я бегу на веранду.
0: Бабушка!
8: Давайте, девочки, это ведь всего-навсего вода.
4: Конечно, никогда не будет так же, как тогда, когда была жива мама. Но бабушкин веселый характер скрашивал печаль, принося радость в сердца всех в доме. К сожалению, бабушкино солнечное настроение не оказало никакого влияния на непогоду. Через неделю после их возвращения ближайшая к их дому дамба была готова прорваться, и почти все жители их городка объединенными усилиями пытались укрепить насыпь мешками с песком.
9: Ты когда-нибудь видел такой дождь?
10: Нет, никогда.
9: Сюда бы надо еще один грузовик песка.
10: Да. Подай-ка мне вон тот мешок с песком.
11: Эй, давай сюда! Нам еще нужны мешки!
5: Ну, Кейла, ну открой же мешок пошире.
0: Пап, скажи, а эта насыпь стоит или нет?
6: Не знаю, Кейла. Не выглядит очень обещающе. Вода в реке поднимается быстрее, чем мы в состоянии наполнять мешки песком.
12: Внимание, внимание! Всем работающим освободить рабочую зону. Повторяю, всем работающим освободить рабочую зону. Немедленно. Дамба не выдерживает напора воды. Ее вот-вот снесет, ребята. Все, конец. Двигай быстрее. Всем спасибо за помощь.
6: Ну, дети. Ну, дети, все. Нам надо отсюда уходить.
13: Быстро, быстро.
4: Пока мы сделаем краткую паузу в нашей истории, я хотела бы сказать кое-что о нашей бесплатной книге с уроками.
3: Верно, тетушка Кэрол. Не каждый день мы слышим о чем-либо бесплатном, особенно о такой ценной вещи, как эта небольшая книга.
4: Книга действительно маленькая, с прекрасной картинкой на обложке. Но именно то, что внутри ее содержание, и делает книгу особенной. В ней истории из Библии.
3: Это помощь в каждодневных трудностях, с которыми сталкиваются многие из нас. В таких трудностях, как безнадежность и искушение, например.
2: Сегодня есть множество разного рода религиозных книг. Их так много, что подчас трудно узнать, какие из них полезны для чтения, а какие даже просто небезопасны.
3: Но ведь наши уроки основаны на строгих библейских принципах. На них представлены самые основные истины из Священного Писания. И, кстати, любой может получить эту книгу, просто написав нам.
2: Эта книжка – настоящая находка для детей.
3: Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Я знаю, что наши слушатели хотят узнать окончание истории.
2: Ты прав. Мы продолжим сегодняшнюю историю, которая называется «Самое ценное сокровище».
4: Четыре часа спустя воды реки Миссури прорвали дамбу, заливая все низины и покрыв водой все улицы городка, в котором жила Джоли и ее семья. Бурные потоки воды снесли все на своем пути – и дома, и скот. Джоли и Кейла вместе с папой и бабушкой ночевали у своих друзей. Дом семьи Андерсон находился на холме и таким образом почти не пострадал от наводнения. Они не могли вернуться к себе в свой дом и вынуждены были ждать, когда упадет уровень воды. Но им очень хотелось посмотреть, что стало с их домом. И они решили съездить к нему на одолженной у друзей моторной лодке.
7: Ой, смотрите, весь наш двор затопило водой.
8: Ну, по крайней мере, хоть дом не снесло. Наш дом стоит на месте.
7: А конуры мистера Дикса нету.
6: Ее, наверное, снесло водой. Нам, признаться, сильно повезло.
8: Если дожди опять не пойдут, то хоть на втором этаже все сохранится. Мы просто должны быть благодарны Богу.
7: Ой, а что стало с моими вещами? С теми, что в подвале? Я совсем про них забыла.
8: Что за вещи?
7: Когда Джоли перебиралась в мою комнату, мы отнесли много наших вещей в подвал. Там все, что я хранила в память о маме. Все мои сокровища. Все погибло. Я сложила все в сундук. Папа!
6: Да-да, родная моя. Я тебя очень хорошо понимаю. Такое чувство, будто на нас обвалилось все самое ужасное. Сначала мама.
7: А теперь все ее вещи, которые я так берегла.
8: Ну да, что правда, то правда. Это был ужасный год. Знаете, что я вам скажу, дети?
7: Что?
8: Когда мы вернемся в дом к Андерсонам, я расскажу вам историю про вашу прапрабабушку Анну Хастингс. С ней однажды произошло нечто похожее. И я думаю, что вам будет интересно послушать, особенно после всего, что произошло с нами.
7: Ты расскажешь о чем-то таком, что произошло с ней на самом деле?
8: Ну, конечно, конечно, на самом деле. Так, мои любимые, удобно устроились?
7: Устроились. Бабушка, а ты собираешься рассказать нам сейчас эту историю?
8: Мне думается, что сейчас будет самое подходящее для этого время. Давным-давно, почти что 100 лет тому назад, ваша прапрабабушка Анна Хастингс была маленькой девочкой. Ей было всего 8 лет. Ее отец, ваш прапрапрапрадедушка Чарльз, решил переехать в Канаду. И когда он со своей семьей туда прибыл, они нашли прекрасное место неподалеку от озера. И Анин папа построил для всей семьи очень уютную избушку. Прямо в лесу, на холме, неподалеку от озера.
7: А как он ее построил, бабушка?
8: Ну, он срубил несколько деревьев и сложил из них стены. Многие дома в ненаселенных местах так строились в то время.
7: А избушка у них была большая?
8: Ну что ты! Вся она была не больше этой спальни.
7: Да? А у них в доме были какие-то вещи?
14: Как же, конечно. У них были кровати и стол со стульями, которые отец сам сделал, а также большой сундук, в котором их мать хранила простыни и серебро, и все свои сокровища. Mm. И, само собой разумеется, на печи у них стояла большая почерневшая кастрюля для готовки. А самым любимым местом у Ани был двор, где она часто любовалась окружающей природой и проводила много времени со своим отцом.
15: Папа, я принесла тебе воды попить. Мама говорит, надо идти обедать.
16: Хорошо, хорошо, иду. Вот только отрублю еще вот этот сучок. Отойди-ка в сторонку, Анна. Скоро у нас будет достаточно бревен, чтобы пристроить еще одну комнату к нашей избе.
15: Для зимы?
16: Да, для зимы. Даже если я не успею ее закончить, мы сможем использовать ее в качестве кладовой.
15: О, так что у нас в избушке не будет так тесно.
16: Именно. Завтра я запрягу нашу лошадку Флаж и с ее помощью отволоку эти бревна к дому.
17: Пора обедать!
16: А, нам надо идти. У мамы все готово.
14: После обеда Аниному папе надо было отправляться в магазин за продуктами. Анна играла на солнышке, а мама вынесла свое шитье во двор и, устроившись под деревом, принялась шить.
15: А что, у них не было швейной машины?
14: Ну, конечно, не было. Она все шила на руках. Уже начало смеркаться, Анна все еще играла во дворе, и вдруг она заметила, что будто что-то сверкает вдалеке на холме. Ей это показалось странным, так как солнце уже давно село. Она позвала маму посмотреть.
18: Ох, Анна, ведь это идет пожар по лесу. И большой. Давай быстренько начнем выносить из дома все наши вещи. Снесем и уложим их у озера. Они там будут в сохранности.
15: А как же мы?
18: Ах, Анна, я не знаю, что и делать. Мы не сможем убежать от огня. Пожар надвигается очень быстро. Только Бог может нас спасти.
15: Тогда давай помолимся и попросим Иисуса помочь нам.
18: Хорошо, радость моя. Ты начинай. Ты первая.
15: Ладно. Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам. Огромный пожар идет в сторону нашего дома и идет очень быстро. Пожалуйста, помоги нам и скажи, что нам делать. Пожалуйста, спаси нас. Аминь.
18: Родимый Отец Небесный, пожалуйста, укрепи нас духом и помоги нам избежать этого страшного огня.
14: Помолившись, мама и Анна стали лихорадочно переносить вещи от дома к озеру. И все это время Анна, не переставая, молилась Богу о том, чтобы он уберег их от огня. И тут вдруг, уложив одеяло на прибрежные камни, она заметила те самые бревна, которые сегодня утром рубил ее папа. Ей в голову вдруг пришла замечательная идея.
15: Мама, смотри, бревна. Мы сможем сделать из них плот и отплыть на середину озера. Так что, когда огонь подберется, мы будем на озере в безопасности.
18: Ах, это чудесная идея, Анна.
14: Анна с мамой сумели кое-как скатить несколько бревен в озеро. Потом они их связали с помощью веревок и ремней, которые у них были с собой в принесенных ими ящиках, и они часто поглядывали через плечо на огонь. Он пожирал все на своем пути и теперь двигался к их избушке, надвигаясь все ближе и ближе, так же и к ним самим. И вот, наконец, плот был готов.
18: Вот, вот, на, держи. Положи эту пару одеял на плот.
15: Хорошо.
18: Не забудь взять топор.
15: Ладно.
18: Этим шестом я буду отталкиваться от дна, чтобы нам добраться до середины озера. Держись покрепче.
14: Анна с мамой смотрели, как пламя пожара, поглотив все на своем пути, спускалось вниз по холму к их домику и, достигнув его, одним мигом проглотило их избушку. Вскоре загорелись деревья уже на берегу озера. Жар стоял такой невыносимый, что чувствовался даже на середине озера, куда мама привела их плот.
15: Мама, так жарко. Мне кожа жжет.
18: Знаю, знаю. Вот что, давай опустим одеяло в воду, чтобы они хорошенько намокли. А теперь мы сделаем из них небольшую палатку и спрячемся под ней.
15: А как мы ее сделаем?
18: Как? Знаешь что, мы поставим топор вот так, вертикально. Вот, подержи-ка его.
15: Хорошо.
18: Хорошо. И топор нам будет служить как бы столбом для палатки.
15: Мама, мама, быстрее. Очень жарко.
18: Хорошо, хорошо. Теперь быстренько заползай вовнутрь.
15: Ага.
18: Смотри, смотри, осторожно. Не порежься от лезвия топора. Он острый.
15: Тут намного лучше. Не так жарко.
18: А теперь и я. Я залезу в нашу палатку. Ох. Тут хоть и жарко, но не так сильно.
14: Огонь был таким горячим, что он очень быстро высушивал мокрые одеяла, так что им приходилось все время их опускать в воду. И они вконец, утомленные, заснули от усталости. А проснувшись утром, обнаружили, что их плот снесло к берегу, к тому месту, где стояла когда-то их избушка. Мама отбросила в сторону одеяло.
15: Мама, смотри.
18: Ах, Анна.
5: Все. Все сгорело.
15: Мамочка, это ничего. Папа построит нам другой дом. Ты ведь всегда жаловалась, что он был таким маленьким.
5: Нет, нет, я не об этом. В этой спешке я... У меня не было времени подумать о том, что стало бы с нами. Наш домик сгорел. Но Бог милостив. Ведь мы-то живы.
14: Через некоторое время, когда земля немного остыла и по ней можно было ступать, мама с Анной пошли к тому месту, где когда-то стояла их избушка.
18: Осторожно, Анна! Смотри под ноги. Не обожгись. Тут еще много горящих углей.
15: Мам, посмотри, вон входная дверь. Она уцелела. А все остальное пропало.
18: Печь и труба все еще стоят.
15: А остальное сгорело. Даже те вещи, которые мы отнесли к берегу озера.
19: Элизабет! Анна!
15: Это папа! Папа!
18: Чарльз! Чарльз! Мы тут, возле дома!
20: Принц! Приехали.
15: Ах, папа! Ах, папочка!
20: Ах, дочь!
18: Чарльз!
20: Ах, ой. Спасибо тебе, Боже! Ох, родная моя! И ты, Анечка! Я так боялся, что больше вас не увижу. С вами все в порядке? Как вы?
18: Да-да-да, с нами все в порядке.
20: Я потерял всякую надежду увидеть вас опять живыми. Огонь был такой сильный, что просто было невозможно подойти.
18: Мы спасены, Чарльз. Бог нас спас.
15: Ах, папочка, было так страшно. Огонь приближался, и мы даже не знали, что делать. Мы стали переносить все наши вещи к берегу озера, как вдруг...
20: Хорошо, хорошо, моя бесценная. У нас будет много времени, и ты мне потом обо всем подробно расскажешь. Сначала же нам надо помолиться Богу и поблагодарить Его. Хоть все наши богатства сгорели в огне, наши самые ценные сокровища остались в сохранности. Это ты и мама.
14: Эту историю мне рассказала ваша прапрабабушка. Когда мне было столько же лет, сколько тебе. Она была моей бабушкой, точно так же, как я ваша бабушка. И она никогда не забывала, как Бог оградил их от беды, ее и ее маму, в ту страшную ночь лесного пожара.
15: Ой, какая история! Готовы поспорить, она сильно перепугалась.
14: Ну, конечно. Тем не менее, она прошла через все это, и с ней все было в порядке. И мы тоже как-нибудь переживем теперешнее наводнение. Самое важное – это то, что вся семья осталась целой и невредимой.
5: Я тоже, наверное, как Анна, потеряла все мои ценности. А главное, те, которые я берегла в память о маме.
14: Ну, кто знает. Может, не все будет полностью уничтожено. Может быть, когда уровень воды упадет, мы все очистим, вымоем, высушим. Глядишь и...
5: Ты на самом деле так думаешь?
14: Не знаю. Посмотрим.
15: Даже если мы и не сумеем все спасти, мы все равно можем помнить мамочку по-прежнему. Правда?
14: Конечно. Конечно, можем. Как бы то ни было, самое главное – это хранить память о людях в своем сердце. Тогда мы их помним по-настоящему. И они с нами навек.
5: Я так рада, что ты приехала к нам жить, бабушка.
15: Я тоже рада, бабушка.
14: Я рада быть с вами, мои голубки. А теперь настало время вам обеим идти спать. Завтра будет еще один день.
4: Когда уровень воды наконец упал, Джоли удалось спасти кое-что из тех вещей, которые находились в затопленном подвале. С бабушкиной помощью, разумеется. Фотокарточки немножко свернулись после того, как она их протерла и просушила. Но каждый раз, когда Джоли смотрела на их покорежившиеся края, она вспоминала про то большое наводнение, которое им пришлось пережить, а заодно и историю о своей прапрабабушке Анне и о страшном пожаре ночью в лесу. Джоли всегда с любовью вспоминает о том, как Анна молилась Богу, прося у него помощи и защиты, а также вспоминает и то, как Бог спас Анну и ее маму. Джоли на всю жизнь запечатлела в своем сердце простую истину, которую она извлекла из всего, что произошло, а именно то, что самым ценным сокровищем на земле являются люди.
3: Тетушка Кэрол, давай разовьем последнюю мысль. Человек и его жизнь ценнее любой вещи. И не только для нас, его близких, но и для самого Бога. В конечном счете Иисус отдал свою жизнь за нас, за каждого из нас.
4: Каждый человек, независимо от возраста, национальности, образования, пола, каждый – бесценная душа.
3: Мы видим это в Библии. В Евангелии от Марка, например, Иисус посылает апостолов идти в мир и проповедовать Евангелие каждому человеку.
4: Даже самый никчемный человек драгоценен для Бога Отца. Я думаю, нам уже прощаться пора, и поэтому говорю вам до свидания.
3: Пока.
1: Это был час твоего рассказа.
19: Тетушка Кэрол
21: и дядюшка Дэн
19: прощаются с вами.
21: До новых встреч!

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Короткие рассказы для детей. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея, 18 глава, 12 стих. Этот вопрос Иисус Христос задал своим слушателям, но Он также сразу и ответил на него. «Если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Это слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 13-14 стих. «Посмотрите на пастуха, играющего на дудке. Песню, которую он играет, мы с вами споем позже. Его жена крепко держит малыша, а рядом с отцом сидят двое других детей. Верный пес внимательно смотрит на своего хозяина и как будто хочет сказать: «Надеюсь, сегодня не пропадет ни одна овечка». Как-то раз случилось. Одна овечка незаметно отделилась от стада. Только к вечеру пастух заметил пропажу. Он быстро сказал жене: «Загони ты».

Знаете, куда она побежала? К бурному ручью. Там она стояла и жалобно блеяла. «Ах ты, бедная овечка!» — сказал пастух. «Знал бы я, что ты так сильно хочешь пить, я обязательно привел бы тебя к воде». Он взял овечку на плечи и отнес домой. «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, голос твой к воде зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь мне другом, агнца в мире охраняй. Нас веди небесным лугом, а заблудших выручай. О, Иисус мой, о, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, исполни обещанье, дай свою мне благодать. После долгого скитанья поспеши меня принять. О, Иисус мой, о, Иисус мой, приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. Давайте будем молиться и благодарить милосердного Бога, что Он подарил нам доброго пастыря Иисуса Христа, который оберегает и охраняет нас, а если мы заблудились, приводит назад к стаду.

0: Глава 12. Привидение в доме. В последние дни фрейлин Реттермайер передвигалась медленно. Взгляд ее был задумчивый и странный. С наступления сумерек, переходя из комнаты в комнату или идя по коридору, она настороженно оглядывалась, словно кого-то боялась. Если ей вдруг случилось оказаться наверху в комнате для гостей или пойти вниз в гостиную, где со стен и старинный храм торжественно и неподвижимо смотрели на нее бывшие хозяева этого дома, подбородки которых поднимали широкие белые воротники, и эхом отдавался каждый шаг, фрейлин покрывалась холодным потом. В таких случаях она звала с собой Тинет, объясняя, что ей, возможно, понадобится ее помощь. А Тинет, в свою очередь, поступала точно так же, если ей приходилось идти одной. Она звала Себастьяна и обязательно находила для него какое-нибудь дело. Но еще интересно то, что и Себастьян, если ему приходилось идти в одну из дальних комнат, звал с собой Джона. Джон с гостевой следовал за ним, потому что прекрасно понимал, что в подобном случае ему придется просить Себастьяна о такой же услуге. Повариха, жившая долгие годы в этом доме, вздыхала над своими котелками и кастрюлями. «Ну и дожила же я до времечка!» Что-то непонятное, странное и таинственное происходило в доме. Каждое утро, когда слуги спускались вниз, входная дверь оказывалась широко открытой, хотя вечером она запиралась. В первые дни, когда это началось, каждый уголок дома был тщательно обследован, но ничего не пропало, хотя первой мыслью было, что в дом забрался вор. На следующую ночь дверь заприли на два замка и для надежности поперек установили толстую деревянную палку. Наутро дверь опять оказалась настежь открытой. Слуги в страхе и волнении вставали все раньше и раньше, однако всякий раз находили дверь незапертой. Наконец, после долгих спросов и предложений, фрейлин Реттермайер настаивала, чтобы Себастьян и Джон провели ночь в нижней гостиной. С большим трудом слуги все же согласились выяснить, что происходит. Фрейлин Реттермайер собрала все имеющиеся в доме оружие и вместе с бутылкой вина передала эти средства защиты Себастьяну. В назначенную ночь Джон и Себастьян спустились вниз и сразу же принялись за напиток, придающий храбрости. Вначале они оживленно беседовали, но потом им захотелось спать, и откинувшись на спинки стульев, они уснули. В полночь Себастьян проснулся и стал будить друга. Однако сделать это было сложно. Джон недовольно вертел головой, не открывая глаза. Себастьян прислушался. Не слышно было ни звука, но ему больше не спалось. Тишина казалась какой-то таинственной. Себастьян вновь потряс друга за плечо. Наконец Джон проснулся и встал со стула, сказал: «Пошли, Себастьян, посмотрим, что там происходит. Не бойся, следуй за мной». Широко открыв двери, Джон шагнул в коридор. В это мгновение поток свежего воздуха, хлынувший через открытую дверь, погасил свечу в его руке. Попятившись, он чуть не свалил Себастьяна, потом захлопнул дверь и быстро повернул ключ на все три оборота. Вытащив спички, Джон зажег свечу. Себастьян не понял, что произошло. Он не видел открытой двери из-за широкой спины Джона, но взглянул на него, вскрикнул, увидев бледного и дрожащего друга. «Что случилось? Что ты там увидел?» — с тревогой спросил Себастьян. «Дверь была приоткрыта», прошептал Джон. «А на пороге стояла белая фигура. Потом все мгновенно исчезло». Себастьян почувствовал, как похолоднела кровь. Прижавшись друг к другу, слуги, не шевелясь, просидели до самого утра, пока не ожила улица и свет не проник в их окно. Покинув свое убежище, они закрыли дверь и пошли наверх доложить фрейлин Реттермайер о своих наблюдениях. Она в ту ночь не спала, так как ей не терпелось узнать, что же все-таки происходит. Услышав подробности прошедшей ночи, она тут же села за стол и начала писать письмо хозяину. Никогда в жизни ему не приходилось получать подобных писем. Она поведала, что пишет с трудом, даже ее пальцы скованы страхом, и умоляла его немедленно возвратиться домой, так как тут происходят ужасные, непередаваемые вещи. Бедная женщина рассказывала о том, как каждое утро они обнаруживают дверь открытой, а теперь никто в доме не чувствует себя в безопасности. Господин Сесман ответил, что он не может сейчас оставить дела и приехать. Он был очень удивлен этой историей о привидении, но надеясь, что к этому времени, когда он вернется, все разъяснится. Если же это будет продолжаться, то он попросил Фрейну Реттермайн написать его матери. Она приедет и разрешит эту проблему. Тон письма не понравился Фрейлин. Ей показалось, что хозяин не вполне серьезно отнесся к происходящему. Не откладывая, она написала фрау Сесман, но от нее также пришел спокойный ответ. В нем были даже такие замечания, которые Фрейлин посчитала обидными. Фрау Сесман писала, что она не намерена предпринимать путешествие из Холстина во Франкфурт только из-за того, что гувернантке почудилось привидение. С тех самых пор, сколько она помнит, в доме никогда не водились привидения, и если там кто-то появился сейчас, то это живое существо, с которым фрейлин Реттермайер должна сама разобраться. Если же она не в состоянии это сделать, то пусть призовет на помощь сторожа. До этого момента фрейлин Реттермайер ничего не говорила детям, потому что знала, они побоятся остаться одни. Теперь же она решила действовать. Фрейлин вошла в классную комнату и тихим голосом поведала девочкам о происходящем. Клара тут же закричала, что она больше ни одной минуты не останется одна. Отец должен во что бы то ни стало приехать домой, а пока фрейлин Реттермайер и Хайди должны спать в ее комнате. Она настаивала, чтобы Тинет находилась в смежной комнате, а Джон с Себастьяном спали наверху в коридоре и всю ночь держали свечу зажженной. Клара разволновалась, и фрейлин Реттермайер пыталась ее успокоить. Она пообещала, что немедленно напишет отцу и поставит свою кровать в комнате Клары. Она также объясняла, что они не могут все спать в одной комнате, и если Хайди боится, то Тинет может перенести свою кровать в комнату Хайди. Но Хайди гораздо больше боялась Тинет, чем привидения, о которых она никогда не слышала. Она заверила всех, что ничего не боится и будет спать одна. Наконец, фрейлин Реттермайер стала писать второе письмо господину Сесману. Она подчеркивала, что последние события, происходящие в доме, очень повлияли на состояние его дочери и могут повлечь за собой самые непредвиденные последствия. Иногда в таких случаях начинаются приступы эпилепсии, а Клара очень слабая, и ее необходимо защитить от душевных потрясений. На этот раз письмо имело успех, и через два дня господин Сесман стоял у порога двери своего дома. Он был явно не в духе и дернул звонок так сильно, что слуги со всех частей дома бросились к двери. Лица у них были перепуганы. Слегка приоткрыв ставни, Себастьян осторожно выглянул в окно, но в это время звонок повторился с такой силой, что на привидение подумать было невозможно. Только живая, нетерпеливая рука могла так властно дергать за шнур. Себастьян узнал своего господина. Стремглав выскочил из комнаты, он кубарем скатился по лестнице, и дверь широко распахнулась под тяжестью его тела. Слегка кивнув, господин Сесман быстро прошел в комнату дочери. Клара приветствовала его с радостным восклицанием. Увидев ее жизнерадостное личико, отец немного успокоился, и напряжение постепенно сошло с его лица. Клара рассказала, что с ней ничего не случилось, и она очень даже рада появлению привидения, потому что оно заставило ее любимую папочку приехать домой. «И как же привидение появляется?» – спросил он, поворачиваясь к фрейлин Реттермайер. Глаза его выражали насмешку и любопытство одновременно. «Уверяю вас, что это совсем не шутка!» – обиженно ответила та. «Вам совсем до смеха не будет завтра утром, господин Сесман!» То, что происходит в доме сейчас, просто последствия скрытого прошлого. То, что было раньше, я не знаю, чуть насмешливо проговорил хозяин. Но прошу вас не подозревать моих достойных предков. А теперь будьте так любезны, пришлите ко мне в столовую Себастьяна, я желаю поговорить с ним. Господин Сесман замечал, что слуга не придерживается взглядов и принципов фрейлин Реттермайер, поэтому решил по-своему подойти к этому вопросу. Проходи сюда. Позвал он, когда Себастьян появился в дверях. «И скажи мне честно, не ты ли решила развлечься под видом привидения, чтобы напугать фрейлин Реттермайер?» «Что вы, сэр, умоляю вас, не думайте так про меня! Я сам не могу ничего понять!» Ответил Себастьян с неподдельной искренностью. «Ну хорошо, если это так, то завтра утром я покажу вам с Джоном, как привидение выглядит при дневном свете». «Тебе должно быть стыдно, Себастьян. Такой здоровенный парень, как ты, убежал от привидения? А теперь сходи к моему старому другу-доктору. Передай ему мои добрые пожелания и просьбу прийти ко мне к 9 часам вечера. Мне нужна его консультация. Я бы просил, чтобы он провел эту ночь со мной. Тебе все понятно?» «Да, сэр, я выполню ваше поручение». После этого господин Сесмон вернулся к Ларе и попросил ее больше ничего не бояться, так как он сам обязательно все разузнает и разберется в происходящем. Как только пробило 9 и девочки вместе с Фрейлин скрылись в своих спальнях, вошел доктор. Это был высокий седой человек с добрыми серыми глазами на подвижном лице. Он выглядел немного взволнованным, но увидев своего друга в веселом настроении, рассмеялся и, хлопнув его по плечу, проговорил. «Ты выглядишь совершенно неподходящим для пациента, с которым я должен провести всю ночь!» «Терпение, мой друг, терпение!» – ответил господин Сесмон. «Тот, с которым нам предстоит увидеться, выглядит намного хуже, но сначала его нужно поймать». «Вы имеете в виду, что в доме есть больной?» «Даже еще хуже, дорогой мой доктор! В доме появилось привидение!» Доктор расхохотался. «Очень приличное выражение сочувствия, милый доктор», — продолжал господин Сесмон. «Жаль только, что уважаемая Фрейлин Тирмайер не слышит вас. Она твердо убеждена, что один из предков нашей семьи бродит по дому, расплачиваясь за какое-то ужасное преступление, им совершенное». «Как же она с ним познакомилась?» — спросил доктор, все еще находя эту историю очень забавной. Тогда господин Сесмон рассказал ему о том, что парадную дверь каждое утро находят открытой. В связи с этим он зарядил пару револьверов, чтобы быть готовым ко всему. Это, вероятно, просто шутка, затеянная кем-то из друзей слуг, чтобы подразнить их, пока хозяина нет дома. А может быть, это и вор, который старается вначале ввести всех в заблуждение, чтобы потом спокойненько унести вещи. Ведь в таком случае никто не решится выходить, даже если услышит какой-либо шум. Оба приятеля устроились в той же комнате, где сидели Себастьян с Джоном. На столе также появилась бутылка с вином на случай, если им придется сидеть там всю ночь. Возле бутылки лежала пара револьверов. Две большие зажженные свечи освещали комнату. Дверь плотно закрыли, чтобы свет не был виден снаружи и не напугал привидения прежде времени. Джентльмены удобно расположились в больших креслах и принялись мирно беседовать, переходя с одной темы к другой. Время от времени одни замалкивались, чтобы сделать глоток вина. Пробила полночь. «Привидение заметило нас и решило нынче держаться в стороне», — заметил доктор. «Подожди немного, оно обычно появляется раньше часа», — ответил его друг. Друзья снова разговорились, но вот пробило час ночи, в доме не слышно было ни звука, на улице также стояла тишина. Неожиданно доктор предостерегающе поднял палец. «Тише, Сесмон, ты ничего не слышишь?» Они притихли, и тут до них донесся звук вынимаемой палки, при помощи которой запирала дверь. Затем в замочной скважине повернулся ключ, и дверь, скрипнув, открылась. Господин Сесмон протянул руку к револьверу. «Ты не боишься, не так ли?» – неуверенно спросил доктор, поднимаясь. «Но лучше принять все меры предосторожности», – проговорил господин Сесмон, поднимая свечу и беря револьвер. Доктор вооружился таким же образом. Они бесшумно направились к двери. Когда они вышли в коридор, то увидели, как полная луна освещала белую фигурку, неподвижно стоявшую в дверном проеме. «Кто это?» – громко проговорил доктор. Его голос эхом пронесся по коридору. Вооруженные мужчины направились к фигуре. Она повернулась и тихо вскрикнула. Это была босоногая Хайди в белой ночной сорочке. Девочка вся трепетала, как осенний листочек на ветру, а глаза с ужасом глядели на револьверы. Мужчины удивленно приглянулись. «Мне кажется, это твой маленький водонос!» — усмехнулся доктор. «Дитя, что это все значит?» — воскликнул господин Сесмон. «Что ты хочешь? Зачем ты сюда пришла?» Побелевшая от ужаса, Хайди едва слышно проговорила. «Я не знаю». «Я думаю, что это занятие для меня», — подался вперед доктор. «Возвращайся в свое кресло, Сесмон, а я отведу ребенка в постель». Положил револьвер, он нежно взял девочку за руку и повел ее вверх по лестнице. «Не бойся», — спокойно сказал он. «Все в порядке, я с тобой». Войдя в комнату Хайди, доктор поставил свечу на стол, уложил девочку в кровать и заботливо укрыл ее. Затем сел на краешек кровати и стал ждать, пока она успокоится и перестанет дрожать. Доктор взял ее за руку и проговорил добрым ласковым голосом. «Ну вот, теперь тебе немножко лучше. Расскажи мне, детка, куда ты хотела идти?»
1: «Я никуда не хотела идти», — ответила Хади. «Я не знаю, как оказалась там».
0: «Вот так? Тогда тебе, наверное, что-то приснилось. Ты что-то услышала?»
1: «Да, мне каждую ночь снится, что я опять с дедушкой и слышу, как шумят пихтовые деревья. Я вижу ярко сияющие звезды на небе и бегу к ним. Там все так красиво. Но когда я просыпаюсь, то оказываюсь опять во Франкфурте».
0: Во время этого повествования Хади с трудом сдерживала всхлипывания, душившие ее. «У тебя что-нибудь болит? Не болит ли у тебя голова или спина?»
1: «Нет, я только чувствую, как будто огромный камень давит вот здесь», — она показала на грудь.
0: «Как будто ты что-то проглотила, и оно не прошло вниз?»
1: «Нет, не так. Что-то такое тяжелое, отчего мне очень сильно хочется плакать».
0: «Ага, понимаю. И ты потом долго плачешь?»
1: «О нет, мне нельзя. Фрейнер Термайер запретила мне плакать».
0: «И тогда я предлагаю, что ты все время сдерживайся. Тебе нравится здесь, во Франкфурте?»
1: «Да», — последовал еле слышный ответ, но прозвучал он больше как «нет».
0: «А где ты жила с дедушкой?»
1: «Высоко в горах».
0: «Там совсем неинтересно, даже скучно, наверное, а?»
1: «Нет, нет, там очень-очень красиво».
0: Дальше Хади не могла продолжать. Вспоминая прошлое, только что перенесенные волнения, сдерживаемые рыдания, это было слишком много для такого ребенка. Слезы быстро побежали по ее щекам, и она разразилась безутешными рыданиями. Доктор встал и ласково погладил ее головку. «Ну вот, а теперь поплачь немного. Слезы принесут тебе облегчение, а потом постарайся уснуть. Завтра все будет хорошо». Тихонько затворив за собой двери, он направился вниз к господину Сесману. Усевшись поудобнее напротив своего друга, он проговорил: «Позвольте, уважаемый Сесман, сказать вам, что ваша маленькая девочка – лунатик. Она и есть то привидение, которое каждую ночь открывало двери и привела всю вашу челядь в неописуемый ужас. Второе, ребенок страшно тоскует по дому. Ко всему прочему, она уже почти что ходящий скелет. Необходимо срочно принимать какие-то меры в отношении первой проблемы. Касательно ее перенапряженных нервов, есть только одно лечение – отправить обратно в родную обстановку. Относительно второй проблемы есть тоже только одно лечение, то есть то же самое. Итак, завтра же ребенка нужно отправить домой. Это мой рецепт». Теперь господин Сесман встал и задумчиво принялся шагать по комнате из угла в угол.
1: «Что?»
0: – наконец воскликнул он. «Ребенок болен? Тоскует по дому и тает на глазах? Все это произошло в моем доме, и никто, кажется, не заметил этого? Вы, доктор, имеете в виду, что ребенка, который приехал сюда здоровым и счастливым, я могу отправить обратно к дедушке ходящим скелетом? Я не могу это сделать! Вы даже не мечтайте, что я когда-либо решусь на такой шаг! Возьмите ребенка в свои руки, сделайте с ней что угодно, только чтобы она была здоровой, и тогда только она может возвращаться домой. Но вначале вы что-то должны предпринять».
1: «Сесман», — ответил доктор,
0: — «что вы делаете? Болезнь ребенка не такая, чтобы ее можно было вылечить таблетками или порошками. Ребенок очень слабый, но если вы немедленно отправите ее обратно, то на горном воздухе она еще может выздороветь. Я думаю, что вы предпочтете отправить ее домой больной, чем не отправить совсем». Господин Сесман замер на месте. Слова доктора поразили его. «Если вы, доктор, утверждаете, что есть только один путь, то ему немедленно нужно последовать». После принятия этого решения они оба стали ходить по комнате, обсуждать, что и как лучше сделать. Вскоре доктор, распрощавшись, ушел. Когда хозяин открыл дверь, чтобы проводить гостя, через нее радостно ворвался утренний свет.
2: Веселое лето, как дорого ты! В лугах ароматы, пестреют цветы, а в воздухе пташек звенят голоса, их песни хваленья летят в небеса. Но скоро умолкнет и пение птичек, и шелест зеленой мягкой травы, ведь время так мчится, прошло незаметно, и вот уже к школе готовимся мы.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

Короткие рассказы для детей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Евангелие от Луки, 10 глава, 27-28 стих. В местечке Кефертал возле Манхейма жил один ночной сторож по имени Кемерер. Это был добросовестный человек, бесстрашный и бдительный сторож. В одну из самых холодных зимних ночей, когда Кемерер во второй раз проходил по темным улицам, издалека послышался ему жалобный стон. Зов о помощи слышался со стороны леса, а местность не принадлежала к участку, который он охранял, и он мог бы не отозваться на этот зов. Будь на его месте кто-то другой, он, может, и не обратил бы внимания на этот зов. Но так как сторож Кемерер думал по-другому, то он быстро пошел домой и разбудил старшего сына. Проваливаясь в глубоком снегу, они вдвоем пошли к темному лесу. «Уи! Уи!» — кричала сова. «Папа, ты ошибся!» — это кричала сова, а издалека тебе показалось, что это голос человека. «Нет-нет, сынок, я точно знаю. Это был крик человека о помощи. Тихо, тихо, послушай-ка, снова зовут», — сказал отец. Они прислушались. Теперь явственно слышен был жалобный стон, который становился все тише. «Звук идет с той стороны. Пойдем, мы должны скорее найти пострадавшего. Не то опоздаем». Проваливаясь по колено в снег, спасатели поспешили навстречу голосу. Наконец нашли они в снегу старика, который заблудился и почти совсем закоченел. Отец с сыном подняли его и на плечах принесли в ближайший амбар. Здесь они растерли его снегом, пока сердце не забилось сильнее, и влили ему в рот горячего чая. Сторож снял с себя полушубок и укрыл им старика. Наконец тот открыл глаза и стал что-то неразборчиво бормотать. «И что вы думаете?» — говорил он. «Дайте водки! Я хочу еще водки!» Но сторож не дал ему водки. Он привел его в свой дом, ухаживал за ним, читал ему Библию и молился. Этот пьяница стал потом порядочным человеком, регулярно посещал богослужения и где только мог, помогал людям. Он подметал двор, пилил дрова больным и беспомощным старикам. Сегодня Кефертал – один из районов города Манхейма. Там, где была деревенька, проходят сейчас скоростные автомагистрали. От прежнего ничего не осталось. Но везде много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Миру бурь, волнений, нужно сердце полное любви, чтобы людям в жизни трудной утешение понести. Сердце храброе, простое, как героев прошлых лет. Сердце, чтоб на все живое отражало Божий свет.
А сейчас мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что имеем теплую комнату, и нам не надо мерзнуть в холоде. Помолимся и о тех, кто скитается в нужде, чтобы Господь помог и им.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Проповедник в пустыне». Иоанн был 6 месяцами старше Иисуса. Он был сын священника Захарии. Он начал проповедовать раньше Иисуса. Он поселился и жил в пустыне, а в 30 лет он начал там проповедовать. Иоанн не был похож на других людей и не одевался так, как они. Он носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс. Пища его также отличалась от пищи других людей. Он питался тем, что находил в пустыне. Там было много насекомых, величиною в палец ребенка. Назывались они саранчой или акридами. Они жили на деревьях и в траве. Их-то и употреблял Иоанн в пищу. Он, вероятно, собирал сучья, разводил огонь и приготовлял себе пищу на углях. Ел также Иоанн и сладкий мед, который он находил в дуплах деревьев. Тогда его носили пчелы, собирая его с цветов пустыни. Многие говорили о странной одежде и о необыкновенной пище Иоанна. Народ хотел видеть Иоанна, и, узнав, что он проповедует в пустыне, пошел его слушать. Тысячи народа шли к нему. Иоанн проповедовал о покаянии, призывая людей покаяться в грехах своих. Первое слово его было «покайтесь». Затем Иоанн говорил людям о грядущем Спасителе. Многие каялись в грехах своих и обращались к Богу. Иоанн шел с ними к реке Иордан и там их крестил. Он омывал их водой в знак того, что Бог простил им грехи их. Но особенно Иоанну хотелось увидеть Сына Божия. Бог открыл ему, что Сын его придет к нему, и что он, когда будет крестить его, увидит знамение. Наконец Иисус пришел к нему. Иоанн удивился, что Иисус также хотел креститься, потому что он знал, что Иисус был безгрешен и не нуждался в крещении покаяния. Войдя в воду, Иисус обратился с молитвой к Отцу своему. Тогда произошло нечто удивительное. Небеса отверзлись, и Дух Святой в виде голубя сходил и не спускался на Иисуса. И был глас с неба, глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тогда Иоанн вспомнил предсказанное ему Богом и с этой минуты получил уверенность, что Иисус – Сын Божий. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Когда Иоанн начал проповедовать? Второй вопрос. Где он жил? Как одевался и чем питался? И третий вопрос. О чем проповедовал Иоанн и что делал он с покаявшимися? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я благодарна Тебе, Боже, за миг спасения моего, за благодать, что Ты умножил в явлении Сына Своего, за Его труд, за Его слово, за чудеса, что Он свершал, за тех, кто снова стал здоровым, за тех, которых воскрешал, за мудрость притч и точность мыслей, за соль в словах и власть в делах, за образец, как быть нам чистым, за церковь, что жива в веках, за строгость Нового Завета, за то, что мир наш возлюбя, Ты отдал жизнь, за все за это, Господь, благодарю Тебя.

Глава 13. Летний вечер в горах. Взволнованный и раздраженный господин Сесман вбежал вверх по лестнице и стремительно пошел по коридору комнаты фрейлин Эртермайер. В дверь он постучал так непривычно громко, что спящая женщина мгновенно вскочила с постели, издав тревожный крик. За дверью она услышала, как хозяин приказал: «Поторопитесь, пожалуйста, я жду вас внизу в столовой. Мы должны срочно приготовиться к путешествию». Фрейлин Эртермайер посмотрела на часы. Было всего 5:30. Никогда еще в своей жизни она не вставала так рано. Что бы могло случиться? Сгорая от любопытства и волнения, она все делала наоборот. И так было всегда. Чем больше она спешила, тем медленнее все получалось. Она безуспешно продолжала оглядываться, ища свое уже надетое платье. В это время господин Сесман вызывал слуг в столовую, чтобы отдать распоряжение. Они появлялись перепуганы и искаженным от страха лицами. Увидев своего хозяина, невредимо прохаживаясь по комнате после охоты на привидения, они с радостью принимали приказания, раздаваемые им. Джон немедленно был отправлен приготовить лошадей и коляску. Тинет нужно было разбудить Хайди и подготовить ее к отъезду. Себастьян помчался к дому, в котором прислужила Дит, чтобы немедленно доставить ее сюда. Наконец, окончив свой утренний туалет, появилась и фрейлин Эртермайер. Она выглядела как обычно, только чепчик был одет наизнанку. Господин Сесман отнес ее нелепый вид на раннее пробуждение, учиненное им, и без промедления принялся отдавать ей распоряжение. Она должна уложить все вещи Хайди в сундук, положить туда и часть одежды Клары. Все это нужно сделать немедленно, так как времени очень мало. Фрейлин Эртермайер стояла как вкопанная, не мигающая глазами, глядя на господина Сесмана. Она ожидала долгих, подробных объяснений хозяина о его ужасных переживаниях о прошедшую ночь и с удовольствием выслушала бы этот рассказ при ярком солнечном свете. Но вместо этого отдавались и такие неожиданные распоряжения, что ей требовалось некоторое время, чтобы сообразить, что же от нее хотят, и к тому же она желала получить объяснение, для чего все это делается. Однако господин Сесман не намерился ничего объяснять и, оставив ее, отправился в комнату Клары. Как он и предполагал, необычное волнение в доме разбудило ее, и она лежала, прислушиваясь и размышляя над тем, что бы это все могло значить. Присев на кровать, он поведал ей все, что произошло ночью. Он объяснил, какое доктор вынес решение относительно странного поведения Хайди. Если ее оставить здесь, то постепенно она придет в еще хуже состояние и может оказаться даже на крыше, что опасно для жизни. Они решили немедленно отправить девочку домой, так как он боится брать на себя ответственность за ее здоровье. Клара и сама может понять, что это единственное верное решение. Девочка очень расстроилась и придумала множество причин, чтобы оставить Хайди, но отец был непреклонен и пообещал, что если она будет послушной и не будет капризничать, то на следующее лето он отвезет ее в Швейцарию. Клара, не хотя согласиться, только потребовала, чтобы сундук принесли в ее комнату и упаковывали при ней. Ей хотелось добавить туда свои любимые вещи, на что отец с радостью согласился. К этому времени прибыла Дит и ожидала в прихожей, удивляясь, что могло произойти столь срочное, что за ней так спешно послали. Господин Сесман рассказал ей, в каком состоянии находится Хайди, и о всем решении доставить ее домой. Дит была расстроена. Меньше всего она ожидала подобной новости. Ей вспомнились последние слова дяди, что он не желает ее больше видеть, и теперь после всего привести ребенка обратно. Изо всех сил Дит старалась убедить господина Сесмана, что не может уехать ни сегодня, ни завтра. У нее так много работы, что она не в состоянии будет освободиться и следующих несколько дней. Господин Сесман понял, что она не хочет отвозить девочку, и отпустил ее. Затем он позвал Себастьяна и приказал ему готовиться в путь и доставить ребенка домой. Он даст ему письмо к дедушке, где объяснит причину возвращения Хайди. Выполнил это, Себастьян вернется. «Но об одном я хочу тебя просить», — в заключение добавил господин Сесман. «И слушай очень внимательно. Я знаю людей, содержащих гостиницу в Басли. Их фамилия написана на этой карточке. Они обеспечат вам ночлег. Но перед тем, как ложиться, обязательно проверь, чтобы окна в комнате ребенка были крепко заперты, и их нелегко было открыть.
Когда девочка ляжет спать, запри дверь ее комнаты снаружи, потому что девочка ходит во сне и может напугаться в чужом доме, если вдруг пойдет вниз

0: тихонько ворчал он про себя, ища оправдания. В это время Хади стояла в своей комнате, одетая в воскресное платье, не зная, что ей ожидать. Тинет разбудила девочку, тряся за плечо, затем быстро одела и ушла, ничего не объяснив. Она считала Хади недостойной ее внимания и объяснений. Господин Сесплен вернулся в столовую с письмом в руках. Завтрак стоял же на столе. Он спросил: «Где ребенок?» Побежали за Хайди, и когда она подошла к нему, чтобы пожелать доброго утра, он внимательно посмотрел ей в лицо и проговорил: «Да, что можно сказать этой крошке?» Хайди недоуменно посмотрела на него. «Ах, ты по всей вероятности ничего не знаешь!» «Понимаю», — рассмеялся господин Сесман. «Сегодня ты едешь домой, прямо сейчас!»
1: «Домой!»
0: Еле слышно, одними губами проговорила Хади и побледнела. Это было так неожиданно, что на мгновение у нее перехватило дыхание. «Разве ты не хочешь узнать об этом больше?»
1: «О, да, да!»
0: — живо воскликнула Хади, и лицо ее порозовело от восторга. «Ну тогда слушай», — сказал господин Сесман, усаживаясь и жестом приглашая ее сесть рядом. «Ты должна хорошо позавтракать перед дорогой, потом поедешь на поезде». Но Хайди не смогла проглотить ни кусочка, как ни старалась. Она так волновалась, что не понимала, на самом ли деле это происходит или все это ей снится. Она боялась, что проснется, и эти прекрасные мгновения кажутся лишь сном. «Скажите Себастьяну, чтобы он взял с собой побольше еды», обратился господин Сесман к фрейлин Ретермайер, вошедшей в комнату. «Ребенок не в состоянии есть сейчас, что, впрочем, естественно. А ты беги к Ларе и побудь с ней, пока не подойдет коляска», — добавил он ласково, обращаясь к девочке. Хайди ждала этого момента и опрометью бросилась наверх. Посреди комнаты она увидела огромный сундук. «Иди сюда, Хайди!» — воскликнула Клара, увидев подружку. «Смотри, сколько всего я положила для тебя! Вот здорово, правда?» И она стала показывать платья, фартучки, носовые платочки и разнообразные вещички для рукоделия. «А посмотри вот сюда!» – добавила она и торжественно подняла корзинку. Хади взглянула в нее и подпрыгнула от радости. Внутри корзинки лежало 12 пышных булочек для бабушки. В восторге девочки совершенно забыли о том, что им придется расставаться. И когда кто-то внизу крикнул, что коляска подана, у них не осталось времени до печали. Хайди бросила свою комнату, чтобы забрать любимую книжку. Она знала, что никто ее не упаковал, так как книга лежала под подушкой. Хайди не расставалась с ней ни днем, ни ночью. Книжку она положила в корзинку с булочками. Затем девочка открыла платяной шкаф, чтобы забрать еще одно сокровище. Это была ее старенькая красная шаль. Фрейлин Реттермайер не посчитала нужным ее упаковать вместе с остальными вещами. Хайди завернула что-то в шаль и положила сверху корзинки. Наконец, она надела новую хорошенькую шляпку и вышла из комнаты. Детям не оставалось времени на прощание, так как господин Сесман поджидал Хайди, чтобы посадить ее коляску. Фрейлин Реттермайер остановился попрощаться на верхней ступеньке лестницы. Заметив странный красный сверток, гувернантка выхватила его из корзинки и бросила на землю.
2: «Не смей! Не смей, Аделаида!»
0: Гневно воскликнула она.
2: «Ты не можешь брать это с собой! Что ты собираешься с этим делать?»
0: И только после этого она сказала «до свидания». Хайди не решилась поднять сверток, но посмотрела на хозяина таким умоляющим взглядом, что он вмешался и твердо сказал:
2: «Нет! Ребенок должен забрать с собой все, что только пожелает, не исключая котят и черепах, если ей это захочется. Вы не должны в этом случае выходить из себя, фрейлин Ретермайер».
0: Хади быстренько подхватила свой сверток, благодарно взглянула на хозяина. Перед тем, как посадить Хади в коляску, господин Сесман подал ей руку и сказал, что он надеется, что Хади будет помнить его и Клару. Он пожелал девочке счастливого пути, а Хайди поблагодарила его за его доброту и добавила:
1: «Пожалуйста, передайте от меня доктору до свидания и большое-большое спасибо!»
0: Она не забыла то, что он сказал ей в прошлую ночь: «Завтра все будет хорошо». Она не ошиблась, уверенная в том, что в этом для нее сделал он.
2: Наконец, Хайди посадили в коляску, затем туда же поставили корзинку и продукты.

0: продукты. Себастьян занял свое место, и господин Сесман крикнул: «Приятного путешествия!» Скоро Хади уже сидела в вагоне, крепко прижимая к себе корзинку. Она не хотела с ней расставаться, так как там лежали булочки для бабушки. Несколько часов она просидела тихонько, как мышка, и только теперь стала осознавать, что на самом деле едет домой к дедушке, к горам, к бабушке, к Питеру. И картины, которые она рисовала в мечтах, одна за другой проплывали перед ее глазами. Но вдруг пришедшая ей в голову мысль насторожила ее, и она твердо спросила: «Себастьян, а ты точно знаешь, что бабушка в горах еще не умерла?» «Надеюсь, что нет. Она должна быть еще жива», — сказал Себастьян, желая успокоить ее. После этого Хади опять погрузила свои мысли. Время от времени она заглядывала в корзинку, потому что больше всего ждала того мгновения, когда сможет положить перед бабушкой эти белые булочки. После долгого молчания она опять заговорила: «Если бы мы только могли точно знать, что бабушка еще жива!» «Да, да», — проговорил Себастьян сквозь сон. «Она обязательно должна быть жива! А чего бы ей не умереть?» Вскоре Хади тоже задремала. После беспокойной ночи и раннего пробуждения она крепко уснула и спала, пока Себастьян не тронул ее за руку. «Проснись, проснись! Мы должны выходить! Мы уже в Басли!» На следующий день они опять ехали на поезде. И опять Хади сидела, держа на коленях корзинку. Ни под каким предлогом она не отдавала ее Себастьяну. Сегодня она ехала молча. Волнение увеличивалось по мере приближения к дому. Вдруг раздался голос проводника: «Майнфилд!» Они оба подскочили и через минуту уже были на платформе. Рядом стоял сундук, а поезд, попыхивая, быстро удалился в сторону долины. Себастьян с сожалением провожал его взглядом, так как предпочитал спокойное путешествие, сидя в вагоне, чем трудный подъем в горы. Он настороженно оглядывался по сторонам, чтобы у кого-нибудь узнать, каким образом можно добраться до Дерфи. Недалеко от станции он увидел ободранную тележку с сопряженной в ней лошадью. Широкоплечий извозчик нагружал ее тяжелыми мешками. Себастьян подошел к нему и спросил, какой путь в Дерфи самый безопасный. «Здесь все дороги безопасны», — послышался короткий ответ. Тогда Себастьян изменил свой вопрос и спросил, какой путь самый лучший и каким образом можно туда доставить сундук. Извозчик внимательно посмотрел на сундук, что-то прикидывая в уме, затем предложил свои услуги. После непродолжительных переговоров они пришли к решению, что извозчик заберет сундук вместе с ребенком и доставит в Дерфи, а там найдет кого-нибудь, кто бы мог проводить девочку в горы. Себастьян прекрасно знал, что он сам должен быть проводить Хади до дома, но очень уж ему не хотелось подниматься в горы, и он с радостью согласился с предложением попутчика. «Я и сама могу дойти, я хорошо знаю дорогу из Дерфи», — ставила вдруг Хади, внимательно прислушаясь к разговору. Себастьян отвел девочку в сторону и вручил ей толстый пакет и письмо к дедушке. Пакет, как сказал он, был подарком от господина Сесмана. Его следовало положить на дно корзинки под булочки и нести осторожно, чтобы не потерять. Господин Сесман будет очень расстроен, если она его не принесет дедушке и никогда не будет относиться к ней по-прежнему. «Я ни за что не потеряю его», — заверила его Хади и тут же убрала пакет с письмом на дно корзинки. К этому времени сундук погрузили на телегу, и Себастьян, легко подхватив Хади, посадил на высокое сиденье. Затем, пожав ей руку, взглядом показал, чтобы она не спускала глаз с пакета. Он не хотел об этом говорить вслух, чтобы не привлекать внимание к нему извозчика. Мужик подсел к Хади, и телега покатила в сторону гор. А Себастьян, радуясь, что избежал тяжелого и опасного путешествия, уселся на платформе ожидать обратного поезда. Извозчиком оказался мельник из Дерфи, приехавший за зерном. Он никогда не видел Хади, но, как и все жители деревни, знал о ней абсолютно все. Он был знаком с ее родителями и, взглянул на девочку, сразу же понял, что это тот самый ребенок, о котором так много слышал. Это разбило любопытство, почему она возвращается обратно. По пути он принялся ее расспрашивать. «Ты тот самый ребенок, который жил со своим дедушком Альмом?» «Да». «Разве с тобой плохо обращались? Что ты возвращайся?» «Нет, совсем не поэтому. Во Франкфурте все было очень хорошо». «Тогда почему же ты опять бежишь домой?» «Только потому, что господин Сесман отпустил меня, иначе я бы ни за что не приехала». «Если и не хотели, чтобы ты осталась, тогда же почему ты не осталась там? Где тебе лучше, чем дома?» «Потому что в 1000 раз лучше быть вместе с дедушкой, чем в любом другом, даже самом хорошем месте».
1: «Твое мнение скоро изменится, особенно после того, как ты приедешь туда», — проворчал мельник.
0: Он стал настаивать какую-то мелодию и больше не разговаривал. Хайди оглядывалась вокруг, ведь она знала здесь каждое дерево, все казалось таким родным. Ей хотелось спрыгнуть с коляски и бежать скорее к дому, но она сидела, с трудом сдерживаясь. Когда они въехали в Дерфи, часы пробили 5. Толпа женщин и детей тут же окружили тележку, так как ребенок с огромным сундуком, прибывший вместе с мельником, вызвал любопытство всей деревни. Всем хотелось узнать, кто она такая, откуда прибыла и куда направляется. Как только мельник поставил Хайди на землю, она торопливо проговорила. «Спасибо большое! Дедушка придет за сундуком!» Девочка с трудом пробилась сквозь толпу, не отвечая на сыплющиеся со всех сторон вопросы, и люди вынуждены были пропустить ее. «Посмотрите, как она перепугана!» — говорили они друг другу. «Да неудивительно!» — и принялись обсуждать дядю Альма. Каким ужасным он стал за последний год. Никогда не услышит от него ни слова. Да и выглядит так, словно собирается убить кого-то встречного. Ах, если бы ребенку было куда пойти-то. Конечно же, она ни за что не пошла в берлогу к этому старому дракону. Но тут вмешался мельник, прервавшись эти разговоры, и сказал, что он знает немного больше, чем они. Он поведал, как воспитанный господин привез ее в Манфилд, согласился, не торгуясь, с ценой, которую назвал мельник, да еще в придачу дал немного денег. Больше того, девочка заверила его, что у нее было абсолютно все, что она только хотела, и что только по всему собственному желанию возвращается к дедушке. Эта информация была встречена с нескрываемым удивлением и тут же облетела всю деревню. В этот вечер не было ни одного дома, в котором бы не обсуждалась эта новость. Всех поражало, что Хайди из роскошного дома по собственному желанию возвратилась к дедушке. Хайди сбиралась по скалистой тропинке со скоростью, на которую только была способна. Однако все чаще и чаще ей приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, ведь корзинка оказалась тяжелой, да и тропинка становилась круче. Единственная мысль занимала Хайди. Застанет ли она бабушку, сидящим в своем уголочке за прялкой? Жива ли она? Наконец, в расщелине скалы показалась бабушкина хижина, и сердечко Хайди бешено забилось. Девочка побежала быстрее, а когда добралась до домика, все ее тельце дрожало так сильно, что она не сразу смогла открыть дверь. Войдя в комнату, она стояла, едва переводя дыхание, не в состоянии произнести ни звука.
2: «Боже мой!» — послышалось из угла восклицание. «Вот так раньше Хайди прибегала к нам! Если бы она могла еще хоть разочек быть со мной! Кто это?» «Это я, бабушка!» — закричала обрадованно Хайди и, пробежав через комнату, бросилась к бабушке. Девочка прижалась к старушке, сжимая ее руки. Бабушка замерла на некоторое время, затем высвободила руку и погладила кудрявую головку Хайди. «Да, да, это ее волосы и ее голосок! Слава Богу, он ответил на мои молитвы!» Из слепых глаз покатились радостные слезы, капая на руки Хайди. «Неужели это на самом деле ты, Хайди? Неужели ты пришла опять ко мне?» «Да, бабушка, это на самом деле я!» — подтвердила она. — «Не плачьте! Я на самом деле вернулась и никогда уже больше не оставлю вас! Я каждый день буду приходить к вам, и вы не должны будете больше есть черный хлеб, потому что посмотрите, посмотрите!»
0: Хайди вытащила сначала одну булочку из корзинки, а затем высыпала их всех бабушке на колени.
2: — «Ах, мое милое дитя! Какие благословения ты принесла с собой! — восклицала старушка, ощупывая булочки. «Но ты сама самое великое благословение, Хайди!»
0: Она снова коснулась ее волосы и провела рукой по горячим от волнения щечкам.
2: «Скажи же что-нибудь еще, детка, чтобы я услышала твой голосок!»
0: Тогда Хайди рассказала ей, какой она была несчастной, когда думала, что бабушка может умереть без нее и никогда не попробует белых булочек, и что она никогда, никогда не увидит ее опять. В комнату вошла Бригитта и замерла от удивления.
2: «Так это Хайди?» — воскликнула наконец она. «Неужели это правда?»
0: Хайди встала, и женщина не могла оторвать восхищенного взгляда от наряда девочки. Она ходила вокруг нее, не переставая восклицать.
2: «Ах, мама, если бы вы только могли ее видеть! Какое чудесное на ней платье! Да ее с трудом можно узнать! И шляпка с пером тоже твоя? Надень ее скорее, я хочу посмотреть, как ты не выглядишь!»
3: «Нет, лучше не надо!» — твердо ответила Хайди. «Пусть она будет ваша, если вам нравится! Мне она не нужна, у меня еще есть моя старая!»
0: С этими словами Хайди размотала красную шаль и извлекла оттуда старую шляпку, которую за дорогу приняла еще более жалкий вид. Но Хайди это совсем не беспокоило, потому что она не забыла слова дедушки, когда он говорил вслед Дид, что не хочет видеть больше ни ее, ни ее шляпы, ни перьев. Только по этой причине Хайди так старалась сохранить свою старую шляпку. Бригитта убеждала ее, что неразумно отдавать такую красивую вещь, но Хайди, не меняя своего решения и не желая больше спорить с матерью Питера, тихонько сунула шляпку за бабушкин стул. Затем она сняла платье и обмотала шалью поверх нижней рубашечки.
2: «Я уже должна идти домой к дедушке, но завтра приду опять. Спокойной ночи!» — попрощалась девочка. «Да, приходи завтра, обязательно завтра приходи!»
0: Попросила ее бабушка, сжимая обе ручки Хайди, не желая с ней расставаться.
2: «Почему ты сняла это красивое платье?» — спросила Бригитта. «Я лучше пойду домой к дедушке так, как я есть, а то еще он не узнает меня. Ведь вы тоже не смогли сразу меня узнать».
0: Бригитта проводила ее до двери и вдруг сказала тревожно.
2: «Ты лучше бы шла в платье, чтобы он знал, что с тобой все в порядке». «Но будь осторожна! Питер говорил мне, что дядя Альм всегда в плохом настроении и ни с кем не разговаривает!»
0: Распрощавшись, Хайди стала подниматься вверх, держа в руках корзинку. Вокруг расщелин зеленели золотые вечерним солнцем лужайки. Скоро девочка увидела сверкающую снежную вершину. Затем и она осталась позади. Неожиданное теплое красное отражение разлилось по зеленой траве под ее ногами. Хайди опять оглянулась. Две высокие горы стояли, подняв свои вершины, которые постепенно становились малиновыми, а розоватые облака медленно проплывали мимо них. Хайди стояла и как завороженно смотрела на эту красоту. Слезы медленно покатились по ее щекам. Она не могла выразить всего счастья и восторга, охватившего ее. Руки сами сложились, и, подняв взор к небу, она стала благодарить Бога, что Он привел ее опять домой. Благодарил за то, что все было таким же красивым, как и раньше. Теперь все опять было ее. Девочка не могла ни сделать ни шага, пока все это сияние не исчезло. Затем она со всех ног бросилась бежать вверх и через некоторое время увидела свои любимые пихтовые деревья, возвышавшиеся над их избушкой. Теперь она уже отчетливо видела домик, и на лавочке, как и раньше, сидел ее дедушка, попыхая трубкой. Пихтовые деревья приветливо махали ветвями, раскачиваясь от ветра. Все быстрее и быстрее бежали ее маленькие ножки, и не успел дядя Альм разглядеть, кто же идет, Хайди бросилась ему в объятия. Отбросив свою корзинку, девочка крепко обняла старика за шею. От волнения она не могла говорить, только повторила: «Дедушка! Дедушка! Дедушка!» Старик тоже ничего не мог произнести. Впервые за многие годы его глаза стали влажными, и он вновь и вновь проводил по ним рукой. Затем осторожно разжал руки Хайди, посадил ее к себе на колено, внимательно посмотрел ей в лицо и сказал:
1: «Так, ты вернулась ко мне опять, Хайди? Вот так-так? Им что, не удалось сделать из тебя леди? И не отправили тебя обратно?
2: «Ох, нет, дедушка!» — живо возразила Хади. «Это совсем не так! Они все были очень добрыми! Клара, ее бабушка и господин Сесман! Но понимаешь, дедушка, я не могла больше выдержать без тебя! Я даже думала, что умру, потому что иногда мне даже было трудно дышать!» Но я ничего не могла им сказать, потому что это было нехорошо. И однажды утром очень рано господин Сесман сказал мне, «Но я думаю, что, наверное, это доктор сделал. Но, возможно, это все в письме». Хади соскочила и, выхватив из корзины пакет и письмо, вручила их дедушке. Дедушка открыл письмо, прочел его и, не сказав ни слова, положил себе в карман. «Ты думаешь, что все еще будешь пить со мной молоко, Хади?» спросил он, беря девочку за руку и направляясь в дом. «Захвати с собой свои деньги, а на них ты сможешь купить кровать, постель, платье и еще что-нибудь. По крайней мере, года на два их хватит». «Но я ничего не хочу», — ответила Хади. «У меня уже есть кровать, а Клара положила мне в сундук столько одежды, что мне не понадобится больше». «Возьми их и положи в шкаф, они понадобятся тебе когда-нибудь». «Я не сомневаюсь!» Хади послушалась и в припрыжку побежала за дедушкой в хижину. Она перебегала с угла в угол, радостная, что опять дома. Затем поднялась по лестнице, но вдруг остановилась и удивленно произнесла. «Ой, дедушка, моей постели больше нет тут!» «Мы ее опять смастерим!» Успокоил он внучку. «Я не знал, что ты вернешься. Иди теперь сюда и попей молока!» Хади спустилась, взобралась на свой высокий стул и, взяв чашку, с жадостью выпила все молоко. Теперь, когда она была дома, аппетит вернулся. Поставив на стол пустую чашку, она воскликнула. «Дедушка, наше молоко самое вкусное!» Послышался пронзительный свист. Хади молнией выскочила за дверь. Со скал, перепрыгивая по камням, спускались козы. За ними шел Питер. Увидев Хади, он в изумлении остановился. Девочка крикнула «Добрый вечер, Питер!» и бросилась с козам. «Беляночка, Пушиночка, вы меня узнаете?» Животные, по-видимому, узнали ее голос и стали тереться об нее головами и громко заблеяли, как будто радуясь встрече. Нетерпеливая зеленушка потеснила двух своих подруг, стараясь подойти как можно ближе, и даже скромная маленькая снежинка подела турка. Такая наглость удивила козла, и он в недоумении отступил. Оказавшись среди своих старых друзей, Хади в восторге обнимала козочек. Наконец она подошла к Питеру, все еще изумленному неожиданной встречи. «Иди сюда, Питер, и поздоровайся со мной!» «Ты вернулась!» Наконец проговорил он и бросился ей навстречу, чтобы пожать протянутую руку. Улыбнувшись, он тут же повторил те слова, которые говорил ей каждый вечер раньше. «Ты завтра пойдешь со мной в горы?» «Нет, завтра нет, может быть, послезавтра, потому что завтра я должна буду пойти к твоей бабушке». «Я рад, что ты вернулась», — проговорил Питер, и его лицо сияло от удовольствия. Мальчик собрался спускаться дальше, но козы его не слушались. Он тщетно подталкивал их, звал и уговаривал. Когда же Хади взяла двух дедушкин коз и повела их в сарай, то все стадо бросилось следом за ней. Хади пришлось заскочить в сарай и спрятаться там, так как Питер был уже в отчаянии. Когда Хади снова вошла в хижину, то увидела готовую постель. Сено было высоко настелено, и вокруг стоял аромат летнего луга. Дедушка заботливо застелил его чистой простыней. Эта ночь прошла для Хади спокойно. Раз 10 за ночь поднимался дедушка по лестнице, чтобы убедиться, что внучка его не проявляет никаких признаков беспокойства. Дырку вверху он заткнул сеном, чтобы луна не тревожила ее, но Хади не шевелилась. Ей незачем было выскакивать на улицу, так как ее заветное желание было исполнено. Она видела во сне высокие горы и скалы, отражавшись заходящим солнцем. Слышала ветер, ревущий в пихтовых деревьях. Хади снова была дома в горах.

Короткие рассказы для детей. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Наступают снова дни, когда птички подлетают к нашим окнам в поисках зерен или другой пищи. И особенно, когда наступают первые заморозки. Взъерошенные птички жалобно пищат на подоконниках. Хорошо, если мы им вовремя приготовим домик, чтобы они знали, куда лететь в бураны или сильный холод. Кормушки нужно всегда чистить, чтобы они не служили источником болезней для птиц. Нельзя ложить им соленый корм, ведь зимой птицам трудно найти воду, и они могут умереть от жажды. Лучше всего спросите в зоологическом магазине. Там дадут вам самый правильный совет, как лучше помочь птицам. О, пташечки! Кто кормит вас в жестокий зимний час, когда холодной пеленой весь мир покрыт зимой? То Бог заботится о вас, Он пищу вам дает, и потому во всякий час вы пойте без забот. Все на земле ведь Он создал, и все, что в небесах, чтоб мир хваление воздал Творцу в Его делах. Без воли Бога не падет и волос ни один. Над всем Он миром властелин, все в мире им живет. Однажды один пастор сидел у открытого окна и любовался яркими красками осени в лучах заходящего солнца. Его внимание привлекла птичка, которая вдруг стала беспокойно порхать с ветки на ветку. Пастор посмотрел вверх и увидел вверху коршуна, который стремглав падал вниз, чтобы поймать маленькую птичку. Бедная испуганная пташка металась туда-сюда, но не могла найти укрытия от врага ни в поле, ни в кустах. Тут она заметила открытое окно, у которого сидел пастор. Птичка быстро влетела в комнату и на груди пастора нашла прибежище. Коршуну пришлось улететь ни с чем. Пастор в это время сам переживал большие трудности и преследования. Так Христос показал ему, что и он во всякое время может найти безопасное прибежище. Пастор взял ручку и написал песню, которую мы и сегодня еще поем. Иисус, души Спаситель, дай прильнуть к Твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я Тебе лишь доверяюсь, я Тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть Тебя желаю, быть Твоим, мой Иисус. Давайте поблагодарим Господа, что Он наше прибежище и сила, что мы всегда можем укрыться в Нем.

Дорогие ребята, а теперь мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Искушение». После крещения Иисус ушел от Иордана в пустыню. Он пошел в другую ее часть, далеко от места, где проповедовал Иоанн, и остался один. Кроме диких зверей, никого в пустыне не было. Рычание голодных животных раздавалось ночью. Но ни львы, ни медведи, ни волки не смели подойти к Иисусу и повредить Ему. Иисус не принимал никакой пищи, не ел ни меду, ни саранчи. Бог Небесный Отец хранил Его жизнь, хотя Он и ничего не ел. Богу достаточно было произвести слово «Живи», и слово это поддерживало жизнь Сына Его в течение 40 дней. Господь Иисус пошел в пустыню, потому что там надлежало Ему быть искушенным дьяволом. Вы знаете, что Он пришел в мир, чтобы исполнить волю Божию и чтобы умереть за грехи наши. Адам и Ева ослушались Бога и покорились дьяволу. Иисус же избрал для Себя послушание Богу и сопротивление дьяволу. По прошествии 40 дней полного воздержания от пищи Иисус ощутил голод. Тогда подошел к нему дьявол и сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Но Иисус сказал дьяволу, что в Библии написано, что человек может жить и без хлеба, если Господь оживит его словом своим. Потом дьявол вознес Иисуса на высокое место, на крышу храма. Храм был построен на очень высоком, крутом холме, с которого страшно было смотреть вниз. Дьявол сказал Иисусу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано: ангелам своим заповедают о тебе, и на руках понесут тебя». Это была правда. Но Иисус знал, что броситься вниз с высокого холма значило искушать Отца Небесного. Поэтому он ответил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Дьявол попробовал еще раз склонить Иисуса ко греху. С этой целью он возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. Все, что есть в мире прекрасного, дьявол показал Иисусу: престолы и венцы, корабли и войска, дворцы и храмы, торжественные празднества и великолепные одежды. Все это предстало перед взором Иисуса. Все это показал ему дьявол в одно мгновение ока. При этом он сказал: «Все это дам тебе, если падший поклонишься мне. Все это принадлежит мне». Дьявол говорил неправду. Все принадлежит одному Богу. Сатана – лжец. Иисус ответил: «Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Видя, что ему не удается заставить Иисуса согрешить, дьявол оставил его. Когда он ушел, ангелы принесли Иисусу пищу и служили ему. Эти же ангелы прежде служили ему на небе, когда он сидел на престоле славы Отца своего. Теперь они служили ему и на земле, где они его видели ослабевшим, усталым и окруженным скорбями. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Куда ушел Иисус после крещения? И что он там делал? Второй вопрос. Как искушал Иисуса дьявол? И третий вопрос. Удалось ли дьяволу склонить Иисуса ко греху? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Благодари Творца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости Его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, учиться, это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за скорби, трудности, лишения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Глава 14. Воскресные колокола. Хайди стояла под раскачивающимися ветвями пихтовых деревьев в ожидании дедушки. Они собирались зайти к бабушке, а потом дедушка спустится в дерфи за сундуком. Девочке не терпелось узнать, понравились ли бабушке булочки. Ей снова хотелось увидеть Мила, морщистое лицо и услышать ее голос. Но ожидание теперь не было для нее томительным, потому что она была дома. Ощущала запахи несущихся благоухающих пастбищ и видела красоту расстилающих вокруг лугов. Наконец дедушка вышел из домика, оглянулся по сторонам и весело позвал ее. «Ну что, мы теперь можем и трогаться!» Была суббота. День, когда дедушка наводил порядки как в доме, так и вокруг него. Все утро он посвятил этой работе, чтобы после обеда сопровождать Хайди. Наконец уборка закончена, и они отправились в путь. Они подошли к бабушкиному дому, и, услышав шаги, бабушка воскликнула. «Неужели это ты, дитя? Ты опять пришла ко мне?» Взяв Хайди за руку, она крепко прижала ее к себе, как будто боясь, что ее опять кто-нибудь заберет. Бабушка рассказывала Хайди, какие вкусные булочки девочка ей принесла, и она чувствует себя теперь намного крепче. Затем вошла Бригитта и тоже подтвердила, что если бы ее мать недельку поела таких булочек, то обязательно бы окрепла. Но булочек немного, и бабушка съела только одну. Хайди выслушала все, что говорила Бригитта, и на минутку задумалась. Вдруг она воскликнула. «Бабушка, я знаю, что можно сделать!» «Я напишу Кларе, и она пришлет мне еще столько же булочек, или даже в два раза больше. У меня в шкафу была их целая куча. А когда их забрали, то она пообещала, что даст мне столько же, и я уверена, что она обязательно свое слово сдержит». «Это и правда хорошая мысль», — сказала Бригитта. «Но только они ведь зачерствеют и заплесневеют. Пекарь в дерфи печет белые булочки, и если бы мы могли каким-нибудь образом покупать те, что он печет, но у меня едва хватает средств, чтобы купить черный хлеб». Хайди опять засветилась от новой идеи и радостно воскликнула. «Так у меня есть деньги! Много денег, бабушка!» Девочка запрыгала по комнате от восторга. «И теперь я знаю, что мне с ними делать! У вас будет свежая булочка каждый день, а в воскресенье даже две! А приносить их вам может Питер!» «Нет, нет, дитя!» запротестовала бабушка. «Я не могу позволить тебе это сделать, ведь деньги дали для какой-то цели, и ты должна отдать их своему дедушке, а он подскажет, как их расходовать». Но Хайди трудно было удержать от добрых намерений, и она продолжала порхать по комнате, повторяя снова и снова. «Теперь бабушка сможет каждый день получать по булочке и каждый день набираться сил! Ох, бабушка!» – неожиданно воскликнула девочка с еще большим ликованием в голосе. «Если вы станете крепче, то опять увидите свет! Может быть, потому что вы так ослепли, для вас все темно!» Бабушка ничего не ответила. Она и не хотела омрачать детскую радость. Продолжая скакать по комнате, Хайди увидела песенник, и к ней пришла новая идея. «Бабушка, я теперь умею читать. Вы хотите, чтобы я почитала вашу старую книжку?» «Ну, конечно же!» – воскликнула бабушка. «Неужели же ты в самом деле можешь читать? Ты действительно можешь?» Хайди забралась на стул и сняла с полки книгу, покрытую толстым слоем пыли. Девочка вытерла обложку, села на маленький стульчик рядом с бабушкой и спросила, какой бы гимн она хотела услышать. «Уж какой тебе нравится, детка, выбирай сама!» Бабушка отодвинула прялку в сторону и с волнением приняла ждать, когда же Хайди начнет читать. Хайди аккуратно переворачивала странички, читая название. Наконец она выбрала. «Вот этот, про солнышко, бабушка, я прочту вам этот!» Девочка начала выразительно читать, стараясь передать смысл стиха. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном,
как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу дальние рощи соловья, и аромат долины грудь дыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч навещий гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире это был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияние Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Бабушка сидела крепко, сжав руки, и на лице ее отражалась неописуемая радость. Никогда Хади не видела ее такой. В то же самое время слезы быстро бежали по ее щекам.

0: Мне ты мне сегодня принесла.
1: Старушка все повторяла и повторяла радостные слова, и Хайди не могла оторвать глаз от бабушкиного лица, выглядевшего счастливым. На нем не было больше тревоги, но отражалась радость и мир, как будто она смотрела чистыми, зрячими глазами в райский сад. Кто-то постучал в окошко, и Хайди увидела дедушку, он звал ее домой. Она пообещала бабушке, что обязательно зайдет завтра, даже если пойдет с Питером на пастбище. Одна только мысль, что бабушка снова может быть счастлива и видеть свет, радовала ее. Когда она выходила, Бригитта бросилась за ней вслед с платьем и шляпкой, которую девочка оставила у них. Хайди взяла платье, но шляпку отказалась забрать. Хайди была переполнена впечатлениями сегодняшнего дня и тут же начала рассказывать дедушке о своих планах, как булочки для бабушки каждое утро можно будет доставлять из Дерфи, если для этого будут деньги. Булочки делают бабушки бодрее и счастливее. Затем Хайди сказала: «Если бабушка не захочет взять деньги, дедушка, не мог бы ты дать их мне, и тогда я каждый день буду выдавать Питеру, чтобы он покупал по одной булочке».
2: «Ну а как же кровать?» – спросил дедушка.
1: «Было бы неплохо, чтобы у тебя была настоящая кровать, а оставившихся денег вполне хватит и на булочки». Но Хайди не оставляла дедушки в покое до тех пор, пока он не согласился с ее предложением. Она заверила, что на сене ей спится гораздо лучше, чем на самой мягкой перине. Наконец он сказал: «Деньги твои, поступай с ними, как тебе угодно. На них ты сможешь покупать хлеб много лет». Хайди закричала от восторга при одной мысли, что бабушке теперь никогда не нужно будет питаться черствым черным хлебом.
2: «Ох, дедушка!» – проговорила она. «Все теперь намного лучше, чем оно было когда-либо в нашей жизни!»
1: Девочка вбежала в припрыжку, держась за дедушкину руку. Вдруг она стала серьезной и тихо сказала:
0: «Если бы Бог позволил мне приехать сразу, тогда бы все было по-другому. Тогда бы у меня было только немножко хлеба для бабушки, и я бы не умела читать. А ей так нравится, когда я читаю. Но Бог сделал все намного лучше, чем я могла даже представить. Все случилось так, как другая бабушка говорила. Ох, как я рада, что Бог не ответил на мои молитвы и просьбы, когда я плакала. А теперь я всегда буду молиться, как она меня учила, и благодарить его, и когда он не будет делать все так, как я прошу, я подумаю, точно так же было и в Франкфурте.
2: Я уверена, что Бог сделает что-то намного лучше этого. Теперь мы будем молиться каждый день, правда, дедушка? И никогда не забудем его, а то ведь он может забыть нас».
0: «А если кто-нибудь забудет его?» — проговорил дедушка тихим голосом.
2: «Тогда все пойдет кувырком, потому что Бог разрешает нам идти так, как мы хотим. И когда мы обеднеем, нам станет очень плохо, и мы начнем плакать, то некому нас пожалеть. Все будут говорить: ты убежал от Бога, он бы тебе помог, а теперь он оставил тебя».
1: «Это правда, Хайди? Но откуда ты все это знаешь?»
2: «От бабушки, она мне все рассказала».
1: Некоторое время дедушка шел молча, а потом вдруг заговорил опять, как бы продолжая прерванную мысль. «А если с кем-то случилось такое, то уже навсегда. Возврата уже нет. Если уж Бог кого-то забыл, то забыл навеки».
2: «Нет, нет, дедушка, мы всегда можем вернуться. Бабушка мне это тоже говорила. Об этом я даже читала в одной чудесной истории из моей книжки. Только ты ее еще не слышал. Как только мы придем домой, я тебе ее обязательно прочитаю, и ты увидишь, какая она хорошая».
1: От возбуждения Хайди шла все быстрее и быстрее по скалистым выступам. Как только они достигли вершины, она выдернула у дедушки руку и бросилась в дом. Дедушка спустил с печи коробку, куда он приложил часть содержимого сундука. Сел на лавку и задумался. Скоро из избушки выбежала Хайди.
2: «Вот она, дедушка!» – закричала Хайди.
1: Через мгновение она уже сидела рядом с ним и читала историю о сыне, который беззаботно жил дома и водил на пастбище овец. В красивой одежде он часто стоял, опершись на свой посох.

утесах, наблюдая закат солнца. Но вдруг ему захотелось иметь собственное имущество и самому распоряжаться деньгами. Сын попросил отца отдать причитающуюся ему часть. Ушел из дома и все деньги растратил. Когда же он оказался совсем без денег, то ему ничего не оставалось делать, как попросил человека, у которого были свиньи, взять его в работники. Так он стал свинопасом. Одежда его со временем превратилась в лохмотья, а ел он только, что ели свиньи. Он вспомнил свою прежнюю жизнь, как хорошо к нему относился отец и каким он был неблагодарным. От стыда и одиночества он заплакал, а потом подумал: «Пойду к отцу и скажу ему: отец, я не достоин больше называться твоим сыном, прими меня в число своих слуг». С такими мыслями он пошел к отцу. Когда же он был еще далеко от дома, отец увидел его. В этом месте Хади остановилась. «Дедушка, как ты думаешь, что дальше произошло?» — спросила она. «Ты думаешь, что его отец до сих пор сердится на него и скажет: ведь я тебе говорил?» «Ну ладно, слушай дальше, что было на самом деле». Увидев его, отец сжалился и побежал ему навстречу, обняв его и поцеловал. А сын говорил: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, я не достоин больше называться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте перстень ему на палец и обуйте его, заколите самого откормленного теленка. Будем есть и веселиться, потому что сын мой был мертв, а теперь возвратился живым». И начали все веселиться. «Какая замечательная история, правда, дедушка?» — спросила девочка, видя, что дедушка продолжает сидеть молча. «Да, Хайди, ты права, это хорошая история», — ответил он. Но лицо его было таким печальным, что Хайди тоже притихла и молча разглядывала картинку. Неожиданно она подвинула к нему свою книгу и сказала: «Посмотри, какой он тут счастливый!» И пальчиком ткнула в рисунок, изображающий возвратившего блудного сына. Тот стоял рядом со своим отцом в красивой, богатой одежде и с улыбкой на лице. Вечером, когда Хади уже сладко спала, дедушка поднялся по лестнице и поставил лампу рядом с ее постелью так, чтобы свет освещал лицо спящего ребенка. Ручки ее все еще были сложными, как будто она заснула, шепча молитву. На личике отражался мир и покой, но что-то в нем привлекало внимание дедушки. Он долго стоял молча, пристально вглядываясь в милые черты. Наконец он тоже сложил руки и, склонив голову, тихо произнес: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, и не достоин больше называться твоим сыном». Крупные слезы покатились по старым морщистым щекам. Рано утром он стоял напротив своей хижины и внимательно оглядывался вокруг. Яркое солнце приветствовало горы и долину, раздавался звон колоколов, а с деревьев доносился птичий хор. Дедушка вошел в хижину и позвал: «Спускайся, Хади, солнце уже встало. Надевай свое самое лучшее платье, сегодня мы пойдем в церковь». Хади поспешила, ее обрадовало это неожиданное предложение. Натянув свое новое платье, она спустилась вниз и, увидев дедушку, остановилась. «Дедушка!» — воскликнула она. «Я никогда раньше не видела тебя таким красивым! И на пиджаке серебряные пуговицы! Ох, как тебе идет этот воскресный пиджак!» Старик улыбнулся и ответил: «Тебе тоже! Ну ладно, пошли!» Взявшись за руки, они стали спускаться вниз. Звонили колокола, и по мере того, как они приближались к деревне, звон раздавался громче. «Слушай, дедушка, как будто великий праздник!» — сказала девочка. Церковь в Дерфи была уже полна народу. Все пели, когда вошли дедушка с Хади. Они тихонько сели на заднюю скамью. Но прежде чем гимн закончился, каждый считал своим долгом подтолкнуть своего соседа и сказать: «Вы видели? Дядя Альм в церкви!»
Скоро эта весть облетела всех прихожан. Женщины оглядывались, разыскивая его глазами. Началась проповедь. Пастор говорил с теплотой и благодарностью, так что каждый почувствовал действие его слов, и сердца наполнились радостью. Когда служение закончилось, девушка взял Хади за руку и направился к домику пастора. Все с любопытством следили за ними, а некоторые даже набрали смелости и подошли ближе, чтобы убедиться, на самом ли деле он вошел в дом. После этого собравшиеся разбились на небольшие группы и принялись обсуждать случившееся, не сводя, однако, взгляд зверей пасторского дома. Им не терпелось увидеть, с каким же выражением лица выйдет дядя Альм. Будет ли он злой и негодующий, как обычно, или их разговор пройдет мирно? Они никак не могли понять, что же привело старика сюда. Некоторые утверждали, что дядя Альм все-таки не такой плохой, как они думали. «Смотрите, с какой нежностью он вел эту малышку за руку!» — говорили они. Другие, вторя им, тоже изменили свое мнение и стали говорить, что люди всегда были слишком несправедливы к нему, потому что если бы он на самом деле был виновен, то не решился бы зайти в дом пастора. Наконец заговорил мальчик. «Не это ли я вам говорил с самого начала?» «Какой бы ребенок убежал оттуда, где достаточно еды и все самое лучшее, к злому и жестокому дедушке, если бы он был таким?» Итак, каждый почувствовал расположение к дяде Альму. Теперь женщины заговорили, пересказывая все, что слышали от Питера и его бабушки. Наконец, они все выстроились, словно поджидая старого друга, которого им так не хватало. Тем временем дядя Альм вошел в дом пастора и постучал в дверь кабинета. Хозяин вышел, приветствуя его, словно они виделись совсем недавно. Должно быть, он заметил старика в церкви, пожал пастору руку, дядя Альм некоторое время молчал, не ожидая такого теплого приема. Наконец он собрался с духом и сказал: «Я пришел просить вас, пастор, чтобы вы забыли те слова, что я говорил в ваше последнее посещение. Простите меня и не считайте за врага из-за того, что я был таким упрямым. Вы были правы, а я нет. Но теперь я решил последовать вашему совету и обрести мир в Дерфи. Пожить здесь зиму, потому что ребенок недостаточно крепок, чтобы выдержать суровый климат в горах. И если люди будут смотреть на меня с подозрением, как на человека, которому нельзя доверять, я знаю, что достоин этого. А вы, я уверен, не сделайте этого». Добрые глаза пастора сияли от удовольствия. Сжав руку старика, он сказал с чувством: «Сосед, вы вошли в лучшую церковь, прежде чем посетить нашу. И я очень рад. Вы не пожалеете о том, что вернетесь жить к нам, и всегда будете желанным другом и соседом. Я с нетерпением буду ждать наших совместных зимних вечеров, потому что ценю вашу дружбу. А для малышки мы тоже найдем друзей». Пастор ласково провел рукой по кудрявой головке девочки. Затем, взяв ее за руку, они вместе вышли из дома. Он не сказал «до свидания», пока они не оказались во дворе. Так что собравшие видели, как они пожимали друг другу руки, как будто расставались нехотя. Не успела за пастором закрыться дверь, как все собравшиеся двинулись вперед, чтобы приветствовать дядю Альм. Каждый старался первым пожать ему руку. Их было протянуто столько, что дядя Альм не знал, с какой начать. Некоторые из них говорили: «Мы рады опять видеть вас здесь», а другие: «Я же давно мечтал, чтобы мы опять посидели вместе и поговорили». Разнообразные приветствия доносились со всех сторон. И когда дядя Альм сказал, что он думает вернуться в свой старый дом в Дерфи на зиму, то раздался такой хор восклицания, что можно было подумать, что он самый любимый человек в деревне. Большинство из его старых друзей провожали их с Хади далеко в горы. Прощаясь, каждый из них просил дать обещание, что когда он спустится в следующий раз, то обязательно навестит их. Когда же старик наконец остался наедине с ребенком, лицо его сияло. Казалось, внутренний свет, исходящий из сердца, озарил все его существо. Хади, подняв голову, смотрел на него своим ясным, ласковым взглядом. «Дедушка, ты сегодня выглядишь все лучше и лучше.
«Я никогда не видела тебя таким раньше!» «В самом деле?» — улыбнулся он. «Да, Хайди, я счастливее сегодня, чем того достоин. Хорошо быть в мире с Богом и с людьми. Бог был милостив ко мне, когда прислал тебя в мою хижину». Когда они дошли до домика, где жил Питер, дедушка открыл дверь и вошел. «Доброе утро, бабушка!» — приветствовал он. «Я думаю, что нам нужно еще кое-что подремонтировать, прежде чем задуют осенние ветры». «Господи, неужели это дядя Альм?» — воскликнула бабушка в приятном удивлении. «Вот ведь до какого времени я дожила! И теперь я могу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас! Да воздаст тебе Господь! Господи, слава тебе!» Она протянула дрожащую руку, и когда дедушка сердечно пожал ее, она продолжала. «И еще я хотела сказать, что у меня на сердце. Умоляю тебя, если я каким-нибудь образом обидела тебя, пожалуйста, не отсылай от меня ребенка, чтобы наказать. Ты не знаешь, что это дитя для меня значит». Она нежно прижала к себе девочку, которая, как и обычно, уже стояла рядом с бабушкой. «Не бойся, бабушка», — возразил дедушка твердо. «Ни тебя, ни себя я не намерена наказывать таким образом. Слава Богу, мы теперь все вместе, и дай Бог, чтобы и дальше было так же». Бригитта позвала дядю в угол комнаты и показала шляпку с перьями, объясняя, как она к ней попала. Она добавила, что не может принять такую вещь от ребенка. Но дедушка посмотрел на Хайди и сказал, «Шляпа ее, и если она не собирается ее носить, то имеет полное право отдать ее кому захочет, поэтому бери смело». Бригитта очень обрадовалась. «Она ведь стоит не меньше 10 шиллингов!» — проговорила она, переворачивая в руках и разглядывая шляпку. «Какое благословение принесла Хайди с собой из Франкфурта! Я иногда думаю, что неплохо было бы послать туда Питера, хоть на немножко. Что вы на это скажете, дядя?» В глазах дедушки промелькнула смешинка. Он подумал, что это бы, конечно же, не повредило, но лучше подождать подходящего момента, прежде чем посылать мальчика туда. В этот момент Питер ворвался в комнату. По всей видимости, он спешил. С трудом переводя дыхание, он протянул письмо. Оно было адресовано Хайди. Мальчик принес его с почты в Дерфи. Все уселись вокруг стола, чтобы услышать, о чем же в нем говорилось. Хайди вскрыла его и без промедления начала читать. Письмо было от Клары. В нем говорилось, что дом сразу же стал унылым после отъезда Хайди, и бедная девочка не знала, как же себя утешить. Она убедила отца, чтобы тот отвез ее осенью в Рогатс. Бабушка решила присоединиться к ним, и они все с нетерпением ждут возможности посетить Хайди. Затем была переписка от фрау Сесман, где она хвалила Хайди за то, что та взяла с собой булочки для бабушки. Чтобы бабушке не пришлось есть их сухими, она посылает ей кофе. Она также надеется, что когда они приедут осенью в горы, Хайди непременно познакомит их. Послышались удивления и радостные восклицания. Все стали с восторгом строить планы, обсуждать предстоящие события. «Самая великая радость, когда старый друг приходит приветствовать тебя, как в далекие времена», — проговорила бабушка. «Сердце радуется при одной мысли, что все, что мы так любим и о чем мечтали, возвращается к нам. Дядя Альм, ты ведь скоро опять к нам заглянешь?» Дедушка и Хайди пообещали ей обязательно прийти. Пришло время расставаться, и старик с внучкой отправились в горы. Как и утром, когда они спускались, их сопровождал звон колоколов. Хижина их выглядела тоже нарядно. Золотые лучи заходящего солнца, казалось, разукрасили ее по-новому.

Короткие рассказы для детей. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Скоро к нам придет она, долгожданная зима. Первый беленький снежок вновь припудрит наш лесок. Льдом покроются все речки, а огонь, пылая в печке, будет дом наш согревать. Нет нужды нам унывать. Но не всем зима на радость. Бедным людям она в тягость. Мерзнут бедные они, нет огня у них в печи. Если можешь, помоги. Дров вязанку принеси, с ними хлеб твой раздели, в дом их радость принеси. Однажды зимой, когда уже лежал глубокий снег, одна бедная вдова пошла с сыном в лес, чтобы собрать немного хвороста. Когда одна вязанка с большим трудом была собрана, женщина решила развести костер, чтобы сынишка мог немного согреться, потому что руки и ноги у мальчика окоченели от холода. Она стала разгребать снег и нашла маленький железный ключик. «Томас, посмотри, что я нашла», — сказала мама. «Где есть ключ, там, возможно, есть и замок». Она копнула дальше и наткнулась на железный ящичек. Хоть бы ключ подошел, хоть бы замок не был ржавым, ведь в ящике могут быть драгоценные вещи. «Вот это да!» — воскликнул обрадованный Томас. «Может быть, в нем золотые слитки». Мама попробовала, ключ подошел, она повернула ключ один раз, потом еще раз и осторожно открыла крышку. «Что там, мама?» — спросил нетерпеливо Томас. «Книга», — сказала мама. «Как жаль!» — разочарованно протянул Томас. «Это Библия, мой мальчик, а Библия дороже слитков золота. Если бы там были куски золота, мы могли бы купить Библию и все остальное, мама». Мама молча кивнула. Когда же она открыла Библию, на внутренней стороне обложки чернилами было написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Да, Томас, давай будем верить тому, что здесь написано. Слово Божье не бывает тщетным. Оно не возвращается пустым обратно». Вот такая история. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что у нас есть все необходимое на каждый день. Попросим Его научить нас ценить Слово Его, Библию, которую Он дал нам.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Последователи Ангца». Иоанн продолжал проповедовать в пустыне. Некоторые думали, что он и есть обещанный Спаситель. Однажды они пришли к нему и спросили: «Скажи нам, не ты ли Христос?» Иоанн ответил: «Нет. Я недостоин развязать ремень обуви его». Затем Иоанн рассказал им об истинном Спасителе и о Духе Святом в виде голубя, сошедшем на него. Некоторые люди все время следовали за Иоанном, слушая проповедь его. Люди эти стали называться его учениками. Однажды Иоанн был в пустыне с двумя своими учениками. Он увидел шедшего вдали Иисуса. Указав на него ученикам своим, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн назвал Иисуса Агнцем, потому что ему предстояло пострадать за грехи наши, и он должен был быть принесен в жертву, как приносили жертву Агнцы. Только ему предстояло быть не сожженным, а распятым. Два ученика Иоанна, услышав от него эти слова, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Люди эти с радостью последовали за Иисусом. Одного из учеников звали Андреем, имя второго ученика не названо. Возможно, это был Иоанн, впоследствии любимый ученик Иисуса. Своего дома у Иисуса не было. У него вообще не было своего, ничего, кроме одежды. Двое учеников вошли с Иисусом в дом, в котором он жил, и провели с ним вечер. Как отрадно было им беседовать с Иисусом! Никто никогда не говорил так чудно, как говорил Господь Иисус. Люди эти никогда, конечно, не забыли этого памятного вечера. У Андрея был брат Симон. Андрей и Симон были рыболовы и жили в городе, расположенном вблизи Большого Галилейского моря. Андрей тотчас же пошел искать своего брата Симона, чтобы ему рассказать об Иисусе. Он ему сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Андрей предложил брату своему пойти к Иисусу. Симон охотно на это согласился. Увидев Симона, Иисус сказал ему: «Ты Симон, ты наречешься Кифой или Петром». Симон очень удивился, что, видя его в первый раз, Иисус уже знал имя его. Иисус дал ему новое имя – Петр, что значит «камень», потому что этого дня Симон должен был сделаться духовно крепким и твердым, как камень. Вы узнаете много о Симоне Петре, верном и любящем ученике Иисуса Христа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MB, PO Box 523. Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто были первые ученики Иисуса? И второй вопрос. Кому Иисус дал имя Петр? И что обозначает это имя? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Кто людей сюда собрал, в этот светлый теплый зал? Пригласил со всех дорог, это сделал только Бог. В этот полудневный час, праздник радостный у нас, Богу мы несем хваление за плоды благодарения.

0: Глава 15. Приготовление к путешествию.
1: Добрый доктор, рекомендовавший немедленно отправить Хайди домой, шел по широкой улице, направляясь к господину Сесману. Было солнечное сентябрьское утро. Золотой теплый свет заливал все вокруг. Но доктор шел, опустив глаза вниз. Ни разу не поднял их, чтобы посмотреть на ярко-голубое небо, раскинувшееся над ним. На лице его, обычно живом и веселом, застыло выражение печали. В волосах блестела седина. Несколько месяцев назад предвременная смерть разлучила его с единственным ребенком, ставший смыслом его жизни после смерти жены. И с тех самых пор он никогда уже не был прежним. Себастьян открыл ему дверь, радушно приветствовал доктора, потому что он был не только желанным гостем хозяина и его дочери, но своей добротой завоевал сердца всех обитателей дома. «Все без изменений, Себастьян?» – спросил доктор приятным голосом, следуя за слугой вверх по лестнице. «Я рад, что вы пришли, доктор!» – воскликнул господин Сесман, увидев друга. «Мы должны еще раз обстоятельно поговорить относительно швейцарского путешествия. Вы все еще настаиваете на своем решении, даже несмотря на то, что у Клары явный сдвиг в лечении здоровья? Мой дорогой Сесман, я не встречал другого такого человека, как ты», — проговорил доктор, усаживаясь рядом. «Я бы очень хотел, чтобы ваша мать была здесь. Тогда бы все стало ясно и просто. Только вчера вы задавали этот вопрос мне 3 раза. Я прекрасно знаю, что вы думаете по этому поводу. Да, я знаю, что вы теряете со мной всякое терпение, но вы должны понять, мой друг». Господин Сесман положил руку на плечо доктору. «Я не могу отказать ребенку в том, что обещал уже давно. Несколько месяцев, день и ночь она живет одним желанием. Последний приступ она перенесла с поразительным терпением, только с одной надеждой, что скоро отправится в Швейцарию и опять увидит свою подружку Хайди. Как я могу сказать несчастному ребенку стольких удовольствий, что встречу, о которой она так долго мечтала, мы должны отменить? У меня просто не хватает смелости на это». «Вы должны это сделать, Сесман», — решительным тоном проговорил доктор. И так как его друг промолчал, продолжил после небольшой паузы. «Только представьте сами всю реальность. У Клары не было ни одного такого тяжелого лета. От утомительного путешествия ей может стать хуже. Теперь уже сентябрь, и хотя там еще возможно тепло, но может и похолодать. Дни становятся короче, а так как Клара не может оставаться там ночью, то у нее будет только 2 часа на пребывание в горах. Путешествие из Рогатца займет несколько часов, потому что в горы ее придется везти в коляске. Короче говоря, Сесман, это невозможно. Но я могу поговорить с Кларой, она очень разумный ребенок, и я надеюсь, согласится со мной. В мае она может поехать на ванны и оставаться там, пока не наступит жара. Затем время от времени ее можно будет поднимать в горы. Когда она станет покрепче, то получит от этой экскурсии гораздо больше удовольствия, чем сейчас. Поймите, Сесман, если мы хотим, чтобы ребенок выздоровел, мы должны проявить разумную заботу». Господин Сесман, слушавший доктора с молчаливым почтением, неожиданно вскочил. «Доктор!» — воскликнул он. «Скажите мне правду! В самом ли деле вы надеетесь на ее полнейшее выздоровление?» «Очень слабо», — тихо ответил доктор, пожимая плечами. «Но, дорогой друг, подумайте о моем горе. У вас есть ребенок, с которым можете общаться, который встречает вас, когда вы возвращаетесь домой. Ребенок счастлив и доволен. Нет, Сесман, вы еще не дошли до такого состояния, когда нуждаетесь в сочувствии. Подумайте только о моем пустом доме». Господин Сесман ходил по комнате, как он обычно делал, когда был погружен в глубокое раздумье. Неожиданно он остановился позади своего друга и положил руку ему на плечо, сказал: «Доктор, у меня есть идея. Я просто не могу смотреть на вас такого. Вы стали совершенно другим. Вы должны на время покинуть свой дом. И что вы думаете, я хочу вам предложить? Предпримите путешествие сами и навестите Хайди от нашего имени». Доктор собирался с мыслями, чтобы найти причины отказаться, но его друг не давал ему сказать ни одного слова. Он был так увлечен своей идеей, что сжал его руку и потащил за собой в комнату Клары. Доктор всегда для Клары был желанным гостем и обычно рассказывал ей что-нибудь интересное. Девочка протянула руку своему старому другу. Он сел рядом и принялся говорить о предлагаемом путешествии. Доктор постарался четко и веско объяснить, почему сейчас предпринять поездку невозможно. Без всяких пауз он продолжал рассказывать ей о своих планах и как было бы замечательно, если бы ее подруга смогла приехать на праздники. Слезы, конечно же, появились в ее больших голубых глазах, хотя Клара, чтобы не расстраивать отца, изо всех сил пыталась сдержать их. Разочарование было горьким, ведь предстоящее путешествие – ее единственное желание на протяжении долгих часов одиночества и томительной болезни. Она также знала, что отец никогда не посмеет ей отказать ни в чем, если только ей это не послужит во вред. Она постаралась остановить набегающие слезы и подумала о той надежде, которая для нее еще осталась. Взяв доктора за руку и поглаживая ее, она умоляюще попросила.
2: «Доктор, тогда вы съездите к Хайди, ладно? А когда приедете, все мне про нее расскажете. Как там все выглядит, чем занимается Хайди, дедушка и Питер. Я их всех так хорошо знаю». «И вы сможете отвезти Хайди кое-что от меня? Я же все продумала! Пожалуйста, доктор, поезжайте, а я буду пить рыбий жир столько, сколько вы мне назначите!»
1: Это ли обещание послужило тому, что доктор не смог отказать? Или какое-то другое? Но он улыбнулся и сказал. «В таком случае мне, конечно же, придется поехать, Клара, потому что тогда ты станешь такой здоровой и крепкой, какой мы мечтали тебя увидеть. А не решила ты, когда я должен отправляться?»
2: «Завтра утром, и причем как можно раньше», — ответила Клара.
1: «Да, она права», — ставил господин Сесман. «Пока светит солнце и небо ясное, не стоит терять времени». Доктор не мог удержаться от смеха. «В следующий момент вы будете ругать меня за то, что я еще не там. Придется мне сейчас же идти и собираться». Но Клара не отпустила его, пока не передала множественные пожелания для Хайди. Не перечислила, на что он должен обратить внимание, чтобы точности мог ей все описать, когда вернется. Подарки она пришлет ему позже, потому что Фрейлин Реттермайер вначале должна помочь ей упаковать их. Доктор пообещал исполнить все указания Клары и отправился собираться в дорогу. Слуги, пока их не посвятили в грядущие события, старались предугадать, что же происходит? Не успел доктор спуститься по лестнице, как Тинет тут же вбежала на звонок в комнату Клары.
2: «Возьми эту коробку и наполни ее мягким печеньем и принеси сюда», — сказала Клара, указывая на коробку, стоящую на столе.
1: Тинет подхватила ее и понесла, многозначительно постукивая по ней пальцы. «Едва ли это стоит тех беспокойств, о которых я думала», — пробурчала она, выходя из комнаты. Себастьян открыл доктору дверь и с поклоном сказал:
3: «Не будет ли господин доктор так добр, чтобы передать маленькой мисс мой привет?»
1: «Ага», — проговорил доктор, — «так выходит, что вы уже знаете о моем путешествии?» Себастьян смущенно кашлянул.
3: «Я не понимаю. Ох, да, я вспомнил. Я как раз проходил через столовую и услышал имя Хайди. Затем я сложил два и два вместе и просто подумал».
1: «Понимаю, понимаю», — улыбнулся доктор. «Если хорошо подумать, то можно узнать о многих вещах. Ну, до встречи, Себастьян. А привет я обязательно передам». Выйдя из двери, доктор налетел на Фрейлин Реттермайер, возвращаясь домой. В этот момент ветер, налетавший порывами, сдул ее с плеч белую шаль. И Фрейн выглядела как корабль, несущийся на всех парусах.
3: Доктор, желая пропустить ее, попятился назад, но она, питая глубокое уважение к этому человеку, также отступила, пропуская его. Так они простояли несколько секунд, но следующий порыв ветра бросил ее в объятия доктор. Фрейлин смутилась, ей нужно было время, чтобы прийти в себя, прежде чем она могла пожать доктору руку. Но он умел сгладить любые ситуации, поэтому же через минуту она внимательно слушала о его предстоящем путешествии. Он попросил ее упаковать подарки для Хайди, потому что у нее это получалось лучше, чем у других. Клара предвидела долгие переговоры с Фрейлин Роттермайер, прежде чем сможет убедить ее упаковать все, что она приготовила для Хайди. Но на этот раз она ошиблась, потому что Фрейлин оказалась в необычном хорошем расположении духа и на редкость сговорчивой. Она освободила большой стол, чтобы все вещи для Хайди могли быть разложены и упакованы на глазах у Клары. Задание было не из легких, так как подарки были самые разнообразные форм и размеров. Первой была маленькая теплая накидка с капюшоном, выбранная Кларой, чтобы Хайди во время долгой холодной зимы могла посещать бабушку, когда ей вздумается, а не ждать, пока дедушка сможет отнести ее, укутав в мешок. Затем была толстая теплая шаль для бабушки. В нее можно завернуться, и она согреет зимние холодные дни. Следующей была большая коробка, наполненная маленькими бисквитами, также предназначенная для бабушки. Кларе хотелось, чтобы у нее было еще что-нибудь кофе, кроме хлеба. За коробкой следовал большой батон колбасы для Питера, ведь кроме хлеба и сыра ему больше ничего не перепадает.

0: готовый к отправке. Фрейлин Реттермайер смотрела на него с довольным видом, получив удовлетворение от своего искусства. Клара тоже с удовольствием смотрела на него, представляя восклицание Хади, когда огромная посылка прибудет в их дом. Вошел Себастьян. Положив посылку на плечо, он отнес ее доктору. Глава 16. Гость. Нежно-розовый оттенок утренней зари осветил верхушки гор. Свежий ветерок играще пробежал через старые пихты, шаловливо покачиваясь на широких ветвях. От тихого шелеста Хади проснулась. Этот звук настойчиво манил ее к себе. Девочка соскочила с постели, торопливо оделась, но не так быстро, как раньше. Теперь Хади всегда старалась все делать аккуратно. Когда она спустилась вниз, то обнаружила, что дедушки в комнате уже нет. Он стоял за избушкой и смотрел в небо, определяя погоду. По небу плыли маленькие розовые облака. С каждой минутой они становились все ярче, а небо голубее. Горы и луга в долине превращались в золото, благодаря поднимающему солнцу, выглянувшемуся из-за высоких вершин.
1: «Ох, как красиво! Как красиво! Доброе утро, дедушка!» — радостно кричала Хади, выбегая из хижины.
0: «О, никак ты уже проснулась?» — улыбаясь, спросил дедушка. Хади бросилась к дверям, чтобы послушать любимые звуки. С каждым новым порывом ветра, проносившимся по ветвям, она подпрыгивала и визжала от радости. Дедушка отправился в сарай мыть, расчесывать и доить коз, таким образом подготовив их к отправлению на пастбище. Как только Хади увидела своих любимец, она бросилась им навстречу и принялась их обнимать. Они радостно заблеяли, подходя ближе. Хади их совсем не боялась, и когда Пушинка, не рассчитав удар, толкнула ее в бок, она только сказала: «Перестань, Пушинка! Ты уже толкайся, как турок!» Козочка опустила голову, как будто извиняясь. А Белянка ласково прижалась к девочке и всем своим видом, казалось, говорила: «Про меня никто не скажет, что я веду себя как турок». Послышался свист Питера, и вскоре Хади оказалась в окружении коз, которые прижимались к ней, подталкивая одна другую. Терли своими головами, выражая так приветствие. Вот Питер громко свистнул, чтобы привлечь внимание коз и дать им знать, что пора идти. Ему тоже хотелось подойти поближе к Хади, чтобы перекинуться хоть несколькими словами. Козы побежали вверх, а он спросил всем своим видом, давая понять, что не хочет слышать «нет». «Ты можешь сегодня пойти со мной?»
1: «Боюсь, что нет, Питер», — ответила она.
0: «Я ожидаю гостей из Франкфурта, ведь они могут появиться в любую минуту». «Ты повторяешь это уже несколько дней», — недовольно пробурчал Питер. «Я буду повторять это до тех пор, пока они не приедут», — ласково, но твердо возразила Хади. «Представь себе, Питер, что гости приедут, а меня нет. Неужели я могу так поступить?»
2: «Дедушка же будет дома», — буркнул Питер сердито.
0: В этот момент послышался зычный дедушкин голос.
3: «Почему армия задерживается?
2: Маршал пропал или кто-то из офицеров в отлучке?»
0: Питер быстро повернулся и так защелкал своим кнутом, что козы прекрасно понимали этот знак. Быстро побежали в сторону пастбища. Питер последовал за ними. С тех пор, как Хади вернулась с дедушки, она стала замечать и делать намного больше, чем раньше. Со старанием теперь каждое утро она заправляла свою постель, поглаживала и прихлопывала ее до тех пор, пока та не приобрела аккуратный вид. Затем обходила комнату, расставляла стулья по местам, и если что-либо было не на месте, то тут же наводила порядок. Потом брала тряпку, забиралась на стул и терла стол до тех пор, пока он опять не начал блестеть. Когда дедушка возвращался, он довольно оглядывался по сторонам и говорил про себя: «Теперь у нас порядок, как в воскресенье. Не напрасно Хади побыла за границей».

После того, как Питер ушел и они позавтракали, Хайди занялась обычной уборкой. Но чудесная погода отвлекала ее внимание. Яркий лучик весело заглядывал через окно, как будто приглашая. «Выходи, Хайди, выходи!» Девочка не в состоянии была оставаться в домике и выскочила за дверь на этот призыв. Солнце отражалось и искрилось везде – на доме, на горах, на траве и даже далеко в долине. Вдруг она вспомнила, что не убрала посуду со стола, и опять вернулась в дом. Не прошло несколько минут, как послышался шелест пихтовых деревьев. Хайди опять выскочила во двор. Девушка время от времени выглядывала из сарая и улыбался, наблюдая за ее развлечениями. Вдруг раздался голос девочки. «Дедушка, дедушка, иди сюда скорей!» Он вышел встревоженный и увидев ее, бегущую вниз по тропинке. Девочка радостно кричала. «Они идут! Они приехали! И впереди доктор!» Хайди торопилась приветствовать своего друга. Она подбежала и, бросившись в распростертые объятия, воскликнула. «Доброе утро, доктор! И спасибо вам 100 000 раз!» «Да благослови тебя Бог, дитя! За что же ты меня благодаришь?» – спросил доктор, улыбаясь. «За то, что опять у дедушки дома!» Лицо доктора просветело, словно солнечный лучик пробежал по нему. Погруженный в свое одиночество, он шел, не обращая внимания на окружающую красоту. Он не думал, что Хайди его помнит, и не ожидал радушного приема. И тут он увидел радость в глазах девочки и полная благодарность. Она прижалась к доброму другу. С отцовской любовью он взял ее за руку. «А теперь веди меня к своему дедушке, Хайди, и покажи, где вы живете!» Но Хайди не двигалась с места, недоумение глядя вниз. «А где же бабушка и Клара?» – спросила она. «Ах, теперь я должен тебе все рассказать. Я сожалею не меньше тебя», – ответил доктор. «Видишь ли, Хайди, я пришел один, потому что Клара очень больна и не может путешествовать. По этой же причине и бабушка не поехала. Но весной, когда дни станут длиннее и теплее, они обязательно приедут». Хайди была немного разочарована. Она сожалела, что мечтам ее не суждено сбыться. Несколько мгновений она стояла молча. Наконец девочка подняла глаза и увидела печальный взгляд доктора. Этот взгляд проник прямо в сердце Хайди. Она не могла видеть, чтобы кто-то был несчастливым. Особенно ее друг. И она задумалась, как же его утешить. «Ну, до весны не так уж и долго ждать, и тогда они обязательно приедут», — уверенно проговорила она. «Время бежит быстро. Пойдемте, найдем дедушку». Взявшись за руки, они стали подниматься по тропинке. Подойдя к домику, Хайди крикнула дедушке. «Они не приехали сегодня, но скоро обязательно будут здесь». Для дедушки доктор не был чужим, он знал о нем многочисленных рассказов девочки. Старик радушно пожал руку своему гостю. Затем мужчины сели около домика, а Хайди примостилась рядышком. Доктор рассказывал дедушке, как господин Сесман настаивал на то, чтобы предпринял это путешествие, и он сам сознавал, что для него это на пользу. Затем он шепнул Хайди, что снизу нужно кое-что привезти, что доставит ей гораздо большое удовольствие, чем вчера со старым другом. Хайди пришла в восторг от этих слов, стараясь угадать, что же это может быть. Старик приглашал доктора провести чудесные осенние дни здесь, в горах, или, по крайней мере, приходить сюда, когда он пожелает. Он не мог предложить ему ночлег, так как в доме не было места. Однако посоветовал доктору не возвращаться в Рогатс, а оставаться в маленькой чистой гостинице в Дерфи. Тогда каждое утро доктор сможет приходить сюда, и если ему захочется, то дедушка сможет сопровождать его в горы. Доктор обрадовался этому предложению и решил так и поступить. Незаметно солнышко поднялось высоко, напоминая о том, что наступил полдень. Теплый воздух доносился с лугов, свежее дыхание, наполненное ароматом трав. Дядя Ам поднялся и вошел в дом. Он вынес стол, поставив его у скамейки. «Беги теперь, Хайди, и принеси все, что положено», — сказал он. «Доктор должен оценить. Если еды будет достаточно, значит,
Столовая хорошая». «Я принимаю ваше приглашение», — ответил доктор, глядя в долину. «Думаю, что здесь все очень даже вкусно». Хайди бегала из дома к столу и обратно, пока не принесла все, что только смогла найти. В это время дедушка появился с кувшином молока и головкой желтого коричневого сыра. Затем он нарезал тонкие ломтики мяса, завяленные им самим, и доктор, глядя на эту простую и столь аппетитную еду, впервые за последнее время почувствовал голод. «Наша Клара обязательно должна приехать сюда», – проговорил он. «Здесь она станет совершенно другой. И если она на некоторое время будет питаться так, как я сегодня, она быстро выздоровеет». Снизу поднимался человек, неся на спине большую коробку. Когда он подошел к домику, сбросил свою ношу на землю и полной грудью вдохнул свежий горный воздух. «А, вот и тот, что приехала со мной из Франкфурта», — сказал доктор, поднимаясь навстречу мужчине. Он подошел к своему багажу и начал его распаковывать. Хайди смотрела нескрываемым любопытством. Он открыл коробку и сказал девочке: «Ну вот, дитя, а теперь можешь сама распаковывать свои сокровища». Хайди разворачивала подарки один за другим. Ее личико выражало восторг и удивление. Когда доктор открыл большую коробку с бисквитами, предназначенными для бабушки, Хайди издала радостный крик. «Теперь у бабушки есть хорошая пища!» Ей не терпелось опять все упаковывать и тут же отнести ей. Но дедушка сказал, что когда он пойдет провожать доктора, то она может пойти с ними и отнести все, что захочет. В это время она нашла теплые носки для дедушки, обрадовала его этим подарком. Хайди продолжала разбирать подарки, а дедушка с доктором сидели на лавочке и тихо разговаривали. Неожиданно девочка подбежала к ним и остановилась напротив доктора, поджидая, пока он появит паузу в их разговоре. «Нет, доктор, ни одна вещь не принесла мне столько удовольствия, как ваш приезд», – заявила она. Мужчины не могли рассмеяться. И доктор ответил, что он тоже очень рад видеть девочку и познакомиться с ее дедушкой. Когда солнышко стало опускаться за горы, доктор поднялся, решив, что пора возвращаться в Дерфи и поискать себе пристанище. Он взял Хайди за руку, а дедушка упаковал коробку с кексами, шаль и колбасу, и они отправились вниз. Поравнявшись с хижиной бабушки, Хайди распрощалась с доктором. Когда он пожал ей руку, она спросила: «Не хотели бы вы пойти с козами на пастбище завтра утром?» Девочка не смогла придумать более интересного занятия. «Согласен», — сказал доктор. «Пойду с удовольствием». Наконец Хайди пришла к бабушке. Подарки девочка поставила как можно ближе к ней, чтобы она могла все это ощупать. Шаль Хайди положила старушке на колени. «Это все из Франкфурта от Клары и от Фрай Сессман», — объяснила она бабушке и Бригитте. «Вы рады кексам, правда, бабушка? Попробуйте, какие они мягкие!» Снова и снова повторяла Хайди, на что бабушка отвечала: «Да-да, Хайди, конечно же, они мне понравятся! Какие они? Должны быть хорошие люди!» Она провела рукой по теплой толстой шали и добавила: «Ох, как она кстати холодной зимой! Я всегда мечтала иметь такую замечательную вещь!» Хайди не могла скрыть удивление, что бабушка больше радуется шали, чем мягким кексам. В это время Бригитта стояла, глядя с немым удивлением на колбасу. Покачав головой, она с сомнением проговорила: «Я должна спросить дядю, для чего все это?» «Это только для того, чтобы ее есть», – без всякого колебания ответила Хайди. В эту минуту за дверью раздался топот, и в комнату вошел Питер. «Дядя идет сюда, как раз позади меня!» – начал он вдруг и замолчал, увидев лежащую на столе колбасу. Ничего подобного он никогда еще не пробовал. Хайди поняла, что дедушка идет за ней, и стала прощаться с бабушкой. Старик теперь никогда не проходил мимо, всегда старался заглянуть и пожелать доброго дня. Бабушка узнавала его шаги и любила эти посещения, потому что у него всегда было для нее доброе слово. Но время было позднее, а так как Хайди вставала рано, то дедушка не разрешал ей поздно ложиться спать. В этот вечер он крикнул через открытую дверь: «Спокойной ночи!» А Хайди выскочила ему навстречу.
По темным звездам небосводам две фигуры поднимались к своему маленькому дому.

0: что мы имеем в жизни этой, хотим сегодня мы хвалу воздать великому Создателю планеты. Кто, как не он, нам мог бы столько дать?
1: За вкусный хлеб, за молоко, варенье.

0: Сердечно спасибо, Бог тебе.
1: Спасибо и за грозовые тучи, за дождь, что нашу землю орошал, за ветры сильного поток могучий, за солнце свет, что всех нас согревал.
0: За урожай, что сделал на наших грядках, морковь, малину, дыню и огурец, капусту, помидоры, арбузик сладкий. За это честь тебе наш Бог-творец.
2: За то, что в магазине можем мы купить печенье, сок и колбасу, конфеты и бананы, вафли тоже. Спасибо лишь Небесному Отцу.
0: У нас есть дом, хорошие игрушки, и комнату имеем мы свою. Я за кровать, за мягкую подушку, от сердца Господа благодарю.
3: Господь мне дал великое богатство, родителей иметь здесь на земле, и деда с бабушкой, сестричек, братьев. Тебе, Иисус, спасибо, лишь тебе.
2: А я хочу ему сказать спасибо за туфли эти новые мои, за платьице, что шито так красиво, ведь это все от Господа дары. Аминь.
1: Как хорошо, что учимся мы в школе, и умных Бог нам дал учителей, чтоб выпала счастливая нам доля иметь подружек добрых и друзей.
2: Мне тоже хочется сказать спасибо, что я велосипед, автомобиль. А если б не было, то не смогли поехать быстро много-много миль.
1: За то, что слышать, говорить могу я, видеть, осязать и обонять. За память, за здоровье лишь хочу его. Великий Бог, тебе всю честь воздать.
3: Спасибо, Боже, есть у нас служение, и дом молитвы здесь построен твой, куда на детское по воскресеньям бегут все дети радостной гурбой.
1: И за любовь твой, Иисус, мы тоже хвалу и славу воздаем за чудное спасение твое, Боже, что Библию имеет каждый дом. Вот эти все дары мы вдруг могли бы и не иметь на горестной земле.
4: Зато!

Короткие рассказы для детей. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Что такое одобрительное письмо? Это письмо, в котором написано что-то хорошее о человеке. Например, господин Бауман – хороший работник. Он всегда доброжелателен к своим сотрудникам, работает честно, добросовестно выполняет задания к нашему большому удовлетворению. Вот так писались одобрительные письма. Дети собрались вокруг бабушки у теплой печки. Посмотрите, как внимательно они слушают, что им рассказывает бабушка, а проказница-ворона в это время выдергивает шерсть из веретена. Бабушка рассказывает внукам об их дедушке. Ваш дедушка был первым камердинером у одного влиятельного князя. Хотя он не имел большого образования, князь все доверил ему. И знаете, почему он получил такой высокий пост? Дедушка любил Иисуса всем сердцем и с большой радостью служил ему. Начал он учеником у купца. В то время один богатый купец искал рассыльного. 50 мальчиков пришло к нему. Большинство из них имели при себе хороший аттестат и лучшие одобрительные письма. Купец очень быстро выбрал одного из них, а остальных отправил. «Хотел бы я знать», — спросил друг купца, который сидел рядом с ним, — «почему ты принял именно этого мальчика, у которого нет ни одного одобрительного письма?» «Ты заблуждаешься», — ответил купец. «У этого мальчика много одобрительных писем. Он вытер обувь у порога, прежде чем вошел в комнату, и аккуратно закрыл дверь. Значит, он добросовестный. Он без долгих раздумий уступил стул старому хромому посетителю, что говорит о сердечной доброте и внимательности. Он снял шапку с головы, прежде чем зашел, четко и уверенно ответил на все мои вопросы. Значит, он вежливый и сообразительный. Он поднял книгу, которую я специально положил на пол, тогда как другие не обратили внимания на это, хотя спотыкались через нее. Он спокойно ожидал и не тискался вперед. Это все хорошее свидетельство о его порядочности. Еще я обратил внимание, что его костюм хорошо вычищен, руки и лицо опрятны. Хочешь сказать, что все это неодобрительные письма? Спросил купец друга. «Я больше доверяю тому, что замечаю в человеке, когда в течение 10 минут знакомлюсь с ним, чем тому, что написано в сладкозвучных одобрительных письмах». «Видите, дети, — сказала бабушка, — в дедушке увидели сразу по его благочестивому поведению, что он надежный, опрятный и старательный человек. Не хотите ли и вы принести много радости Иисусу?» «Да, да, хотим!» – закричали дети воодушевленно. Позже дедушка стал камердинером у одного известного князя, исполняя службу добросовестно и радостно. Давайте мы будем молиться и попросим Господа
подарить нам чистое сердце, наполнить его своей неземной любовью, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Человек, в котором нет лукавства». Два брата, Андрей и Симон, пришли к Иисусу из Галилеи. Озеро, в котором они ловили рыбу, находилось в Галилее. Из этой же страны пришел еще один человек именем Филипп. Его не привели к Иисусу другие ученики. Господь Иисус сам его отыскал. На другой день призвания Симона Петра Иисус нашел Филиппа и сказал ему: «Иди за мной». Это было для Филиппа довольно, и он тотчас последовал за Иисусом вместе с Симоном, Андреем и Иоанном. И он сделался учеником Иисуса. У Филиппа был друг именем Нафанаил. Он пришел и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. Это Иисус из Назарета. Он сын Иосифа». Нафанаил знал, что Назарет был населен нечестивыми людьми. Он удивился, что оттуда пришел великий пророк. Он сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» А Филипп ему ответил: «Пойди и посмотри». Два этих друга пошли к Иисусу, как никогда к нему пришли два брата. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это была большая похвала. Дух Святой открыл Иисусу, что Нафанаил был человек прямой. Нафанаил никогда не видел Иисуса, поэтому он воскликнул в удивлении: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был еще под смоковницей, я видел тебя». Перед этим Нафанаил действительно сидел под смоковницей. Он, вероятно, молился там Богу, не думая, что кто-то, кроме Бога, мог его видеть. Тогда Нафанаил сразу понял, что Иисус был Бог. Иначе он не мог бы узнать его мыслей под смоковницей. Поэтому Нафанаил воскликнул: «Рави, то есть учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев». Нафанаил думал вернее, чем Филипп. Филипп назвал его сыном Иосифа, а Нафанаил же считал его сыном Божиим. Иисус сказал тогда Нафанаилу, что вскоре он увидит небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Действительно, Нафанаил видел ангелов Божьих, когда Иисус вознесся на небо. Так появилось теперь у Иисуса пять учеников: Андрей, Симон, Иоанн, Филипп и Нафанаил. Они пришли все вместе с Иисусом в Галилею, где они жили. Все они были люди бедные. Они занимались рыболовством и имели счастье быть друзьями и учениками Христа. Вот такая история. А теперь вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я напомню вам наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Кого назвал Иисус человеком, в котором нет лукавства? И второй вопрос. Назови пять учеников Иисуса и где они жили? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я девочка маленькая, как цветочек аленький. Писать, читать я не умею, но Бога славить разумею.

0: Глава 17. Вознаграждение. На следующее утро доктор вместе с Питером и козами поднимались в горы. Он время от времени пробовал вовлечь мальчика в разговор, но напрасно, его невозможно было заставить говорить. Молча они подошли к избушке, где Харри уже поджидала их. «А ты сегодня пойдешь?» — повторил Питер свой вопрос, который он ежедневно приветствовал девочку. «Конечно же пойду, если доктор пойдет», — ответила Харри. Питер искоса посмотрел на доктора. В это время вышел дедушка с сумкой, наполненной продуктами, и, пожелав доктору приятного провести день, повесил сумку Питеру на плечо. Она была тяжелее, чем обычно. Сегодня дедушка положил и мясо. Питер улыбнулся. Уж он-то сразу догадался, что там есть еще что-то, кроме обычного сыра с хлебом. Итак, группа отправилась вверх. Козы, как и обычно, окружили Харри, но девочка остановилась и строго сказала: «Бегите вперед и ведите себя прилично! Больше не возвращайтесь ко мне, я хочу поговорить с доктором!» Она погладила снежинку по спине и приказала ей быть послушной. Наконец девочка пробралась через стадо к доктору, он тут же взял ее за руку. Теперь ему не приходилось молчать. Харри рассказывала о козах и их особенностях, о цветах и горах, о скалах и птиц. Так за беседой они не заметили, как достигли пастбища. По дороге Питер то и дело бросал косые врожденные взгляды в сторону доктора, но тот был поглощен разговором. Харри поведала доктора на свое любимое место, где она обычно сидела, наслаждаясь окружающей красотой. Доктор последовал ее примеру и опустился на мягкую зеленую травку. Над высокими склонами и простирающей внизу долиной просматривалось прикосновение осени. Легкий утренний ветерок словно на цыпочках пробегал по горам, едва прикоснувшись к колокольчикам. Их очаровательные головки на тоненьких шейках радостно кивали ему вслед и, казалось, улыбались навстречу солнечному теплу. В небе кружилась огромная птица, но сегодня она не издавала ни звука. Раскинув свои могучие крылья, она гордо парила в воздухе. Глаза девочки светились радостью. Она повернулась к доктору, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на него окружающая красота. Встретившись взглядом и сияющими глазами девочки, доктор сказал: «Да, Харри, я вижу, как все красиво, но скажи мне, если кто-нибудь принесет сюда свое печальное, больное сердце, как он может радоваться всей этой красоте?»
1: «Но здесь никого нет печального, это только во Франкфурте!» — воскликнула Харри.
0: Доктор улыбнулся, потом опять серьезно продолжал: «Ну а если у кого-то не получится оставить всю свою печаль во Франкфурте, можешь ли ты мне посоветовать что-нибудь, чтобы избавиться от нее?»
1: «Когда вы уже совсем не знаете, что делать, тогда вы должны все рассказать Богу», — уверенно проговорила Харри.
0: «А вот это хорошая мысль, Харри», — сказал доктор. «Ну а если это Бог послал горе, что в таком случае мы можем ему сказать?» Харри задумалась. Она была совершенно уверена, что Бог может помочь в любом горе. Девочка стала вспоминать свои собственные переживания и вдруг нашла ответ.
1: «Тогда вы должны ждать», — сказала она, «и утешать себя тем, что Бог знает о счастье, которое Он извлечет из того несчастья. Только мы должны иметь терпение и не убегать от Него. Затем внезапно что-то произойдет, и мы ясно увидим, что у Бога были добрые намерения все это время. Но только потому, что мы не можем предвидеть некоторых вещей заранее и все время думаем о том, как мы плохо себя чувствуем, то нам кажется, что так будет всегда».
0: «Это прекрасная вера, дитя! Всегда держись ее!» Он задумался опять, устремив взор на горы и молчаливую долину.
1: «Можешь ли ты представить, Харри, что человек сидит здесь, но на глазах его такая тень, что он не может наслаждаться никакой красотой, ни прелестью дня?»
0: Острая боль пронзила детское сердечко.
1: Разговор о тени на глазах вдруг наполнил ей слепой бабушки. Несколько минут девочка молчала, потому что счастье было прервано неожиданной болью. Затем она печально сказала: «Да, я могу это понять. И я знаю, что тогда нужно повторить слова из гимна, который слепой бабушке приносит свет. И иногда такой яркий, что она становится счастливой. Об этом мне бабушка сама говорила».
2: «Какой гимн, Хайди?» – спросил доктор.
1: «Я помню только один про солнце, про прекрасный сад. Стихи там длинные, но они бабушкины самые любимые. Она всегда просит меня прочитать их несколько раз».
2: «А не могла бы ты мне прочитать эти стихи? Я тоже их хочу послушать!»
1: И доктор уселся поудобнее. Хайди сложила ручки и на секунду замолчала. «Может быть, мне начать со стиха, о котором бабушка говорит, что он приносит ей надежду и уверенность?» Доктор согласно кивнул, и Хайди начала. «Я усталый, изнуренный, о Господь, тебе иду! И грехом обремененным я к ногам твоим паду. О Господь, тебе иду я, дух мой слабый оживи, и лучом святым даруя, укрепи в своей любви. Я печальный миражитель, где покой душе найду, и пришел тебе Спаситель, от тебя я не уйду. И когда средь боли жгучей я устану на пути, на руках своих могучих веру будешь ты нести». Неожиданно Хайди остановилась. Она не была уверена, что доктор все еще слушает. Он сидел, склонив голову на руки, и не двигался. Девочка подумала, что он задремал, а когда он проснется, она прочтет ему другие гимны. Кругом стояла тишина. Доктор, конечно же, не спал. Мысли его несли его далеко-далеко в прошлое. Он видел себя маленьким мальчиком, стоящим возле стула матери. Она обняла его за шейку и шептала те же самые слова, которые только что произнесла Хайди. Эти слова он не слышал уже много лет. Казалось, опять звучал голос матери, и он видел ее добрые глаза. Хайди замолчала, а он продолжал слушать любимый голос, который уносил его все дальше и дальше. Прошло достаточно много времени, пока он снова поднял голову. На него смотрели чистые, участливые глаза девочки. «Хайди», — сказал он, беря ее за руку, — «какой это был чудесный гимн!» И в голосе его послышались счастливые нотки. «Мы опять придем сюда, а ты повторишь его, ладно?» В это время Питер окончательно вышел из себя. Прошло уже несколько дней, как Хайди не ходила с ним на пастбище, и вот теперь, когда она наконец пришла, то все время сидит с этим пожилым джентльменом, а он, Питер, не может с ней даже поговорить. Он разозлился, поднялся и решительно пошел в сторону доктора, но встал предусмотрительно от отдалении, чтоб тот не мог его видеть. Мальчик поднял кулаки и прогрозил своему врагу. Чем дольше Хайди стоял возле доктора, тем свирепее становился Питер и ожесточеннее махал кулаками. Наконец солнышко достигло своего зенита. Для Питера это был знак, что пора обедать. Он изо всех сил закричал: «Время обедать!» Хайди побежал за сумкой и продуктами, чтобы доктор мог поесть там, где он сидел. Но он остановил ее, сказав, что совсем не голодный, а только выпил бы стакан молока. У него появилось желание подняться выше в горы. Хайди решила проводить его огромному покрытому мхом камню, где зеленушка чуть не сорвалась вниз. Она подбежала к Питеру и рассказала о своих планах, попросив его надоить две кружки молока. «А кто же будет есть тот, что в мешке?» – спросил он. «Ты можешь съесть все!» — ответила она. — «Только сначала надои молока». Редко Питер выполнял какое-либо поручение с такой скоростью, как сегодня. Его подгоняли мысли о сумке и ее содержимом. Все принадлежало ему. Как только его гости занялись молоком, он открыл сумку и затрепетал от восторга, увидев мясо. Он уже запустил туда руку, но вдруг вспомнил, как стоял позади доктора, сжимая от злости кулаки. А тот отдал ему весь свой обед. Наслаждение предстоящей трапезой сразу же пропало. Он вскочил и побежал к месту, где стоял с поднятыми кулаками. И, открыв ладошки, протянул их вперед, словно показывая, что он не собирается больше употреблять свои руки во зло. Так он стоял до тех пор, пока не почувствовал, что конец исправил свое скверное поведение. Питер вернулся с чистой совестью, принялся за шикарный обед. Хади с доктором медленно поднимались, беседуя в горы. Вскоре он сказал, что ему пора возвращаться в Дерфи. Но Хади не хотела даже слышать о том, что он вернется один. Она предложила сопровождать его хотя бы до дедушкиного домика, а если он позволит, то и дальше. Девочка держала за руку своего друга и всю дорогу развлекала своим щебетанием. То и дело она обращала его внимание на растения на полянках. Она знала название каждого цветочка, ведь дедушка научил ее этому еще прошлым летом. Наконец доктор настаивал на том, чтобы она вернулась. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись. Оглядываясь времени от времени, доктор видел, как Хади стоял на том же месте и махала ему рукой. Точно так же и его маленькая дочурка провожала его, когда он уходил из дома. Каждое следующее утро доктор приходил в хижину, а оттуда продолжал свой путь в горы. Иногда дядя Альм сопровождал его. Когда они поднимались к старым, израненным штормами пихтовых деревьям, то огромная птица взлетала со своего гнезда, хлопая крыльями и что-то недовольно крича. Доктор находил удовольствие в общении с дедушкой и поражался его знанием о горных растениях. Он знал применение каждого из них, начиная от душистой пихты и темных сосен с их длинными ароматными иголками до кудрявого мха, расположившегося повсюду, вокруг корней деревьев, малюсеньких цветов и тончайших трав. Знал он и про животных, населяющих горы, истории о жителях норок и дупел, как подземных, так и живущих на вершинах деревьев, казалось бы, некончаемыми. Итак, время в приятной беседе мчалось быстро. Прощаясь, доктор обычно говорил: «Не бывает встречи с вами, друг мой, чтоб я не научился чему-то.

0: так и привыкла каждый день видеть своего друга, что не могла никак поверить, что на самом деле пришло время расставания. Распрощавшись с дедушкой, доктор просил Хади немного его проводить. Девочка с готовностью взяла его за руку и пошла с ним, еще не в состоянии справиться с мыслью, что им предстоит расстаться. Пройдя часть пути, доктор остановился и, проведя рукой по кудрявой головке ребенка, сказал: «А теперь, Хайди, тебе нужно возвращаться. Я должен сказать тебе «до свидания». Если бы я мог забрать тебя с собой во Франкфурт, картина этого города с бесконечными вереницами домов, каменной улицей и образы Флен Реттермайер и Тюнет невольно всплыли перед глазами девочки, и она торопливо ответила: «Нет, лучше бы вы вернулись к нам». «Да, ты права. Так было бы лучше. Но до свидания, Хайди». Девочка подала ему руку и, подняв голову, посмотрела на доктора. В добрых ласковых глазах стояли слезы. Доктор повернулся и быстро зашагал вниз. Хайди стояла, не двигаясь. Неожиданно она разрыдалась и изо всех сил бросила след удаляющемуся другу. Срывающаяся с голосом, она кричала: «Доктор! Доктор!» Он повернулся и стал ждать, пока ребенок подбежит к нему. Слезы бежали по щекам, и, всхлипывая, она проговорила: «Я сейчас же поеду с вами во Франкфурт и буду с вами столько, сколько захотите. Только я должна сказать об этом дедушке». Доктор положил свою руку ей на плечо, стараясь успокоить. «Нет, нет, милое дитя», — ласково сказал он, — «сейчас ты должна оставаться здесь, среди гор и пихтовых деревьев, а нет, то опять заболеешь. Но послушай, я хочу тебе кое-чем спросить. Если я когда-нибудь заболею и буду совершенно одинок, приедешь ли ты тогда, чтобы побыть со мной?»
1: «Да, да, я приеду в этот самый день, как только вы меня позовете, и я люблю вас так же, как своего дедушку», — ответила Хайди, не вполне справившись с волнением.
0: Доктор второй раз попрощался с ней и пошел вниз, а Хайди стояла, глядя ему вслед. Она махала рукой до тех пор, пока еще можно было различить удаляющую фигуру. Когда последний раз доктор оглянулся и посмотрел на Хайди и на горы, он прошептал: «Хорошо здесь, хорошо и для души, и тела. Человек может опять стать здесь счастливым».

Глава 17. Зима в Дерфи. Снегу в этом году выпало так много, что казались окна дома расположены на уровне земли. Каждое утро Питеру приходилось вылезать в окно и проваливаться в пояс в снег, большой лопатой выкапывая дорогу к двери. Это нужно было делать каждый день, так как за ночь выпадала новая порция снега, а сильный мороз мог образовать ледяную корку, и тогда выйти из дома будет невозможно. Дядя Альм сдержал свое слово и не остался зимой в своей старой хижине. Он закрыл наглухо двери домика и сарая, забрал с собой Хайди и коз и спустился в Дерфи. Возле церкви стояло старое полуразрушенное здание, бывшее когда-то домом для беспризорников. Еще раньше здесь жил солдат, служивший Испании. Ходили слухи, что он совершил много подвигов и привез с собой сокровища. Часть своих средств он израсходовал на строительство дома с намерением там обосноваться. Но слишком он уж привык к брецанию оружия и вернулся в армию. Больше о нем не слышали, а домом завладел его дальний родственник. Со времени здание почти разрушилось, но родственник не захотел тратить деньги на его восстановление. Потом оно перешло к бедным людям, и когда что-нибудь в доме разрушалось, то никто об этом не заботился. Так прошло несколько лет. Когда еще был жив Тобиас, дядя Ань кое-то время жил в этом доме, но потом переселился в горы. В последние годы здание пустовало. Дядя Альм взял опять в аренду этот дом и проработал там всю

0: осень, приводя его в место, пригодное для жилья. В середине октября они с Хади переехали туда. В задней части дома виднелась арка, сильно заросшая плюшом. За ней начинался большой коридор. Дядя Альм укрепил потолок, пол застелил соломой и поселил здесь коз. Коридор заканчивался крепкой дубовой дверью, ведущей в комнату, где в углу стояла огромная печка, разрисована по бокам. На одной из картин был изображен старый замок, окруженный деревьев, а по дороге ехали охотники. На другой картине было изображено озеро. Рядом с ним рос огромный дуб, под ним сидел рыбак с удочкой. Печку окружала лавка, сидя на которой можно рассматривать картины. Рисунки сразу же привлекли внимание Хади, и как только они вошли в комнату, она уселась на лавку и стала их изучать. Когда она, медленно продвигаясь, дошла до конца, то ее внимание привлекла постель, расположенная между печкой и стеной. Она состояла из соломы, простыни и тоже мешка, который девочка всегда укрывалась. Хади от восторга захлопотала в ладошки.
1: «Ох, дедушка, так это моя комната! Как замечательно! А где же ты будешь спать?»
0: «В твоей комнате должна быть печка, а не то замерзнешь», — ответил он. «Но ты можешь пойти и посмотреть мою комнату». Хади спрыгнула на пол и побежала следом за дедушкой. Он открыл дверь, там была комната поменьше, где дедушка устроил себе спальню. Девочка увидела еще одну дверь и, толкнув ее, остановилась в изумлении. Это была огромная кухня. Здесь еще предстояло навести порядок. Хайди была в восторге от нового их жилища, изучая каждый уголок. Девочка сладко спала в своем уголочке. Но всякий раз, когда она просыпалась утром, ей казалось, что она опять в горах. Ей хотелось выбежать и посмотреть, почему молчат пыхтовые деревья. Может быть, их ветви просто не могут пошевелиться под тяжелым снежным одеялом. Не сразу она могла сообразить, где находится. Каждый раз тревога охватала ее сердечко, когда она видела, что она не дома. Но, услышав голос дедушки за стеной, разговаривающей с козами, Хади успокаивалась. Она вскакивала с постели и бежала к своим любимицам. Прошло несколько дней, и она сказала: «Сегодня я должна проведать бабушку. Я давно уже у нее не была». Но дедушка не согласился. «Ни сегодня, ни завтра ты не сможешь пойти. Горы покрыты глубоким снегом, и он все еще продолжает идти. Даже Питер с трудом пробирается. И такая крошка, как ты, провалится где-нибудь, и мы даже не будем знать, где и искать. Вот подожди немножко, снег подмерзнет, не будет провалиться, и ты сможешь сходить к бабушке». Хади представила себе, как долго ей придется ждать. Но дни были настолько заняты, что она и не заметила, как они прошли. Каждый день утром и после обеда девочка теперь ходила в школу. С большим старанием и удовольствием учила на все, что ей задавали. Но Питера она там видела редко. Учитель был не строгим и только время от времени говорил: «Питера сегодня опять нет. По-видимому, в горах очень много снега, и он не смог прийти». Однако мальчик без всякого труда преодолевал любой снег вечером, когда школьные занятия заканчивались, и приходил Хади в гости. Прошло несколько дней, и снова солнышко ярко светило, искрясь на снегу. Но оно очень быстро скрывалось за горами, и на смену ему выходила луна, всю ночь освещала долину. Однажды Питер, как и обычно, вылез из окна и удивился, заскользил по твердой поверхности вместо привычной снежной перины. Мороз сковал все вокруг. «Наконец-то Хади сможет прийти в гости», — подумал Питер. Он быстро вернулся домой, выпил молоко, приготовленное матерью, засунул кусок хлеба в карман и сказал: «Я должен идти в школу». «Правильно», — ответила мать. «Иди, сынок, и будь внимателен на уроках». Сев на санки, он пообщался вниз. Когда он доехал до Дерфи, санки развились такую скорость, что он решил не останавливаться во избежание удара и доехал до Майнфилда. Питер подумал, что в школу он теперь опоздал и решил сегодня не ходить, а зайти к Хади. Он пришел к тому времени, когда девочка вернулась из школы и села с дедушкой обедать. Питер вошел в дом и, остановившись посреди комнаты, воскликнул:
1: Он все сделал!»
0: «Кто? Что сделал?» — спросил дядя. «Твои слова звучат, как призыв к войне, генерал!»
1: «Мороз!» — пояснил Питер. «Ох, теперь я могу пойти и повидать бабушку!» — радостно проговорила Хайди. Она поняла слова Питера. «Тогда почему же ты сегодня не был в школе?»
0: «Ты ведь мог приехать на санках?» — добавила она, осуждая пропуски занятия.
1: «Они унесли меня слишком далеко, и я опоздал», — ответил Питер.
0: «Так, это называется дезертирством», — проговорил дедушка.
1: «А дезертирам отрывают уши, как ты знаешь».
0: Парнишка тревожно сдернул свою шапку. Никого он не боялся, кроме дяди Альма.
1: «Ведь такому полководцу, как ты, должно быть вдвойне стыдно убегать», — продолжал дедушка. «Что бы ты подумал о своих козах, если бы одна пошла в одну сторону, а другая в другую, и отказались бы слушаться тебя? Что бы ты сделал?»
0: «Я бы нападал им», — быстро ответил мальчик.
1: «А если парень ведет себя, как неуправляемый козленок, и его побьют, что бы ты на это сказал?»
0: «Так ему и надо», — послышался ответ.
1: «Хорошо, тогда слушай. В следующий раз, если ты позволишь своим санкам пронести тебя мимо школы, приходи ко мне, и я всыплю тебе хорошенько».
0: Только теперь Питер понял весь смысл дедушкин вопросов. На всякий случай он с тревогой посмотрел в угол. Не стоит ли там Хворостина, с помощью которой он воспитал коз, когда они не слушались? Но дедушка весело сказал:
1: «Ладно, проходи, садись и поешь чего-нибудь. Хайди пойдет с тобой, когда вечером приведешь ее, то получишь ужин».
0: Такая необычная смена разговора невольно вызвала улыбку на лице Питера. Не ожидая повторного приглашения, он сел рядом с Хайди. Девочка настолько разволновалась при мысли, что опять увидит бабушку, что есть больше не могла. Пока дедушка наполнял тарелку Питера, Хайди пододвинула ему свою. Так перед ним оказалось две тарелки, чему Питер был рад. Тем временем Хайди вытащила из шкафа теплую накидку, присланную Кларой, надела ее и села рядом с Питером, ожидая, когда последний кусок исчезнет у него во рту. Когда он справился с едой, она сказала: «Ну все, пошли!» И дети вышли из дома. По дороге Хайди рассказывал Питеру о козах, чувствовавших себя несчастными в первые дни в новом месте. Они стояли, свесив головки, и даже не блеяли. Когда она спросила дедушки об их состоянии, то он сказал, что с ними произошло то же самое, что с ней во Франкфурте. Ведь это впервые в жизни они меняют свой дом.
1: «И тебе ни за что не понять их, Питер, пока сам этого не прочувствуешь», — добавила Хайди.
0: Дети почти дошли до своей цели, когда Питер заговорил. Он так был погружен в свои размышления, что едва ли слышал, что ему рассказывала Хайди. А когда они дошли до дома, мальчик остановился и грумо сказал:
1: «Лучше пойти в школу, чем получить обещанное дядей».
0: Хайди была тоже мнения и поддержала его. Войдя в дом, дети застали Бригитту за вязанием одну. Бабушки в ее обычном углу сегодня не было. Девочка бросилась в другую комнату. На узкой ветхой постели лежала старушка, закутанная в теплую шаль.
1: «Слава Богу!» — воскликнула она, услышав шаги Хайди.
0: Бедная бабушка всю осень боялась, особенно когда Хайди долго не появлялась, что девочку опять заберут во Франкфурт. Питер рассказывал ей о незнакомом господине, который бывал с ними на пастбище. Даже когда старушка узнала, что джентльмен уехал один, то боялась, что за ней все равно пришлют и увезут в Германию. Хайди подошла к кровати и спросила:
1: «Вы очень больны, бабушка?»
0: «Нет, нет, дитя!» – живо возразила старушка, ласково проводя рукой по головке девочки.
1: «Просто мороз немножко забрался в мои кости!» «А вам будет лучше, когда станет опять теплее?»
0: «Да, по милости Божией, а может быть даже раньше, чем тепло станет. Я собиралась встать сегодня, но уж завтра так все будет нормально». Старушка почувствовала, что Хайди испугалась, и ей очень хотелось как-то утешить ее. Слова бабушки успокоили девочку, которая в самом деле была расстроена. С минуту она серьезно смотрела на бабушку, а потом сказала:
1: Во Франкфурте все надевают шаль, когда выходят погулять. А вы думаете, что мне нужно ложиться в кровать? Я надела ее, милое дитя, чтобы не замерзнуть, потому что мое одеяло не очень теплое, ответила она. Но бабушка, продолжала Хайди, у вас кровать вообще неправильно. Там, где голова, она ниже, а нужно, чтобы было наоборот. Я знаю это, дитя. И бабушка провела рукой по тонкой плоской подушке. Подушка никогда не была пышной. А теперь и подавно. Ведь я сплю на ней уже много лет. Ах, если бы я попросила Клару, чтобы взять с собой мою постель из Франкфурта. Ведь у меня там были две большие подушки. Так что даже неудобно было спать. О, да, конечно, удобнее спать, когда подушка не очень высокая. Тогда и дышать гораздо легче, ответила бабушка, устало поднимая голову, словно стараясь найти место повыше. Но давай не будем об этом говорить. У меня и так больше всего, чем других стареньких больных людей. А я благодарна Господу за это. У меня есть замечательный хлеб, я его получаю каждый день.

Короткие рассказы для детей. История 319. Не кради. Книга Исход, 20 глава, 15 стих. Утром крестьяне на повозках приезжали на городской рынок и устанавливали там свои ларьки. Многие привозили свой товар на тележках. На углу одной из наиболее оживленных улиц города имел свое постоянное место один старый крестьянин. Он продавал яблоки, орехи, овощи и другие товары. Это был приветливый человек, и люди всегда охотно покупали у него, потому что он всех ободрял стихами из Слова Божьего. Каждый вечер он проверял кассу и товары. С некоторого времени он установил, что стало пропадать кое-что из сладостей. Это очень опечалило старого крестьянина. Он знал, что вор не остановится на малом, но будет совершать еще большие грехи и обязательно попадет в тюрьму. Он стал наблюдать за покупателями, особенно если их собиралось много. Охотно дал бы он воришке поесть, если тот действительно воровал из-за голода. По дороге в школу и из школы детишки шумной гурьбой окружали его ларек. Они мало покупали, а больше с восхищением смотрели на разложенные сладости. Много посетителей было по утрам, да еще и школьники разных возрастов теснились вокруг. Но старый лавочник внимательно наблюдал за ними. Когда он дал одной женщине пакет с апельсинами, то заметил, как один мальчик запихивал в карманы яблоки. В это мгновение его схватил полицейский, который как раз проходил мимо. «А, наконец-то ты попался мне, воришка-плутишка! Я давно уже ищу тебя. Понятно, откуда берутся у тебя сигареты, апельсины и сладости. Теперь пойдешь в тюрьму». Мальчишка попытался вывернуться из рук полицейского, но тот держал его крепко. Лавочник попросил полицейского простить его на этот раз, но тот ничего и слышать не хотел. Один из одноклассников, заворовавшегося, наблюдал эту сцену, пошел и рассказал о происшедшем его маме. Заплаканная, пришла она в тюрьму. «Ах, Фриц! Мой мальчик, как это могло случиться?» Фриц, ничего не скрывая, рассказал маме, как он попал в компанию воришек, и те его постоянно склоняли к воровству. Во многих магазинах города он уже что-то украл. По неотступной просьбе матери судья отпустил Фрица с небольшим штрафом. Старик-лавочник разыскал Фрица, долго беседовал и молился с ним. Он познакомил Фрица с христианской молодежью, и мелкий воришка стал кротким учеником Христа. После этого он нашел своих бывших товарищей и привел их в Дом Божий. С этого времени он радостно поет: «Ищи везде, ни в ком, нигде, ты не найдешь спасения. Лишь Божий Сын дает один и мир, и избавление». А теперь будем молиться Господу, чтобы Он вошел как Царь в наше сердце и сохранил нас от греха воровства.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Ночной посетитель». Иоанн Креститель чудес не делал. Иисус пока еще также не делал чудес, хотя Он всегда мог творить чудеса. Он не обратил камни в хлеб по желанию дьявола. Но вот наступило время творить чудеса. Прежде всего, Он превратил воду в вино. Чудо, что Иисус совершил тотчас же по возвращении своем в Галилею. Нафанаил жил в городе Кане. Здесь-то и превратил Иисус во время одной свадьбы воду в вино. 5 учеников Иисуса были там, где же пришла и мать Иисуса из Назарета, удаленного от Каны на 5 миль. Чудо это еще раз убедило 5 учеников Иисуса, что Он Сын Божий. Из Каны Галилейской Иисус пошел в Иерусалим, потому что приближался праздник Пасхи. В Иерусалиме Иисус сотворил много чудес, и множество народа уверовало в Него. Веровали в Него по большой части люди бедные, богатые же насмехались над Ним. Но был и между знатными людьми некто, желающий побеседовать с Иисусом. Он был одним из начальников иудейских. Имя его – Никодим. Человек этот не хотел, чтобы люди видели, что он идет к Иисусу. Поэтому он пошел к нему ночью. Он надеялся, что ночью никто не увидит, когда он будет стучаться в дом, в котором жил Иисус. Войдя в дом, он нашел Иисуса одного. Никодим сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим думал, что Иисус – великий учитель, но не знал, что Он – Сын Божий. Иисус ответил: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим очень удивился, слышав эти слова. Он сказал: «Как может человек родиться вновь? Разве он снова может сделаться младенцем?» Тогда Иисус ответил ему, что человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Но Никодим не понял эти слов, потому что никто не может видеть Духа Святого. Иисус сказал Никодиму в пояснении слов, что и ветер видеть нельзя, но однако мы можем слышать его. Но Никодиму все еще были непонятны слова Иисуса, и он воскликнул: «Как это может быть?» Иисус сказал ему еще нечто другое. Он сказал ему, что Бог отдаст на смерть Сына Своего за грехи людей. «Так возлюбил Бог мир, — сказал Он, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Вскоре Никодим уверовал в Господа и получил рождение свыше, от Духа. Тогда он уже более не стыдился и не скрывал от народа, что он уверовал в Него. Когда же народ восставал на Иисуса, Он защищал его. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где и когда сотворил Иисус первое чудо? И второй вопрос. Кто из начальников иудейских уверовал в Иисуса? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 19. Питер и азбука. На следующий день Питер пришел в школу и принес с собой обед. Дети, жившие в Дерфи, ходили в полдень домой, а те, кто жили далеко от школы, приносили обеды с собой. Потом занятия продолжались. Когда уроки закончились, Питер пошел к дяде, чтобы повидаться с Хайди. Когда он вошел в комнату, Хайди подбежала к мальчику и схватила его за руку. Она его ждала. «Я кое-что придумала, Питер!» – торопливо проговорила она. «Что?» – с любопытством спросил он. «Ты должен научиться читать!»
1: «Я уже учился!» – последовал ответ.
0: «Да, да, но я имею в виду, чтобы ты на самом деле умел читать!» С волнением продолжала Хайди.
1: «Я никогда не смогу этого!»
0: «Никто не верит, что ты не можешь научиться, и я теперь тоже не верю!» Решительно проговорила девочка. «Бабушка из Франкфурта еще тогда говорила, что это неправда!»
2: Питер смотрел настороженно и недоверчиво.
0: «Я научу тебя читать!» «Потому что знаю, как это сделать», — продолжала Хайди. «Ты тогда сможешь читать бабушке один или два гимна в день».
1: «Мне это совсем не интересно», — пробурчал он.
2: Такой бессердечный отказ мальчика рассердил Хайди. Глаза ей загорелись, и она угрожающе проговорила.
1: «Если не будешь учиться, тогда я скажу, что тебя ждет в будущем. Ты знаешь, что твоя мама часто говорит о том, чтобы послать тебя во Франкфурт, чтобы там многому научился. Я знаю, где там школа для мальчиков. Клара показывала мне этот огромный дом, когда мы проезжали мимо. Но когда мальчики становятся уже взрослыми, то продолжаются там учиться. Я сама видела. И не думать, что у них только один добренький учитель, как у нас. Там много учителей, и все они преподают разные предметы. И все одеты в черное, как будто собрались идти в церковь. А на головах у них черные высоченные шляпы. Вот такие!»
2: И Хайди вытянула руку, чтобы показать их высоту. Питер почувствовал, как холодок пробежал по его спине.
1: «Ты должен будешь ходить среди всех этих джентльменов!» Продолжала Хайди устрашающе. «И когда придет твоя очередь, и ты не сможешь прочитать и написать правильно свое имя, тогда увидишь, как они будут смеяться над тобой. Даже хуже, чем Тинет. А ты бы видел, на кого она похожа, когда рассердится?»
3: «Ну тогда я научусь», — ответил Питер со злостью в голосе.
2: Хайди мгновенно переменилась.
0: «Вот и молодец! Тогда мы сразу же и начнем», — радостно проговорила она и засуетилась.
2: Она потащила Питера к столу, подвинула ему стул, принесла книги и приготовилась к занятиям. Вместе с подарками Клара прислала Хайди книжку, по которой вчера, лежа в постели, она решила учить Питера читать. Это была азбука в стихотворной форме. Они уселись рядышком за столом и склонились над книгой. Питер должен был прочитать первую строчку по слогам. Он долго пытался это сделать, но так и не сумел. Хайди проговорила.
0: «Похоже, что ты не можешь прочесть правильно. Слушай, как это сделаю я. Когда ты услышишь, как это должно звучать, тогда тебе станет легче».
2: И она прочла.
0: «А, Б, В, ты запомни сегодня, иначе придется предстать пред судьей».
1: «А я не пойду», —
2: упрямо возразил Питер.
1: «Куда не пойдешь?» — удивилась Хайди.
0: «К судье».
1: «Тогда побыстрее выучи эти три буквы, и тебе не придется идти!»
2: Питер снова склонился над книгой и стал повторять эти три буквы с таким упорством, что Хайди не выдержала.
0: «Теперь ты их уже должен знать!»
2: Хайди перешла к изучению следующих букв. Она сказала,
0: «Я прочту тебе несколько следующих строчек, и ты увидишь, что тебе предстоит выучить!»
2: И она начала чистым тихим голосом.
0: «Г, Д, Е, Ё, Ж. Идут осторожно, а то можешь встретить, чего не желаешь. А, если З, И, К, Л, М. Позабудешь. Стыдом свою голову тут же покроешь. За ними Н, О. Идут след неразлучно. Забудешь, наказан ты будешь прилично.
3: А если ты знаешь, что ждет тебя дальше, ты быстренько выучи пересете. Не мешкай с уфе, а нету я в сомнении, что может быть хуже.
2: Хади замолчала. Такое множество таинственных угрозов и намеков на ужасные наказания так сильно подействовало на него, что Питер сидел в оцепенении, не сводя с Хади наполненный ужасом глаз. Девочке стало жалко своего ученика, и она сказала, утешая его:
1: «Тебе ничего бояться, Питер! Приходи каждый вечер ко мне, и если ты будешь учиться несколько букв в день, так как сегодня, то скоро будешь знать весь алфавит, а там и читать начнешь. Но приходить ты должен каждый день, как ты ходишь в школу. Даже если и снег будет идти, пусть это тебя не остановит».
2: Питер побежал, потому что предсказания Хади испугали его. Урок закончился, и он пошел домой. Мальчик аккуратно следовал инструкции Хади и каждый вечер приходил, чтобы выучить очередные буквы. Девушка временами заходил в комнату, когда у детей был урок, и по его лицу пробегала улыбка. Часто Питера после усердной работы приглашали остаться на ужин, что вполне компенсировало напряжение его ума. Прошла неделя. Питер делал большие успехи в учении букв. Наконец он добрался до «Смотри, не спутай С и Ч. Не то пойдешь, куда не хочешь». Питер рассердился. «Да? А я не пойду!» Но это было только на словах. Он старался запомнить эти буквы, словно боялся, что кто-то схватит его за ворот и куда-то потащит. На следующее утро Хади прочла: «И если вдруг столкнешься с Ш, то не укрыться в шалаше». Питер возразил: «А его тут нет». «Это не важно. А знаешь ли ты, что у дедушки лежит в ящике?» — спросила Хади. «Палка. Да и в толщину твоей руки будет. И если он ее возьмет, то лучше сразу говори, не укрыться в шалаше». Питер отлично знал эту толстую ореховую палку и тут же, нагнувшись над книгой, принялся рассматривать букву «Ш». На следующий день были слова: «Сегодня «Щ» у нас в гостях, и без нее не будет «Щей». Питер оглянулся на шкаф, где хранились хлеб и сыр, и сердито сказал: «Я не говорил, что я забуду «Щ».
1: «Прекрасно! Если ты не забудешь, тогда мы выучим еще одну букву», — ответила Хади, стараясь подбодрить его.
3: «Смотри, будь вежлив с «э» и «ю». Не то услышишь «эй, эй, фью».
2: Господа во Франкфурте в черных шляпах и со злыми насмешками предстали перед его глазами. Ожесточенно Питер взял за эти буквы и не оставил их до тех пор, пока не запомнил. На следующий день Питер пришел с видом победителя, ведь ему осталась всего-навсего одна буква. И когда Хади прочла: «А если вдруг помедлишь я, то все пройдут вперед тебя», — Питер презрительно ответил: «Уверю тебя, что никто не посмеет этого сделать».
3: «Нет, Питер», — ответила Хади, — «дедушка это хорошо знает. Подожди немножко. Я побегу и спрошу его. Он тут совсем недалеко, с пастором».
2: Она поднялась и побежала к двери. Но Питер тревожно закричал:
3: «Стой!»
2: Он представил, как дядя Альм с пастором его задерживает, а остальные проходят вперед, потому что он не знает последней буквы. Этот истошный крик остановил Хади.
1: «Что случилось?» — удивленно спросила она. «Ничего, садись, я буду учить эту букву», —
2: объятый ужасом. После того, как он запомнил букву «Я», Хади начала учить его читать по слогам. В этот вечер Питер проявил необыкновенные способности. Так он продолжал день за днем. Прошло 3 недели интенсивных занятий, и однажды вечером, возвратившись от Хади домой, Питер сказал:
1: «Я уже могу».
3: «Что можешь?» —
2: спросила мать.
3: «Читать». «В самом деле? Ты слышишь, матушка?» — крикнула она.
2: Бабушка, конечно, слышала и размышляла: «Как же такое могло случиться?»
1: «Я должен прочитать один гимн сейчас, так Хади сказала», — продолжал он.
2: Мать торопливо подала ему песенник, а бабушка лежала с радостным выражением лица. Давно она уже не слышала этих подбодривающих слов. Питер уселся за стол и стал читать. Мать сидела рядом с ним, не переставая удивляться и восклицать в конце каждого стиха. «И кто бы мог подумать, что это возможно?» Старушка не отвечала. Она внимательно следила за словами. Так случилось, что на следующий день у Питера в классе было чтение. Когда подошла его очередь, учитель спросил: «Мы должны опять пропустить Питера, или ты все-таки попробуешь?» Питер взял книгу и без всякого смущения прочел 3 строчки. Учитель удивленно смотрел на Питера, словно перед ним был не его ученик, которого он знал уже несколько лет, а какая-то диковина. Наконец он заговорил: «Питер, что за чудо произошло с тобой? Сколько я бился с неслыханным терпением, стараясь научить тебя, и ты не в состоянии был выговорить ни звука. И вдруг ты неожиданно, правильно и выразительно читаешь сложное предложение. Как могло такое произойти?» «Это Хайди», — ответил Питер. Учитель в недоумении глянул на Хайди. Она самым невинным видом сидела за партой. «Я замечу, что ты вообще изменился, Питер. Раньше ты постоянно пропускал занятия и по неделям мог не появляться. А теперь не пропускаешь ни одного дня». Учитель с удивлением переводил взгляд с Питера на Хайди и опять на Питера. «Попробуем еще раз», – осторожно проговорил он. Мальчик должен был доказать свое умение, прочитав еще. Да и ошибки не было. Питер умел читать. Как только занятия закончились, учитель пошел к пастору, чтобы сообщить ему о результатах усилий Хайди дедушки. Теперь каждый вечер Питер послушно читал бабушке вслух один гимн. Ничто не могло заставить его читать больше, да бабушка никогда и не просила об этом. Бригитта не переставала удивляться на сына, и когда он уже спал, она часто повторяла: «Вот и читать он уже научился. Еще неизвестно, что из него дальше может быть». На одно из таких высказываний бабушка ответила: «Конечно, хорошо, что он научился чему-то, но я буду очень благодарна, когда наступит весна и сможет прийти Хайди». Гимны звучат совсем по-другому, когда Питер их читает. Он пропускает слова, и я стараюсь угадать, что же там должно быть, а потом вообще теряю мысль. Когда гимны читает Хайди, они иначе звучат в моем сердце. Что правда, то правда. Питер старался сократить неприятное занятие до минимума. Когда перед ним стояло слово, которое ему казалось слишком длинным или трудным, он просто пропускал его. Но он думал, что одно или два слова не очень сильно повредит всему стиху. Ведь слов было так много, и ничего страшного не произойдет, если он несколько из них пропустит.

0: Глава 20. Весточка от далеких друзей. Наступил май. Весна несла с бурными свежими потоками, оживляя долину. Ясные теплые лучи солнца ласкали вершины гор, которые под их прикосновениями становились зелеными. Последние проталинки бесследно исчезли, и навстречу солнышку потянулись разнообразные цветы, застенчиво поднимая свои головки над нежной шелковистой зеленью. Веселый ветерок заливисто свистел в ветках пихтовых деревьев. Огромная птица поднималась высоко в небо, кружась в воздухе, а теплые солнечные лучи старались проникнуть в дедушкину хижу. Она обходила любимые места, соскучившись по ним за время долгой зимы. Иногда останавливалась и, как заворожена, слушала низкий таинственный голос ветра, о чем-то шепташешь в вершинах деревьев. Все сильнее становилось его дыхание. Вот сильный порыв ветра налетел на пихтовые деревья, раскачивая их со стороны в сторону. Хади обежала избушку и, остановившись с солнечной стороны, присела и принялась рассматривать только что прокинувшую траву. Ей интересно было, сколько же цветочек здесь скоро появится и какого они будут цвета. Разбуженные теплым весенним солнцем жучки и насекомые выбирались из темных норок на свет, подставляя свои бока ласковым лучам. Из сарая доносились звуки пилы и топора. Хади прислушивалась к ним. Это дедушка что-то опять мастерил. Девочка побежала к сараю. Там стоял новый стул, а второй был почти готов.
1: «А я знаю, для чего это!» — воскликнула Хади. «Они нам понадобятся, когда все приедут сюда из Франкфурта. Это будет для бабушки, а этот, который ты сейчас делаешь, для Клары. И еще, я думаю, нужен будет еще один!» — продолжала Хади. Однако на лице ее появилось смущение. «Дедушка, как ты думаешь, а может быть Фрейлин Ретермайн не приедет с ними?»
2: «Я не могу сказать», — ответил дедушка. «Но будет лучше, если мы сможем предложить ей сесть, если вдруг она соберется».
0: Хади задумчиво смотрел на обыкновенный деревянный стул без подлокотников, словно стараясь представить, как же Фрейлин Ретермайн сможет сидеть на нем. После недолгих размышлений она вдруг сказала, с сомнением покачивая головой.
1: «Дедушка, я не думаю, что она в состоянии будет сидеть на нем».
2: «Тогда мы посадим ее на диван с красивой зеленой периной из дерна», — шутливым тоном ответил дедушка.
0: Пока Хади представляла, как Фрейлин воспринят такое предложение, сверху послышался свист. Она выскочила из сарая и оказалась окруженной четвероногими друзьями. Питер подошел к Хади, вручил ей письмо.
1: «Вот!» — воскликнул он, протягивая конверт. «Тебе кто-то дал его, пока ты был в горах с козами?» — удивленно спросила она.
2: «Нет!» «Тогда ж где ты его взял? Я нашел его в сумке с обедом!»
0: Это была не совсем правда. Письмо для Хади Питеру передали еще прошлым вечером в Дерфи. «Свою сумку». Утром он совсем забыл о нем, когда забирал дедушкиных коз. Когда же Питер съел весь обед и заглянул в сумку, чтобы убедиться, что там больше ничего не осталось, то тут-то и обнаружил письмо. Хади сначала внимательно прошла сама, затем бросила в сарай, протягивая его дедушке.
1: «Это из Франкфурта от Клары! Хочешь, прочитаю?»
0: Питер также последовал за Хади в сарай. Он прислонился спиной к косяку двери и стоял, слушая содержание письма. Хади читала.
1: «Милая Хади, все упаковано, и через 2-3 дня, как только папа будет готов, мы отправляемся. Он не может ехать с нами, он направляется в Париж. Доктор посещает нас каждый день, и как только открывает двери, сразу же кричит: «Как ты еще здесь? Сейчас же убирайся, немедленно в горы!» Он самый нетерпеливый в наших сборах. Ты себе представить не можешь, каким радостным он приехал от вас. Я его давно таким не видела. Этой зимой он приходил к нам почти каждый день и каждый раз заходил ко мне в комнату и говорил, что должен мне все рассказать снова.
2: Затем садился и со всеми подробностями описывал, как проводил время, вспоминал про тебя и про дедушку, про цветы и горы, про абсолютную тишину, царящую там. А после того, как уминал свежий воздух, то обязательно добавлял: «Невозможно не поправиться там!» «Ах, как я хочу все это увидеть своими глазами, побыть с тобой в горах и познакомиться с Питером и козочками!» «Но вначале я должна 6 недель пробыть на ваннах в Рогатце», так доктор сказал, «а потом мы сможем поехать в Дерфи. А оттуда каждый позже день меня будут возить в коляске вверх, чтобы провести с тобой день. Бабушка тоже едет со мной, она очень рада, что сможет увидеть тебя опять. Но только представь себе, Фрейн Раттермайер отказалась ехать со мной. Бабушка почти каждый день повторяет ей: «Но как насчет швейцарского путешествия, моя дорогая Раттермайер? Пожалуйста, скажи, хотите ли вы с нами поехать?» Но она

Мне также отказалось ехать. Себастьян будет сопровождать нас до Рогатца, а потом вернется. Я не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя. До встречи, милая Хади. Бабушка передает тебе привет и наилучшие пожелания. Твоя лучшая подруга Клара. Как только письмо закончилось, Питер выпрямился и бросился прочь, вертя свой кнут с таким ожесточением, что перепуганные козы мчались, высоко подбрасывая задние ноги. Питер бежал за ними. Кнут развивался в воздухе, словно он собирался излить свое ожесточение на какую-то невидимую жертву. Все это связано было, конечно же, с прибытием гостей из Франкфурта. При одной только мысли о них несчастливый мальчик выходил из себя. Хайди была так переполнена радостным ожиданием, что решила завтра же найти минуту, чтобы рассказать бабушке о приятной новости, о гостях, которые собираются приехать. Бабушка глубоко переживала все события, которые имели место в жизни Хайди. После обеда девочка пошла к бабушке. Теперь она снова могла делать это без чьей-либо помощи. Солнышко светило высоко в небе, и дни стали намного длиннее. С наслаждением она в припрыжку бежала по сухой земле. Майский ветерок ласково подгонял ее. Когда она вошла в дом, бабушка встретила ее в своем обычном углу за прялкой, но на лице ее отражалось беспокойство. Вечером Питер вернулся домой очень злой и сказал, что из Франкфурта приезжает большая компания, и он не знает, что от этого ожидать. Бедная старушка всю ночь не могла уснуть. Одна и та же мысль не давала ей покоя. Она боялась, что Хайди опять заберут от нее. Бежав в комнату, девочка подвинула маленький стульчик и, сев на него, стала взахлеб рассказывать новости. Но неожиданно она перервала свой рассказ и тревожно спросила: «Что случилось, бабушка? Неужели вы ни чуточки не радуетесь тому, что я вам рассказала?» «Да, да, конечно же, дитя! Так как тебе это приносит столько удовольствия», — ответила она, стараясь придать своему лицу радостное выражение. «Но я все равно вижу, что вас что-то беспокоит. Это из-за того, что Фрейнер Термайн может все-таки приехать?» — спросила Хайди, тоже начиная волноваться. «Нет, нет, это ничего, дитя», — возразила бабушка, стараясь успокоить ее. «Дай только мне свою ручку, чтобы я могла чувствовать, что ты на самом деле здесь. Я не сомневаюсь, что это будет очень даже замечательно для тебя, хотя чувствую, что едва ли смогу пережить это. Я ничего не хочу, даже самого лучшего, если вам трудно будет это перенести», — сказала Хайди таким решительным тоном, что страх бабушки еще больше усилился. Она была уверена, что люди из Франкфурта приезжают только лишь для того, чтобы забрать Хайди. Теперь девочка чувствует себя хорошо и не постарается это сделать. Но она хотела скрыть от Хайди свое беспокойство, потому что могла из-за старушки отказаться поехать с ними. А это уж совсем неправильно. Она стала искать утешения, но не могла найти его ни в чем, кроме одного источника. «Хайди», — спросила она, — «есть то, что могло бы утешить и успокоить мои мысли. Прочитай мне гимн, в котором есть слова: ко благу все содействует». Хайди тут же нашла этот гимн и чистым детским голосом прочла: «Горе и нужда – ничто, где Божья любовь, лишь тем, кто любит, верует, ко благу все содействует». «Да, это как раз, что я хотела услышать», – прошептала бабушка. И выражение глубокой печали медленно сошло с ее лица. Хайди задумчиво смотрела на ее некоторое время, а потом сказала: «Ко благу – это значит, все-все становится хорошо, не так ли, бабушка?» «Да, так оно и есть», – ответила старушка и согласно кивнула. «И мы должны быть уверены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Прочти этот куплет еще раз, чтобы нам его запомнить хорошо». Хайди еще несколько раз прочла его. Она тоже верила, что все, все абсолютно в нашей жизни происходит с нами для нашего блага.

Когда наступил вечер, Хади пошла домой. Над головой одна за другой загорались звездочки. Все они были яркими, и казалось, каждая из них посылала свой лучик радости в сердце Хади. Ей их приходилось то и дело останавливаться, чтобы посмотреть вверх. И когда, наконец, все небо усыпано звездами, стало перемигаться, она громко сказала: «Да, я понимаю теперь, почему мы так счастливы и ничего не боимся. Потому что Бог знает, что хорошо для нас».

Короткие рассказы для детей. История 320. Порадуйтесь со мною. Я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, 9-10 стих. Стоят заснеженные ели в предновогоднем серебре, и словно белые постели лежат сугробы в полумгле. Мне снится радостное что-то. Я просыпаюсь до зари. На проводах сидят, как ноты, и воробьи, и снегири. Не принести ли ваши санки из сарая? Ведь по свежевыпавшему снегу кататься интереснее всего. Только оденьтесь потеплее, — сказала мама. Маме не нужно было два раза повторять эти слова. Тут же дети достали свои теплые меховые шапки, шерстяные шарфы, двойные варежки и скорей на улицу, в снежное царство. Когда я был мальчиком, я тоже любил шумные игры в глубоком снегу со своими сверстниками. Большие мокрые снежные хлопья танцевали вокруг наших ушей и носа. Вверх и вниз летели наши санки. Мы не чувствовали холода. Мы пели веселые песни о зиме. Все были радостны и довольны. Мы расходились по домам только тогда, когда начинало темнеть. Наши валенки и пальто промокали насквозь. Однажды, когда я уже лежал в кровати и перебирал события прошедшего дня, я вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Я быстро встал и хотел спрятать его от мамы, потому что собрал приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было. Я спросил у мамы, не видела ли она моего кошелька. «Нет, Юст», — сказала она. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Да, я его потерял». Я заплакал, ведь в нем было около 100 марок. Мама подошла к моей кровати, чтобы совершить вечернюю молитву. «Дорогой Иисус», — молилась она, — «ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юст нашел свои деньги». На следующий день я обыскал всю местность, где я играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел? Я плакал от горя, мне хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался на своем велосипеде с работы, он увидел неожиданно перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел? Да, дети, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес потерянные деньги домой. Я мог снова радоваться от всего сердца. Что говорит наш сегодняшний стих? Да, мы очень рады, когда находим потерянные деньги. Но намного больше радуется Христос, когда человек оставляет свою греховную жизнь и вступает на новый путь со Христом. Будем теперь молиться и благодарить Христа, что Он пришел на землю взыскать и спасти погибших. И мы можем уже сейчас радоваться, что снова наступают рождественские праздники.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки!
2: Спасибо, что решили провести с нами эти полчаса.
3: Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за письма. Они нас всегда радуют. Так что пишите нам, пожалуйста.
2: Нас радуют письма и от взрослых. Так что и вы тоже нам пишите. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам еще одну интересную волнующую историю из Библии.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Мою сегодняшнюю историю вы можете найти в Библии в 24 главе книги Бытия. Это необычная история, и я назову ее «Необычный роман». Вот Авраам состарился. Господь благословил его во всем. Недолго осталось Аврааму и Саре быть вместе, а их сыну Исааку, обещанному Богом, к этому времени уже минуло 35.
4: Я думал, Сара...
5: Ну и что?
4: Я думал о нашем сыне Исааке.
5: Ты все время о нем думаешь с тех пор, как он родился. У тебя что, появились какие-то новые мысли об Исааке?
4: Пора ему жениться.
5: Жениться? Исааку? Ай, он еще слишком молод.
4: Ему уже исполнилось 35.
5: Но для меня он все равно ребенок.
4: Все мамаши одинаковые.
5: Исаак сказал, что он хочет жениться?
4: Нет.
5: Ну и хорошо. Незачем ему жениться.
4: Но я сказал ему, что пора.
5: Как ты мог, Авраам?
4: Да вот так. Если ты помнишь, я женился примерно в его возрасте.
5: Но ведь нет больше такой девушки, как... На ком ему жениться?
4: Ты права, Сара. Моя милая... Такой, как ты, действительно нет.
5: Вот и все.
4: Исаак очень хорошо воспринял мои слова.
5: Твои слова? Какие слова?
4: Я сказал ему, что я выберу ему невесту.
5: Ладно, Авраам, признавайся, что ты задумал.
4: Я собираюсь послать за невестой для Исаака в Месопотамию.
5: В Месопотамию?
4: Да.
5: А кто же там остался? Кто, по-твоему, будет подходящей невестой для Исаака?
4: Ну, не могу же я допустить, чтобы Исаак женился на идолопоклоннице.
5: Ну, тогда и не делай ничего. Со временем все решится, само собой, без твоей помощи.
4: Но мы с тобой стареем, Сара. Исаак по натуре очень привязчивый, добрый и мягкий человек. Если он женится на девушке, которая не любит Бога, он может пожертвовать религиозными принципами ради мира и согласия в семье.
5: Ты говорил об этом с Исааком?
4: Да.
5: Ну и что он тебе ответил?
4: Он с радостью предоставил это мне. К тому же он верит, и он прав, что Господь сам укажет, как выбрать ему невесту.
5: Так что, ты сам собираешься в Месопотамию искать ему невесту?
4: Я сказал, что я пошлю в Месопотамию за невестой.
5: Пошлешь?
4: Да.
5: Но кого, скажи мне на милость?
4: Элиезера.
5: Ай, ну что ж, Авраам, поступай, как знаешь.
3: Сара не дожила до свадьбы Исаака. В 127 лет она умерла. Прошло почти 3 года, и вот однажды...
4: Элиезер!
6: Слушаю, мой господин.
4: Ты мой самый старый и доверенный слуга.
6: Спасибо, мой господин.
4: Сары, матери Исаака, уже нет с нами, и пока я еще жив... Я хочу распорядиться насчет обручения и женитьбы Исаака.
6: Слушаю тебя, мой господин.
4: Мне нужна твоя помощь. Во-первых, поклянись, что ты не допустишь, чтобы Исаак взял себе в жены девушку из Ханаана, а найдешь ему невесту среди моих родных в Месопотамии.
6: Клянусь, мой господин.
4: Я собираюсь послать тебя в Месопотамию за невестой для Исаака.
6: Но я всего лишь слуга, мой господин.
4: Я понимаю, что поручаю тебе трудное и деликатное дело, но ты можешь его выполнить. Да поможет тебе Бог. Когда-то Господь, Отец наш Небесный, велел мне уйти из отцовского дома, из земли моих предков, и он пошлет к тебе своего ангела и поможет найти суженую моему сыну.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Через неделю ты отправишься в Месопотамию, так что готовься к дальней дороге, а я распоряжусь, чтобы приготовили подарки. Готов, Елизер.
6: Да, мой господин. Как ты и приказал, я взял 10 верблюдов.
4: А дары?
6: Все погрузили, как ты велел.
4: Ну, смотри. Смотри, чтобы невеста была под стать Исааку.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Ну, пора.
6: Слушаюсь, мой господин. Поднимай караван, Герар.
4: Ну, с Богом, Елизер.
6: Спасибо, мой господин.
3: Через много дней Елизер с 10 верблюдами, множеством богатых даров и целой свитой слуг подошел к городу Нахору, что в Месопотамии.
7: Красивая страна, Месопотамия.
6: Да. Действительно. Посмотри на этот город Нахор. Ты видел когда-нибудь такую красоту? А там, смотри, колодец, к которому женщины приходят за водой.
8: Давай здесь и остановимся. Отсюда можно начать поиски.
6: Да, здесь мы и остановимся. Во-первых, я хочу помолиться и попросить о помощи Бога нашего хозяина. Останови верблюдов, Герар. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды. Господи, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим. Благодарю тебя, о Господи, Боже господина моего Авраама.
8: Смотри, Елизар, смотри. Вон девушка, красивее которой я никогда не видел. Мне кажется, что она похожа на госпожу нашу Сару в молодости.
6: Где Герар?
8: Да вон. В красном платье и синей косынке.
6: Теперь вижу. Да. Настоящая красавица.
8: И хорошо воспитана. Вот смотри, как она улыбается и как она любезна с другими девицами. Ты знаешь, по-моему, она из хорошей семьи, как наша госпожа Сара. Слушай, ты собираешься попросить у нее напиться, как ты сказал в своей молитве?
6: Если она придет сюда.
8: Так смотри, смотри. Ставит кувшин на плечо и она идет сюда.
6: Ты оставайся здесь, Герар, а я пойду навстречу. Прости меня, госпожа, но я так хочу пить. Пожалуйста, дай мне напиться из твоего кувшина.
7: Пожалуйста, господин.
6: Давай, помогу тебе наклонить кувшин.
7: Пей, мой господин.
6: О, хороша водица. Прохладная, освежающая.
7: Послушай, господин мой, твои верблюды, наверное, тоже хотят пить. Давай я их напою.
6: Ты так добра ко мне, госпожа. Скажи мне, чья ты дочь?
7: Я дочь Вафуила, сына Нахора.
6: Позволь мне преподнести тебе вот это.
7: Ой, драгоценные каменья, кольца, браслеты. Они очень красивые, но за что ты даешь их мне, господин?
6: Бери, они твои. За твою доброту ко мне и к моим верблюдам.
7: Но в нашей стране принято поить путников, господин.
6: Ты примешь эти скромные дары?
7: Отказываться было бы невежливо.
6: Спасибо, госпожа. И еще я хотел спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
7: Ревекка, мой господин.
6: Ревекка. Я осмелюсь спросить тебя, могу ли я и мои люди воспользоваться твоим гостеприимством и переночевать в твоем доме?
7: Ой, я не могу этого решать, мой господин. Но я побегу домой и спрошу отца.
6: Спасибо тебе за твою доброту, Ревекка.
7: Я скоро верну. Извините, господин, могу я сказать отцу, кто просит его гостеприимства?
6: Я слуга, доверенный слуга князя Авраама, твоего двоюродного деда.
7: Дядя Авраама, который когда-то жил здесь, брата моего деда Нахора.
6: Именно, госпожа Ревекка.
3: М А А Р, В, А, Марва. Ну, конечно, из этих букв можно сложить имя Авраам.
2: Что ты там делаешь? Радиослушатели нас ждут, а ты что-то там пишешь.
3: Все в порядке. Я просто писал ответы на вопросы из урока Библии о сегодняшней истории. Ведь в каждом уроке есть вопросы или загадки, благодаря которым изучение Библии становится интереснее.
2: А тут на обложке урока я вижу рисунок. Ревекка протягивает кувшин с водой, наверное, Елисеру, возле колодца.
3: Это замечательный урок, рассказывающий о счастливой семье на примере Исаака и Ревекки.
2: Все наши уроки абсолютно бесплатные, так что, если вы хотите их получать, напишите нам.
3: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки. У нас целая серия уроков о Новом Завете является частью Библии.
2: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
3: Наш адрес. Радиорассказ, собачка, yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ, собачка, yahoo.com.
2: А теперь вернемся к нашей истории. Необычный роман.
3: Елиезер, верный слуга Авраама, пошел в Месопотамию искать невесту Исааку. В Нахоре у колодца он встретил девушку, красавицу Ревекку. Она не только напоила его прохладной водой, но и любезно предложила напоить его верблюдов. В конце концов Елиезер спросил, не может ли он переночевать в ее доме? И Ревека побежала домой спросить отца.
7: Я знаю, кто этот человек. По крайней мере, я знаю, что он мне сказал.
9: И что он тебе сказал?
7: Он сказал, что он слуга Авраама.
10: Авраама?
9: Того самого Авраама?
7: Да.
9: Авраама из Ханаана. Иди, сын, и сейчас же приведи его сюда.
10: Да, папа.
11: А, добро пожаловать в наш город, Елиэзер.
6: Мир дому твоему, господин.
11: Для меня особая честь принимать тебя. Скажи мне, Елиэзер, а как там Авраам?
6: Учитывая его возраст, совсем неплохо, мой господин. Ведь ему уже 140 лет.
11: О, неужели так много? О, я даже не мог себе представить, что прошло уже почти 75 лет с тех пор, как он ушел от нас. А мой племянник Лот, он ушел вместе с Авраамом в землю Ханаанскую. Он как?
6: Прекрасно, мой господин.
7: Папа, мама сказала, что ужин готов.
11: А, идем, Ревекка. Я не должен был столько времени заговаривать тебе зубы до ужина, Елиэзер.
6: Не беспокойтесь, все хорошо, мой господин.
11: Ну, тогда пойдем. Раздели с нами трапезу.
6: С твоего позволения, мой господин, я бы предпочел сначала рассказать тебе, с каким поручением я сюда пришел.
11: А с поручением? А, вот оно что. А я-то голову ломал, не мог понять, зачем ты пришел в Месопотамию.
6: Это очень важно для моего господина Авраама. И мой долг – начать с его поручения, а потом уж думать о своем желудке.
11: Я так понимаю, что это как-то связано со мной?
6: Да, совершенно верно. У моего господина Авраама есть сын по имени Исаак, и он...
11: А, я как раз хотел спросить, есть ли у Авраама дети?
6: Исаак их единственный сын, и он поздний ребенок. Когда он родился, господину моему было 100 лет, а госпоже Саре 90.
11: Ну и ну, да это просто чудо.
6: Да, господин. Так вот, мой господин Авраам сказал мне, иди в Месопотамию. И так случилось, что самая первая девушка, к которой я обратился и попросил пить, напоила меня и предложила напоить моих верблюдов. Тогда я и отдал ей дары.
11: А, моя дочь Ревекка?
6: Да, мой господин.
11: Так ты хочешь, чтобы моя дочь пошла с тобой и стала женой Исаака?
6: Господь указал мне ее как суженую, которую он назначил в жены Исааку. И господин мой Авраам сказал мне, Господь Бог мой пошлет ангела указать тебе путь, и ты выберешь невесту моему сыну среди моих родных.
11: Не знаю, что и сказать тебе.
6: Прошу тебя, ради господина моего Авраама, будь добр ко мне и скажи мне, пойдет ли дочь твоя Ревекка в Ханаан, чтобы стать женой Исаака? Если нет, то я пойду дальше искать Исааку невесту.
10: На то была Божья воля, отец.
11: Да, сын. Это так. Елиэзер, что ж, возьми мою дочь Ревекку, и пусть она станет женой Исаака, как повелел Господь.
3: Как услышал Елиэзер эти слова, поклонился он Господу до земли и стал молиться. Поблагодарил он Бога на небе и вынул серебряные и золотые украшения и дорогие одежды и дал их Ревеке. И дал Ерьезу родителям и брату Ревеке много дорогих и ценных подарков. Устроили они пир в честь Ерьезера и его людей. И ели они, и пили. На следующее утро Ерьезер встал рано и сказал:
6: «Позвольте мне сегодня же отправиться в обратный путь, чтобы я мог немедленно вернуться к господину моему Аврааму».
11: А ты хочешь сразу забрать с собой мою дочь?
10: Я думаю, что Ревека могла бы еще немного побыть с нами.
11: Да.
10: Чтобы мы приготовили все, что нужно к свадьбе.
12: Да, хотя бы 10 дней.
6: Ты мать, и я понимаю твои чувства, но дело не терпит отлагательств. Мой господин Авраам будет ждать моего возвращения, а в его возрасте все может случиться.
11: А почему бы нам, Елиэзер, не спросить Ревекку, чего она хочет? Позови сестру Лаван.
13: Ты звал меня, отец? Я здесь.
11: Ревекка, Елиэзер хочет сразу, сейчас же забрать тебя в Ханаан.
12: А мы хотим, чтобы ты еще побыла дома, хотя бы 10 дней.
11: Как ты захочешь, так тому и быть, дочь моя. Пойдешь ты с ним?
12: Да, пойду.
3: И отпустили Ревеку и кормилицу ее.
11: Да благословит тебя Бог, дочь моя. И да сделает он тебя хорошей женой Исааку, сыну Авраама.
10: И помни, Ревека, ты сестра моя. Я желаю тебе стать матерью великого народа.
6: Ну, ладно, Герар, в путь.
12: До свидания, Ревека. Дай нам знать, как пойдет твоя жизнь. Я буду волноваться за тебя.
11: До свидания, дочь моя.
10: До свидания, сестра.
13: До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.
3: И вот Ревека со своими служанками сели на верблюдов и повел их Елиезер в Ханаан. А тем временем в Ханаане, земле полуденной, Исааком овладело нетерпение.
14: Я понимаю тебя, сынок. Я тоже волновался и нервничал, когда собирался жениться.
10: А что, если с ними что-то случилось, отец?
14: Ничего не случилось, сын мой.
10: Но тогда почему их-то долго нет?
14: Елиезер не мог еще вернуться. Он едва только успел дойти и оглядеться. Ведь до Месопотамии долгий путь.
10: А что, если он не нашел мне подходящую невесту?
14: Успокойся. Я знаю, что Господь хочет, чтоб ты женился. Только так может исполниться его обещание, что потомство у меня будет не счесть, как звезд на небе. Господь приведет Елиезера к твоей суженой. А мне бы так хотелось, чтобы у меня были внуки.
10: Как ты думаешь, отец? Когда же Елиезер вернется?
14: Не волнуйся, сынок, успокойся. Пошел бы ты лучше на западное пастбище и поговорил с главным пастухом. Узнай, все ли в порядке, да и отвлечешься немного от своих мыслей о Елиезере и успокоишься.
10: Хорошо, папа.
3: А тем временем караван из 10 верблюдов, который ведет Елиезер, подходит все ближе к Бер-Шеве.
13: Елиезер, я все время пытаюсь представить себе, какой он.
6: Он просто замечательный, госпожа Ревека.
13: Ты думаешь, он полюбит меня?
6: Да, госпожа. Молодой господин Исаак обязательно полюбит тебя. И я уверен, что все тебя полюбят. И мой господин Авраам, и все.
13: Ох, Элиезер, я так боюсь не то сказать или сделать.
6: Держи себя естественно. Будь такой, какая ты есть. Я пришел в эту семью задолго до того, как родился Исаак. Лучше меня их никто в мире не знает. И я знаю, что они непременно полюбят тебя.
13: Смотри, Элиезер, там кто-то идет.
6: Да, похоже, ты права. Идет он нам навстречу. Кто бы это мог бы?
13: Кто же это мог выйти нам навстречу с поля?
6: Может быть, это твой будущий муж.
13: Исаак?
6: Да, госпожа Ревека. Это Исаак, сын Авраама. И он идет нам навстречу.
13: Останови верблюдов. Элиезер, дай мне сойти.
6: Герар, останови верблюдов.
13: Я так волнуюсь, Элиезер. Я...
6: Конечно, госпожа Ревека, положись на меня, госпожа. Все будет хорошо.
3: Елиезер рассказал Исааку, как все было, и обо всем, что он сделал, и как Господь услышал его молитву. В Священном Писании сказано: «И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей».
2: Да, дядюшка Дэн, оказалось, что это история о настоящей любви, хотя Исаак не сам выбирал себе невесту.
3: Да, эта история заставляет задуматься. В наши дни и мужчины, и женщины так много говорят о любви, и в то же время столько браков распадается.
2: И все же Господь создал институт брака и благословил его. И с другой стороны, Библия осуждает неверность в браке и прелюбодеянии.
3: Библия также разъясняет нам, что такое любовь. В ней есть, например, такие слова: «Любовь все переносит». В Библии столько чудесных и воодушевляющих слов. И благодаря рассказам в наших передачах оживает библейская история. А наши уроки помогают слушателям подробно изучать Библию.
2: Поэтому мы надеемся, что все, кто хотят изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами. Дай им, пожалуйста, наш адрес, дядюшка Дэн.
3: С удовольствием. Записывайте. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Звездочки своими сверкающими глазками продолжали подмигивать, пока она не подошла к домику. Дедушка тоже стоял и смотрел вверх. Редко небо было таким величественным, как в эту ночь. Каждое утро солнышко поднималось в безоблачное небо, и рано утром, когда дедушка выходил посмотреть на него, то восклицал с удивлением. «Это, несомненно, замечательный солнечный год! Все кусты и растения вырастут необыкновенно быстро! Смотри, генерал, не перекорми свою армию!» Питер уверенно щелкал кнутом, и на лице его можно было прочесть. «Уж я это посмотрю!» Так прошел май. С каждым днем зелень становилась ярче и гуще. Наступил июнь, солнышко стало жарче, а дни длиннее. Горы покрылись разнообразными цветами, чудесный аромат насыщал воздух. Ну вот и этот месяц подошел к концу. Однажды Хайди, закончив домашнюю работу, выбежала во двор. Она собиралась подняться в горы, проверить, не цвели ли розы. Эти нежные цветы всякий раз наполняли ее сердечко восторгом, когда открывали свои чашечки навстречу утреннему солнцу. Но как только она завернула за угол домика, то закричала так громко, что дедушка выскочил из сарая, чтобы посмотреть, что случилось. «Дедушка! Дедушка!» Изо всех сил кричала Хайди. «Скорей иди сюда! Смотри! Смотри!» Дедушка уже стоял рядом с ней и смотрел по направлению ее протянутой руки. Странная процессия медленно поднималась с горы. Впереди шли двое мужчин и несли легкое кресло, в котором сидела девочка, закутанная в шаль. За ними на лошади ехала довольно энергичная пожилая дама. Она с нескрываемым интересом оглядывалась вокруг и оживленно беседовала с проводником, идущим рядом. Следом еще один мужчина толкал инвалидную коляску. Замыкал всю процессию носильщик, нагруженный всевозможными накидками, шалями и мехами так, что вся эта куча вещей высоко поднималась над его головой. «Они идут! Они же идут!» — воскликнула Хайди, подпрыгивая от радости. Сомнений, конечно, не оставалось, что это были гости из Франкфурта. Как только мужчины осторожно опустили кресло на землю, Хайди бросилась к Ларе, и девочки сердечно обнялись. Бабушка спустилась с лошади и ласково приветствовала Хайди. Дедушка стоял в ожидании. Им не нужно было представляться, так как все хорошо знали друг друга, из рассказов Хайди. После первых слов приветствия фрау Сесман рассыпалась в восторженных комплиментах. «Какое бесподобное место у вас, дядя Альм! Я не могла себе представить такой красоты! Даже царь может вам позавидовать! А Хайди, как прекрасно она выглядит! Как дикая розочка!» Бабушка прижала девочку к себе и погладила ее свежие розовые щечки. «Я даже не знаю, куда направить свой взор! Все так красиво! Что ты на это скажешь, Клара? Тебе здесь нравится?» Клара смотрела по сторонам. Она никогда не только не видела, но даже не представляла себе подобной красоты. Поэтому она с восторгом воскликнула: «Ох, бабушка! Я останусь здесь навсегда!» В это время дедушка подкатил коляску и расселил на ней подстилку. «Наверное, мы перенесем девочку в ее привычное кресло. Я думаю, что ей в нем будет удобнее. Кресло, в котором ты путешествовала, немного жестковато для тебя». С этими словами, не ожидая помощи, он поднял девочку сильными руками и осторожно посадил в инвалидную коляску. Затем он заботливо укрыл ее, а под ноги подложил мягкую подушечку.

0: Казалось, что никогда и ничем он больше не занимался, как только ухаживал за больными. Бабушка наблюдала за ним с нескрываемым удивлением. «Дорогой мой!» – воскликнула она. «Если бы я знала, где вы учились этому мастерству, я бы отправила туда всех нянь, чтобы они обращались со своими пациентами так же, как и вы!» «Откуда вы это знаете?» Дядя Ань улыбнулся. «Я больше знаю из опыта, чем из теории». Но по мере того, как он говорил, улыбка сошла с его лица, и вместо нее появилась печаль. Перед его взором возникло искаженное болью лицо, которое он знал много лет назад. Искалеченный мужчина страдал от страшной боли и сам не мог даже пошевелиться. Это был его капитан. Во время жестокого сражения на Сицилии дедушка нашел его раненого и вынес из поля боя. После этого капитан никого не подпускал к себе, и дядя Альм ухаживал за ним до самого конца, пока его страдания не прекратила смерть. Все это вспомнилось дедушке и было хорошо ему знакомо, и поэтому не представляло труда ухаживать за маленькой Кларой и проявить к ней внимание и ласку. Клара не могла насмотреться на красоту, окружающей ее. «О, Хайди, если бы только я могла!» – тоскливо проговорила девочка. «Если бы я могла пойти с тобой и посмотреть пихтовые деревья и на все, что я так хорошо знаю из своих рассказов, хотя я никогда раньше не была здесь!» Хайди приложила все свои силы и покатила коляску мимо домика к пихтовым деревьям. Девочки замерли. Клара никогда не видела деревьев с такими высокими стволами, густыми ветками, которые к низу становились все больше и больше. Даже бабушка следовала за девочками, остановилась в изумлении от их величия. Хайди подвезла Клару к сараю и широко распахнула двери, чтобы показать девочке все, что находится внутри. Интересного было сейчас мало, потому что обитатели сарая еще не вернулись. Клара с сожалением сказала Хайди, что им придется уйти раньше, чем придут козы. «Я так хотела увидеть Питера и его стадо!» «Милое дитя, давай будем радоваться всему тому, что мы видим, и не расстраиваться о том, что не можем видеть», — ответила бабушка, следуя за девочками. «Ой, цветы!» — воскликнула Клара. «Посмотрите на кусты с красивыми цветами!» «А голубые колокольчики! Смотрите, как они кивают головками! Ах, если бы я только могла встать и сорвать их!» Хайди побежала и тут же принесла целую охапку цветов. «Это еще не все, Клара!» – проговорила она, кладя цветы ей на колени. «Если бы ты могла подняться повыше, туда, где козы пасутся, тогда бы ты увидела необыкновенную красоту! Там целые заросли цветущих кустов и множество самых разнообразных колокольчиков. Желтые розы сверкают, как золото. А еще есть цветы с большими листьями. Дедушка их называет яркие глазки. Ох, там так красиво! Если сядешь на полянке, то ни за что не захочешь уходить!» Глаза Хайди горели от восторга. Ей хотелось опять увидеть всю эту прелесть. Клара полностью разделяла ее желание и, в свою очередь, с тоской смотрела, понимая, что вряд ли ей придется побывать высоко в горах. «Бабушка, ты думаешь, что я смогу туда подняться? Можно ли это как-то устроить? Если бы я могла ходить, я бы везде побывала с Хайди». «Я думаю, что я смогу тебя туда покатить», — сказала Хайди, и в доказательство своих слов со всех силой покатила кресло. Дедушка не терял зря времени. Он выдвинул стол, поставил его возле скамейки, а вокруг расставил стулья, чтобы все могли сесть и на свежем воздухе пообедать. На столе скоро появилось молоко и сыр, а гости не заставили себя ждать. Фрау Сесман, так же как и доктор, была в восторге от столовой. С одной стороны далеко внизу виднелась раскинувшаяся долина, а с другой поднимающиеся горы. «Я никогда не получала больше наслаждения, чем здесь! Это непостижимо!» Снова и снова повторяла она, и вдруг удивленно воскликнула. «Неужели я на самом деле вижу, что ты взяла второй кусок сыра, Клара?» Без сомнения, на тарелке Клары лежал второй кусок. «Ох, он такой вкусный, бабушка! Лучше, чем все блюда, что были у нас в рогатце», — ответила Клара, продолжая есть с аппетитом. «Это правда. Ешь сколько хочешь», — подбодрил ее дедушка. «Горный ветер придает пище иной вкус». Дядя Альм и Франсесма разговорились. По многим вопросам мнения их сходились. И они разговаривали, как давние приятели. Время промчалось незаметно. Вдруг бабушка посмотрела на запад и сказала: «Мы уже должны собираться, Клара. Смотри, солнышко уже спускается. Мужчины с лошадью скоро будут здесь». Лицо Клары сразу опечалилось. И она умоляюще попросила: «Только еще один часик, бабушка. Мы еще даже не заходили в избушку, не видели Хайдиной постели и вообще еще ничего не видели. Если бы день длился хотя бы 10 часов. «Ну, это невозможно», — вздохнула бабушка. Но ей и самой хотелось посмотреть домик. Они поднялись, и дедушка повез Клару к двери. Коляска в дверь не проходила, но и здесь дедушка нашел выход. Он взял Клару на руки и понес ее в дом. Фрау Сесма нашла комнату и внимательно смотрела ее. Она была приятно удивлена оригинальностью обстановки. «А там наверху твоя спальня, да, Хайди?» – спросила она и бесцеремонно стала взбираться на сеновал. «Ох, как чудесно здесь пахнет! Какое здоровое место для спальни!» Она подошла к круглому окошку и выглянула наружу. Дедушка с Кларой поднялись за ней. Хайди тоже не отставала. Затем они с восторгом рассматривали постель девочки. Бабушка стояла задумчивая, время от времени глубоко вдыхая насыщенный аромат сена в воздух. Клара была в восторге. «Хайди, как хорошо тебе здесь! Ты можешь смотреть со своей постели прямо в небо, а вокруг чудесный аромат! А снаружи доносится шорох твоих любимых пихтовых деревьев. Никогда в своей жизни я не видела такой приятной, веселой спаленьки!» Дядя Альм вопросительно посмотрел на нее. «Я вот думаю, — наконец сказал он, — если бы вы согласились, чтобы ваша внучка стала здесь, то я уверен, что она здесь поправится. Вы привезли с собой всевозможные шали и накидки. Из них мы можем устроить мягкую постель. А что касается ухода за вашим ребенком, то вам не следует беспокоиться. Я об этом позабочусь». Клара и Хайди обрадовались этому предложению, и личики их засияли. «Вы очень добры, мой дорогой дядя Ан!» – воскликнула бабушка. «Вы просто выразили словами мои мысли. Я только что размышлял над тем, о чем она больше всего мечтала. Но ведь этого будет создавать вам лишние сложности. А вы говорите об уходе за ней так, словно это обычное дело. Я искренне вам благодарна. Я благодарна от всего сердца». Она взяла его руку и сердечно пожала, на что он ответил довольной улыбкой. Дядя Альм тут же приступил к работе. Он вынес Клару и посадил ее опять в коляску. Хайди припрыжку следовал за ними, не зная, как выразить свой восторг. Дедушка собрал всю кучу шалей и мехов и сказал, улыбаясь: «Хорошо, что фрау Сесмон предусмотрительно взяла с собой зимние вещи. Они нам как раз пригодятся». «Предусмотрительность является добродетелью», — ответила та. «И предупреждает множество несчастий. Если наше путешествие в горы пройдет без гроз, ветров и облачности, то мы будем благодарны, и мы уже благодарны». Дедушка с фрау Сесман опять поднялись на сеновал и принялись мастерить постель. Когда они закончили, бабушка осторожно провела рукой поверхности, чтобы убедиться, не торчит ли какая-нибудь колючка. Девочки заливисто смеялись, обсуждая, чем они будут заниматься с раннего утра и до самого вечера, пока Клара будет здесь. Девочки решили выяснить, как долго Клара может здесь остаться. Они спросили бабушку, но та направила их к дедушке. Он высказал свое мнение, что она должна пробыть на воздухе по крайней мере месяц. Девочки захлопали в ладошки от радости. Они не ожидали, что им позволят быть вместе так долго. Внизу показались носильщики, лошадь и проводник. Носильщиков сразу же отправили обратно. А бабушка стала собираться в дорогу. «Мы не будем прощаться, бабушка, потому что ты время от времени будешь приходить к нам, чтобы посмотреть, как мы тут живем. И мы будем всегда ждать тебя, правда же, Хайди?» Хади не могла произнести ни слова, она только подпрыгнула от радости. Бабушка забралась на своего величественного скакуна, а дедушка взял ее под уздцы, повел вниз извилистой горной тропинки. Она просила его не ходить далеко, но дедушка настаивал, чтобы убедиться, что до Дерфи она подъехала благополучно. Он сказал, что путь небезопасен для наездника, незнакомого с местностью. Фрау Сесман решилась остановиться в Рогации, а оттуда время от времени приезжать в горы. Питер подошел к домику еще до того, как вернулся дедушка. Как только животные увидели Хади, они, как и обычно, направились к ней. Девочки оказались окруженными козами. Хади по очереди представляла их своей подруге. Совсем немного потребовалось времени, чтобы девочка познакомилась со Снежинкой, ласковой зеленушкой и с дедушкиными козочками. Она узнала, конечно, за всех, не исключая Турка. Все это время Питер стоял в стороне и бросал недружелюбный взгляд на Клару. Когда девочки крикнули ему «Добрый вечер, Питер!», он ничего не ответил, а только сердито махнул хворостиной, словно стараясь разрубить воздух на части. Затем он бросился бежать вниз, а козы последовали за ним. Для Клары этот день был наполнен новыми знакомствами и событиями, но кульминационный момент поджидал ее вечером. Девочка лежала на мягкой постели, устроенной рядом с постелью Хади. Она смотрела в круглое открытое окошко на темное звездное небо и вдруг восторженно прошептала. «Хайди, мы как будто находимся на высокой колеснице и сейчас помчится прямо в небо». «Да, а ты знаешь, почему звездочки так счастливо смотрят на нас?» – спросила Хайди. «Нет, а почему?» «Потому что они живут на небе и знают, как хорошо Бог все устроит для нас, чтобы мы не боялись и не переживали. Знаешь, когда доверяешься Господу, то все совершается так чудесно. Вот поэтому они и подмигивают нам, потому что хотят, чтобы мы с тобой тоже были счастливы. Но мы никогда не должны забывать молиться и просить Бога, чтобы Он не забыл о нас». Тогда мы будем чувствовать себя спокойными и не переживать о том, что может случиться что-то плохое. Девочки поднялись и тихонько стали молиться. Затем Хади подложила свою руку под щечку и тут же забылась сладким сном. Клара еще некоторое время лежала, не в состоянии справиться с впечатлением сегодняшнего дня. Ей непривычно было лежать под звездным небом. Девочке казалось, что она находится среди звезд. Раньше она их не видела, потому что никогда не выходила из дома вечером. А шторы на окнах закрывались еще до того, как появлялись звездочки. Девочке казалось, что они подмигивают ей. Наконец ее глаза закрылись, и же во сне она продолжила видеть звезды, сияющие ей с неба. Глава 21. Жизнь у дедушки. Солнце поднялось над горами, протянув свои яркие лучи к избушке. Дедушка, как и обычно, стоял у двери, наблюдая, как утро вступает в свои права, пробуждая горы и долины. Легкие утренние облака плыли по голубому небу. Скалы, лес и холмы купались в золотых лучах солнца. Дядя Ан вернулся в хижину и тихонько стал подниматься по лестнице. Клара только что открыла глаза и удивленно смотрела на веселый солнечный луч, заглядывающий через окно. Он искрился и радостно прыгал вокруг ее кровати. Увидев спящую Хади и услышав приветливый голос дедушки, девочка вспомнила, где она находится. Дедушка спросил, как она спала и отдохнула ли. Клара ответила, что за всю ночь ни разу не проснулась и чувствует себя вполне хорошо. Дедушка довольно кивнул и стал помогать ей с утренними процедурами. С такой нежностью и пониманием, что казалось, его призванием было ничто иное, как ухаживать за больными детьми. Хади проснулась и очень удивилась, увидев Клару у дедушки на руках, уже одетую. Она вскочила и быстрой молнией привела себя в порядок. Сбежав с лестницы и выскочив на улицу, увидела, что здесь ее ждет еще один сюрприз. Дедушка, после того, как девочки ушли спать, вытащил из стены пару досок, чтобы коляска Клары свободно могла выезжать в дом. В этот момент он вывозил Клару на солнышко. Оставив девочку во дворе, он вошел в сарай, чтобы подоить коз. Хади подбежала к своей подруге. Свежий утренний ветерок ласково трепал щеки девочки, и каждый его порыв был наполнен приятным ароматом деревьев. Клара вдыхала чистый горный воздух полной грудью, незнакомо ей, но приятное чувство здоровья и удовлетворения разлилось по телу. Первой жизни она была в воздухе в такой ранний час и наслаждалась свежей утренней прохладой. Солнечные лучи еще не были жаркими, они мягко касались своим теплом ее рук.
1: «Ох, Хади, если бы я только могла здесь остаться с тобой навсегда!» – мечтательно проговорила она. «Теперь ты сама видишь, о чем я тебе говорила!» – ответила Хади. «Это самое лучшее место в мире!»
0: В этот момент из сарая показался дедушка. В руках он держал две чашки пенящегося парного молока. Одна предназначена для Клары, а другая для Хайди. «Это пойдет девчушке на пользу», — сказал он, одобрительно кивая Кларе. «Молоко от Белянки обязательно укрепит тебя. Оно хорошо для твоего здоровья, дитя, пей». Клара никогда раньше не пробовала козьего молока. В нерешительности она понюхала его и медленно понесла к губам. Но увидев, с каким удовольствием пьет Хади, последовала ее примеру. Молоко было сладковатым и действительно очень вкусным. «Завтра мы будем пить уже по две кружки», — сказал дедушка, довольным тем, что она выпила молоко до конца. Пришел Питер, и пока Хади здоровалась со своими подругами, дядя Ань позвал его в сторону. «Слушай внимательно, что я тебе скажу», — строго сказал он. «С сегодняшнего дня не препятствуй Белянке идти туда, куда она хочет. Она прекрасно знает, где найти самый лучший корм, и если ей захочется забраться повыше, иди за ней. Другим козам это тоже не повредит. Небольшая разминка будет и тебе только на пользу. Я хочу, чтобы у нее было молоко как можно вкуснее. Чего ты смотришь так, словно хочешь кого-то проглотить? Никто мешать тебе не будет, а теперь иди, помни, что я тебе сказал». Питер всегда беспрекословно слушался дедушкиных указаний. Он тут же повернулся и решительно зашагал прочь. Но по взгляду его можно было понять, что он что-то задумал. «Ты должна идти с ними!» — крикнул он девочке, все еще стоящей в окружении коз. «Потому что я должен ходить за Белянкой!»
1: «Я не могу пойти на пастбище, пока Клара будет со мной!» — ответила она. «Но дедушка обещал, что он когда-нибудь пойдет с нами вместе!»
0: Питер сжал кулаки и угрожающе помахал ими в сторону инвалидной коляски. Затем повернулся и быстро пошел вверх, пока не скрылся из виду. Мальчик боялся, что дедушка увидит, как он размахивает кулаками. Ему страшно было представить, что он подумает относительно этих угроз. Клара и Хади составили столько планов, что даже не могли сообразить, с чего же им начать. Хади предложила вначале написать бабушке письмо. Они обещали, что будут писать ей каждый день, так как бабушка волновалась, оставив внучку в горах. Если она каждый день будет получать от них весточку, то спокойно сможет оставаться в Рогации и приедет, если в этом будет необходимость.
1: «А мы обязательно должны письма писать в доме?» – с надеждой спросила Клара.
0: Она согласна была с предложением Хади, но ей не хотелось уходить в дом. Хади побежала в комнату и принесла письменные принадлежности, книгу и свой стул. Книжку и тетрадку она положила Кларе на колени, чтобы та могла писать, как на столе, а сама села на маленький стульчик возле лавки. Так они могли писать письма. После каждой строчки Клара останавливалась, чтобы посмотреть вокруг. Красота ее завораживала, и она не могла сосредоточиться. Ветерок утих или слегка прикасался к пихтовым деревьям, на что они отвечали шепотом. Маленькие крылатые насекомые исполняли свои замысленные танцы. Стояла тишина, лишь иногда нарушаемая пением птиц и шорох листьев. Время от времени издали доносился голос пастушка,
1: а горы вторили ему мягким эхом. Девочки не заметили, как наступил полдень. Дедушка снова подошел к ним с полными чашками молока. Он сказал, что Кларе нужно оставаться на воздухе, пока не исчезнет последний луч солнца. Поэтому обеденный стол он приготовил здесь же. Поев, Хади отвезла Клару под деревья. Сидя в тени, девочки рассказывали друг другу обо всем происшедшем с тех пор, как Хади уехала из Франкфурта. Девочки беззаботно болтали, смеялись, и чем громче становился их разговор, тем громче над ними пели птицы. Им, по всей вероятности, было приятно слышать детское веселье, и они тоже хотели принять в нем участие. В недоумении девочки посмотрели друг на друга, услышав бление возвращающихся коз. День прошел незаметно. Питер выглядел очень сердитым. «Спокойной ночи, Питер!» — крикнула Хади, заметив, что он не собирается подходить. «Спокойной ночи, Питер!» — повторила за ней Клара приветливым голосом. Мальчик не обратил на них никакого внимания и с недовольным видом пошел дальше. Когда Клара увидела, что дедушка повел белянку к сараю, ей захотелось свежего душистого молока. «Ты только подумай, Хади!» – проговорила Клара, удивляясь самой себе. «Насколько я себя помню, я всегда ела только потому, что это было нужно. И еда для меня имела вкус рыбьего жира. Я всегда мечтала, чтобы не было нужды ни есть, ни пить. А теперь не дождусь, когда дедушка принесет молока». «Да, я знаю, что это такое», — сказала Хади, вспомнив долгие дни во Франкфурте, когда, казалось, вся пища застревала у нее в горле. Когда дедушка принес им молоко, Клара выпила его быстрее Хади и попросила еще. Дедушка опять скрылся за дверью с пустыми чашками, а когда вернулся с наполненными, то принес еще и масло. После обеда он ходил к пастуху, где делали масло, и принес домой целый котелок. Теперь, намазав два ломтя душистого свежего хлеба, он протянул девочкам. Улыбаясь, он наблюдал, как Клара и Хади с аппетитом уплетали свой ужин. В этот вечер, когда Клара легла в постель, глаза ее мгновенно закрылись. Она уснула так же быстро, как и Хади. Последующие два дня прошли так же, а на третий их ждал сюрприз. Два крепких носильщика принесли кровати с высокими перинами и мягкими подушками, накрытыми красивыми покрывалами. У них было также и письмо от бабушки, где говорилось, что это подарки для Хади и Клары. Она просила, чтобы Хади в будущем всегда спала в настоящей кровати, и когда на зиму они будут с дедушкой спускаться в дерфи, она должна забрать одну кровать с собой, а вторую оставить в хижине. Она благодарила девочек за их подробные письма и просила продолжать писать каждый день. Ей приятно знать все, чем они занимаются. Дедушка поднялся на сеновал и отдвинул в сторону сена, затем с его помощью кровати были подняты наверх. Их поставили рядышком, чтобы девочки могли смотреть в окошко. Он знал, какое удовольствие они получают от мерцания звезд и лучей солнца, заглядывающих в него. Бабушка радовалась ежедневным новостям, поступавшим от девочек. Клара с каждым днем все больше наслаждалась жизнью и не могла найти достаточно слов, чтобы описать всю доброту и ласку, проявленную к ней со стороны дедушки. Она рассказывала о Хади, большой выдумщице на всякие развлечения. Каждое утро Клара радовалась тому, что она все еще здесь, в горах. Успокоенно бабушка решила отложить свое посещение, потому что крутой подъем был для нее все же утомительным. Дедушка питал особую нежность больной девочки и каждый день придумал что-нибудь новое, чтобы могло ускорить ее выздоровление. Ежедневно он ходил в горы, поднимаясь каждым днем все выше и выше, и возвращался с охапкой разнообразных растений. От них воздух наполнялся ароматом гвоздики, тимьяна и других трав. Он развешивал их пучками в сарае, и козы подпрыгивали, чтобы ухватить их. Они прекрасно знали этот запах, но дедушка собирал травы для белянки, чтобы она давала более вкусное молоко. Вот уже 3 недели Клара провела в горах. Иногда дедушка держал ее на руках, предлагал: «Не хотела бы ты попробовать постоять на ногах минутку-другую?»
0: Стараясь ему угодить, Клара пыталась, но как только ее ноги касались земли, тут же прижималась к нему, скрикивая от боли. Однако с каждым днем он старался продержать ее немного дольше. Много лет уже не было в горах такого замечательного лета, как в этом году. Дни были безоблачными, на небе село ясное солнышко. Цветы щедро дарили аромат, и повсюду можно было наслаждаться разноцветными полянками. С наступлением вечера горные вершины становились малиновые. Затем солнце скрывалось в золотом пламени. Хайди не уставала рассказывать Кларе обо всем этом, потому что только поднявшись еще выше, можно было видеть прелесть заходящего солнца. Однажды, сидя под пихтовым деревьям, Хайди в очередной раз рассказывал Кларе о чудесной картине заходящего солнца. Как вдруг ее овладело невыносимое желание увидеть все это еще раз. Она вскочила и побежала к дедушке, который в это время был в сарае.
1: «Дедушка, не пойдешь ли ты с нами завтра на пастбище? Там сейчас так красиво!»
0: «Хорошо», — ответил он, — «но если я пойду, то девчушка должна для меня тоже сделать что-то приятное. Она должна изо всех сил постараться встать на ноги». С этой новостью Хади

0: Как и обычно, дедушка рано утром вышел за дверь, чтобы посмотреть, что обещал наступающий день. Над остроконечными вершинами развивала заря. Легкий ветерок, играя, покачался на ветках старых пихт и побежал дальше. Скоро должно показаться солнышко. Старик наблюдал, как с наступлением дня зеленые пригорки постепенно становились все ярче, а сизая дымка торопливо убегала с долины. Наконец, розовый свет залил каждую ложбинку, и солнышко, поднявшись с неба, осветило все вокруг. Дедушка, готовясь к предстоящему путешествию, выкатил кресло из сарая. Войдя в дом, он позвал девочек и рассказал им, какой сегодня чудесный восход. Появился Питер. Он дошел до крайней степени злости и горечи, и безо всякой на то причины размахивал кнутом. Вот уже несколько недель Хади не было с ним на пастбище. Каждый раз, когда он приходил, больная девочка сидела в своей инвалидной коляске, и Хади занималась с ней. То же было и вечером. И вот сегодня она идет в горы, но опять-таки вместе со своей подругой, и опять будет как привязана сидеть возле нее. Эти мысли вызывали у Питера дурное настроение. Возле дома стояла коляска на высоких колесах. Питеру показалось, что она слишком гордая и надменная. Мальчик сверкнул на нее глазами, как на своего врага. Он оглянулся вокруг, но никто его не видел. Он прыгнул вперед, как дикий зверек, схватил коляску и со злостью толкнул ее вниз. Она быстро покатилась и через мгновение скрылась из виду. Питер бросился в горы. Спрятавшись за большим кустом чермухи, Питер хорошо видел все, что происходило внизу. Коляска мчалась быстрее и быстрее, затем несколько раз перевернувшись, рассыпалась на части. Подножка, подлокотники, куски сиденья летели в разные стороны. Питер охватил такой восторг, что он подпрыгнул от радости, громко засмеялся и захлопал в ладошки. Как безумный, мальчик бегал кругами, перепрыгивал через кусты и снова хохотал. «Враг был сражен навсегда! Теперь подруга Хади вернется домой, так как не сможет больше передвигаться. А Хади будет ходить на пастбище, как и прежде. Таким образом, все станет на свои места». Но Питер не подумал, что тайное всегда становится явным, и за плохие поступки обязательно придется расплачиваться. Хади в припрыжку выбежала из избушки. За ней шел дедушка, неся на руках Клару. Дверь сарая была широко открыта. Хади заглядывала в каждый уголок, не понимая, что могло случиться с коляской. В дверях показался дедушка. «Что случилось, Хади? Ты куда-то увезла коляску?»
1: «Я ее везде искала, дедушка! Ты сказал, что она стоит во дворе!»
0: И она снова обвела глазами каждый угол. В этот момент неожиданный порыв ветра рванул двери сарая и стукнул их об стену.
1: «Наверное, это ветер, дедушка!»
0: — воскликнула Хади, и в глазах ее появилась тревога.
1: «Ох, если он сдул коляску, и она поехала до самой дерфи, то придется далеко за ней идти, чтобы вернуть!»
0: «Если она покатилась до дерфи, то вернуть ее уже не получится, потому что она разлетелась на кусочки!» Проговорил дедушка и пошел за угол, чтобы посмотреть вниз. «Но интересная вещь произошла», — добавил он, размышляя над случившимся. «Ведь коляску нужно было повернуть за угол, прежде чем покатиться вниз».
1: «Ах, какая жалость!» — в отчаянии заплакала Клара. «Мы теперь не сможем пойти в горы сегодня, а даже ни в какой другой день. Теперь мне придется вернуться домой. Ах, как жалко, как жалко!»
0: Но Хади посмотрела на дедушку со своинственной ей уверенностью.
1: «Дедушка, ты сможешь что-нибудь придумать, правда же? И Кларе не придется возвращаться домой!»
0: «Что ж, сейчас мы пойдем в горы, как уже и договорились, а потом посмотрим, что можно придумать», — ответил он. Девочки приняли его слова с восторгом. Дедушка вошел в комнату, набрал целую охапку шалей и, расстелив их на солнечной пригорке, посадил на них Клару. Затем он принес девочкам молока и вывел из сарая коз. «Интересно, почему до сих пор нет Питера?» – подумал про себя старик, вспоминая, что сегодня не слышно было свистка. После того, как они поели, дедушка взял Клару на одну руку, а шали в другую и сказал: «А теперь пошли, козы пойдут с нами».
1: Харри забыл тревогу, обняв коз за шеи. Когда они дошли до пастбища, то удивились, увидев, что остальные козы уже пасутся. Питер лежал, растянувшись на мягкой траве.
0: «В следующий раз я научу тебя, как проходить мимо, лентяй! Что ты этим хочешь сказать?» – строго спросил дедушка.
1: Питер, узнав его голос, пулей подскочил с травы.
2: «Все еще спали!» – ответил он.
0: «Не видал ли ты коляску?» – спросил дедушка. «Какую коляску?» – мрачно ответил вопросом на вопрос Питер.
1: Дедушка ничего не сказал. Он расселил Шалли на солнечной полянке и посадил Клару, спросил, удобно ли ей.
2: «Так же удобно, как и в моей коляске», — ответила она, благодаря его. «Здесь такое красивое местечко! Ой, Хади, как замечательно, как чудесно!» — восклицала девушка с восторгом, оглядываясь вокруг.
1: Дедушка собрался уходить.
0: «Им хорошо будет вместе», — подумал он про себя. А когда наступит обед, Хади сбегает и принесет сумку. Я ей положил ложбинки в тени. Питер принесет им молока, сколько они захотят. Но Хади должна будет проследить, чтобы это было молоко от Белянки. А вечером я приду за ними.
1: На темно-голубом небе не видно было ни облачка, и огромная птица бесшумно парила в вышине. Шаловливый горный ветерок обежал все закоулки, дохнул свежестью на сидевших на солнечном пригорке девочек. Он, как озорный мальчишка, неожиданно взлохматил их волосы и тут же отбежал в сторону, чтобы продолжить свои проказы. Время от времени к девочкам подходили козочки и ложились рядом с ними. Чаще всех приходила снежинка. Она доверчиво клала свою головку Хади на колени и уходила только лишь потому, что приходила другая и пригоняла ее, требуя внимания к себе. Клара познакомилась с ними и никогда не ошибалась, называя их. Каждая козочка имела свой, не похожий на других, характер. Прошло уже несколько часов. Хади хотелось пойти на свою любимую полянку и сравнить, так же ли там хорошо, как было в прошлом году. Клара с грустью подумала, что она не может пойти вместе с ней, но желание ходить становилось все сильнее и сильнее, и девочка уже не в состоянии была ему противостоять.
2: «Клара, ты не боишься?» – смущенно проговорила Хади. «Если я оставлю тебя на несколько минут, я быстренько сбегаю туда и сразу же обратно. Мне очень хочется посмотреть, как выглядит сейчас полянка. Ох, подожди!»
1: Неожиданно Хади прошла новая идея. Она сорвала пучок листьев, затем отняла снежинку и привела ее к Кларе.
2: «Вот так, ты не будешь скучать одна!» – сказала она, подталкивая козочку, чтобы она легла рядом с девочкой.
1: Снежинка послушно улеглась. Хади бросила листья Кларе на колени и убежала, а Клара протянула снежинке листочек. Козочка вначале обнюхала свою новую подругу, а затем неторопливо принялась жевать угощение. Клара с удивлением почувствовала наслаждение одиночеством среди этих величественных гор. Возле нее лежало животное, доверчиво глядя ей в глаза и надеясь на ее защиту. В груди девочки вдруг проснулось страстное желание быть свободной, независимой ни от кого и способной помогать другим. В голове стали мелькать до сих пор незнакомые мысли. Внезапная радость охватила все ее существо. Она крепко обняла животное за шею и воскликнула.
2: «Ох, Снежинка, как тут чудесно! Если бы только я навсегда могла остаться здесь, вместе с тобой!»
1: В это время Хади добежал до своей полянки. Увидев ее, она не смогла удержаться от радостных возгласов. Перед ней расстилалось золотое поле лютиков, а над ними возвышались небоголубые колокольчики. Над пригорком распространялся чудесный аромат. Этот запах исходил от маленьких коричневатых цветочков, затерявшихся между высокими стеблей. Хади вдыхала душистый воздух. Неожиданно она повернулась и бросилась к Кларе.
2: «Ох, ты должна пойти!» – кричала она на ходу. «Там намного красивее, чем ты можешь вообразить, а вечером этой красоты уже не будет. Я думаю, что смогу отнести тебя туда. Давай попробуем!»
1: Клара посмотрела на нее и покачала головой.
2: «Ты что, Хади? Как ты такое могла подумать? Ведь ты же меньше меня! Ах, если бы я только могла ходить!» Хайди оглянулась, как будто что-то ища. Питер наблюдал за суетой Хайди. Уже несколько часов он сидел на том же месте, размышляя о содеянном. Он разбил коляску, чтобы девочка не смогла передвигаться и уехала домой. Но она появилась здесь, прямо у него под носом, и рядом с ней опять Хайди. Хайди посмотрел на него и крикнула повелительным тоном. «Питер, иди сюда!»
3: «А я не хочу идти!» – резко ответил он.
2: «Но ты должен! Я не смогу сделать это одна! Ты должен мне помочь! Иди сюда скорее!» Нетерпеливо проговорила она.
3: «Я ничего делать не собираюсь!»
2: Хайди побежала к нему, глаза ее сердито горели.
3: «Если ты сейчас же не поможешь, то я сделаю что-то, что тебе не понравится, вот увидишь!»
2: Эти слова насторожили Питера. Он сделал зло и хотел это скрыть, хотя до сих пор чувствовал себя спокойно. Но Хайди вдруг заговорила так, словно знает обо всем происшедшем, и обязательно расскажет дедушке. Рассудив таким образом, мальчик встревожился. Он быстро встал и направился к Хайди.
3: «Я иду, а ты не сделаешь того, что обещала!»
2: Питер вдруг стал таким послушным, что Хайди стало его жалко, и она поспешила его успокоить.
3: «Нет, нет, конечно же нет! Пошли со мной, и не бойся в том, что я хочу сделать, нет ничего страшного!»
2: Когда они подошли к Кларе, Хайди рассказал о своем плане. Питер должен был взять девочку под одну руку, а она под другую, и вместе они отнесут ее на полянку. Но на деле выполнить это оказалось достаточно сложно, так как Клара не могла стоять, а Хайди была слишком маленьким, чтобы Клара могла на нее опереться.
3: «Ты должна крепко держаться за мою шею, а другой рукой возьми Питера под руку и опирайся на него, тогда мы сможем тебя нести!»
2: Клара взяла его под руку, но он держал свою руку прямо.
3: «Так не пойдет, Питер!» – авторитетно заявила Хайди. «Ты должен загнуть свою руку, а Клара ободпреться. И смотри, ни за что не убирай свою руку, тогда я уверена, мы сможем ее донести!»
2: Питер послушно все исполнил, но у них опять ничего не вышло. Клара была нелегкой, а ее друзья не слишком крепкими, да и ростом они слишком отличались – поэтому опора была неравномерной. Клара пыталась опереться на ноги, но каждый раз быстро поджимала их под себя.
3: «Поставь ноги твердо», – посоветовала Хайди. «Я уверена, что боль не будет долго длиться».
2: «Правда?» – нерешительно спросила она, но последовала совету подруги. Она встала на ноги, немного постояла, а потом сделала шаг. При этом девочка вскрикнула, но сделала еще один шаг. Желание ходить было сильнее боли.
3: «Пробуй еще!»
2: – одобрительно сказала Хайди. И Клара продолжала медленно переставлять ноги, пока наконец радостно закричала.
3: «Я могу ходить, Хайди! Смотри, смотри! Я могу делать шаги!»
2: Хайди закричала в ответ с еще большим восторгом.
3: «Неужели ты в самом деле можешь делать шаги? Неужели это правда? Ты можешь сама ходить? Ох, если бы только дедушка был здесь!»
2: И она улыбалась, продолжая восклицать.
3: «Ты можешь теперь ходить! Клара, ты можешь ходить!»
2: Клара крепко опиралась на своих помощников, но с каждым шагом чувствовала себя более уверенно. Хайди была вне себя от радости.
3: «Теперь мы сможем приходить сюда каждый день и забираться, куда нам вздумается! И теперь ты будешь ходить всю свою жизнь, как и я! Ты станешь сильной и здоровой! Это самое великое счастье!»
2: Клара согласилась с этим. Не было больше радости для нее, как только быть здоровой и ходить так, как ходят все люди. Она не должна теперь лежать день за днем в своей инвалидной коляске. Не спеша, дети подошли к кустам голубых колокольчиков, между которыми проглядывали пятна теплой, согретой солнышком земли. Клара попросила:
3: «Можно посидеть здесь?»
2: Дети расположились на цветочной полянке. Впервые в жизни Клара сидела на траве. Вокруг нее на тоненьких ножках стояли голубые колокольчики, раскачивая своими головками. За ними росли желтые лютики, красные цветы, коричневые и, наконец, душистый горошек. Все было необыкновенно красивым. Хайди не могла понять, почему ей хочется кричать от охватившегося ее счастья. Потом она поняла, что это от того, что Клара начала ходить. Питер лежал среди цветов без движения, не произнося ни слова. Он спал. Со скал пробежал свежий шаловливый ветерок и прошелестел в кустах, что-то шепнул им по секрету. Хади время от времени вскакивала, чтобы пробежаться. Куда бы девочка ни направилась, цветы там были еще гуще. И ей не терпелось бежать на каждый пригорок, чтобы насладиться их видом и ароматом. Так незаметно прошло время. Было далеко за полдень, когда стадо коз медленно направились к полянке, где расположились дети. По всей вероятности, они пришли сюда в поисках своих друзей, оставивших их без присмотра. Питер проснулся, протирая глаза. Ему снилась инвалидная коляска с красной подушкой, совершенно невредимая. Она стояла перед дедушкиным домом. Питер охватил ужас, ведь даже во сне его последовала эта несчастная коляска. Когда дети вернулись, на свое прежнее место Хади принесла сумку с обедом. Когда она угрожала Питеру, то имела в виду обед. Она видела, как дедушка положил в сумку множество лакомств и с удовольствием думала о том, что Питер получит большую их часть. И когда он отказался ей помочь, то она пыталась дать ему понять, что на обед он вкусненького не получит. Но несчастная совесть Питера истолковала ее слова по-своему. Хади вытащила продукты из сумки и разделила их на три части. Каждая часть получилась достаточно большой. Она подумала, у нас много останется, и он сможет получить добавку. Раздав обед, Хади взяла свою часть и села рядом с Кларой. Дети ели с большим аппетитом. Как Хади и предполагала, Питеру досталось еще и то, что не смогли съесть девочки. Питер доел все, но казалось, чего-то не хватало для полного удовлетворения. Каждый кусок словно застревал у него в горле.

левой рукой, протянул правую, предлагая ей опираться на нее. Затем он попросил ее немного пройти. И девочка с успехом проделала несколько шагов, на этот раз уже не так боясь. Она чувствовала, что держат ее сильные руки. Хади радостно прыгала вокруг. Затем дедушка бережно взял Клару на руки и сказал: «На этот раз достаточно, и нам пора уже быть дома». И он понес свою драгоценную ношу по извилистой горной тропинке. Девочке необходим был отдых после всех переживаний и усилий. В этот вечер, подходя к Дерфи, Питер увидел большую толпу людей, разглядывающих что-то на земле. Мальчику тоже захотелось посмотреть, что же там такое. Расталкивая людей, он протиснулся вперед, и тут он увидел, что на траве валялись остатки коляски. «Я видел, как носильщики несли ее наверх. Я как раз был тут», — сказал пекарь. «Готов поспорить, что такая коляска стоит немало денег. Да и найти ее можно только где-нибудь во Франкфурте. Не представляю, как могло случиться такое несчастье». «Дядя Арм говорит, что, возможно, ветер сдул ее», — заметила одна женщина, не в силах оторвать глаз от красного сиденья. «Это бы ничего, если это работа ветра», — продолжал пекарь. «А то я не представляю последующую расплату. Нет сомнения, что господин из Франкфурта, узнав об этом, будет тщательно расследовать, пока не доберется до истины. Хорошо, что меня никто не видел в горах. Вот уже почти 2 года. Ведь подозрение может упасть на любого, кого заметили в горах в это время». Множество мнений высказывалось жителям деревни, но для Питера было достаточно. Незаметно выбравшись из толпы, мальчик припустил домой со всех ног, словно за ним кто-то гнался. Слова пекаря наполнили его страхом и ужасом. Теперь он был совершенно уверен, что скоро появится следователь и начнет расспрашивать про инвалидную коляску. «Его обязательно свяжут и повезут во Франкфурт, а там посадят в тюрьму!» Вся картина четко стояла перед ним и приводила в ужас. Совершенно расстроенный Питер пришел домой. Ни на один вопрос он не отвечал, от ужина также отказался. Забравши свою постель и укрывшись с головой одеялом, мальчик стонал. «Питер, наверное, опять объелся щавеля, и у него болит живот. Послушай, как он стонет», — сказала Бригитта. «Давай ему с собой немножко больше хлеба», — ответила бабушка с сочувствием. «Дай ему завтра немного моего». В этот вечер, лежа в постели и глядя на звезды, Хади сказала: «Я не перестаю думать о том, как чудесно, что Бог не дает нам того, что мы просим, даже если мы молимся, если Он знает, что по-другому для нас будет лучше. Ты когда-нибудь переживала подобное?» «Почему ты говоришь об этом сегодня?» – спросила Клара. «Потому что я молилась, когда была во Франкфурте, чтобы мне позволили уехать домой. И только потому, что этого не случилось, я думала, что Бог забыл обо мне. А теперь посмотри, если бы я приехала домой сразу, как хотела, то ты бы не оказалась здесь и никогда бы не поправилась». Клара тоже задумалась. «Ну, Хайди», — неуверенно начала она, — «в таком случае мы не должны вообще ни о чем молиться, потому что у Бога всегда для нас есть что-то лучшее, о чем мы знаем или даже мечтаем». «Нет, ты не должна так думать, Клара», — жаром возразила Хади. «Мы должны молиться, чтобы Бог знал, что мы не забыли, что все происходит от Него. Если мы забудем Бога, тогда Он позволит нам идти своим путем, и мы обязательно попадем в неприятности. Так мне бабушка говорила. И если мы не получаем то, о чем просим, то мы не должны думать, что Бог не слышит. Мы должны обязательно продолжать молиться и говорить: «Я уверена, мой дорогой Господь, что ты знаешь лучше, что мне нужно, поэтому я не буду расстраиваться. Я знаю, что ты обязательно все сделаешь идеально». «Откуда ты все это знаешь?» – спросила Клара. «Вначале мне бабушка все это рассказала, и потом, когда все случилось так, как она сказала, я убедилась в этом сама. Знаешь, Клара, я думаю», продолжала Хади, садясь в кровати, «мы обязательно должны поблагодарить Бога за то, что ты смогла сегодня ходить». «Да, Хади, я думаю, ты права. Спасибо, что напомнила мне. От радости я даже забыла помолиться».

Девочки склонились в молитве, и каждая из них по-своему от своего сердца благодарили Господа за благословение, которое он послал Кларе. На следующее утро дедушка посоветовал девочкам написать бабушке и пригласить ее в гости, сказав, что у них есть для нее сюрприз. Но у девочек был другой план. Сначала Клара должна научиться хорошо ходить, но бабушка не должна ничего об этом знать. Они спросили дедушку, сколько на это понадобится времени, и когда он назвал неделю, они тут же сели и написали бабушке приглашение приехать, ни слова не упомянув о том, что ее здесь ожидает. Последующие дни были самыми счастливыми. Каждое утро Клара просыпалась с радостными возгласами. «Я здорова! Я здорова! Я не должна больше передвигаться в коляске! Я могу ходить, как и все люди!» Потом она вставала и начинала ходить, и с каждым днем ей это давалось все легче, и девочка проходила уже достаточно большие расстояния. Ходьба вызывала у нее хороший аппетит, и дедушка радовался, видя, как крепнет и здоровеет девочка. Теперь он приносил кувшин с молоком и наполнял ее чашку снова и снова. Прошла еще одна неделя, и наступил день, когда бабушка должна была снова приехать к ним.

Короткие рассказы для детей. История 323. Корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею. 6 глава, 10 стих. В одной русской пословице говорится про тех, которые любят подслушивать. Ему поза дверью лоб набили. Фрау Краузе везде подслушивала. Везде, где что-то можно было услышать, она стояла, навострив уши. В одной полуразвалившейся избушке у подножия горы жил вдовец с двумя детьми. Он работал каменотесом. Работа была очень тяжелой. Фрау Краузе знала, что днем он на работе. Она проскользнула в коридор и прильнула к двери. Ее интересовало, о чем говорят дети в доме. На улице бушевала непогода. Хижина жалобно скрипела под натиском ураганного ветра. Поэтому фрау Краузе нужно было совсем прижать ухо к двери, чтобы разобрать слова. «Я так хочу есть!» – жаловался один из них. «У меня от голода живот болит. У меня тоже в желудке горит от голода». Я думал найти на кухне хоть пару картофелин, но ничего не нашел. Если бы на улице не было такой метели, можно было бы пойти к фрау Краузе. Она богатая. Может, у нее найдется краюшка хлеба для нас? Ну да, фрау Краузе любит деньги больше всего на свете. Она быстрее помрет, чем что-то даст. «Ты думаешь? А зачем же она каждое воскресенье ходит в церковь?» «Ну, этого я тоже не знаю. Помолимся лучше, чтобы Бог нам помог». Дети начали молиться. А жадная фрау Краузе стояла во время молитвы у двери и дрожала от холода. «Господи, мы приходим к Тебе с нашей нуждой, помоги нам». «Хлеб насущный, дай нам на сей день!» — молился младший из детей. В комнате стало тихо-тихо, как будто дети ожидали хлеб. Скупая женщина быстро побежала домой, взяла из кладовки буханку хлеба и опять неслышно проскользнула к двери. Она осторожно открыла ее и бросила хлеб в комнату. Голодные дети закричали от радости. «Ура! Господь услышал нас! Он послал нам с неба булку хлеба. С сегодняшнего дня я еще больше буду надеяться на Него. И я хочу любить Отца Небесного еще больше и молиться за всех голодных детей, чтобы Он и им послал хлеба», — сказал другой ребенок. С этого часа фрау Краузе стала настоящей благодетельницей. Всегда, если она слышала о нужде в семьях односельчан, она спешила на помощь и помогала всем, чем могла. Давайте помолимся, чтобы Господь послал нам много любви к окружающим нас людям, чтобы из-за жадности нам не потерять жизни вечной.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «12 апостолов». У Иисуса было много учеников. Все, любившие Его слушать, и все Ему преданные люди назывались Его учениками. Но не все эти люди были постоянно с Иисусом. Господь пожелал всегда иметь при себе 12 учеников, чтобы постоянно поучать их. Сам Иисус выбрал их. Перед их избранием Он провел всю ночь в молитве к Отцу Своему. Всю ночь оставался Он один. На рассвете Он позвал на гору учеников Своих. Когда они пришли, Он избрал из них 12, которые наименовал апостолами. Слово «апостол» значит «посланный». Они должны были всегда быть с Ним, пока Он их не пошлет на проповедь. Вот имена их. Андрей и брат его Симон. У Симона было еще одно имя Петр, что значит камень. Имя это ему дал Иисус. Андрей и Симон были рыболовы. Далее были два других брата, Иаков и Иоанн, сыновья Завидеевы. Они также были рыбаками и занимались рыболовством вместе с Симоном и Андреем. Были еще два брата, Иаков и Иуда. Впоследствии они написали два письма, которые вы найдете в Библии, и которые называются посланиями апостолов Иакова и Иуды. Остальные шесть апостолов не были братьями один другому. Один из апостолов был Матфей, которого звали также Левием. Однажды, когда он сидел близ озера, собирая с прохожих пошлины, он услышал около себя голос Иисуса: «Следуй за мною!» Он, оставив все, последовал за Иисусом. Теперь и он был избран в апостолы. Гораздо позднее он написал историю земной жизни Иисуса, называемую Евангелием от Матфея. Фома был также избран в апостолы. Когда впоследствии Господь Иисус умер, затем воскрес, Фома долго не мог этому поверить. Филипп, девятый апостол, однажды также сомневался, что Иисус может накормить множество народа 5 хлебами. Был еще апостол Варфоломей. Его звали также Нафанаил. Его видел Иисус однажды молящимся под смоковницей. Он был другом Филиппа. 11 апостола звали Симон, так же, как и Петра, брата Андрея. Но этого Симона звали еще Кананитом, потому что он происходил из города Каны, где Иисус превратил воду в вино. 12 апостола звали Иудой Искариотом, который впоследствии изменил Иисусу и предал его врагам. Вот имена 12 апостолов и краткая их характеристика. Симон Петр и Андрей – братья рыболовы. Иаков и Иоанн – братья и рыболовы. Иаков и Иуда – братья, написали два послания. Матфей – мытарь или сборщик податей. Фома – медлительный, чтобы верить. Филипп – приведший Господу Нафанаила. Варфоломей или Нафанаил, которого Иисус видел под смоковницей. Симон Кананит, родом из Каны Галилейской. И Иуда Искариот, изменник или предатель. С этими 12 апостолами Иисус сошел с горы и стал на ровном месте и исцелил множество больных, пришедших к Нему со всех сторон, с просьбой умилосердиться над ними и исцелить их. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопрос, на который вы можете ответить и присылать нам ваши ответы, и мы вышлем вам приз. Итак, наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Много ли было учеников у Иисуса? Второй вопрос. Кто такие апостолы? Третий вопрос.
Сколько было апостолов у Иисуса? И четвертый вопрос. Перечисли все имена апостолов. Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 23. До свидания. До встречи. Рано утром Питер принес письмо. В нем фрау Сесмунд сообщала о том, что собирается приехать. Дедушка с любовью смотрел на свежие личико детей и не мог удержаться от довольной улыбки. Глядя, как Питер испуганно оглядывается, словно его кто-то преследует, Хайди спросила дедушку. «Почему Питер ведет себя как турок, когда за ним кто-нибудь гонится с палкой? Он постоянно оборачивается, всего пугается».
1: «Возможно, он чувствует палку, которую заслужил», — ответил дедушка.
0: Не задерживаясь у дома дяди Альм, мальчик поспешил на пастбище. Мимо первой полянки Питер пробежал без остановки. Оказавшись на расстоянии, где его никто уже не мог видеть, мальчик остановился и подозрительно оглянулся. Он ожидал, что из-за любого куста мог выскочить следователь из Франкфурта и привлечь его к ответственности за разбитую коляску. Чем дольше он об этом думал, тем больше ужас им овладевал. Он не находил ни на секунду покоя. Хайди завязывала ленточки шляпки, чтобы фрау Сесман, когда приедет, нашла все в безупречном порядке. Клара с удивлением наблюдала за подругой. Утро быстро промчалось, и бабушка теперь могла появиться в любое мгновение. Девочки надели нарядные платья и сидели на лавочке, готовые к встрече. Дедушка тоже присоединился к ним. Он принес целую охапку голубых цветов, которые нарвал в это утро в горах. Девочки восклицали от восторга, глядя, как переливаются цветы с капельками росы на лепестках, отражая утреннее солнце. Хайди время от времени вскакивала с места, чтобы посмотреть, не показалась ли вдали бабушка. Наконец они увидели медленно поднимающуюся по тропинке процессию. Первым шел проводник, за ним белая лошадь, на которой сидела фрау Сесман. А замыкал шествие носильщик с огромным узлом на спине. Она не решилась подняться в горы без своих шалей, накидок и подстилок. Процессия постепенно приближалась. Когда они подошли, бабушка, увидев девочек, сидящих рядом, спустилась с лошади и удивилась.
2: «Что это такое? Почему ты не лежишь в своей коляске, Клара? О чем ты только думаешь?»
0: Но не успев приблизиться к детям, она изумленно всплеснула руками, а затем опять запричитала.
2: «Неужели это ты, милое дитя? Какие круглые и розовые стали щечки! Я просто не узнаю тебя!»
0: Бабушка направилась, чтобы обнять внучку. В это время Хайди встала, и Клара, опершись о ее плечо, пошла. Девочка шла медленно, но уверенно. Бабушка не на шутку удивилась и даже подумала, что это опять проделки Хайди. Но нет, Клара шла сама. Она шла прямо и твердо. Девочки приблизились к бабушке. Лица их сияли. Плача и смеясь одновременно, бабушка бросилась вперед и, обняв вначале Клару, а потом Хайди, затем опять Клару. От радости она не могла выговорить ни слова. Неожиданно ее взгляд упал на дедушку, стоящего возле лавки и наблюдающего за ними. Фрау Сесман взяла Клару за руку и с невыразимым восторгом на лице пошла к дедушку. «Да, Клара на самом деле могла ходить!» Отпустив девочку, она пожала большую мозолистую руку дедушки.
2: «Мой дорогой, мой милый дядя Альм, как мы премного благодарны вам! Это все ваша работа, это ваша любовь и забота, это Божья любовь и горный воздух!»
0: Перебил он ее.
2: «Да, и не забудьте прекрасное молоко, что я пила!» Добавила Клара. «Бабушка, ты не представляешь, какое количество молока я выпила и какое оно вкусное!»
1: «Я могу это предположить по твоим щекам, дитя!» — ответила она. «Я в самом деле не узнала бы тебя! Ты стала крепкой и здоровой и даже подросла! Я никогда не надеялась увидеть тебя такой! Нет, я глаз не могу тебя оторвать! Просто не верится!»
2: «Но теперь я должна дать телеграмму сыну, чтобы он немедленно приехал сюда!» «Я не напишу ему зачем. Это будет самое великое счастье, которое он когда-либо переживал».
1: «Дорогой мой дядя Альм, как бы мне послать телеграмму? Вы же отпустили мужчин?»
0: «Они ушли», — ответил он. «Но если вы торопитесь, я могу послать Питера, и он отнесет телеграмму на почту».
1: Дедушка отошел в сторону и издал такой пронзительный свист, что разбудил эхо в ущельях гор. Прошло всего несколько минут, и на его зов прибежал Питер. Мальчик прекрасно знал дедушкин свист. Бледный как стенка, он был уверен, что дедушка позвал его для того, чтобы отдать в руку правосудие. Но он вручил ему исписанную бумажку и приказал отнести ее немедленно на почту в Дерфи. Дедушка просил сказать, что заплатит позже, так как лучше было не возлагать на Питера слишком большую ответственность. С листком в руках Питер стал спускаться вниз, почувствовав себя немного спокойнее. А наверху все собрались за столом. Бабушка внимательно слушала, а девочки наперебой рассказывали обо всем, что произошло за время пребывания Клары в горах. Как вначале дедушка убеждал ее немножко постоять, постепенно увеличивая это время. Рассказали они и об экскурсии в горы, и как коляска укатилась вниз, о сильном желании Клары увидеть цветы, который застал ее встать на ноги. Так постепенно один рассказ переходил в другой. Иногда бабушка перерывала повествование, уточняя некоторые детали, и восклицала: «Совсем не верится! Я не могу поверить, что все это не сон! А мы на самом деле не спим и действительно сидим за столом в горах! Неужели это круглолицая здоровенькая девочка, моя болезная Клара?» Клара и Хайди были в восторге от сюрприза, который с таким старанием приготовили бабушки. В это время господин Сесман закончил свои дела в Париже, также приготовил сюрприз. Не сказав никому ни слова, он утром сел в поезд и отправился в путь, потому что очень сильно захотел увидеть свою маленькую дочь, с которой он был в разлуке все лето. Господин Сесман прибыл в Рогатс через несколько часов после того, как уехала его мать. Узнав, что она направилась к дяде Альму, он тут же нанял лошадей и поехал в Дерфи. Теперь ему оставалось подняться в горы. Тропинку ему описывали множество раз, и поэтому сомнений не было, он на верном пути. Вдруг он увидел, что тропинка разошлась на две, идущие в разные стороны, и он остановился в сомнении. Господин Сесман решительно оглянулся. Хорошо бы кого-нибудь встретить, чтобы спросить, правильно ли он идет. Но не видно было ни души. Временами ветер что-то свистел в вышине. Насекомые тоненько пищали. В воздухе разливались песенки беззаботных птичек, спрятавшись в ветвях деревьев. Господин Сесман стоял, с наслаждением подставляя свое разгоряченное лицо свежему альпийскому ветерку. Вдруг он увидел, что кто-то спустился с горы. Это был Питер с телеграммой в руке. Он бежал, перескакивая через скалистые уступы, не придвиживая тропинки. Как только странник увидел мальчика, он окликнул его. Медленно и робко Питер пошел к нему, двигаясь как-то странно, боком. «Быстрее, парень!» — крикнул господин Сесман. И когда Питер приблизился, спросил: «Скажи мне, это ли тропинка ведет к избушке дяди Ань, у которой живет маленькая девочка по имени Хайди? У него еще гости из Франкфурта!» В ответ послышался тихий стон. Питер быстро повернулся и бросился бежать вниз. Он так спешил, что не удержался и несколько раз перекувыркнулся через голову, а потом летел уже как попало, как когда-то коляска. Однако спуск оказался достаточно удачным. Кроме синяков и ссадин, других повреждений Питер не получил. Телеграмма пострадала больше всех. Она разорвалась на кусочки и разлетелась по ветру. «Удивительно, какие робкие жители в этих горах!» – подумал господин Сесман. Теперь Питер нисколько не сомневался, что это следователь из Франкфурта. Минуты две мальчик приходил в себя, обдумывая свое положение. «Ну вот, еще один прилетел весь избитый!» – прозвучал голос рядом с Питером. «Что же завтра еще ветер принесет?» Это был пекарь. Он стоял рядом и смеялся. В мгновение ока Питер оказался на ногах. Не оглядываясь, что есть духу, он побежал вверх. Ему захотелось поскорее попасть домой и зарыться с головой под одеяло. Для него это было единственное безопасное место. Но в горах остались козы, и дедушка строго предупредил, чтобы мальчик немедленно возвращался обратно. Питер ни под каким предлогом не согласился бы ослушаться дедушку. Бедному мальчику ничего не оставалось делать, как только вернуться, и он, хромая, побрел на пастбище. Через некоторое время после встречи с Питером господин Сесман увидел пастущую избушку, которую ему описывали. Значит, он находится на верном пути. Он продолжил подъем. Наконец, порядком утомившись, он увидел дедушкин домик. Господин Сесман обрадовался, что его путешествие подошло к концу, и через несколько минут он будет держать в объятии свою маленькую дочурку. Как она обрадуется его сюрпризу! Но девочки заметили его раньше и с нетерпением ожидали, когда он подойдет. Как только он приблизился к домику, к нему навстречу вышли две фигурки. Одна из них – высокая девочка с темными волосами и розовыми щечками. Опиралась на руку Хади, светившейся от радости. Господин Сесман остановился, не сводя глаз с девочек, и вдруг слезы покатились по его щекам. Какая картина воспоминаний предстала пред его взором! Девочка очень напоминала ему мать Клары. Те же красивые шелковистые волосы, тоже бело-розовое личико. Он не мог понять, что случилось. «Папа, ты не узнаешь меня?» – произнесла Клара. Лицо ее так и лучилось счастьем. «Неужели я сильно изменилась?» Тут отец бросился к дочери. «Да, ты, конечно же, изменилась! Неужели это возможно? Неужели это правда?» В восторге он отступил назад, чтобы опять посмотреть со стороны на дочь. «А ты в самом деле моя маленькая Клара? Неужели это ты? Неужели это моя Клара?» Не переставая, повторял отец, снова и снова обнимая ее и отстраняя, чтобы убедиться, что это на самом деле она. Фрау Сесман не выдержала и подошла поближе, взволнованная счастьем своего сына. «Ну что ты на это скажешь, сынок?» – воскликнула она. «Ты преподнес нам приятный сюрприз, но он ничего не значит по сравнению с тем, что Клара тебе приготовила. Ну, признайся!» И она сердечно поцеловала сына. «А теперь, — продолжила бабушка, — ты должен подойти и поблагодарить дядю Альм. Он является причиной этих перемен». «Да, конечно, и маленький призрак нашего дома, наша малышка Хади также», — сказал господин Сесман, пожимая руку Хади. «Ну как? Ты все еще счастлива в твоем горном домике?» Но мне не следовало задавать бы подобного вопроса, потому что ни одна альпийская роза не выглядит такой цветущей. «Я рад, дитя! Очень приятно видеть тебя снова!» Хади, в свою очередь, с любовью смотрела на господина Сесмана. Как он всегда был добр к ней. Сердце девочки переполняло радость. Фрау Сесман подвела сына, чтобы представить его дяде Альму. И пока мужчины пожимали друг другу руки, и господин Сесман выражал свою благодарность, она отправилась прогуляться к пихтам. Здесь ее опять ожидал сюрприз. Между большими тяжелыми ветвями стоял большой куст темно-голубых цветов. Они были такими свежими и блестящими, словно росли здесь. Бабушка, пораженная их красотой, всплеснула руками. «Как чудесно! Какая чудесная картина!» — воскликнула она. «Хайди, милая крошка, иди-ка сюда! Это же ты, конечно, приготовила эту прелесть! Просто замечательно!» Девочки подошли на ее зов. «Нет, нет, это не я!» — живо ответила она. «Но я знаю, кто это сделал!» «Бабушка, они точно так же растут в горах, только среди других цветов, выглядят еще красивее!» — сказала Клара. «Но угадай, кто их принес сюда?» При этом девочка так выразительно улыбнулась, что на минуту бабушка подумала, что это сделала Клара. «Ну как такое возможно?» В этот момент послышался легкий шорох. Это был Питер. Он сделал большой круг, чтобы посмотреть, кто же пришел и стоит рядом с дедушкой. Он хотел исчезнуть незамеченным, но фрау Сесман узнала его. Неожиданная мысль пришла ей в голову, что цветы, возможно, принес он, а теперь старается тихо уйти. Бабушка никак не хотела допустить этого и решила вознаградить его. «Иди сюда, мальчик, иди, не бойся!» – позвала она. Питер застыл, объятый ужасом. После всего, что он пережил за этот день, у него не осталось никаких сил на сопротивление. Все, что он мог сейчас подумать, было – Ну вот и попался. Он медленно вышел из-за деревьев.
2: «Смелей, мальчик!» – проговорила фрау Сесман, стараясь подбодрить его. «Скажи мне, это твоя работа?»
1: Питер стоял, не поднимая глаз, и не видел, куда она указывала. Но он знал, что у стены избушки стоит дедушка, пристально глядя на него своими серыми глазами. Рядом с ним был тот самый полицейский из Франкфурта, который он встретил по пути в Дерфи. Дрожа всем телом, Питер произнес едва слышное «да».
2: «Но что же в этом ужасно?» – спросила бабушка. «Потому что она теперь вся разлетелась на кусочки, и никто не может опять собрать ее!»
1: Питер говорил с большим трудом. Коленки его дрожали так, что он едва мог стоять. Фрау Сесма подошла к дяде Альму и сочувствием спросила.
2: «Этот бедный мальчик не совсем хорошо соображает?»
1: «Ничего подобного!» – ответил дедушка.
2: «Просто он этот самый ветер, который сдул коляску с горы вниз и теперь ожидает вполне заслуженного наказания».
1: Она не могла поверить. На ее взгляд, Питер совсем не был плохим мальчиком. К тому же, она не видела причин ломать такую полезную вещь, как коляска. Но дядя Альм высказал только свое подозрение, зародившееся у него после того, как это случилось. Злые взгляды, которые Питер бросал со дня появления здесь Клары, и все его поведение выражали неприязнь, не скользнувшуюся от глаз дедушки. Сложив все это вместе, он понял, как все произошло. Фрау Сесман тут же стала живо возражать.
2: «Нет, нет, дядя Альм, мы не будем наказывать бедного парнишку, мы должны проявить к нему сочувствие».
3: «Наехали незнакомцы из Франкфурта и забрали у него Хайди. А он, бедняга, должен сидеть один, и не день, а неделю за неделей. И ему нечем заняться, как только подогревать свое несчастье. Нет, давайте отнесемся к нему милостиво. Его злоба привела к мести, глупой, конечно. Но мы все поступим глупо, когда злимся».
1: С этими словами она вернулась к Питеру. Он все еще дрожал, стоял на прежнем месте. Бабушка села под пихтовыми деревьями и ласково позвала.
2: «Иди сюда, мальчик, и встань против меня. Надо тебе кое-что сказать. Перестань дрожать, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал. Ты толкнул инвалидную коляску вниз, с горы, и она разлетелась на куски. Это было очень нехорошо, ты и сам теперь это знаешь, и ты понимаешь, что сослужил наказание». Ты старался скрыть
4: марафон, завершить, друзья, и мы сегодня обращаемся к вам и хотим пригласить вас, чтобы вы вместе с нами стали сотрудниками и пошли в 27-й год, чтобы вместе нести это Слово Божье, проповедовать Евангелие, молиться друг за друга, благословлять друг друга, друзья, и быть теми людьми, которые способны нести Евангелие, и быть теми людьми, которые, знаете, достигают сердец и производят работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом часе, друзья, нам необходимо 2411 долларов, друзья, $2411. Если вы желаете с нами двигаться вперед, и вы желаете помогать и служить, и быть частью этого благословения, дайте о себе знать, друзья. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И хотел бы напомнить вам, друзья, это уже сегодня 9 октября, это пятница, где мы сегодня идем к завершению нашего марафона. Идем к завершению нашего марафона, и мы об этом сегодня говорим. И, конечно же, нуждаемся в том, чтобы, знаете, та сумма, которая нам необходима, $31,344, добрать, и чтобы мы могли, знаете, в полном составе двигаться вперед на 27-й год, и мы приглашаем вас, сколько располагает ваше сердце, сколько вы можете вложить, у кого-то есть возможность это сделать, положить $20, $50, $100, $200, друзья, как ваше сердце расположено. Пусть Бог благословит вас, помните, что каждая лепта, она производит большую работу в деле Божьем, и мы в этом нуждаемся. Пусть сегодня, знаете, Божья благодать сотворит более того, чего мы нуждаемся, друзья. А мы нуждаемся в том, чтобы эти финансы были восполнены для того, чтобы мы могли с вами делать ту работу, которая перед нами предстоит. А перед нами предстоит это труд, друзья, проповедь Евангелия, нести Слово Божье и распространять Слово Божье. На этот час я хотел бы зачитать место Писания Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих, сказаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте

друзья, чтобы вместе с нами, радиослушатели, вы могли трудиться дальше, нести это Слово Божие, проповедовать Евангелие. Вы можете также посетить наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться. У нас есть Zelle, PayPal, которые эти программы позволяют вам, где вы можете зайти, например, как если кто-то проживает в Лондоне, в Берлине, в Киеве, проживает в Европе, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом и, конечно же, быть, стать частью этого благословения, вместе с нами двигаться вперед. Вы можете, зайдя или воспользоваться PayPal, вы можете написать info@radiomv.com или info@radiomv.com, и можно сделать можете сделать ваше вложение в дело, которое мы сегодня совместно делаем. Пусть Бог благословит вас, и помните, друзья, это наш сегодня последний день. И мы молимся о том, чтобы мы сегодня собрали эту сумму 31 тысяча, друзья, и $344, которые нам необходимо добрать сегодня, и чтобы мы могли закрыть этот эфир и двигаться вперед. Еще раз напоминаю место Писания, давайте мы его все зачитаем, Филиппийцам. 4 глава, с 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе Бог, Он производящий работу и действие. Пусть сегодня слава Божия, милость Божия, благодать Божия, она производит. И мир Божий, он превыше всякого ума, друзья. Пусть Бог, Божий мир, он наполнит ваши сердца. Там, где вы находитесь, где вы направляетесь, где вы сегодня есть. И пусть благодать Божия, она производит в вас работу и действия. Помните то, что сегодня Господь наблюдает за каждым из нас. И Слово Божие говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением. То есть, чтобы наше сердце было благодарным перед Богом, что Господь сотворил этот день. Это место Писания Филиппийцам 4:6-7, друзья, для вас это сегодня этот стих, чтобы Бог благословил вас, укрепил и там, где вы находитесь, вел и благословлял. Возлюбленные, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти 27-й год, вместе трудиться, вместе служить, благословлять и молиться. И чтобы этот час, который, знаете, мы молимся, этот час молитвы, этот час, где мы выслушиваем проповеди, где мы выслушиваем, знаете, желание сердца, пусть Бог благословит каждого из вас и производит работу, действия. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается в этом часу, это 43 минуты, и нам необходима сумма $1971. $1971. Слава Богу, друзья, за всех вас, которые вы сегодня с нами слушаете, молитесь. И вместе мы можем двигаться вперед, вместе можем трудиться и продолжать нести это Слово Божье. И вы можете быть теми людьми, которые сотрудничают вместе и двигаться вперед, друзья, благословлять имя Господне, чтобы многие братья и сестры получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, это уже 55-й час, которые мы с вами в эфире, 55-й час. И хотел бы сказать, что это время, которое мы сегодня с вами проводим, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе
идти вперед, 27-й год, и трудиться, конечно же, служить и

благословлять. Это ежегодный у нас марафон. Ежегодный марафон, который проходит, и мы благодарение Господу за братьев, сестер, которые принимают участие, которые влажают дело Божие. Мы способны двигаться вперед. Мы способны, друзья, проповедовать, способны быть в прямом эфире, способны молиться и проводить время с вами, друзья. И многие из вас получают благословение. Многие из вас получают назидание, укрепление. Пусть Бог благословит вас. И помните, что Радио МВ — это многогранное служение, где мы сегодня имеем, друзья, и служение U-Turn Ministry, служение библейского изучения Слова Божия, где у нас есть библейская школа, друзья. Также у нас есть, где сегодня братья и сестры используют программы, технологию, которая проживает в тех странах, где нельзя слушать Библию, где нельзя слушать христианский контент, но мы достигаем таких сердец посредством, обходя эти, как говорится, запреты, чтобы народ мог слышать Библию, мог слышать, читать Слово Божие, друзья. И над этим у нас работают команды, которые достигают людей, чтобы Слово Божие было проповедано. Возлюбленные, помните об этом, что с каждым днем, к сожалению большому, христианский контент и христианское слово, и оно закрывается и притесняется, всячески старается, чтобы труднее достигать людей сегодня. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были теми, которые воспользовались этим временем, сегодняшним временем, которое у нас сегодня есть, и стали частью этого служения, стали частью этого благословения, стали теми людьми, которые способны нести и проповедовать Евангелие. Друзья, да благословит вас Господь. Примите в этом участие, мы вас приглашаем. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок, который только что сейчас сделали, звонок, который позвонили. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или если у вас есть прекрасная возможность воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать, зайдя и сделать свой вклад, друзья, и воспользоваться этими тоже программами. И я назову, если у вас PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com. То есть это наш электронный адрес info@radiomv.com. И можете сделать свое вложение. У нас остается 39 минут, друзья, и нам необходимо 1971 доллар в этом часе. $1971. Чтобы нам перекрыть этот час, друзья, чтобы мы могли, этот час был проплачен для того, чтобы вместе трудиться, служить и благословлять, нести Слово Божье, нести Евангелие, распространять, друзья, по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас. В этом часе у нас проходит, друзья, чтение книги, где многие люди слушают, вдохновляются, ободряются. И слушая свидетельства, слушая то, что сделал Господь в жизни многих наших братьев и сестер. Друзья, и напоминаю, наши координаты, наши сестры у телефонов, звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 38 минут, и наш час подойдет к концу, и у нас необходима сумма в этот час набрать 1971 доллар. И хотел бы сказать, что радиослужение, друзья, также имеет 4 языка, где звучит радио МВ. Это на испанском языке, на английском, немецком и славянском языке. Друзья, на этих языках у нас звучит радиослужение. Люди, которые сегодня понимают свой язык, как испанский, как немецкий, как английский, как славянский язык, друзья, получает благословение. И мы приглашаем вас, чтобы вместе с вами проповедовать и распространять Слово Божие.
Радио МВИ звучит на 136 стран мира, и, друзья, служит большим благословением для тех народов и там, где проживают сегодня люди. И у нас есть, знаете, 10 активных стран, которые мы выписали, чтобы для вас озвучить, чтобы вы тоже могли знать, которые принимают большое участие. Это первое – Соединенные Штаты, второе – это Украина, третье – Германия, четвертое – Россия, пятое – Канада, шестое – Беларусь, седьмое – Молдавия, и восьмое – Бельгия, девятое – Польша и десятое – Эстония. Пусть Бог благословит вас в этом, друзья, и наполнит благодатью. Николай, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Стали тем человеком, который с нами идет вперед и с нами, который идет в 27-й год, чтобы трудиться и нести Евангелие. Спасибо вам большое, да благословит вас Господь. И Слово Божие говорит, как мы зачитали Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума». Друзья, мир Божий, он превыше всякого ума, да? «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что говорит сегодня Слово Божие, оно производит в нас действие, работу и благословение. Возлюбленные, хотел бы озвучить, сказать, что это нам необходимо осталось 1921 доллар. Слава нашему Богу за брата Николая, который принял в этом участие. Друзья, остается 35 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе мы выслушаем, знаете, где звучат книги, где, знаете, где люди получают благословение, где, знаете, мы назидаемся, где, знаете, многие слушатели укрепляются. И Слово Божье, оно сеется и утверждается в жизни каждого. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И сейчас у нас будет проигрыш, мы послушаем пение и объявление, мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Брат Александр из Калифорнии благодарит за радиопередачи. Слушает постоянно. Через телефон, через приемник, а также через компьютер. «Оно всегда играет в нашем доме», — говорит он. «Когда возвращаешься домой и слышишь, как играет приемник, то как будто в доме кто-то находится, и дом не пустой». Стараюсь также рассказывать и другим о радио. «Слава за все нашему Господу!»

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Дорогие слушатели, мы сегодня с вами продолжаем радиовести вещание. И, конечно же, у нас сегодня идет прямая трансляция. И, конечно, мы с вами сегодня находимся в программе, где мы сегодня собираем финансы для поддержки 27-го года. У нас идет этот марафон, который продолжается. И сегодня у нас 55-й час времени, где мы с вами, друзья, находимся. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, в этот час, я говорил о книге, я чуть-чуть перепутал время. Друзья, у нас в этот час чтение Библии и программа «Хлеб насущный». Друзья, где братья и сестры слушают Слово Божье, Писание и, конечно же, программа «Хлеб насущный», которая вдохновляет, ободряет и укрепляет, друзья. И это сегодня данная возможность для каждого из нас, чтобы мы могли сегодня слышать, чтобы мы могли сегодня вдохновляться, укрепляться, чтобы наш духовный человек питался, чтобы наш духовный человек сегодня переживал благословение, переживал укрепление. Пусть Бог благословит вас, укрепит и ведет, и благословляет. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться Zelle или PayPal и напечатав наш электронный адрес. Это info@radiomv.com, и можете этим воспользоваться. У нас остается 26 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходимо $1921. Спасибо брату Николаю, который принял в этом участие. И мы благодарим Богу, друзья, что каждый из вас, который вложит, кто-то вложит $20, 30, 40, 50 и так далее, более, и мы можем потихонечку двигаться вперед, и мы доходим до цели нашей. Слово Божие здесь говорит Филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Всегда открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь. На самом деле, друзья, что сегодня Слово Божие говорит, наши заботы, которые повседневные, даже повсечасные, которые у нас есть, и давайте мы это будем все больше доверять Богу, говорить: «Господь, благодатью Твоей наполняй, производи, меняй наши сердца, благословляй и давай нам сегодня все необходимое для того, чтобы мы могли сегодня исполнять волю Твою, угождать Тебе и служить Тебе, и чтобы имя Твое прославлялось». Друзья, у нас остается 25 минут, и нам необходимо $1921, чтобы нам, знаете, перекрыть этот весь час, оплатить на 27-й год. Пусть сегодня будут те люди, которые способны с нами пойти вперед и стать частью этими тружениками, знаете, быть теми тружениками, которые несут и распространяют Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, друзья, хотел бы вам сказать, если у вас есть возможность жертвовать ежемесячно. Вы, для вас может удобно сделать подписку ежемесячную. Тоже вы можете воспользоваться телефоном, этим номером 425-296-78-29. Я маленькую табличку хочу вам зачитать, а вы смотрите, как она работает, и вы можете принять решение так же, как вы желаете поступить. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, подписавшись на это, друзья, в течение дня у нас получается $66, это 66 центов, извиняюсь, 66 центов, и в конце года у нас выйдет сумма $240. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то в течение расход на день это получается $1.66. В конце года составит сумму $605. Если мы выделяем сумму на $75 в ежемесячной поддержке, то на каждый день она выходит $2.50. И это получается в конце года составит сумму $912. Тот, кто может поддерживать $100 ежемесячно, за каждый день выходит сумма $3.33, в конце года составляет сумму $1214. $1214. Друзья, эти номера я прочитал, назвал вам. Это то, что делает поддержка ежемесячно. И это очень важно для служения радио. Почему? Потому что, знаете, на протяжении года мы можем с вами идти и проповедовать, распространять Слово Божие. Мы можем достигать, мы можем, знаете, проповедовать, мы можем молиться и благословлять. Тоже, друзья, если вы желаете поддержать одноразово, друзья, это очень тоже большая поддержка. Почему? Потому что мы собираем эти финансы, у нас есть этот бюджет, и мы по этому бюджету работаем, друзья, используя этот бюджет для того, чтобы, знаете, текущие все наши биллы, которые у нас есть, мы можем покрывать это, те расходы, которые мы уплачиваем за сервисы. Идет уплата за интернеты, идут уплаты за обработку информации, чтобы поставка информации в разные страны. Более 136 стран мира, друзья. Знаете, многие из вас, может, задаются вопросом, ну, я плачу за интернет $50, чтобы, ну, у меня был дома интернет. Друзья, радиослужение мы платим гораздо больше, потому что мы, друзья, используем много серверов, мы используем много в разных странах мира серверов для того, чтобы поставлять туда информацию, и оттуда мы тоже проплачиваем, чтобы распространять эту информацию на страны мира, на Европу, с Европы по европейским странам, да, на континент Африки, на континент, друзья, Латинской Америки и так далее, тому подобное. Мы используем эти платформы для того, чтобы это радиослужение достигало. И за все отвечает серебро, поверьте. За все отвечает серебро, чтобы сегодня это работало. И все эти моменты, которые сегодня мы проходим, делаем, занимаемся благодаря братьям и сестрам, которые спонсируют, которые поддерживают, которые отзываются, вот сейчас, которые сделали звонок. Спасибо вам за звонок, кто сейчас позвонил. Друзья, и благодаря вас мы можем проповедовать более 136 стран мира. Звучит на 4 языках: английский, немецкий, испанский и славянский язык, друзья. И мы достигаем, распространяем. И я благодарю Господа, что есть сегодня те люди, которые, знаете, неравнодушны, которые желают, говорят, я тоже буду служить с радиослужением, тоже пойдем и понесем распространение Слова Божьего. Что в этом часе происходит? В этом часе чтение Библии, друзья, в этом часе звучит программа «Хлеб насущный». И, знаете, многие из вас питаются и получают благословение. и благодаря вам, что вы, знаете, становитесь частью этого благословения, мы можем сегодня слышать эти программы. И спасибо братьям, сестрам, которые, знаете, принимают в этом участие. Хотел бы вам тоже сказать, если бы мы уплачивали всем волонтерам, скажем, которые сегодня принимают в этом участие, друзья, конечно бы это не было 1921 доллар в час. Это, наверное, было бы 5 или 9 тысяч в час, друзья. Абсолютно это были бы другие цифры. Но благодарение Господу за то, что братья и сестры принимают здесь, служат, знаете, волонтерами, которые вкладывают, которые трудятся, которые прилагают усилия, старания. И мы можем понизить этот расход, друзья. Мы можем понизить эти цифры на самую минимальную, где мы можем сегодня достигать и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас, да укрепит Он, наполнит и благодатью Своей производит действие, работу. У нас остается 18 минут. И этот час подойдет к концу. И у нас один человек, который принял в этом участие. Уже два человека приняло в этом участие. Спасибо вам. Это у нас уже, и мы есть $150. Спасибо вам, кто принял в этом участие, то, что вы отозвались. Друзья, помните, что у нас есть Cash App и Zelle, где вы можете воспользоваться, зайти и сделать ваш вклад для того, чтобы сегодня это служение двигалось вперед. И вы можете написать info@radiomv.com, если у вас есть Zelle или PayPal, и сделать ваше вложение для того, чтобы 27-й год, этот час, он был возможным для слушателей, возможно, сегодня для многих стран, чтобы слышать это Слово Божье. На номер вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сестры ожидают ваших звонков. Друзья, звоните. И остается у нас 17 минут, друзья. И нам необходима сумма 1812 долларов, уже меньше. Спасибо вам, то, что вы отозвались и приняли в этом участие. Помните то, что сегодня радиослужение тоже является многогранным служением, которое помогает и служит для тех, кто сегодня несет и распространяет Евангелие, друзья, также в других странах, и где радиослужение сопутствует, также тоже влаживает, помогает. Это для того, чтобы радио звучало на тех языках, тех странах, где трудятся миссионеры, где они несут Евангелие и помогают детским домам, миссионерам, пастырям, служителям, где сегодня изучают Писание, Слово Божие и вникают в Слово Божие. Друзья, это все приносит большим благословением. Спасибо вам, приняло 3 человека уже участие, и нам уже осталось 16 минут, друзья, и у нас есть та сумма, которая уже остается, $1671. Слава нашему Богу, друзья, $1671. И хотел бы напомнить, что если кто-то пытается воспользоваться Cash App, у нас он не работает. Знаете, вот интересно, да, вот у нас проходят эти дни марафона, и компания Cash App, они полностью поставили, не работает. Они написали, что мы не принимаем от вас те, которые пытаются сделать через Cash App donations, друзья. Не знаю, по какой причине. Жалко, конечно, но что мы имеем, то имеем. Друзья, объявляю, что у нас остается 15 минут, и нам необходима сумма $1671, чтобы этот час был покрытый финансово на 27-й год. Вы можете в этом принять участие, посетите наш веб-сайт radiomv.com или зайдите... позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете сказать ваше желание, сколько вы желаете, и сестры вам помогут, это займет вас до 3-4 минут, и этот вопрос будет решен, и это большое благословение станет для служения, чтобы вместе с вами трудиться. Друзья, примите решение пойти с нами дальше, трудиться с нами дальше, быть теми вместе с сотрудниками, которые сможем нести, проповедовать и распространять Слово Господне. Слава Богу за троих людей, которые приняли решение трудиться с нами на протяжении целого года. Да благословит вас всех Господь. И мы сейчас послушаем, друзья, у нас остается 14 минут, и этот час подойдет к концу, и мы сейчас послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, слава нашему Богу, у нас продолжается наш час, и этот час уже 55-й час, друзья, 55-й час. Мы с вами в эфире, и мы говорим о том, что радиослужение зависит от радиослушателя, тех, кто отзывается, кто принимает решение идти служить и, конечно же, благословлять. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, укрепит и наполнит, и даст нам сегодня ту возможность, чтобы служить и благословлять. Я благодарю Господа за братьев, сестер, которые приняли участие. 5 человек сейчас приняли участие в этом часе, и у нас остается 8 минут. Друзья, и наш час подойдет к концу. В этом часе звучит Библия, звучит программа «Хлеб насущный», где мы наседаемся и вдохновляемся. Спасибо вам. И у нас остается $1471. $1471. Я благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые проявляют свою верность. Верность служить Господу, благословлять других, пускать хлеб по водам, как Слово Божие говорит, пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отзываетесь и даете свое сегодня, пускаете свой хлеб по водам, и однажды он придет к нам, друзья. И это касается абсолютно всех, и касается меня, и касается каждого, кто любит Господа, где бы, как бы ни было, друзья. Когда мы влаживаем, когда мы сеем, то и придет время жатвы. Так Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то человек пожнет. Друзья, то, что мы сегодня вложим в дело Божие, придет время, Господь будет, знаете, стоять за народом Божьим. Господь будет стоять за тобой. Почему? Потому что ты являешься тем человеком, который влаживаешь, который болеешь за Царство Божье, которое делаешь для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех вас Господь, друзья. И у нас остается 5 минут, и нам необходимо $1471. $1471. И мы, друзья, нам надо этот перекрыть час, чтобы этот час был, знаете, проплачен на 27-й год. Если вы только что присоединились и задаетесь вопросом, что здесь у нас происходит, а у нас, друзья, здесь в данный момент идет марафон, который мы собираем финансы на 27-й год. Слава нашему Богу за всех братьев, сестер, которые принимают в этом участие. И, например, в этот час приняло 5 человек участие. Мы собрали уже $500, и нам необходимо осталось $1471, друзья. Да, и пусть сегодня Бог благословит каждый тот, кто принимает в этом решение, тот, кто принимает в этом сегодня согласие идти служить дальше и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать о том, что, возлюбленные, что вы можете сегодня воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com. readymv.com, и зайдя на наш веб-сайт, вы можете увидеть, как можно воспользоваться другими приложениями, как у нас есть, например, Zelle или PayPal. Zelle или PayPal вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com – это наш электронный адрес, и вы можете сделать вложение в Царство Божие. Возлюбленные, мы влажим Царство Божие, мы делаем то, что сегодня у нас есть возможность. В данный момент не всегда так будет, друзья, не всегда так будет, но есть время, время, чтобы сегодня сеять, время влаживать. Знаете, как у нас сейчас приходит осень, да, мы выходим на улицу, уже холодно, прохладно,
знаете, уходит лето, приходит осень, потом подойдет зима, и мы это все на себе переживаем, да, у нас меняется одежда, у нас начинаем одевать теплые вещи, знаете, мы видим по природе, природа скидывает листья, знаете, трава увядает, все, знаете, становится серым, знаете, и это говорит о том, что приходит зима. Также в нашей жизни, друзья, есть где время сеяния, есть время жатвы, есть время, где приходит время сбора. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые благословляем, которые сеем, которые влажим, которые используем это время благоприятное для дела Господнего. Я благодарю вас, что вы приняли в этом участие. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали частью этого служения. Друзья, приняло участие уже 6 человек. Спасибо вам. И нам остается $1317. $1317. И этот час подойдет к концу. У нас остается 2 минуты 30 секунд. 2 минуты 30 секунд. И нам необходимо $1371. Я хотел бы пригласить вас, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и на этот номер вы можете принять участие, чтобы быть частью этого благословения. Нам осталось, друзья, собрать до общей суммы, которую нам необходимо собрать, осталось 30 тысяч, друзья. Слава нашему Богу! Осталось 30 тысяч. Мы с вами собрались 77% и точка 3, друзья. 77% точка 3, где мы уже собрали. И нам остается 30 тысяч. И мы наберем полную сумму, которая позволит нам на 27-й год быть в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. И помните, радиослужение — это многогранное служение, где звучит на испанском, немецком, английском языке, где радиослужение принимает глубокое участие в распространении Слова Божия. Знаете, где миссионеры трудятся, где пастыря, служители обучаются, где детские дома у нас есть, где служат братья и сестры, и дети, знаете, возрастают в Слове Божьем, друзья, где мы помогаем рождаться новым церквям, где мы помогаем, друзья, знаете, миссионерам основывать новые проекты и в этом радиослужении принимать глубокое участие. Друзья, мы работаем ежедневно 24 часа и 7 дней в неделю для того, чтобы Слово Божье, оно было возможным и доступным для всех, абсолютно для всех. Наши братья прорабатывают новые технологии, новые моменты, чтобы были доступы, как, например, хороший был перевод, чтобы в церквях, кстати, про перевод тоже, у нас, где есть очень хорошая программа, друзья, я ее найду, как она называется, где вы можете использовать для того, чтобы в церкви был прекрасный перевод, знаете, где на разных языках в одно время вы можете через это приложение слушать тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 9 секунд, друзья, и нам необходимо $1371. 5 секунд остается, и этот час подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы вошли в новый час, где новые возможности, где новые желания и новые вызовы для нас. И это в этом часе нам необходимо $1899. $1899. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе молитва, друзья, где мы молимся, выслушаем нужды, выслушаем переживания, где мы, друзья, вместе в ходатайстве, вместе стоим в проломе, и пусть в этом имя Божие прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425
296-78-29. И хотел бы сказать, что это 56-й час. Сегодня пошел уже 56-й час, как мы с вами в эфире, чтобы, знаете, сказав то, что мы находимся, возлюбленные, в программе это марафона, где мы несем и проповедуем Евангелие. И сейчас мы у нас послушаем музыкальную паузу, мы вернемся обратно и будем с вами, друзья, говорить и молиться о том, чтобы Бог помогал, благословлял тех, кому сегодня трудно, тяжело, у кого проблемы, переживания. Пусть Бог благословит вас. Это новый час начался во время пения, друзья, во время нашего объявления. Звоните нам на номер или воспользуйтесь Zelle, PayPal, где вы можете напечатать info@radiomv.com и воспользоваться, друзья, этой информацией для того, чтобы сделать ваш вклад. Пусть Бог благословит вас. А мы остаемся с вами. Сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Друзья, дорогие друзья, мы сегодня с вами в этом прямом эфире, и мы продолжаем с вами этот марафон, который у нас идет, и в этом часе, как мы сказали вам, что это час, где люди присылают нам нужды, и мы молимся. Если вы имеете нужды, друзья, и имеете переживания, вы можете прислать на этот номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами помолимся. 425-296-78-29. Среди этого марафона мы выделим для вас время для вас, чтобы вместе с вами помолиться, поддержать тех, кому сегодня очень и очень трудно, друзья, кому очень тяжело, кто сегодня проходит очень трудное и тяжелое время. Да поможет каждому из вас Господь. И хотел бы сказать, что этот час, который у нас уже идет и остается в этом часу 52 минуты. У нас необходимо эту сумму собрать $1899. $1899. Спасибо братьям, сестрам, все, кто принимает участие, кто, друзья, отзывается, кто сегодня открывает свое сердце, протягивает руку благословения, кто пускает хлеб по водам. Да благословит вас всех Господь. И место Писания, которое я уже зачитывал, я его опять зачитаю, друзья. Этот стих, который с самого утра я уже зачитываю. И тот, кто сейчас едет на работу, кто-то, может, собирается на работу, кто-то приехал уже на работу, кто-то сегодня, друзья, уже заканчивает день. И я хотел бы, чтобы каждый из вас был благословленный. Да благословит вас Господь. Пусть мир Божий соблюдается в вашем сердце, друзья. Как важно сегодня вот это благословение, чтобы мир Божий, мы дети Божьи, друзья, мы, знаете, те избранные, царственное священство, мы люди, взяты в удел, чтобы Царство Божье в нас, оно производило работу, действие, чтобы многие-многие люди, они были способны отдать свою жизнь Богу и познать Господа Иисуса Христа через нашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. И смотрите, здесь сказано такое слово филиппийцам, если кто-то сейчас присоединился, чтобы вместе с нами молиться, чтобы вместе с нами выслушать те нужды, или вы желали свои нужды сказать, напишите нам на номер 425-296-78-29. Или, если вы желаете принять участие, нам в этом часе необходимо $1899 принять в участие и вложить в это час, чтобы этот час существовал, чтобы эта молитва звучала на протяжении 27 года, а мы нуждаемся в этом, друзья. Пусть Бог благословит вас, вы можете воспользоваться этим телефоном 425-296-78-29, или вы можете воспользоваться PayPal Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете тоже воспользоваться этими программами и перевести ту лепту, которую вы желаете вложить. Зачитываю место Писания. Слово Божие говорит филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Открывайте желания ваши пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава нашему Богу, друзья! Насколько приятный и сильный стих из Писания. Да благословит вас Господь! Я даже хочу сейчас себе взять в телефоне, открыть это место Писания и его выставить на соцсети, чтобы многие люди сегодня могли тоже прочитать это место Писания, друзья, и вдохновиться, ободриться. Это настолько необходимо и важно. Пусть в этом прославляется имя Господне. Друзья, наши линии открыты, вы можете звонить, вы можете писать на номер, который сегодня позволяет вам позвонить, сказать и поделиться то, что лежит в вашем сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29.
78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно и производит ту работу, которую Господь желает, чтобы произвести в вашей жизни. И имя Господа пусть будет благословенным. Друзья, хотел бы тоже сказать о том, что помните, что сегодня этот час, где мы с вами говорим о том, чтобы поддержать этот час финансово. Идет у нас марафон, где мы сегодня говорим о этом деле служения, достигаем вас, чтобы вы приняли участие, чтобы достигать вместе с нами, говорить о любви, говорить о Слове Божьем, проповедовать. И, конечно же, друзья, говорить то, что делает

И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и уложить свою лепту в этот, на этот же номер 425-296-78-29. Вы можете написать нужды, ваши благодарности, желания, и мы будем зачитывать, сестра Лариса зачитает, и мы в конце этого часа помолимся, друзья. В этом часу у нас осталось 46 минут. 46 минут, и этот час подойдет к концу, и нам необходимо $1899. Кто сколько может, друзья, принять в этом участие, вложить в этот час. Кто-то $99 может, кто-то $100, друзья, кто-то $50. И это позволяет нам идти вперед, позволяет нам трудиться, позволяет нам нести Слово Божие. Пусть в этом имя Бога будет благословено. И хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые на протяжении с нами в этих 56 часов, которые молитесь, которые благословляете, которые поддержите. Я благодарю вас, то, что вы остаетесь с нами. Спасибо вам. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. Да благословит вас Господь, и пусть Божья благодать и сила производит в вас работу и действия. Друзья, поспешим сделать хорошее. Поспешим сегодня вложить в дело Божье. И помните, это марафон, это уже последний день марафона. Друзья, мы говорим о том, что нам необходимо осталось сумму 30 тысяч, друзья. Это сумма, которая нам уже осталась, 30 тысяч, чтобы полностью собрать эту сумму, которая необходима на 27-й год, друзья. Давайте мы вместе над этим сегодня поработаем. Давайте мы вместе приложим старания, усилия. Давайте мы вместе скажем Господу, чтобы Божья благодать сегодня была над каждым. И тот, кто не может жертвовать, друзья, тот, кто не может сегодня сделать эту лепту, вложите лепту духовную, друзья, помолитесь, благословите, скажите Господу: Господь, расположи народ, сердце народа Твоего. Пошли сегодня тех, которые неравнодушны для проповеди Евангелия, которые переживают, которые болеют, которые желают служить, которые желают сегодня распространять Слово Божие. Господи, благослови их. И тот, кто уже влаживает, кто жертвует, тоже помолитесь за них, друзья. И мы молимся и благословляем. Помните, каждый человек, который сегодня слышит Слово Божье, который сегодня получает благословение, радиослушатель, как мы уже об этом говорили, друзья, если бы каждый хотя бы по $10 сделал вклад в это дело, то вот эти 30 тысяч, которые нам необходимо, мы бы их собрали бы уже и закрыли, друзья. Всего лишь по $10 все, кто сегодня нас слушает, сделали бы, мы бы даже больше этого бы собрали. Но, знаете, сегодня решение стоит от нас. Готов ли я это сделать? Готов ли я вложить? Пусть Бог сегодня в этом прославится. Пусть имя Божье возвеличится. А у кого сегодня есть такая возможность, друзья, вы можете, помните, списать вашу таксу сюда. Вы можете вложить ваши финансы сюда. И мы в конце года вышлем вам на ваши, для ваших документов, для таксы. Пусть Бог благословит ваш. Ваш бизнес может вложить, друзья. Вы можете это сделать, вложение. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Один человек принял сейчас участие. И у нас уже осталось $1649. $1649. Спасибо то, что вы отозвались. Да благословит вас Господь и наполнит благодатью, наполнит силою вас и ваши дома, семьи, бизнес. Хотел бы даже сказать, те, кто влаживает, как парни, девушки, которые, знаете, тоже молятся, чтобы Бог устроил ихние судьбы. И мы, как радиосотрудники, как те, которые тоже желаем в этой сфере благословения для наших братьев и сестер, пусть Бог благословит вас, наполнит вас благодатью и силою и даст вам по вашему желанию сердце. Даст вам желание сердца, то, что вы желаете и просите.

Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы хотим сказать, что это идет у нас марафон в этот час. И в этот час что у нас происходит, друзья? В этом часу у нас происходит молитва. Молитва, где мы молимся, где мы, знаете, зачитываем нужды, зачитываем переживания, зачитываем, знаете, ваши благодарности в этом часе, и мы вместе с вами отдаем все это в руки Бога, ходатайствуем, ревнуем, и, знаете, мы с вами вместе призываем имя Господня и отдаем все в руки Бога. И тот Господь наш, который видит, слышит, отвечает, благословляет, Он выходит навстречу, из вас многие получают ответы, получают благословение и ободрение. И это все становится возможным, друзья. Возможность благодарения тем братьям и сестрам. Вот как сейчас один человек пожертвовал, зашел и пожертвовал, друзья, $250. Спасибо вам, да благословит вас Господь. И благодаря вот таким братьям и сестрам эта молитва возможна быть в эфире. Вы слышите? Она возможна. Мы можем использовать. И я вам скажу, друзья, вот эти все ресурсы, которые приходят, наши братья и сестры, кто-то проживает, друзья, в Вашингтоне, кто-то в Миссури проживает, друзья, кто-то проживает в Орегоне, кто-то проживает в Аргентине, в других штатах, странах, но мы вместе, благодаря вот это то, что технологии, сегодня вот этих ресурсов, мы можем соединяться, мы можем молиться, мы можем зачитывать, мы можем вместе рассуждать, мы можем составлять эти все программы совместно и выпускать это все в эфир. Это становится возможным. Почему? Потому что мы можем иметь эти финансы. У нас есть эти возможности так трудиться. Если, друзья, говорить о том, как раньше мы это начинали, мы начинали с одного места, мы начинали с одного дома, начинали с людей, которые только проживают скажем, в этом районе или в этом городе. Сегодня Господь дает такую возможность, которую мы сегодня с разных стран, с разных городов, с разных церквей, мы можем совместно строить программы, строить, знаете, передачи, вместе молиться, ходатайствовать, зачитывать. Вот это то, что сегодня ваша лепта делает, друзья. Я хотел бы подчеркнуть, помните, ваш вклад, он позволяет объединять сегодня сотни людей для того, чтобы дело Божье, оно было очевидным, дело Божье было достигнутым, дело Божье было достигало 136 стран мира, и люди получали благословение, укрепление, звучало на четырех языках, это испанский, английский, немецкий, и славянский язык, друзья, вот это то, что делает эта лепта. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я также вижу, у меня открыта страничка YouTube, и в YouTube я вижу, где братья и сестры уже начинают присылать свои нужды, присылают нужды в YouTube, и также вы на этот номер, друзья, 425-296-78-29, можете присылать ваши нужды, и в конце этого часа мы с вами помолимся. Помолимся, мы не можем, друзья, пройти, почему эти братья и сестер, которые проходят трудности, которые проходят переживания, которые тоже нуждаются, друзья. Хотя у нас идет эта нужда за финансы, где мы говорим, это идет марафон, но мы тоже совмещаем и тоже молимся. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за участие, то, что сейчас тоже приняли участие Татьяна. Татьяна, пусть Бог благословит вас. Я извиняюсь, я не все имена могу называть, только которые я вижу или которые доступны мне. Друзья, пусть Бог благословит вас, всех, кто принимает участие. Приняло уже 2 человека в этом часе, и нам остается $1449. $1449. Спасибо вам. И знаете, мы уже с вами собрали $450. $450, где мы можем, чтобы этот час был доступен многим братьям и сестрам, друзья, которые сегодня получают благословение. И таким образом, друзья, копеечка по копеечке мы собираем и продвигаемся вперед. И приглашаем вас, не пройдите мимо, друзья. Мы приглашаем вас, как я уже говорил, если бы каждый из тот, кто сегодня нас слышит,
мы вложили по $10, друзья, слышите, $10 сегодня, да, то мы эту сумму 30 тысяч уже собрали, наверное, сверх даже собрали бы этого, гораздо больше бы собрали, если каждый сделал бы вложение. Почему-то мы так люди, знаете, привыкли, что кто-то должен сделать, но не я. Сегодня давайте каждый сам взглянет в свой. Апостол Павел говорит: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Давайте мы каждый вникнем в себя и скажем: ай, сколько я вложил для того, чтобы дело Божие распространялось. Друзья, давайте мы откроем свое сердце. Давайте мы протянем сегодня эту лету. Скажем: Господь, я вложу для дела Божьего. Я отдаю для Тебя. Я хочу, чтобы имя Твое прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Как сделала это Татьяна, позвонила, приняла в этом участие. Пусть Бог благословит вас, Татьяна, и там, где вы проживаете. И хотел бы сказать тоже, друзья, помните радиослужение, которое имеет многогранное служение, которое работает во всех сферах для того, чтобы братья и сестры получали благословение, получали назидание, обучение, чтобы Царство Божие, друзья, оно было сегодня восполнено тружениками и делателями. Мы об этом ревнуем, мы об этом молимся и в этом прилагаем усилия и старания. Если у вас есть возможность использовать Cash App или использовать Zelle, вы можете воспользоваться тоже. Пусть Бог благословит вас, друзья, и мы сделать этот вклад финансовый, и, конечно же, оно принесет большое благословение. И мы сможем собрать эту сумму, которая нам осталась, $1449. $1449. Друзья, и если у вас есть Zelle и Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com и вложить ваш клад для Царства Божьего. Спасибо вам за звонки, друзья. Спасибо, что вы звоните. Да благословит Господь. Вот здесь Галина позвонила. Извиняюсь, у меня горло уже садится. Галина позвонила, сделала тоже вклад. Спасибо вам, Галина. И нам осталось уже $1449. $1449, друзья, в этом часе. Что происходит у нас в этом часе? В часе в этом происходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды. Именно пятницу, в это утро, мы молимся за нужды, за переживания народа Божьего, которые проходят трудности, переживания, которые ревнуют, которые сегодня нуждаются. И мы, как одна семья, мы поддерживаем, мы молимся, мы говорим. Вы можете писать ваши нужды, можете присылать ваши нужды через YouTube, Facebook, Одноклассники, Туры, Контакты. Или, друзья, вы можете на SMS-сообщение, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если вы сейчас присоединились, я вижу, многие присоединяются к молитве, мы напоминаем, что у нас идет сейчас марафон, ежегодный марафон, друзья, и мы приглашаем вас, если вы еще не приняли участие в этом, мы приглашаем вас, примите в этом участие, чтобы этот час был возможный на 27-й год. И мы говорим, что остается у нас 33 минуты в этом часу, и нам необходима сумма $1449 в этом часе. $1449. Нам необходимо несколько звонков, друзья, или несколько людей, которые смогут воспользоваться Cash App или Zelle и сделать вклад. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. И сделайте ваш вклад в это дело, чтобы вместе с вами мы могли идти и проповедовать, распространять Слово Божье. На этот же телефон, друзья, 425-296-78-29, вы можете прислать ваши нужды, ваши переживания, ваши желания. Мы их будем зачитывать, вместе с вами будем молиться. Наши сестры к этому подготавливаются. Помните, также на этот телефон вы можете позвонить и сделать вклад в дело Божие. Спасибо вам. Кто-то сейчас сделал, воспользовался этим Zelle или PayPal.
и сделал вклад. Спасибо вам. И нас это 3 человека приняло в этом участие. И мы уже собрали $690 и осталось $1209. Друзья, $1209. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Если вы имеете возможность пользоваться PayPal или Zelle, напишите info@readingv.com. Это наш электронный адрес. Или зайдите на наш веб-сайт readingv.com, и вы можете сделать там, воспользоваться. Может, вы едете, или вам неудобно сейчас это печатать. Вам удобно нажать, сделать пару нажатий кнопок, чтобы сделать эту транзакцию. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы отзываетесь, друзья. Остается у нас 31 минута, и нам в этом часе необходимо $1209. Кто присоединился к нам, а я вижу, вы присоединяетесь, друзья, это идет у нас марафон, ежегодный марафон, это уже 56-й час идет в этой неделе, где мы говорим о том, что нам необходима сумма, друзья, чтобы собрать для того, чтобы перекрыть этот час $1209, чтобы мы могли быть в эфире в 2027 году. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас выслушаем пение, выслушаем, друзья, объявление. Во время этого вы можете писать ваши нужды, желания, переживания. Сестра Лариса уже готовится, она возле меня. И также само в это время вы можете звонить и сделать вклад в дело Божье. Пусть Бог благословит вас. И после музыкальной паузы мы вернемся к вам, выслушаем нужды, помолимся, и пусть в этом имя Божье прославляется. Пожалуйста.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, слава нашему Богу, мы продолжаем этот час. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам за звонки, что вы звоните. Спасибо вам, друзья, что вы реагируете и остаетесь верны, верны Слову Господа Божьего нашего. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы сегодня прилагаете в этом старание усилия. Наши сестры приняли ваши все звонки, которые сейчас позвонили, и пусть Бог благословит вас. У нас сейчас проходит марафон, друзья. Многие из вас присоединились к тому, чтобы слушать молитвы, слушать переживания, нужды и вместе с нами молиться. Мы рады, спасибо вам. И тоже хотим напомнить, что в этот час, друзья, мы проводим марафон. И хотел бы вам сказать, что это 56-й час в течение этой недели, которую мы уже с вами ведем. И хотим сказать о том, что нам в этот час необходимо $1209, чтобы этот час был возможный для наступный год, это на 27-й год. Друзья, пусть Бог благословит вас, эти финансы, которые мы сегодня нуждаемся и в которые ожидаем от вас решений. Пусть Бог благословит вас. И то, что вы сегодня отзываетесь, да благословит вас Господь. Также хотел бы сказать, у нас остается 23 минуты, и этот эфир подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-7829. Ольга, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Галина, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Татьяна, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Пусть Бог благословит вас и ответит на ваши нужды, если у вас есть, или о чем вы молитесь и просите. Да благословит вас Господь. Друзья, мы нуждаемся в этом часу в $1209. Звоните нам на номер 425-296-7829. На этот же номер вы можете написать ваши нужды и ваши переживания, и мы их зачитаем и будем молиться. Спасибо, Тамара. Тамара, да, правильно. Тамара, спасибо вам, что вы приняли участие, позвонили с Орегона. С Орегона позвонили, приняли участие. Да благословит вас Господь. И благодарение Господу, друзья, за таких братьев, сестер, которые принимают участие. Этот эфир и этот час возможен для вас и для нас, чтобы мы выслушивали нужды, зачитывали и молились. А вот как сейчас на YouTube, у меня открытый YouTube, друзья, я вижу, как вы пишете нужды здесь, пишете свои прошения. Сейчас сестра Лариса их будет зачитывать. Друзья, пусть Бог благословит вас. Прежде чем сестра Лариса сейчас будет зачитывать, я хотел бы объявить. У нас остается, друзья, в этом часе 22 минуты, и нам необходима уже сумма $1089. Слава нашему Богу, мы уже собрали $810. Остается $1809. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем от вас звонков 425-296-7829. Сестры примут ваш звонок и смогут вместе с вами пройти по всей информации. Это займет вас до 3-4 минут. Пусть Бог благословит вас. Сейчас сестра Лариса зачитает те нужды, которые вы сейчас нам прислали на телефон 425-296-7829. Мы их зачитаем и с вами помолимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
2: Дорогі брати і сестри, прошу вас піддержати у молитві за районне молодіжне служіння в Україні у моєму селі, де тільки одна молода сестричка віруюча, і за двох моїх за два моїх сина, які поїхали з групою в Еквадор на місію, щоб Бог благословив і послав мудрість і помазання Духа Святого на ці служіння братям і спас душі, які ще не знають Його. Дякую, молюся разом з вами. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Вітаю вас, дорогі молитвенники, брати та сестри. Прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Просьба моліться, щоб Бог помог мужу і розрішив його проблеми. За сына-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Дорогі брати та сестри, прошу молитись за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь і прийняв Господа в своє серце. Моліться за мене далі, щоб Бог явив милість. Помолітесь, щоб Бог помог і сохранив дороги і призвав родних на путь спасіння. Брат Григорій просить народ Божий поддерживать в молитві за призыв і покаяння його сыновей, щоб Бог коснувся їх сердец, вони познали Господа і служили йому. Прошу молитися за освобождение і покаяння сина Богдана, щоб Бог вступився. Сестра Марія просит молиться за здоровье, за семью, за детей, за внуков и за духовное состояние. Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу поддержки за сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Брат Александр просит молиться за детей, чтобы они познали Господа и служили Ему всю свою жизнь. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и зятів, за божественный мир и любов, щоб було прощення, щоб Господь поблагословив внуками і за християнську судьбу для доченьки. І ще за проблему з зубами мого чоловіка вірю в силу молитви. Щиро дякую. Помоліться за мене, щоб Господь ісцелив мої ноги, бабушка Аня. Мама просить молиться за всіх діток, а особливо за Едіка, Таню, Давіда і Альону, щоб Господь приблизив їх к себе і освободив від зависимості, і вони покаялись і служили Господу всю свою життя. Мир Божий, дорогі молитвенники, браття і сестри, благодарю вас, що молитесь за моєго сина Михаїла. Прошу також далі молитися за нього, щоб Господь розрушив все связи с дьяволом, чтобы он не читал сатанинскую Библию. Я верю в силу Божию. Часто бываю за него в посте. Он так проповедовал и с детьми занимался. Сейчас дьявол так ему замутил разум. Скоро второй ребенок у его жены родится. Молитесь, пожалуйста, да благословит вас Господь и восполнит все ваши нужды. Брат Николай просит молиться за семью, особенно за сына Сергея, за покаяние и спасение его души и за обновление духовное его семьи. Мама просит молиться за сына, чтобы Господь освободил его от плохих привычек, дал ему покаяние и приблизил к себе. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню о духовном укреплении, защите от греха, плохого влияния, верующих друзьях и подготовке к водному крещению, а также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему. За сестру Лиду и ее дочь, чтобы Бог помог в их трудностях. За сестру Свету и ее семью, чтобы Господь помог им открыть свои сердца для Него, прийти к покаянию и обрести спасение. Просьба молиться за Антона. Пусть Господь бережет его, где бы он ни находился, помогает увидеть свою нужду в Боге и обратиться к Нему всем сердцем. За Виктора помолитесь, чтобы Господь помог освободиться от зависимости, изменить свою жизнь и найти дорогу в церковь. Также молимся за Дениса, Давида и Сергея, чтобы они пришли к покаянию. Вспомним в молитве Ларису. Пусть Господь даст ей силы, поможет пройти через трудности и восстановит то, что нуждается в восстановлении. Прошу помолиться за меня о мудрости и Божьем руководстве в принятии решений, чтобы во всем поступать по Его воле. Также прошу молиться об устройстве моей жизни и жизни моих друзей. Пусть Господь сам направляет наши пути и устрояет все по своей благой воле. Прошу молитись за Сергія, Віктора, Вікторію, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Давида, Руслану, Кевіна, Ворона, Марлен, Олександру, Руслану, Раю, Ярослава, Галю. Мой молитовний список, здоров'я і роботу. Прошу молитися за мужа, он очень ожесточився. Пусть Господь явит милость свою к нему. Добрый день. У меня есть просьба молиться за мужа. У него сегодня операция на сердце. Поддержите в молитве за сыновей, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит и помилует от всякой зависимости и даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу к Господу. За Илью, которому нужна помощь от Бога, пусть сам Господь управит и даст ему довериться и получить помощь от его руки. Дорогие братья и сестры, прошу помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Дорогие друзья, приветствую. Мы очень благодарны за час молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердца. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарю. Прошу поддержать в молитве за спасение сына и его семьи, за здоровье мужа, устройство судьбы дочери из Божьей руки. Мир вам! Благодарю Господа, что могу молиться с вами вместе и послужить в том направлении, которое Господь мне повелевает. Прошу молиться за мою тетю Галю, которая находится в больнице. Молюсь вместе с вами. Благодарю, Оксана. Поддержите нас в молитве за семью, чтобы Бог хранил, сблизил с собой и дал судьбы от руки своей. Помолитесь за мужа, у него проблема с сердцем. За племянников помолитесь Олесю, Вову, Влада, Дениса, Витю и Вадима. За мою дочь молитесь, чтобы Господь вступился и разрушил все планы врага. Нужда за сына, чтобы укрепил веру, послал христианских друзей и судьбу устроил. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово и дал деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации, в которой он находится. За духовный рост моей семьи. Прошу за сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех, вернуться к Господу, служить от чистого сердца ему. За дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, и они вернулись и служили Господу. За личную встречу с Господом детей и внуков, чтобы все были в числе невесты Христовой. За сына, за исцеление от недуга, благословил, чтобы их жизнь духовную, финансовую, и дал им деток. Благодарю за это час молитвы, за благословение, которое мы имеем через радио МВ. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему чистое сердце, покаяние, исцелил от депрессии. Его враг очень атакует мыслями. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь восстановил его духовно, послал ему работу. Помолитесь за Веру и Артура, они онкобольные. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божия, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья и подкреплении духовно. Прошу поддержки за себя и семью. Тяжело одной, особенно прошу за двух старших дочерей, чтобы смирились и возобновили свои обеты с Господом. Приветствую вас, дорогие сотрудники, благодарю Бога и вас за ваш труд. Поддержите, чтобы не потерпеть духовного урона. Помолитесь за Диану, ей 15 лет, чтобы Бог коснулся ее и сохранил. Я буду лететь во вторник к сыну. За дорогу помолитесь. Церковь Христова, братья и сестры, прошу сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Дорогие братья и сестры, большая нужда молиться за сестру Лию, чтобы Господь освободил. Уже 20 лет ждем милости от Бога, а также за двоюродного брата Сашу, за охрану и спасение души, за семью Вити и Аллы, чтобы Господь вразумил их в разводе. Мы также нуждаемся в молитве за наш дом, особенно за зятя, чтобы Бог совершил свою работу в его сердце и вернул его к семье. Верим, только Господь поможет, и за сына, чтобы Господь освободил его. Благодарим, верим в молитву народа Божьего. Прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Просим за нашего зятя Стивенса, чтобы Бог послал ему силы победить алкоголизм. Помолитесь, пожалуйста, за меня, за исцеление. Я сейчас прохожу химию и нуждаюсь в Божьем исцелении. Приветствую. Поддержите меня в молитве за дочь, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Спасибо большое молитвенникам. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, я сейчас ее зачитаю. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, вместе с нами за нашу маму. Очень большие боли. Да даст Господь милость и заберет боли. Благодарим, просят дети.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот час и в этот час марафона, где мы говорим. Мы также выслушаем эти нужды, как сейчас сестра Лариса их зачитала, и мы будем вместе с вами молиться. Приглашаю вас к тому, чтобы помолиться за эти нужды, за эти переживания, за эти проблемы, за эти скорби, которые мы слышали, которые были сказаны. И хотел бы напомнить, что у нас остается 8 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, которая $39. Спасибо вам, братья и сестры, во время нужд, которые мы зачитывали, 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь, брат Виктор, который принял участие, Наталья приняла участие, да благодатью, силою Господь наполнит, и других братьев, сестер, которые сегодня отозвались. И нам остается, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Я приглашаю вас, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И давайте мы вместе помолимся, друзья. Давайте мы вместе сейчас воззовем Богу за эти все нужды, за эти переживания, которые мы слышали с вами. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Господи. Я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем вместе молиться. Вместе сегодня, Господь, выслушать эти нужды, переживания, Господь, тогда, когда сегодня братья и сестры проходят трудности, переживания, мы получили сейчас много смс-сообщений, которые поприсылали нам, Господь, где люди нуждаются, где они проходят моменты скорби, моменты переживания, моменты проблем, моменты, Господь, которые сегодня, Господь, у них есть обстоятельства, где они обращаются к Тебе. Боже, помоги, благослови во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и Ты конец. Бог мой, мы взываем Тебе, Господь, войди в их дома, войди в их, Господь, положение, войди в их сердца, Господь, войди в обстановки. Мы молимся и слышим, Господь, то, что там говорят, Господь, о том, что развод идет. Господь, и мама просит, чтобы это остановился, развод. Где, Господь, дети отошли от Бога, где возлюбили этот мир, Господь, где дети непослушны, где попали в зависимость алкоголя, наркотиков, видеоигр и разных других моментов. Господи, сохрани, помилуй во имя Иисуса Христа. Господь, вырви и дай победу, дай силу. Господь, кто нуждается в исцелении, подай исцеление. Кто нуждается в укреплении, подай укрепление, Господь. Кто нуждается сегодня, Господь, Твоей милости, Твоей благодати, Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы отдаем все это в руки Твои. Мы полагаемся на Тебя, доверяемся Тебе, ибо Ты наш Творец, Ты Альфа, Ты Омега, Ты начало. настало конец. Господи, пусть Твой Дух Святой сегодня наполняет. Как мы читали, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и молении, прошении представайте перед Тобой, Господь. И Ты тот, который посылаешь мир. Ты тот, который даешь мир. Ты тот, который обогащаешь миром. Слава Тебе, хвала Тебе и честь и поклонение Тебе. Господи, Ты видишь наши также нужды, Господь. Нам осталось, Господь, 28 тысяч, Господь, 28 тысяч собрать до полной этой суммы. И это сегодня последний день, Господь. Я прошу Тебя, расположи братьев и сестер, Господь, компании, бизнесы, Господь, чтобы сегодня мы могли закрыть эти финансы, Господь, на 27-й год. Боже, Ты видишь, Ты все знаешь, мы об этом молимся. Поднимай молитвенников сегодня, братьев, сестер, тружеников, которые могли бы молиться и благословлять тех, кто жертвует, Господь, кто отзывается, кто принимает в этом участие. Боже, братья, сестры, Господь, Ты их не знаешь имена, фамилии, Ты знаешь их не обстоятельства, Ты знаешь все, что в их жизни происходит. Благослови их, Господь. Кто нуждается сегодня в устройстве судьб, чтобы Ты дал им прекрасного мужа, жену, Господь, благословил, Господь, благослови, Отец Небесный. Кто молится в устройстве, Господь, может, семьи, Господь, с детьми, Господь, внутренние устройства, подай, Боже. Кто нуждается финансово, тоже подай, Бог, мы нуждаемся в этом. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность и за то, что Ты нам сегодня даешь. Слава, хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы напоминаем, остается 4 минуты и 40 секунд, и нам необходимо $39, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Может, вы сможете это сделать, друзья, $39 закрыть этот час. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете сделать это ежемесячно. Если у вас это есть такая возможность, вы можете этим воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Тоже дайте знать, или $20, или $30, или $40, или $50. Сколько у вас есть, да будет имя в этом Божие прославлено. У нас остается 4 минуты, друзья. 4 минуты, и нам сумма $39, которая, чтобы покрыть и чтобы нам закрыть это полное час, который нам необходимо. Спасибо вам за звонок. Спасибо за то, что вы звоните. Спасибо, что вы отвечаете. Что в этом часе у нас происходит, друзья? У нас происходят молитвы. Мы молимся вместе с вами. Мы ходатайствуем, мы выслушиваем нужды, мы выслушиваем переживания, мы слышим, друзья, скорби, которые были сказаны. Мы вместе с вами ходатайствуем. Мы благодарны Богу то, что вы сегодня с нами, и вы отзываетесь, и пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, силой и помазанием. Слава Богу, друзья, хотел бы поблагодарить. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Вот у меня сейчас поменялась страничка, где сегодня мы смотрим, где я могу смотреть, и приняло в этом участие 10 человек. Спасибо вам, братья и сестры, и мы уже собираем и собрали уже, и даже с плюсом $561. Слава нашему Богу, друзья, и та сумма, которая нам остается, а нам остается 28 285 долларов, друзья, слава нашему Богу, что у нас эта сумма набирается. Пусть Бог благословит вас. Помните, ваша лепта позволяет нам набрать эту сумму 28 284 доллара, которых осталось, чтобы мы достигли этой цели, которая у нас есть. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, у нас остается 2 минуты этого часа. Вы можете воспользоваться, вложить эту лепту, чтобы мы могли быть в следующем часе. Могли трудиться, и пусть Бог благословит каждое сердце, кто отзывается, кто прилагает усилия, кто прилагает старания, кто сегодня, друзья, звонит к нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 1 минута и 40 секунд. И я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы влаживали в дело Божье, если Господь дает вам возможность сегодня быть той частью благословения, пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем пение, объявление. Друзья, мы к вам вернемся обратно. И если получится у сестры Нади, она заменит меня. Это было бы прекрасно, друзья. И она проведет с вами время, час или два. Пусть Бог благословит вас. А я хотел бы напомнить. Спасибо вам, молитвенники, которые вы присоединились в YouTube, в Фейсбуке и других платформах. Мы зачитывали ваши нужды. И вы слышали, друзья, сколько было нужд. Вот мы объявили, и люди написали. Друзья, и давайте мы будем всегда молиться за эти нужды, моменты переживания. Хотел бы напомнить, что у нас сейчас проходит ежегодный марафон. Ежегодный марафон, который мы собираем финансы на 27-й год, который нам необходимо осталось сумму собрать $28,284. Слава нашему Богу! $28,284. Друзья, мы идем к завершению. Пусть Бог благословит вас. Я надеюсь, верю в то, что мы сегодня соберем эти финансы, друзья, вместе с вами и прославим Господа. Сейчас мы послушаем пение и вернемся к вам обратно.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада приветствовать вас в этом новом дне. И это время я проведу с вами в общении. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, что у нас проходит последний день ежегодного марафона по сбору средств. И рассуждая сегодня над Словом Божьим, я читала такое место Писания. Это Евангелие Матфея, 25 глава, 36 стих. «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Дорогие мои, я размышляла над этим словом и рассуждала. Когда мы приходим в больницу, мы знаем, что мы были, что мы посетили. Но Господь говорит здесь, что отвечают: «Был болен, вы посетили меня». И ему отвечают: «Господи, когда ты был болен, и мы посетили тебя?» Народ, дети Божьи, спасенные Господом, даже не помнят, когда это случилось. И я так рассуждала и говорила: «Господи, вот это служение, служение ради МВИ. Мы жертвуем на это служение, мы вкладываем свои силы, кто-то делает записи, кто-то жертвует финансами, кто-то молитвенно. И это слово заходит в домы тех людей, которые на одре болезни, кто болен, помогает тем, кто наг, утешает тех, кто разочаровался, быть может, поднимает и укрепляет ослабевших. Дорогие, будем делать доброе дело. Мы не видим результата его, но Господь знает, и однажды, придя в вечность, Он скажет: «Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». И я призываю вас принять участие в этом марафоне. Вы можете это сделать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также можете выйти онлайн radiomv.com. Там есть различные платформы, которыми вы можете воспользоваться: PayPal, Zelle, Google App и также Apple Pay. Поэтому, дорогие, это не займет у вас много времени, очень легко и доступно каждому. Наши сестры, они у радиоприемников, они у телефонов, они вас слышат, они готовы принять ваши звонки и принять от вас пожертвования. Это уже 57-й час в эфире, 57 часов в эфире. В этом часе у нас осталось 51 минута 19 секунд, и нам нужно $1725, чтобы закрыть этот час. Благодарю тех, кто уже воспользовался телефоном или онлайн и пожертвовал. У нас уже есть $350 на этот час. Благодарим тех, кто принял участие. Благодарим Господа, что Он располагает ваши сердца. В этом часе, как вы знаете, обычно проходит чтение книг. Вы можете послушать вашу любимую книгу. И этот час — это тот час, в котором больше всего принимаю участие я, записывая книги, читая книги. И это то, с чего начиналось мое служение. Слава Богу! Я хочу вам открыть небольшой секрет. Сейчас я работаю над записью новой книги. Это очень интересная книга. Книга истории 1900-х годов. Книга истории христианской молодежи. Как Господь начал пробуждать молодежь. Поэтому давайте, братья и сестры, мы благословим этот час своим жертвоприношением Господу, тем, что Господь полагает вам на сердце, той суммой, которая доступна для вас. Это может быть совсем небольшая лепта, как лепта бедной вдовы. Если у вас есть бизнес, вы можете пожертвовать от своего бизнеса и в конце года получить документы для того, чтобы оформить на таксу. Я хочу сказать, что в этом часе уже пожертвовали братья и сестры, и мы их благодарим. Благодарим Павла, благодарим Наталью, благодарим Тамару,
Да благословит вас Господь, да благословит ваши домы, да благословит ваши работы и ваших деток. Божья обитель полна щедротами, и мы однажды увидим результат своих трудов. У нас уже 79%. Нам осталось 27 895 долларов, и мы закроем этот эфир и пойдем в обычное регулярное вещание радио, слушая наши обычные программы. Каждый имеет свою любимую программу. Каждый ждет своего часа. Деточки ждут детского часа. Кто-то ждет чтения книг. Кто-то хочет послушать свидетельства. И поэтому мы сегодня с вами в эфире для того, чтобы мы могли собрать эти финансы на следующий календарный год. Да благословит каждого из вас Господь. Наши телефонные линии открыты, и вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. А также используя онлайн-платформу radiomv.com. Радиослужение — это многогранное служение, которое включает в себя различные каналы, 4 языка и много различных стран, которые слушают Радио МВ каждый день. Дорогие братья и сестры, давайте станем с партнерами или участниками, или же соработниками на Божьей ниве. Это ваш труд, ваш вклад. Каждый делает свое дело к тому, к чему призывает Господь. У нас есть на базе радиослужения различные служения. U-Turn Ministry, библейское обучение, онлайн-обучение Библии. Есть также Агапы 3. Это очень уникальная и новая программа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, благодаря этой программе люди в тех странах, где Слово Божие под запретом, могут использовать эту программу и слушать Божье Слово. Это защищенное общение, это цифровая безопасность. Мы сегодня живем в такое время, когда Слово Божие доступно.

радиослужение было в эфире, и они могли получать утешение и удовлетворение. Те люди, которые лишены обычных вещей, которые, быть может, имеем мы и часто не благодарим за это и не ценим, мы имеем возможность работать. Бог благословил нас финансами, благословил работой. Мы имеем здоровье зарабатывать деньги. Да будет имя Господа прославлено в том, что мы примем участие и поможем тем, кто этой возможности не имеем. Благодарю вас, благодарю тех, кто сейчас пожертвовали уже, и мы уже движемся к тому, чтобы нам набрать необходимую сумму. Нам осталось $25 770. Благодарим Господа, благодарим веру, благодарим другую веру, благодарим вас, сестры, благодарим, что вы откликнулись, благодарим, что вы участвуете в этом служении. Еще хочу вам оставить на память такое местописание. Когда я рассуждала над Божьим Словом и читала местописание Иисуса Навина 24:15, там написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, я и дом мой. Что значит «дом мой»? Это то, что все, что есть в моем доме. Это не только мои дети, не только муж или жена. Это то, что находится в моем доме. Это то, чем благословил меня Господь. Мой дом, которым я могу служить, принимая странников, принимая и проводя молитвенные, быть может, служения в нашем доме. И этим будет прославляться имя Божье. Кто-то, жертвуя на дело благовестия, потому что Господь благословляет, мы Господни, и Он дает нам средства. И это Божья милость для нашей жизни. Да благословит вас Господь. Повторяю, телефоны, по которым вы можете позвонить. Звоните нам прямо сейчас в студию. Сестры готовы принять ваши звонки. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это, выйдя онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть различные платформы. Выберите, которая подходит вам лучше всего, и сделайте свое пожертвование. Мы ждем ваших звонков. Сейчас будет пауза, но во время паузы мы готовы принимать ваши звонки, наши сестры у телефонов, и ожидаем вашего благословения. Да благословит вас Господь!

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, я имею большую привилегию и благословение быть вновь с вами в эфире. Напоминаю, что мы проводим ежегодный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Хочу начать с того, дорогие братья и сестры, кто сейчас пытался пожертвовать через Cash App. К сожалению, Cash App вышел из строя, и ваши транзакции не прошли. Мы будем вам очень благодарны, если вы сможете использовать любую другую платформу или же позвонить нам по телефону. Да благословит вас Господь! У нас осталось 33 минуты в этом часовом блоке. Это уже 57-й час, когда мы с вами вместе в эфире пытаемся собрать средства для того, чтобы Слово Божье в следующем году распространялось и ширилось, дабы еще многие души могли обрести благодать и милость от Господа. дабы те, кто сегодня желает и жаждет этого слова, кто в трудных обстоятельствах жизни, могли укрепиться, ободриться и возрасти духовно. Напоминаю, как вы сможете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29, а также онлайн-платформы radiomv.com, PayPal, Zelle, Apple Pay и также Google Pay. Cash App, к сожалению, не работает. Дорогие братья и сестры, кто пытался пожертвовать Cash App, я напоминаю, что ваши транзакции не прошли. Если бы вы могли позвонить нам по телефону 425-296-78-29, то сестры могли бы принять ваш звоночек или же, используя другую программу, другую платформу. Напоминаю, что у нас уже 81%, и мы ближе к своей цели для того, чтобы Слово Божье распространять в следующем году. И это, дорогие мои, чудо Господне, это Божья благодать, которую Он еще простирает над этим миром. Еще время благоприятное, еще день спасения, еще мы можем потрудиться для того, чтобы многие души обрели благодать Божью. Этот труд, быть может, незаметен, но Господь его видит, и Господь сам направляет эти волны в те дома, в те семьи, где особенно тяжело, елеем благости своей исцеляет и врачует сердечные раны. Этот час, когда звучит чтение книг. Я думаю, что это один из любимых часов, потому что многие помнят еще жизнь, которую мы проживали в бывшем Советском Союзе, во времена гонений. Мы еще помним те моменты, когда Слово Божие прятали в шкафу. Я вспоминаю, когда мне было, я еще была совсем ребенком, и моя мама, она из новообращенных, и ей чудом удалось приобрести Библию. И я вспоминаю, как она вытаскивала эту Библию, читала в закрытой комнате, замыкала двери и потом опять прибирала ее в шкаф под вещи, чтобы никто даже не мог догадаться, что у нее есть Божье Слово. Это было настолько ценно, настолько бережно. Дорогие мои братья и сестры, сегодня у нас много Библий в каждом доме. Сегодня у нас есть доступ к слушанию различных проповедников. Но мы призываем вас, давайте мы поддержим это служение, чтобы чистое, здравое евангельское учение могло распространяться, потому что, к сожалению, в YouTube, в интернете много различной информации, и не всегда она питательна и полезна. Но с Божьей помощью я прошу вас также молитесь о том, чтобы Слово Божие и чистота здравого евангельского учения всегда звучала на радиоволнах радио МВ. Напоминаю, что мы зависим только от ваших пожертвований. У нас нет реклам в эфире. Мы добровольно от них отказались, потому что это не принадлежит Божьему Слову, потому что это отвлекает, это удаляет. А мы хотим, чтобы в нашем эфире только Божье Слово звучало. Псалмы назидающие, молитвы, которые вселяют веру и надежду. Когда проходит час молитвы, те бабушки принимают участие в том, чтобы понести нужды наши с вами. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто сегодня несет на руках молитвы нашу команду. Мы чувствуем ваши молитвы. Благодаря этим молитвам это служение созидается, и Бог хранит наши семьи и дает нам способности уже 20 лет быть в эфире с вами, 20 лет быть в общении и нести благую весть Евангелия. Не зная вас, мы любим вас, дорогие наши братья и сестры, которые несут нас на руках молитвы. Пусть Господь продлит вам дни жизни, пусть Господь благословит вас, чтобы вы и далее несли это служение нашей семьи на руках молитвы. У нас осталось 27 минут в этом часу, 27 минут, и мы пойдем в новый час. У нас собрано 109 780 долларов и осталось 25 720 долларов. И мы войдем в Новый год, имея финансы для того, чтобы радиослужение росло, развивалось и вещалось. Да благословит вас Господь. Я также прошу, чтобы вы молились, чтобы Господь давал нам направление, чтобы Господь побуждал еще многие сердца, чтобы мы могли открывать новые программы, которые будут служить благословением. Наш телефон, по которому вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radiomv.com. Зайдя на веб-сайт, вы сразу же увидите объявление о радиомарафоне и все платформы, на которых вы сможете сделать свое пожертвование. Это очень легко и доступно. Наши братья постарались о том, чтобы это было легко и доступно для каждого. А если вы, как говорят, old fashion или еще старой закалки, да, и привыкли использовать телефон, то наши сестры готовы принять ваши звоночки. 425-296-78-29. Это номер нашего телефона, по которому вы можете пожертвовать. Благодарю вас, Борис. Благодарю, что вы приняли участие и поддержали это служение. Да благословит вас Господь. Еще также хочу напомнить девиз нашего марафона. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам, 9 глава, 23 стих. И цель нашего марафона — это собрать 135 400 долларов для того, чтобы в следующем году Радио МВ могло вновь звучать, и вы, включая приемники, могли слышать привычные голоса, привычные программы, а, быть может, даже что-то новое, если Господь будет полагать нам на сердце. Молитесь об этом, чтобы радиослужение распространялось, чтобы наше эфирное время, оно было заполнено чистым евангельским учением, и имя Господне благословлялось. И еще многие души, услышав весть спасения, могли обрести благодать и мир Господен. А сейчас мы пойдем на небольшую паузу, но во время этой паузы вы можете продолжать звонить и жертвовать. Да благословит каждого из вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Братья и сестры, рада приветствовать вас вновь в этом часу. Напоминаю, что у нас проходит ежегодный марафон по сбору средств на следующий календарный год. В этом часовом блоке у нас осталось 18 минут. 18 минут и 23 секунды я буду с вами в эфире. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы, братья и сестры, отзывчивы, и ваши щедрые сердца, они продолжают поддерживать нас. И еще один год, я верю, с Божьей помощью и под благословением Бога и вас мы сможем вещать в эфире, и вы вновь будете слушать свои любимые радиопередачи. Напоминаю наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить. Телефон в студию 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Звоните, братья и сестры, мы будем рады принять от вас ту сумму, на которую располагает вас Господь. Также вы можете выйти онлайн radio.mv.com, выбрать любую платформу, которая вам подходит, и сделать свое пожертвование. К сожалению, Cash App у нас на данный момент не работает. Поэтому призываем вас использовать любую другую платформу, кроме Cash App. Это может быть Apple Pay, Zelle, PayPal или же Google Pay. Также вы можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Эту информацию вы также сможете найти на нашем веб-сайте. Хочу напомнить, что у нас осталось 16 минут, и мы уже 57-й час в эфире. Благодарю Господа и всех, кто принял участие в этой неделе своим пожертвованием. Некоторые братья и сестры даже несколько раз присылали свои пожертвования. Благодарим вас, благодарим за ваши отзывчивые сердца. Тотал составляет 109 880 долларов. Это 81%. Нам осталось 25 620 долларов, и мы вновь пойдем в наше обычное регулярное вещание ваших любимых радиопередач. Братья и сестры, напоминаю, что девиз нашего марафона — «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. Извиняюсь. Цель марафона — это собрать 135 400 долларов на следующий год, чтобы Радио МВ могло быть в эфире. Мы уже у цели. Это последний день марафона. Нам осталось совсем немного, 26 тысяч, и мы уже закроем этот марафон и пойдем в обычное регулярное вещание. Братья и сестры, еще раз благословляю каждого, кто принял уже участие, и напоминаю, что Радио МВ — это многофункциональная станция, в которой есть различные отделы, такие как U-Turn Ministry. Это миссия в Майнмаре, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике, Македонии, в Израиле. Там служат деткам и семьям, которые имеют большие нужды, сиротам, коренным народностям, нуждающимся для того, чтобы возрастать в познании Слова Божьего. Для этого была создана библейская школа, библейское обучение, онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Там, в других странах, в испаноговорящих странах, те, кто приходит ко Христу, большая нужда в служителях, образовываются новые церкви. И это онлайн-обучение помогает возрастать духовно братьям, которые могли бы потом стать служителями и нести благую весть. Также существует миссия Агапы-3. Это помощь гонимой церкви.
Там, где люди не имеют свободного доступа к тому, чтобы слушать радиовещание, к тому, чтобы слушать Библию или проповеди, потому что доступ заблокирован к христианским материалам, то именно эта программа «Агапе-3» помогает. Это цифровая безопасность и защищенное общение. Хочу напомнить, что у нас выпускается журнал «Мир вашему дому». С 22 года мы стали выпускать этот журнал «Духовные размышления», «Христианские статьи» и материалы для всей семьи. И многие говорят, что этот журнал служит для них благословением. Да благословит Господь! Также мы имеем христианское радиовещание на четырех языках. Славянский, английский, испанский и немецкий. Господь расширяет и умножает это служение. Мы благодарим Господа, что Он делает его доступным на разных языках. Есть каналы, где вещается только музыка, христианское пение. Называется музыкальный канал. Есть канал, где вы можете просто слушать чтение Библии. Есть канал, где ваши детки могут с утра до вечера слушать детские передачи. Это все благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, и вы вносите свою лепту в распространение Божьего дела. Еще раз напоминаю, как вы можете пожертвовать. Вы можете пожертвовать, позвонив по телефону 425-296-78-29, а также посетив наш веб-сайт radiomv.com. Наши сестры ждут вас у телефонов. Мы ждем ваших звоночков. Да благословит вас Господь! Я очень рада, что могу быть с вами сегодня вот так вот в простоте, лайв в эфире. Хотя говорю только я, а вы меня сейчас можете только слышать, но да благословит вас Господь, пользуясь возможностью, хочу благословить каждую семью. Я знаю, что в каждом доме есть нужды, есть переживания. Есть то, что хотелось бы, чтобы Господь побыстрее разрешил. Братья и сестры, да благословит вас Господь, да услышит вас, и ваши молитвы да придут пред лицом Господним, и да накопится эта чаша молитв, и придут ответы, и мы будем больше слышать свидетельств. Призываю вас, присылайте ваши свидетельства, когда у нас молитвенный час. Присылайте ваши благодарности за отвеченные молитвы. Я верю и знаю, что Господь посылает ответы. Только иногда мы забываем об этом говорить вслух. Да благословит вас Господь, чтобы вы имели благодарные сердца. А также хочу вам сказать, что благодарите за все. Благодарите даже за то, что если ваши молитвы еще не отвечены, но Господь слышит их, у Него есть на все времена и сроки. Благодарите Господа, начните просто благодарить. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы сможете нам позвонить. 1-425-296-78-29. 425-296-78-29. А также, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, вы сразу же увидите всю необходимую для вас информацию, как пожертвовать, каким методом, и вся инструкция в очень доступном виде. Благодарю, Наталья, благодарю за ваше пожертвование. Пусть Бог благословит вашу семью и ответит на все ваши нужды. Да благословит Господь вас! Хочу также сказать, что это час, когда вы слушаете чтение книг. Это час, когда в эфире идет чтение ваших любимых книг. Молитесь, чтобы Господь посылал нам необходимую литературу, а также вы можете поделиться своими мыслями или оставить то, что бы вы хотели, чтобы мы зачитали. И по мере возможности мы будем стараться это делать.
Также просим, чтобы вы молились, чтобы чистое евангельское учение всегда звучало в нашем эфире, чтобы Господь хранил нас и наши семьи, нас как команду, чтобы Он благословлял и финансовую часть, и также духовную часть наших семей, и также этого служения. Благодарим Господа за тех, кто уже на протяжении 20 лет вместе с нами идет в этом служении, помогая нам с финансами, поддерживая нас молитвами. Я знаю, что уже очень многие сестры и братья отошли в вечность и освободились места, которые можете занять вы. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и даст вам расположение. Напоминаю номера телефонов 1-425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, вы увидите различные платформы. Легкое объяснение. Это очень легко сделать. Не бойтесь. Это очень доступно для каждого человека. Также можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон, 98-273. Хочу еще раз вам напомнить место Писания Иисус Навин 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что каждый из нас желает, чтобы наш дом, наши дети, наши близкие и все наше имение служило Господу. Это то богатство, которое мы собираем на небесах. Это то сокровище, которое не ветшает, которое никто не может украсть. И однажды, придя в вечность, мы увидим братьев и сестер, которые вместе с нами несли эту благую весть. И я верю, что там мы узнаем всех, кто через это служение обрели спасение, кто через это служение поднялись духовно, кто через это служение имели духовную пищу, находясь в сложных обстоятельствах жизни. А сейчас мы пойдем на паузу. Да благословит Господь! Продолжайте звонить. Наши сестры ждут ваших телефонных звоночков.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, который уже подходит к концу. Друзья, сегодня у нас 58-й час, и это сегодня у нас пятница, 9 октября, друзья, где наш марафон уже подходит к концу, к тому, чтобы мы начали его с понедельника, и до сегодняшнего часа, да благословит каждого вас Господь. У нас остается, друзья, 25 тысяч, которые необходимо нам собрать, и наш марафон подойдет к концу. Слава нашему Богу! Мы благодарны Богу, друзья, за всех вас, братья и сестры, которые принимаете участие и становитесь частью этого служения, как Лариса, как Вера, как Ярослав, как Виктор, как Антонио и многие-многие другие, да благословит вас всех Господь, друзья. И у нас это новый час, новая возможность, чтобы, друзья, нам собрать до конца эти финансы и, конечно же, вместе с вами идти 27-й год. Если вы только что к нам присоединились, это у нас идет марафон, ежегодный марафон на 27-й год, друзья, где мы можем вместе с вами трудиться, нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Господне. Иоанна 3:16, друзья, сказано такое место Писания на этот час, где в этот час звучат проповеди Ярла Николаевича Пести. Друзья, и здесь сказано такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имел жизнь вечную. Пусть Бог благословит вас, ибо так возлюбил Бог мир. Он возлюбил нас всех, чтобы мы сегодня и шли и несли Евангелие, проповедовали и распространяли Слово Господне. Друзья, у нас в этом часе 56 минут остается, и нам необходима сумма $2014. $2014, друзья, чтобы этот час у нас был закрыты, нам необходимо $2014. И как вы слышали, что радио МВИ сегодня находится в прямом режиме, друзья, идет у нас в данный момент это марафон для того, чтобы собрать ту последнюю сумму, которая нам осталась, это 25 тысяч, друзья. Вот это последняя сумма финансов, которая нам осталась. Мы идем уже к концу. Спасибо вам, кто-то воспользовался и пожертвовал сегодня. И нам уже осталось $1992. $1992. Спасибо вам, тот, кто принял в этом участие часе. И нам остается 55 минут, друзья, в этом часу, чтобы этот час подошел к концу. И пусть Бог благословит вас. Если у вас есть возможность пожертвовать, друзья, ту сумму, которая располагает ваше сердце, вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или воспользуйтесь нашим веб-сайтом, зайдя на наш веб-сайт redeemv.com, вы можете воспользоваться это Zelle или PayPal, и вы можете написать info@readymv.com, info@readymv.com, и воспользоваться этими платформами, стать частью этого служения. Мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами шли, вместе с нами трудились и, конечно, вместе с нами несли эту благую весть, друзья, дальше людям. Если вы пытаетесь, друзья, использовать Cash App, друзья, он у нас не работает. Компания Cash App в данный момент, они заблокировали все транзакции для радиослужения, и мы сегодня ничего туда не получаем, так что мы предупреждаем вас, чтобы вы их это не использовали. Друзья, и хотел бы сказать то, что сегодня Radio MV транслируется более 136 стран мира. Более 136 стран мира, и звучит на четырех языках. Это английский, это немецкий, это испанский язык, это английский и славянский язык. На этих языках доносится Слово Божье, где вы можете слушать проповеди, как мы вот, например, в этот час, да, по Вашингтоновскому времени с 10 до 11, по нашему времени это с 12 до часу, мы слышим проповеди, где братья проповедуют, где говорят о Слове Божьем, рассуждают о Слове Божьем, и мы назидаемся, и мы получаем благословение. Также хотелось бы призвать вас, давайте вместе с вами мы пойдем дальше и понесем это Евангелие, распространение Слова Божия до краев земли. Пусть Бог в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если у вас есть такая возможность пожертвовать $200, $100, друзья, $30, $50, $20, сколько вы можете, насколько вам доступно, пусть Бог благословит вас. Дайте о себе знать, возьмите телефон, наберите этот номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим номером, и наши сестры поднимут телефон, и вы скажете, буквально где-то до 3-4 минут, и этот ваш транзакцию мы сможем перевести, ту лепту, которую хотите вы вложить в этот час. Друзья, этот час очень важен нам на 27-й год. В этом часе звучат проповеди, в этом часе звучит Слово Божие. Мы распространяем Слово Божие, мы вместе назидаемся, вы становитесь частью этого служения, не зависит, где вы живете. Знаете, как приятно смотреть, когда братья и сестры с разных штатов абсолютно обращаются, пишут, звонят и жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Как вы слышали в предыдущем часе, где мы проводили молитву, друзья, до этого проводили молитву, братья и сестры присылали СМС-сообщение на этот же номер 425-296-78-29. И мы зачитывали эти нужды, мы зачитывали переживания, и мы вместе с вами молились. И я благодарю братьев и сестер, которые приняли в этом участие, которые воспользовались, которые, знаете, послужили благословением, слава нашему Богу. И мы призываем в этот час, который тоже необходимо, чтобы у нас были те братья и сестры, которые способны с нами пойти дальше. Друзья, нам в этот час необходимо 1992 доллара, чтобы нам перекрыть этот час. Мы идем, знаете, лепта за лептою. Если кто-то может $92 заплатить, кто-то может $50, кто-то может $30 дать, друзья, пожертвуя, влаживая в дело Божье, мы можем с вами распространять Слово Божье. Люди могут получать благословение. Люди могут получать сегодня ответы. И знаете, вот как у нас вот эти программы проходят, где мы молимся за тех братьев и сестер, которые нуждаются, как мы сегодня слышали. Многие нуждаются, чтобы за них их детей молились. Нуждаются, чтобы Бог устроил их судьбы. Как важно молиться, друзья, отцы, матеря, за своих детей, чтобы Бог устроил их судьбы. Давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен. И чтобы они служили Господу. Знаете, чтобы они это делали в кругу церкви, в кругу, знаете, с братьями, с сестрами, и любили, прославляли Бога. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Вы слышали, сейчас был звонок. Друзья, и мы таких звонков ждем. У нас остается 49 минут, и нам необходима сумма, знаете, собрать, это 1992 доллара. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце, и мы потихонечку, друзья, приближаемся за окончанию этого марафона. И это у нас сегодня 58-й час. 58-й час, где мы с вами в эфире рассказываем, делимся, где вы нас слышите. И мы призываем вас, чтобы вы вместе с нами трудились, вместе с вами проповедовали Евангелие. Знаете, как я вам скажу, радостно, что мы можем сегодня помогать служить тем, кому очень трудно, кому очень тяжело, кто находится на одре болезни, знаете, кто находится в состоянии депрессии, состояние отвержения, состояние, где инвалидности, где он не имеет возможности служить, где он не имеет возможности, друзья, может пожертвовать, но он сегодня имеет эту прекрасную возможность слушать. Да благословит вас в этом Господь. Да будет имя Божье благословено. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. У нас остается 47 минут. И этот час подойдет к концу. Я хотел бы сказать, что сейчас, в данный момент, в Лондоне, друзья, у нас начало 7 и начало 8 это в Берлине, начало 9 у нас в Киеве. Друзья, я хотел бы сказать спасибо вам, братья и сестры, которые отзываются с Белоруссии, с России, отзываются, желают тоже поддержать это радиослужение. Но, как мы знаем, нет такой возможности. Друзья, спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы даже звоните, что вы до нас дозваниваетесь и пишете, что вы желаете принять участие. К сожалению, большому, в связи с этими моментами, которые мы знаем в этом мире происходят, нет такой возможности, чтобы переводились все эти деньги. И даже, я, наверное, думаю, бы сказал, лучше бы от этого воздержаться, чтобы потом не было никаких у вас проблем в этом. Пусть Бог вас благословит. Что мы от вас ожидаем? Молитв. Молитесь, друзья, благословляйте братьев и сестер, которые сегодня звонят, которые сегодня пишут, которые сегодня влажат, чтобы Господь устраивал их судьбы, чтобы Господь благословлял их семьи, благословлял их детей, благословлял их бизнеса. И таким образом взаимно мы можем делать, друзья, таким образом мы можем взаимно помогать друг другу, благословлять. И, знаете, приятно, что, знаете,

вдохновлять. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Еще один человек присоединился. Thank you. Пусть Бог вас благословит. И это уже два человека. И нам осталось 892 доллара, друзья. $1,892. Спасибо вам, что вы присоединились и стали частью. Друзья, если вы можете использовать Cash App, PayPal, вы можете зайти и воспользоваться info@readymv.com. info@readymv.com. Вы можете написать и сделали PayPal и сделать свой вклад. Вклад в дело Божье. Вклад для того, чтобы Слово Божье распространялось, и мы могли вместе с вами благословлять друг друга, молиться друг за друга и, конечно же, ходатайство, чтобы Господь устроял и благословлял. Пусть в этом имя Господне будет благословение. Елизар, пусть Бог благословит тебя. Мы благодарны Господу. Елизар принял сегодня тоже с нами общение в этом, присоединился, стал одним из сотрудников радиослужения, чтобы нести и проповедовать дальше. Друзья, я извиняюсь еще раз, я не все вижу имена, например, вот два человека пожертвовали, я не вижу, кто это, их имена, которые я вижу, я говорю, пусть Бог благословит вас, друзья. Остается 44 минуты в этом часе, 44 минуты, и вы, друзья, можете сегодня быть частью этого служения. Вы можете с нами пойти вперед дальше. Вы можете с нами понести это Евангелие в 27-й год, друзья, 27-й год. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Кто-то может перекрыть $1,000, друзья. Кто-то может перекрыть $800. Кто-то может перекрыть сегодня $92. Кто-то может, друзья, перекрыть $50. Вот как мы сейчас говорили, слава Богу, в этом приняло участие 3 человека, друзья, и нам осталось, кто-то вот перекрыл $1,000, и нам сейчас осталось $892. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Спасибо вам, что вы становитесь этим благословением. Вы приняли, вы вложили вклад для того, чтобы, знаете, мы сегодня могли дальше слушать пение, проповеди, наставления и вдохновления, хвала и честь и поклонение нашему Господу. Пусть Господь благословит вас. Остается, друзья, 42 минуты, и нам необходимо $892. И в этом часе приняло 3 человека, и уже мы перекрыли $1,122. $1,122. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет несколько минут, до 3-4-5 минут, друзья, и вы сможете сделать ваш вклад. Пусть Бог сегодня прославится в вашей жизни, в ваших путях, в ваших делах. Помните, мы принадлежим нашему Господу, и все от Него, и все к нам. Пусть Бог благословит нас. И Слово Божье говорит: «Испытайте меня, проверьте меня». И Господь говорит сегодня к нашему сердцу, друзья, что Господь, когда мы Его испытываем, Он говорит: «В чем? В финансах. Да, да, испытайте меня. Проверьте, я благословлю вас. Я благословлю вашу жизнь, силы, здоровье, дам мудрости, дам устройства и благословения». Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Это послушаем пение, объявление. Остается 41 минута, и нам необходимо $892. Друзья, $892 в этом часе. Пусть Бог благословит вас. И мы ожидаем от вас звонком на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Бог благословит вас.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за этот час, где мы продолжаем с вами марафон этот ежегодный. И в этом часу у нас остается 34 минуты. Слава нашему Богу, приняло 7 человек в этом участие. И сегодня у нас остается $392, друзья. $392. Кто может сегодня отозваться? 3 человека по $100 или 1 человек по $92, друзья? Как у кого есть возможность? Вот, зовитесь, дайте о себе знать, или по $50, сколько есть у вас, лежит на сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо, что вы используете это время благоприятное во время пения. Звучание объявления, вы пишете, звоните. Многие из вас воспользовались, зашли к нам на веб-сайт radiumv.com, и у нас есть такая возможность через Zelle или PayPal. У кого-то есть Zelle, у кого-то есть PayPal, и многие из вас это воспользовались и приняли в этом, знаете, труд, и спасибо вам, что вы смогли поддержать, стали сотрудниками или стали частью этого благословения. И Елизавета тоже приняла в этом участие, спасибо вам. Вера, вы приняли в участие, спасибо вам. Лариса, спасибо вам, что вы приняли участие. Евгений, спасибо вам. И другие братья и сестры приняли, которые я не всех могу видеть. То, что вы стали частью этого благословения Господня, которое сегодня дается в жизнь каждому из нас. И пусть Бог благословит вас, если сегодня вы имеете эту возможность, друзья, вложить эту лепту, дать сегодня, знаете, протянуть руку благословения, чтобы этот час был доступен на 27-й год, друзья, да, на 27-й год. У нас... В этот час у нас звучат проповеди, в этот час у нас звучит Евангелие. И место Писания этому часу оставлено, друзья, это Иоанна 3:16. Я думаю, все его знаете, да? Давайте мы его сейчас все наизусть скажем, где мы, кто находитесь. Давайте начинаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, я думаю, мы все его, этот стих знаем, Иоанна 3:16, наизусть. «Пусть Бог благословит вас, друзья. Господь возлюбил всех нас. Он отдал свою жизнь ради нас, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие». У нас остается 31 минута этого часа, и нам необходимо сумму перекрыть. Это осталось от $392, друзья. Слава нашему Богу за 7 людей, которых братьев и сестер, которые стали с частью сотрудников радиослужения и проповедовать Евангелие дальше. Знаете, как приятно, когда братья и сестры, вы звоните с Украины, пишите, с Белоруссии, с России, с Молдавии, друзья, с Литвы, с Эстонии, с Европы, с Германии, с разных стран, и благодарите Господа то, что радиослужение делает в вашей жизни благословенную работу, где получаете благословение. А я хотел бы сказать большая благодарность братьям, сестрам, те, которые жертвуют, влаживают, и мы сегодня имеем это благословенное время. Я не знаю, кто этот человек, друзья, потому что я не вижу имен, но я хочу сказать, у нас принял еще один человек одно участие. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы приняли участие, и кто-то покрыл эту сумму и даже сверхдал, друзья. Слава нашему Богу! И у нас остается 30 минут, друзья. И мы уже идем с плюсом $108. Слава нашему Богу! Друзья, и помните, что плюс — это большое благословение. Почему? Потому что мы быстрее закончим этот эфир. Нам надо собрать сумму 23 тысячи, друзья. Осталось 23 тысячи и $148. Да благословит вас Господь! Кто может покрыть $48 или кто-то $100?
долларов, друзья, и останется 23 тысячи. И таким образом мы сможем сегодня прийти к концу. Наша цель сегодня закончить этот день, этот эфир. Мы такую цель ставили. И мы сегодня, у нас уже 12 часов и 30 минут дня. И мы, нам остается 23 тысячи. Мы хотим это сегодня до нашего вечера, друзья, это собрать эту сумму. Да благословит вас Господь, чтобы в 27 году мы с вами могли идти дальше. Пусть Бог благословит. Давайте мы не будем ждать следующего часа, а мы будем использовать это время. Если у вас есть возможность пожертвовать, и вам надо документы на таксу, да, бумагу на таксу, которая приходит нам скоро, в конце года будет такса, вы можете вложить эти финансы в служение радио, друзья, и мы пришлем вам правильные бумаги, которые вам необходимы для вашей таксы. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 28 минут, чтобы этот час подошел к концу. И вы можете быть тем человеком, который благословляете этот час и это время, друзья, где мы можем дальше идти. Помните, у нас осталось уже, друзья, мы собрали с вами 82% и .9. 82% .9. Мы собрали уже и финансов. Слава нашему Господу. И остается 23 148 долларов. У кого есть такая возможность пожертвовать, может, $100, у кого-то $48, у кого-то, может, 200, и эта цифра все меньше и меньше становится. Да благословит вас в этом Господь. Вы, у кого есть PayPal или Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и написал в своем, получается, это наш имейл, радио-имейл. Вы можете вложить лепту, как многие из вас это сделали. Пусть Бог благословит вас. Друзья, или если вы расположены сказать, позвонить на радио, сказать, я могу дать в этот час $1000, если вы соберете $1000. Я вам могу дать $2000 от своей компании, если вы соберете $2000. Друзья, можно таким же образом сделать, это называется match to match. Если ваша компания желает поддержать, друзья, этот час или два часа каких-то, которые необходимо, пусть Бог благословит вас. Мы в ожидании ваших звонков, ваших предложений. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается, друзья, 26 минут, и этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благодатью наполнит ваши сердца. Если у вас сегодня, друзья, есть такая возможность ежемесячно жертвовать, ежемесячно поддерживать, ежемесячно быть, знаете, с нашим вместе сотрудником, пусть Бог благословит вас, вы это тоже можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29 и стать этим человеком. Да благословит вас Господь. Я могу рассказать маленькую табличку, какое большое благословение Вене оно имеет в жизни этого служения радио. $20 это ежемесячно, в конце года составит $240, друзья. $50 в конце года составит $605. $75 ежемесячно в конце года составит $912. $100 в конце года составит $1214. Пусть Бог благословит вас. Вы посмотрите, как вам удобно. Вы можете даже это сделать от своей компании. Друзья, она будет автоматически снимать, и в конце года ваша компания, скажем, вложит в это в час, в это служение на 27 год, и вы будете вместе с нами радоваться, и мы будем радоваться. Да благословит вас всех Господь. И
объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Благословение вам, и мы сегодня говорим о том, что мы находимся с вами в прямом эфире, друзья, и это идет марафон. Спасибо вам за звонок, мы слышим звонок, пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаем, что вы можете сегодня, друзья, позвонить к нам на номер 425-296-78-29. И остается у нас 23 минуты, друзья, и нам сегодня необходимо братьев, сестер, которые способны будут с нами пойти дальше, понести проповедь Евангелия дальше, распространять Слово Божие дальше. Нам необходимо добрать сумму, которая осталась, $23,148. $23,148. Слава Богу, друзья, мы подходим уже к концу. Мы с вами смогли собрать 83 тысячи, друзья, 83 тысячи. Извиняюсь, 83%. 83%. Слава нашему Богу. Кто-то сейчас воспользовался онлайн. Спасибо вам. И вы используете Cash App или PayPal. Друзья, Cash App или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. И нам осталось, друзья, чтобы собрать полную сумму, а полная сумма у нас составляет, сейчас я найду, у нас составляет, друзья, это 135 500. Полная сумма 135 500. И нам уже осталось $22,948. Слава нашему Богу, друзья. Нам осталось $22,948. Это благодаря тех братьев, сестер, которые сегодня принимают участие, которые отзываются, которые вместе с нами молятся, которые влаживают в дело Божье, которые с нами вместе прилагают усилия, с нами вместе прилагают старания. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете, чтобы это было как бы вложение от вашей компании, вы это тоже можете сделать, друзья, воспользоваться этой возможностью, позвонить нам на номер, сказать от моей компании, вот, я хочу вложить, чтобы вы нам прислали, чтобы мы вам потом прислали правильные документы на таксу. Вы это можете тоже сделать. Пусть Бог благословит всех вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Zelle и PayPal, и вы можете написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас. Нам осталось, друзья, как я уже сказал, 22 948 долларов. Слава нашему Богу. Мы благодарим Бога, что мы уже идем к концу, друзья. И наше желание, чем быстрее закончить. У нас сегодня, кстати, вечером молитвенное служение. И мы желаем попасть на молитву. У нас на 7 часов вечера мы хотим, чтобы туда попасть на молитву, и надеемся, что мы успеем закрыться до 7 вечера. Друзья, кого Господь располагает сердце, вы можете позвонить своим друзьям, близким, детям, родным, дать им знать, что Радио МВ остается всего лишь 22 948 долларов, чтобы закрыть, друзья, этот год, 27-й год, который нам мы собираем финансы, чтобы быть в прямом эфире, чтобы эти часы звучали. В этот час, друзья, звучит проповеди Ярла Николаевича Пестия. Звучат, где распространение Слова Божьего, где мы как с вами вместе говорили, друзья, это
1 это Иоанна 3 глава 16 стих. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, все, кто принимает решение, принимает согласие, желает благословлять, желает идти вперед. Пусть Бог вас благословит, да будет имя Божье благословенно. Если даже вы работаете на работе или где-то в других компаниях, и ваш начальник или где желает поучаствовать, вы это тоже можете сделать. Предложите им, скажите им, начальству вашему, что есть такая возможность поддержать это служение. Друзья, помните, радиослужение достигает более 136 стран мира и служит большим благословением для многих-многих братьев, сестер. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, хотим поблагодарить вас, то, что вы принимаете решение, и уже приняло 10 человек. Слава нашему Богу! Друзья, слава нашему Богу, что вы приняли решение, чтобы поддержать, чтобы мы могли быстрее закончить этот марафон. И мы уже с вами, дорогие друзья, в этом часу набрали $458 с плюсом. Это позволяет нам быстрее закончить этот день, друзья. Позволяет нам быстрее подойти, закончить эту, набрать сумму 22 тысячи, уже $789. Слава нашему Богу! 22 798 долларов. Пусть Бог благословит вас. Может, у кого-то есть возможность пожертвовать $150, $100, $50, $20, $30. Какую сумму вы располагаете? У кого-то, может, 1000 есть долларов. Друзья, и вы желаете потом в конце года списать. Это все возможно. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Посетите наш веб-сайт radiumv.com. И там, если у вас есть приложение Zelle или PayPal, вы тоже можете это использовать. Если у вас, вы через это хотите воспользоваться, то вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com — это наш email адрес. На это вы можете написать на PayPal, на Zelle и вложить вашу лепту в эту сумму, где нам необходимо осталось 22 798 долларов. И это наш марафон подойдет к концу. Напоминаю, что это уже 58-й час. Мы с вами в эфире, друзья, 58-й час. И я не знаю, сколько еще надо времени, чтобы мы были с вами, но я надеюсь, что мы подойдем очень быстро к этому завершению. Нам остается вот эти финансы, которые необходимы заполнить и прийти к этому концу. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы послушаем пение, давайте послушаем пару псалмов. А в это время вы звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы благодарны Богу. У нас остается 4 минуты и 16 секунд, и наш час подходит к концу. Я благодарю Господа за всех братьев и сестер, которые приняли участие, и приняло их 10 человек в этом часе, где мы сегодня продолжаем двигаться вперед, друзья, где мы собираем потихонечку финансы для того, чтобы прийти к концу, и которой у нас стоит цель, и это необходимо нам сегодня, друзья, закрыть эту сумму, которая составляет, слава Богу, 22 598 долларов. Друзья, слава нашему Богу, 22 тысячи осталось 598 долларов, и в этом часе приняло 11 уже человек. Слава нашему Господу, пусть Бог благословит вас. Остается 3 минуты, друзья, и что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди Евангелия, друзья, где мы читаем Слово Божие, вдохновляемся, ободряемся, и, конечно же, друзья, Слово Божие достигает многих-многих сердец. Пусть Бог вас благословит. О, еще приняли участие 12 человек. Слава нашему Господу, друзья, да благословит вас Господь. И нам остается 22 448 долларов. Слава Богу, уже поменялся номер, уже не 98, а 48 долларов. Друзья, 22 тысячи осталось и 448 долларов. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы заходите к нам на веб-сайт radiomv.com и используете программы, которые у нас есть. А у нас есть Zelle, PayPal. И если у вас это есть, вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. Возлюбленный, хотел бы сказать, чем быстрее мы соберем вот эти 22 448 долларов, тем быстрее мы пойдем с вами в норму эфира. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, позвонив на этот номер, вы можете вложить вашу лепту. Помните, ваша лепта, она меняет судьбы людей. Вы становитесь частью этого служения, друзья. Вы становитесь сотрудниками, которые несем и распространяем Слово Божье. И у нас остается 1 минута и 30 секунд. И если вы желаете принять в этом участие, друзья, пусть Бог благословит вас. Наша цель сегодня собрать 2448 долларов, друзья, и чтобы нас и заполнить эту цель, которая у нас осталась, и пойти в normal, которые часы, которые у нас звучат, где проповеди, где пение, где чтение книг. И многие братья и сестры просят нас об этом. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу, друзья! 13 людей приняло участие уже. Слава нашему Господу! И что у нас остается, друзья? 22 348 долларов. Слава нашему Богу! Мы скоро перейдем 21 тысячу. Пусть Бог благословит вас. И знаете, у нас сегодня вечером собрание в 7 часов вечера. Я так сильно хочу быть на служении, друзья. К нам летят братья с Каролины. Три брата-служителя летят с Каролины к нам в гости, чтобы послужить, чтобы поддержать, чтобы благословить, потому что они трудятся в Украине, друзья, и вместе с ними иметь общение. И хочется тоже с ними быть в кругу общения братьев и сестер. Мы надеемся до 7 вечера собрать эту сумму, чтобы вместе церковью собраться и прославить Господа. Друзья, я так маленько поделился с вами маленьким секретом. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 2 секунды. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер за прошлый час. Он у нас уже прошел. Спасибо вам, что вы... Спасибо вам, что вы приняли участие и стали частью этого благословения. Друзья, и у нас пошел новый час. Начался новый час. И в этом новом часу, друзья, у нас чтение Библии. Чтение Библии Нового Завета. И это очень важно, где читается Слово Божье. И нам в этот час необходимо собрать $2129. $2129, друзья. Кто сегодня сможет с нами пойти в этом часе? Пусть Бог благословит вас. Мы ожидаем от вас действий. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли пойти вместе с вами в этом часу на 27-й год, чтобы этот час был проплачен, чтобы Библия могла звучать, Новый Завет мог звучать. И место Писания к этому оставлено. Это Матфея 24 глава. С 14 стиха сказаны такие слова. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной». По всей вселенной, друзья. «Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прекрасные золотые слова, друзья. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». То, что делаем мы сегодня с вами – радиосотрудники, братья и сестры, кто жертвует, кто влаживает, кто в прошлом часе приложил много старания и усилий, да благословит вас Господь, братья и сестры. И Бог знает ваши сердца, Бог знает ваше доброе, жертвенное сердце, и вы влажите дело Божие. Как здесь сказано, Матфея 24 глава с 14 стиха, «Будет проповедовано Евангелие по всей вселенной». То, что радио МВИ делает, мы звучим с одного края до другого края земли, друзья, и люди сегодня могут получать это благословение, слышать Слово Божие, и написано, и тогда придет конец. Друзья, и тогда придет Царствие Божье, которое мы так его сильно с вами ожидаем, где мы ждем, говорим, Господи, гряди, мы ждем Тебя. И в этом часе, друзья, нам необходимо $2129. $2129. И в данный момент у нас ни одного нету участника в этом часе. Мы приглашаем вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт или просто воспользоваться Cash App или Zelle. Извиняюсь. Cash App нельзя использовать, он у нас не работает. Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться и вложить свою лепту, и пусть Бог благословит вас и в этот час, и написал info@radiomv.com, и можете вложить вашу лепту. Слава нашему Богу, друзья! Кто-то из вас именно воспользовался Zelle или PayPal и написал info@radiomv.com и вложил уже свою лепту. Пусть Бог благословит вас. И это $100. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается $2029. $2029, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, где Библия может звучать до краев земли, как мы с вами читали место Писания. Я зачитаю там Матфея, прекрасный стих, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». друзья, заметьте, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, есть покаяние, а есть во свидетельство. То есть, народы, которые услышат о Слове Божьем, и многие не покаются. К сожалению большому, для них это просто будет свидетельство. И когда предстанут перед Богом, они не смогут оправдаться, потому что они услышали о Слове, но не приняли Евангелие. Пусть Бог поможет нам, чтобы каждый слушающий, каждый, который услышит, чтобы это не было во свидетельство, а было во спасение, друзья, каждого, чтобы каждый познал Господа Иисуса Христа. И мы приглашаем вас, желаете ли вы быть частью этого служения, друзья, кто может пожертвовать, сколько Бог располагает ваше сердце или сколько лежит на вашем сердце, у кого-то может лежит $50, $100, $200, $300, кто сколько может сделать, друзья, пусть Бог благословит вас и в этот час, который необходимо, где звучит Новый Завет, Писание Библии, мы можем стать частью благословения. Вы можете зайти на PayPal или Zelle, напишите info@radiomv.com, info@radiomv.com, то есть и вы можете сложить свою лепту, как кто-то здесь сделал из братьев, сестер, положил уже $100, слава Богу, что мы можем двигаться в этом часе дальше. У нас остается 53 минуты в этом часе, 53 минуты, и, друзья, мы сможем с вами двигаться вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, я также хотел бы всех вас поблагодарить, что вы принимаете в этом участие, вы принимаете в этом решение, где вы распространяете Слово Божие, прилагаете усилия, старания. Многие из вас используют онлайн. Спасибо вам, что вы заходите и это делайте через Zelle, PayPal или просто онлайн пишите свою кредитную карту или банковский счет и жертвуйте. Пусть Бог благословит вас, друзья. И таким образом мы с вами сможем пойти в 27-й год, как вместе сотрудники нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Божие. Да будет имя Божие благословенно. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается нам 52 минуты в этом часе, нам необходимо $2029. Кто-то может пожертвовать $29, друзья, и у нас останется 2000. Кто-то может пожертвовать $100, друзья, и у нас останется, уже не 2000, а $900, друзья. И таким образом мы потихонечку и сможем достичь цели. А нам всего лишь, друзья, с вами осталось 22 248 долларов. Слава нашему Богу! Мы идем к концу, и цель наша, чтобы сегодня закончить этот эфир, друзья, набрать эту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю Господа, что мы до этого места помог нам Бог, и мы уже в 59-м часе. Вот, друзья, это 59-й час пошел уже. Скоро будет в следующий час, это будет 60 часов, как мы в эфире с вами и говорим, общаемся, где принимаем с вами участие. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами и вместе с нами молитесь, благословляете. Хотел бы попросить вас молиться, друзья, за семьи народа, где сегодня есть, где дочери, сыновья, которые не знают Господа. Мамы, папы, они жертвуют, звонят, влажут свою лепту. И они говорят, помолитесь за наших детей. Дети отошли от Господа. Дети увлеклись этим миром. нам стали подобны этому миру. Я просил бы вас, возлюбленные, молитесь, а все, кто нас слушает, возовем давайте Господу, скажем: Господи, Ты знаешь семьи народа Божьего, Ты знаешь детей народа Божьего, Ты знаешь, Господь, призови их к Тебе, дай им покаяние, дай им осознание, дай им сегодня, чтобы они возлюбили Тебя, служили Тебе. Тоже семьи есть, которые, где муж, жена отошли от Бога, да, или какие-то моменты стали в жизни происходить, где они приняли решение разводиться. Давайте мы таких тоже будем молиться, чтобы Бог сохранил, остановил от разводов. И, конечно, приглашаю вас молиться за молодых парней и девчат, которые принимают участие, которые жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Спасибо вам, что вы тоже принимаете в этом участие и жертвуете. И мы желаем молиться, чтобы Господь вам дал прекрасного мужа, прекрасную жену, да благословит вас Господь, да наполнит благодатью, да наполнит силою, да наполнит помазанием и любовью. И Слово Божие говорит ко всем нам, возлюбленные, ко всем нам, не проходит мимо никого и говорит такие слова. Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И будет проповедано будет все Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, вот это то, что мы сегодня с вами спешим. Проповедовать Евангелие, рассказывать о имени Иисуса Христа до краев земли, чтобы пришло пробуждение, пришло благословение, пришел ответ Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вам, кто-то сейчас принял решение и вложил свою лепту, и это уже в этом часу приняло 2 человека участие. Друзья, нам осталось $1229 уже осталось. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. И это уже 3 человека приняло участие. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. Спасибо вам, что вы отозвались, братья и сестры. Да благословит вас Господь. И, знаете, радостно, что вы принимаете участие. Мы уже в этом часе собрали $900, друзья. Слава нашему Богу. И остается $1229. И вы можете зайти, как я говорил, на Zelle или PayPal и воспользоваться этими программами, написав info@readymv.com и вложить в вашу лепту, сколько вы, кто может. Кто-то может $100, кто-то может 50, 20, 30, $200. Кто-то может взять, и вот этот сейчас у нас, например, 100, у нас 1229, кто-то может 229 уплатить, чтобы осталось $1000, друзья. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться сегодня, стать частью этого служения, стать теми тружениками на Ниве Божьей. И, знаете, быть тем, как Слово Божье говорит, и чтобы мы донесли Евангелие до краев земли, и придет конец, друзья. И будет проповедовано Евангелие всей твари. И хочется пожелать сегодня каждому из вас, пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Братья и сестры, вот это пожелание от всех радиосотрудников. Пусть Господь вас верными найдет в этом труде, в Слове Божьем, распространение Слова Божьего. Однажды, друзья, вот это меня сильно вдохновляет, однажды мы придем на небо, и Господь скажет: верный раб. Он назовет нас по имени. Кого-то назовет Марину или Оксану или Любу. Кого-то назовет Василий, Петр, Иван. И скажет: ты верный раб был. Ты тот человек был, который не проходил мимо. Ты слышал. У тебя, может, не было много финансов. Может, ты отдавал последнюю свой доллар для того, чтобы мое царство, слово достигло краев земли. И вот пришел конец, друзья. Вот это то, что сегодня, знаете, Господь нас видит, Он ожидает от нас, и Он смотрит, наблюдает, знает, как мы поступаем. И пусть Бог благословит вас. Он тот, который Бог видящий, Бог любящий, Бог благословляющий и Бог дающий. И написано в Слове Божьем, что премудрый Соломон говорит: я никогда не видел праведника, просящего хлеба. Вы слышите? Это настолько сильно сказано. Почему? Праведный человек, Он всегда стоит за делом Божьим. Всегда он стоит за делом Божьим.

78-29. И нам в этом часу осталось, друзья, $1229. $1229. Пусть Бог сегодня наполнит нас верностью, любовью, благодатью. И, как вы слышите, у нас нет звонков, но мы их ждем. Пусть Бог благословит вас. И также многие из вас используют сегодня наш веб-сайт radiumv.com и пользуются приложениями, это как PayPal и Zelle, и вы пишете там info@radiumv.com, info@radiumv.com, это наш email, и вы вложите свою лепту, да благословит вас Господь. У нас остается, друзья, 44 минуты, и нам в этом часе необходимо $1229. И чтобы, знаете, мы могли перекрыть этот час на 27-й год, которым нам в 27-м году необходим этот час, потому что в этом часе звучит Слово Божие, Библия, друзья. И как мы зачитывали, написано это место Писания, Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Пусть Бог благословит вам, вас, всех нас, чтобы мы были теми людьми, которые свидетельствуют во все племена, во все народы. И радио МВ сегодня звучит более 136 стран мира, ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю, на 4 языках: испанский, английский, немецкий, славянский язык, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поделиться, знаете, сейчас мне на память пришла одна история. И одна история, которую я слышал, и хочу с ней поделиться. А в это время вы можете зайти и делать свой вклад для Царства Божьего. Хочу сказать, насколько Бог наш велик, друзья. И, знаете, в этой истории интересно, что было, знаете, одна радиостанция в одной стране звучала. И почему я говорю в одной стране, одна станция, потому что я как бы не помню уже детали, но саму помню суть. Где на той радиостанции позвонила одна мама, и у ней умер муж. Ее муж был евангелистом, да, ее муж проповедником был, который, знаете, проповедовал по причине болезни, он отошел в вечность. У них закончились финансы, и она с детками, у ней более 3 детей было, и они молились, плакали, говорили: «Господи, мы нуждаемся, хотим кушать. Мы хотим кушать», и дети нуждались. И, знаете, в той, там, где они проживали, в той стране, это бедная страна, и она слышала, как бы на улице играет радио, как, знаете, когда вы находитесь в Африке или в Индии, или в испаноговорящих странах, там очень часто соседи включают радио, и она звучит там, знаете, могут слышать 7, 8, 10 домов. И поэтому радио объявлялся телефон, и говорили: если у вас какие-то есть желания или что-то сказать, вы можете позвонить, и как бы предлагали. И эта мама помолилась, и, знаете, ей такая пришла мысль: а почему бы мне не позвонить на радио и сказать мою нужду? И она, это светское радио, и она позвонила и сказала на это светское радио, говорит: знаете, я христианка, я люблю Иисуса, поделилась, что кто она такая. И она говорит: вы знаете, в моей жизни сегодня очень тяжелые моменты. И мои дети, и я, мы нуждаемся, чтобы покушать. Мы нуждаемся, чтобы Господь дал нам, знаете, пищу. И она просто это поделилась. Она не сказала: если кто-то может, пожалуйста, пришлите мне и дайте мне. Она поделилась, рассказала свою боль. И знаете, и на другой стороне радио сидит человек-атеист, который не верит в Бога, и он услышал, и он говорит: ага, вот христиане, вот она христианка, которая так нуждается в еде, и у нее ситуация очень тяжелая. И она так смело заявляет, что она любит Бога и служит Господу. Говорит, он был богатый человек, и он говорит своим людям, сказал: наберите еду и возьмите, купите, дал им целый schedule, чтобы они купили,

и завезли в этот дом и сказали, что это от врага душ человеческих. То есть он тоже в сатану не верил, он смеялся над этим, как бы вот так вот, знаете. И они поехали, скупились, подъехали к ее дому, подвезли и дали эту еду и сказали, вот вам записка. И вот так этот человек сказал. Она прочитала эту записку, и там она читает, что это от врага душ человеческих вам еда. Она говорит, и она сказала, и также отписала. Она говорит, знаете, мой Бог настолько велик, что он даже заставит сатану, чтобы сатана взял и прислал людей, которые смогут дать еду, чтобы их, нашего Иисуса Христа дети смогли кушать. Знаете, те были просто поражены. И она это отписала ему тоже и отослала. Знаете, и вот этот пример, он о чем показывает, знаете, друзья, что и показывает еще раз, что праведник никогда, знаете, не будет голодный, никогда не будет в состоянии от голода умирать. Бог всегда откроет двери. Даже те люди, которые надсмехаются, может, над тобой сегодня, надсмехаются над твоей семьей, может, надсмехаются над нами, друзья, Бог может взять врага душ человеческие и использовать этого для того, чтобы ты смог прожить, для того, чтобы ты смог пропитаться, для того, чтобы ты смог исполнить волю Божью. Пусть Бог благословит нас, друзья. Вот такой пример мне пришел на память, я решил поделиться. Может, кому-то сегодня очень и очень тяжело, трудно. И нету, знаете, даже выхода вы смотрите. Помните, наш Бог живой Бог. Помните, Господь тот, который любит, который слышит, который благословляет, который выходит навстречу, который дает сегодня ответ, чтобы нам никогда, никогда, друзья, не сдаваться, чтобы нам никогда не опускать руки, нам всегда поднимать свой взор к небу и сказать: Господь, а ты достоин славы. Друзья, чтобы нам испытать Господа, сказать: Господь, я отдаю тебе для царства твоего, я влажу в этот час, когда звучит Библия, звучит Слово Божье многим, друзья. И сколько много людей сегодня получает благословение. Спасибо вам, друзья. И нам уже приняло 5 человек участие. И спасибо за звонок, который сейчас только что прозвенел. И нас остается, друзья, 37 минут, и нам не хватает $928. $928, друзья. Да благословит вам Господь, и да будет имя Божье благословенно. Напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить: 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, воспользуйтесь этой возможностью. Сегодня есть эта возможность. Мы не знаем, будет ли она завтра. А завтра уже будет суббота, друзья. Мы знаем, сегодня пятница, и нам к концу этой пятницы нам надо собрать. Вау, praise God, друзья. Воспользовалось уже 6 людей, братьев, сестер, стало сотрудников 6 людей. И нам остается $629, друзья. И общая сумма, которая нам осталась уже собрать с вами, братья и сестры, как вы думаете, сколько? $20,848. Слава нашему Богу, друзья. $20,848. И в этот день мы с вами должны сегодня, друзья, я верю, мы соберем и все. Завтра начнется другой день. Завтра пройдут другие часы. Но ваша лепта, ваши финансы, они будут изменять судьбу. Вот я даже сейчас сижу и рассказываю вам, мне мое почему-то сердце сейчас стало сокрушаться. Я не знаю, почему Дух Святой внутри молится о какой-то душе. Пусть вас Бог благословит. Я думаю, наверное, кто-то сейчас очень трудно проходит время, и кому-то нелегко, и это слово, оно касается вас. Пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, радиослушатели, друзья, они молятся за вас, слушатели. Даже вы молитесь дома, там у вас нет возможности помолиться. Я, Эдуард Натёкин, приглашаю всех слушателей. Молитесь за тех, кому сегодня сейчас трудно, кому тяжело, кому нелегко, кому кто-то, может, сирота, может, вдова, может,
Знаете, кому-то очень трудно, как я рассказал пример. Пусть сегодня радиослужение меняет людей сегодня сердца. Пусть эта передача изменяет, укрепляет, оживляет и благословляет. И ваши молитвы, они наполняются в Божьем Царстве, чаша молитв и зальется, и вы получите благословение, друзья. И придет ответ, придет ответ. Остается 34 минуты, и нам необходима сумма $629. $629. Знаете, у меня сейчас пришла история, это уже в моей жизни, которая уже... Лично я свидетель, хочу поделиться тоже, пока я буду рассказывать. Друзья, вы звоните на номер 425-296-78-29, и нам необходима сумма $629. А полную сумму осталось нам собрать $20,000 и $848. Может, кого-то Господь располагает какой-то бизнес, кого-то перекрыть эту всю сумму, чтобы закрыть эти $20,000 или и на этом прийти к концу, чтобы завершить этот час, друзья. Да благословит вас Господь. Бог всесилен, друзья. У Бога нету тупиков, у Бога есть те моменты, которые даже мы не можем представлять. Иеремия 33:3 говорит такие слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Друзья, мы взываем Богу, мы молимся Богу и говорим: «Господь, а ты знаешь, кого побудить, а ты знаешь, кто может сегодня сделать этот в царстве вклад для того, чтобы люди каялись и обращались к Богу». Я хочу рассказать еще одно свидетельство, друзья. Может, оно вас вдохновит, или оно послужит, знаете, тем последним гвоздем, который вы скажете: да, я вложу эти финансы, чтобы еще такие люди каялись и отдавали свою жизнь Богу. Пусть Бог благословит вас. Во время этого вы можете звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, друзья, в моей жизни были моменты, где мы могли ездить по разным странам, и мы можем сейчас ездить, но, к сожалению большому, становится все труднее и тяжелее, и недоступнее. Когда мы трудились, друзья, в Панаме, на островах, и мы ездили по островам, проповедовали Евангелие, достигали острова и распространяли Слово Божие. Мы делали это, есть такой брат Сергей, кстати, его недавно рукоположили на пасторское служение, он проживает в Северной Каролине, брат Сергей Шуликов, и, знаете, мы с ним, с другими братьями, с сестрами принимали участие, трудились, и мы расставляли радиоприемники, такие мы как называли мегафоны, наверное, да, где загружали информацию, Библию, загружали туда проповеди и проигрывалось, ставили на их шалаши, там в шалашах люди живут. И это радио звучало несколько часов, друзья. Знаете, проповеди, проповедники ставили, сестры составляли программу. Это там звучит на испанском языке, друзья. И распространяли таким образом Слово Божье. И знаете, это Слово Божье через радиоприемники звучит и достигает людей и меняет. И к нам пришло через несколько... месяцев мы встретились с одной девушкой, которая пришла, покаялась. В данный момент, как бы забегая наперед, ее муж сейчас пастор, ее муж служитель, ее муж ведет на одних островов сейчас ведет церковь, и там образовалась церковь, и там идет служение. Но, возвращаясь обратно, она в то время была девушка, которая просто... знаете, молодая, которая просто жила, и она не знала Господа. И в Панаме, на островах, друзья, там сильно развитый шаманизм, сильно развитая духовная такая атмосфера. И она приняла такое, знаете, желание, чтобы уйти из жизни со своей сестрой и пойти на
в океан и утопиться, потому что это острова, вокруг вода. И закончить эту жизнь, она не видела смысл жизни, что жить, как жить дальше. Абсолютно не видела. Настолько дьявол, знаете, окутал ее разум, что она приняла решение просто уйти из жизни. И знаете, что уникально? Уникально в том, что, знаете, когда она приняла свое решение своей сестрою это сделать, им где-то лет было в то время, может, по 20-19 лет, где-то вот так плюс-минус. И они пришли вечером, когда уже все улаживались спать, и они уже приготовились, взяли все необходимые вещи, чтобы утопить себя на дне морском. Знаете, но вот это радио, которое звучало, и по мегафонам, знаете, они когда сели на этой мостушке, ну, уже выбрали то место, где глубокое, чтобы там произвести это дело, изучало радио, друзья, вот как сейчас вы меня слышите. Знаете, и кто-то проплатил за это радио, друзья. Я помню, братья и сестры влаживали, как вы сейчас влажите эти финансы. Они бы влаживались, и тогда мы это делали. И знаете, она говорит, рассказывает, говорит, мы приняли решение уходить из этой жизни. Говорит, но через радио звучало, говорит, вдали, далеко мы слышим этот голос, звучание радио, и там проповедник говорит, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Ты создана для того, чтобы славить Господа. Есть тот Иисус, который живет на небе. Там за звездами Он обитает. Там небеса ожидают. И он начал говорить об этом. Говорит, и мы с сестрой подняли глаза вверх, говорит, смотрим, видим звезды. Да, есть звезды, это правда. И он говорит, Иисус живет там, за звездами. Он видит нас. Он знает каждый волос на нашей голове. Он знает, сколько волосов на нашей голове. Знаете, и они нам рассказывали, плакали, говорит. И когда он говорил и говорит, вы скажите, Иисус, вот он я. Возьми меня, измени мою жизнь, отдайте свою жизнь Богу, и вы увидите, как Бог поменяет вашу жизнь. Друзья, вы знаете, она говорит, они взялись со сестрой за руки. Друзья, они взялись за руки, и они сказали, Иисус, если ты есть, нас зовут так-то и так-то, спаси нас. Мы не хотим жить, мы хочем уйти из этой жизни. Мы тебя не знаем, но ты, если правда есть, как мы слышим сейчас по радио, мы хотим жить, и откройся нам. И говорит, пришел белый человек, ангел, они его увидели своими глазами. Он нас назвал по именам, и он сказал, что Иисус любит нас. И говорит, нам пришла радость. Наше, знаете, в сердце пришло такое успокоение. Мы, говорит, захотели жить. Мы, говорит, с сестрой обнялись, мы стали плакать, мы стали, говорит, обниматься, мы стали радоваться, и, говорит, пришла радость в наше сердце. И этот проповедник сказал, говорит, потом дальше, говорит, давайте я вас научу молиться. И они стали с этим проповедником, помолились, говорит. И, говорит, мы настолько, говорит, возрадовались, мы побежали домой. Мы, говорит, просто, говорит, проснулись, а утром, говорит, для нас стал новый день. У нас появилась жажда служить Богу и жажда, говорит, любить. Мы побежали на голос того радио, где оно звучит. Пришли, они стали разговаривать, и через несколько часов они встретились с нами. Друзья, нас привели, мы с ними беседовали. Сегодня она, мама, имеет несколько детей. Ее муж сегодня пастырь. Тот муж, который тоже покаялся, он нас возил на лодке. Он нас тоже был неверующим, не знал Бога. Но когда он нас возил на лодке, он видел, что делал Господь, и как Господь изменял сердца, он отдал свою жизнь Богу. Покаялся и стал служить Господу, друзья. И она покаялась. И при вот этих поездках, да, они познакомились. Он был с другого острова, она с другого острова. И они женились. И я с братом Ромой, с служителем, мы их сочитывали. И они сегодня живут, друзья. Вот такую историю, почему-то она пришла на мое сердце. Я хотел с вами поделиться. Братья и сестры, помните, ваша лепта, которую вы вложите, если кто-то даже, не знаю, почему мне лежит на сердце сказать, может, вы можете сегодня вложить 10 тысяч в дело Божье, может, вы можете вложить 5 тысяч, может, вы можете эти все 20 тысяч и 648 долларов перекрыть, я не знаю, может, есть у вас такая возможность.
может, есть такие люди. У вас, вы знаете, вы смотрите на свой счет банка, и вы понимаете, я это могу вложить. Друзья, мы не знаем, что завтра будет с нами, завтра будет с этим счетом, но мы знаем, сегодня есть это дело, где я могу сделать. И Бог может побуждать ваше сердце. Или у кого-то есть $10, или $100, или $20, или $1000, не знаю. Разные, у кого-то разные обстоятельства. Но я знаю одно, что Бог считается с нами. Бог любит нас, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Мы однажды придем на небо. Я хочу сказать словами покойного брата Пести, Ярла Николаевича Пести. Он сказал: «Эдвард, однажды мы придем на небо, и мы встретимся с теми братьями и сестрами, которые двигали радиослужение благодаря ихних финансов». Говорит, и мы их увидим их, и мы увидим тех, которые народы придут и скажут: «Спасибо вам, что вы возвещали Слово Божье». И они пожмут руку всем тем, кто спонсировал, всем тем, кто молился, и всем тем, кто верность проявлял, чтобы радио было в эфире. Друзья, я хочу поблагодарить вас и сказать всем вам это слова. Спасибо вам за верность, что вы влаживаете, чтобы радио МВИ было в эфире. У нас остается 24 минуты, и нам необходима сумма, друзья, $429. $429. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. 7 человек приняло участие в течение, когда я разговаривал, говорил, рассказывал историю, друзья, где Бог, знаете, меняет сердца, где Бог, знаете, благословляет, где Бог сегодня дает эту возможность, чтобы люди каялись, отдавали свою жизнь Богу. Давайте мы поспешим. Сегодня этот день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня день, где мы можем вложить в дело Господне. Помните, что есть у нас возможность, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и сделать вклад. И вы можете, друзья, воспользоваться Zelle или PayPal. Через эту программу вы можете воспользоваться, друзья, и сделать свой вклад. И мы можем вам выслать на tax-deductible. На tax-deductible эти моменты, которые, те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Братья и сестры, нам осталось в этом часу 22 минуты, и осталось $449, чтобы этот час был оплачен, где звучит Слово Божье. И, друзья, я хочу сказать, у нас остается 20 648 долларов. И мы, друзья, наберем ту полную сумму, которая нам необходима, 135 тысяч, друзья. Та сумма, которая нам необходима, 135 тысяч, но нам осталось 20 068 долларов. И, может, есть люди, которые сегодня, возможно, для них это сделать. Друзья, для вас сегодня этот призыв. Господь стучит в ваши сердца. Знаете, я вам скажу еще один пример. Он мне опять же пришел на память. Я это хочу с вами поделиться. Это недавно один человек мне рассказывал. Это произошла ситуация в Молдавии. Это было в Молдавии. И он рассказывал, говорит, когда, говорит, в 90-х годах ихняя церковь строилась, и говорит, и мы нуждались в финансах, говорит, мы, говорит, у нас там сколько-то тысяч не хватало им, как у нас сегодня не хватает 20 тысяч долларов, друзья, 648 долларов. И знаете, и они говорят, мы, говорит, просили братьев, сестер, мы ходили, обращались ко всем, абсолютно ко всем, и неверующим бизнесменам, ко всем, чтобы помогли, ну, достроиться, знаете, помогли закончить, и там буквально ему оставалось чуть-чуть, чтобы они могли войти в дом молитвы. Говорит, один у них был такой человек, который ходил в церковь, знал Господа, понимал, но и как-то Бог давал ему мудрости, чтобы зарабатывать финансы, и у него много было финансов. У него было много финансов, но никто не знал, сколько у него есть финансов, но было много финансов. И они к нему обращались, просили, приходили даже несколько раз, и с братским советом приходили, и пастор приходил, говорит, и сами приходили, и просили: помоги нам осталось тут чуть-чуть, чтобы закончить, нам довершить, мы пойдем в это здание.
Знаете, и этот человек так с надсмешкой говорил, говорит, слушайте, вы тут затеяли непонятное, что это ваши цели, это ваши желания. Вот то бы собирались в том доме, и все, а тут захотели какой-то новый дом молитвы. Ну, и как бы постоянно их укорял, вы неправильно, вам надо было рассчитать, вы не просчитали. Ну, и все, как бы, знаете, человеческая мудрость с его уст вытекала. Он там и критиковал их, и рассказывал там и все про счеты, расчеты, проценты. Ну и все такое. И в этом проходило, говорит, проходило несколько месяцев, и они пытались все это закончить. И говорит, и здесь, говорит, в одно утро мы встаем, и объявляется по радио, что произошел дефолт. Произошел дефолт, то есть рухнул рубль. Рубль пришел в состояние, которое, ну, обесценивание, да. Ну и вы многие знаете, как это произошло все. И говорит, пришел развал Советского Союза, скажем таким образом. Говорит, и этот человек, говорит, проходит несколько дней, как бы это стало все усиливаться, все хуже, хуже, хуже, и эта валюта превратилась просто в бумагу, стала просто бумагой. Знаете, этот человек, говорит, принес, говорит, ну, как этот человек рассказывал, говорит, большие суммы финансов принес и положил на стол, отдал этим служителям, говорит, берите. Говорит, здесь есть столько финансов, что вы можете таких два дома молитвы построить. Возьмите, вот где-то пойдите, переменяйте, на который сейчас уже появился рубль. Это в то время там была другая валюта. Братья посмотрели на эти финансы, и они понимали, что это превратилось в бумагу. Все, они уже никуда с ними ничего не сделают. И они сказали, знаешь, спасибо тебе, что ты принес, но мы с этой бумагой уже ничего не можем сделать. Друзья, знаете, и это урок для многих стал в то время, тот, как человек сказал, говорит, мы многие извлекли из этого урок. Была возможность вложить, была возможность стать частью, была возможность перевести эти финансы в Царство Божье. Просто потому что если, когда, друзья, мы жертвуем, мы вложим, мы переводим Царство Божье. Все делаем для Бога, отдаем для Бога, оно идет все в счет Царства Божье. И знаете, так произошло. И говорит, этот человек очень и очень, конечно, все... Он даже как бы морально опустился очень низко, к сожалению большому, потому что его сердце было там, и это все рухнуло. Все рухнуло, и, знаете, к сожалению большому, то, что его сердце прилеплено было к этим финансам, оно превратилось, и он в один день стал просто бедным человеком. Вот так в жизни происходит в этой, друзья, и мы можем сказать справедливо, несправедливо, да, мы можем как бы судить сами, но я хочу сказать то, что, друзья, сегодня данное время благоприятное, время, день благоприятности. Мы не знаем, что завтра принесет день, мы знаем, что сегодня мы можем вложить Царство Божие, мы знаем, что мы сегодня можем закончить этот эфир вместе с вами. Мы знаем, что сегодня мы можем набрать эту цель, чтобы сегодня каялись грешники. Как в этом местописании записано в Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, и тогда придет конец. Проповедь Евангелия будет проповедована во всей вселенной. И об этом наша молитва. И об этом наш вопль и наша просьба. И говорим, Господь, пусть сегодня будет проповедано Евангелие. Поднимай Твою армию братьев и сестер, тружеников на небе Господне. И мы вас приглашаем, друзья. Давайте вместе станем в ряды, понесем это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Остается 16 минут. И нам необходимо, друзья, $329 осталось. Слава нашему Богу! Хвала нашему Богу, друзья! Пусть Бог благословит вас! И 8 человек приняло участие. Пусть Бог благословит вас, друзья! Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. У нас остается, друзья, 15 минут. 15 минут. И остается у нас, друзья, уже $229. 229. Остается $229. И приняло в этом участие 9 человек. Слава нашему Богу. Друзья, если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете зайти на Zelle Cash App и написать info@radiomv, и тоже воспользоваться. И вот уже звучит песня, я объявляю наш номер, звоните во время пения 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, рада быть вместе с вами вновь. Мы сейчас только прослушали прекрасный псалом. Пусть не печалится тот, кто славит Бога. Пусть не печалится тот, кто прославляет Христа. Слава нашему великому Господу, который верен, который дал нам эту возможность и это время еще войти в новый 60-й час нашего прямого эфира. Напоминаю вам, что это трансляция прямого эфира по сбору средств на следующий календарный год. Этот марафон посвящен тому, чтобы мы с вами могли внести свою лепту для того, чтобы Слово Божье распространялось по этой земле в следующем году. Напоминаю вам, что вы можете позвонить нам по телефонам 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звоночков. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйти на наш веб-сайт radio.mv.com. Дорогие братья и сестры, к сожалению, Кяшап на данный момент не работает, поэтому выберите любую другую платформу – PayPal, Zelle. У нас существует Apple Pay и Google Pay. Когда вы зайдете на веб-сайт, это очень легко, все расписано. Очень легко и не занимает много времени сделать ваше пожертвование. Да благословит вас Господь! А сейчас я хочу оставить вам на память место Писания. Давайте вместе прославим Господа и почитаем Его Слово. Псалом 77. «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дела Божьих и хранить заповеди Его». Прекрасные слова. И это ответственность. Господь говорит, что мы, как родители, как бабушки, дедушки, мамы и папы, обязаны не скрыть от наших детей и возвещать грядущему роду о спасительной благодати, которая явилась однажды в мир, об Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, живя в этот электронный век, Господь открыл возможность исполнить этот псалом, используя онлайн, используя сети интернета для того, чтобы передать грядущему роду, детям нашим, о том, что сотворил Господь, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. И поэтому я напоминаю, что сейчас мы вошли в новый час. И это час, когда в эфире звучат программа «Это интересно» и «Свидетельство». Свидетельство. Что это такое? Это то, когда мы возвещаем грядущему роду о тех чудесах, которые сотворил Господь в нашей жизни. Мы провозглашаем славу Бога на весь мир. Это в ком-то укрепляет веру, вселяет надежду. Быть может, кто-то уже разочаровался, находясь в определенных жизненных обстоятельствах и думает, что Господь его не слышит. Но включив эту радиопередачу, вдруг услышал голос надежды, когда кто-то рассказал о своей ситуации, о том, как Господь вышел навстречу, как Господь помог, как Господь восстановил, как Господь исцелил и поднял. И вера возрастает, и человек обретает крылья и прославляет Господа. Наш Господь живой, и Он и в наши дни тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте и этот часовой блок мы проплатим, чтобы в следующем году эта программа также продолжала существовать. А также кратенько помолитесь и вспомните о тех, кто ведет эту программу.
Давайте благословим Ларису Давидюк, которая уже много лет готовит эту программу «Свидетельство». Это нелегко подобрать нужный материал. Это нелегко сделать запись. Поэтому пусть Бог благословит ее дом, ее семью, чтобы и надали в следующем году она могла продолжать вести эту программу. Напоминаю вам номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. А также вы можете пожертвовать онлайн, используя нашу платформу radiomv.com. Существуют различные платформы, по которым вы можете сделать пожертвование. Это легко и доступно каждому. Мы ждем вас, ждем ваших открытых сердец, ждем вашу лепту в дело Господне для того, чтобы слово Евангелия, слово свидетельства Его могло звучать и в следующем году. Дорогие друзья, и у нас есть новый час и новый гол. Нам нужно $1464. Я призываю каждого, чье сердце расположено, сделать это пожертвование. Братья и сестры, это не обязательно должна быть большая сумма. Пусть это будет маленькая сумма, но она дополнит ту сумму, и Господь благословит это служение в следующем году. Хочу также поблагодарить всех, кто уже поучаствовал в этом марафоне. Это уже пятый день, братья и сестры. Пятый день в эфире звучит марафон «Радио МВ» по сбору средств. Пятый день, быть может, вы не можете слышать свои привычные программы. Пятый день, и мы уже очень близко к завершению и к своей цели. Слава Богу! 85%! 85%! Нам остается $20248. И я верю, что с Божьей помощью мы совершим этот труд. С Божьей помощью мы доберем необходимую сумму и завтра уже выйдем в обычный наш schedule. Да благословит Господь вас, Ирина. Пусть Бог благословит вашу семью, восполнит все ваши нужды. Это пожертвование от Тамары. Благодарим Господа и вас, Тамара, что вы приняли это участие. Слава Господу! Благодарю Господа, что Он велик, что Он достоин славы. И давайте мы будем использовать все наши возможности, которые у нас существуют, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из вас и нас также, потому что мы делаем общее дело. Мы вместе с вами несем это служение. И Господь видит старания и стремления каждого человека. Тот, кто молится, тот, кто жертвует, тот, кто делает записи, тот, кто отвечает за аппаратуру, тот, кто наблюдает за тем, чтобы все работало исправно и составляет программы. Я благодарю Господа за тех братьев, которые ведут этот марафон. Это нелегкий труд. Я благодарю Господа, что Он располагает сердца людей жертвовать, располагает наши сердца идти дальше, не унывать и не ослабевать в своем усердии. Вы можете пожертвовать разными способами. Ежемесячно от $20 в месяц и выше – как располагает ваше время. Если вы не можете сразу внести какую-то сумму, вы можете разбить их помесячно, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. И наши сестры объяснят вам, как это работает. Любая посильная сумма, одноразовое пожертвование или ежемесячное пожертвование. Также вы можете говорить в церкви. И я вас прошу, братья и сестры, когда мы собираемся на молитвенные служения,
Заявляйте в нуждах, когда спрашивают нужды, заявляйте в нуждах и просите молиться и за наше служение. Мы очень нуждаемся в этих молитвах, чтобы благая весть Евангелия, чистое евангельское учение могло звучать в эфире, чтобы Господь благословлял и давал нам мудрости ставить правильные проповеди, которые бы назидали, которые бы способствовали духовному росту слушателей. Братья и сестры, мы делаем общее дело, да благословит нас каждого Господь. Труд наш не тщетен пред Господом, и мы до конца даже не можем знать всего того, что делает Господь через это служение. Мы просто сосуды в Его руках. А Он наполняет нас тем, что Ему угодно, для того, чтобы мы могли эту весть нести дальше. Радио МВИ — это многогранное служение. У нас существует U-Turn Ministry. Это страны, в которых миссионеры трудятся для того, чтобы Слово Божие распространялось. Испанские страны, Мьянма, Аргентина, Перу, Мексика, Македония. В Израиле также. Мы все знаем, что во многих странах сегодня очень нелегкое положение. Где-то идут войны. Где-то гибнут родители, детки остаются сироты. Где-то люди не могут слышать евангельскую весть, потому что нет доступа к христианским материалам. Правительство заблокировало все, потому что там безбожие. Или же религия, которая не исповедует Христа распятого. Для этого у нас есть Агапе 3. Это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение, когда люди могут нам позвонить, и мы можем помочь им сделать так, чтобы в их местности они могли слушать христианское радио. Также существует библейское обучение U-Turn. Это онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Дорогие братья и сестры, вы можете даже совмещать это со своей работой и с семьей. Например, как вечернее общение. Вместе включить онлайн-обучение Библии и вместе с детками пройти какой-то урок, чему-то научиться новому, и чтобы имя Господне прославлялось и возвещалось грядущему роду о чудных делах Господних, о жертве спасительной Иисуса Христа, ибо Он жизнь свою отдал для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность жить, иметь жизнь, иметь ее с избытком в будущности, в вечности. И здесь, на земле, Господь благословляет нас. Мы во многих странах, особенно в Америке, в Европе, в Канаде, мы сейчас не испытываем каких-то гонений, мы не испытываем притеснений. У нас есть работы, бизнеса, мы живем своей жизнью. И порой забываем о том, что не везде одинаково, что есть места, где Слово Божие жаждут, но не могут его иметь. Есть места, которые люди желали бы пожертвовать, и нам звонят с разных мест и говорят: «Мне хочется пожертвовать, я переживаю и боюсь, чтобы в следующем году не лишиться этого источника, источника истинного евангельского учения». Но, к сожалению, они не могут сделать перевод.

Он может выразить свое желание, свою нужду и услышать молитву, и ободриться, и получить новые силы для того, чтобы идти дальше. И все это наше с вами служение. Все это состоит из того, что каждый из нас делает посильный вклад в дело распространения Божьего Слова. Напоминаю еще раз номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с радостью примут ваши звонки. Также вы можете зайти онлайн и пожертвовать на нашем веб-сайте radiomv.com. Существуют различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, пожертвование банковским переводом, а также Apple Pay, Google Pay. А также можете выслать просто чек по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98-273. Хочу благословить всех, кто уже принял участие в этом служении. Благодарю вас, братья и сестры. Пусть Бог воздаст каждому, благословит ваши семьи, ваши дома, ваши работы, восполнит в следующем году все ваши необходимые нужды. Дорогие друзья, объявляю, что мы на 42-й минуте в этом часу. Нам осталось 42 минуты в этом часовом блоке. Это блок, когда звучат свидетельства. Наш гол — $1,464. Нам еще нужно 1,264 для того, чтобы закрыть этот час без минусов. Я верю, что мы можем это сделать. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы достигнем нашей цели. Нам осталось $20,248, и мы вместе с вами поблагодарим Господа за все Его милости и вернемся к регулярному вещанию. А сейчас мы возьмем короткую паузу, и после этого я вновь встречусь с вами в эфире. Да благословит вас Господь!

Кто пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления о многих погибающих в этом мире. Пойдем и расскажем о Божьей любви.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире и вновь продолжаем собирать пожертвования для того, чтобы Слово Божье могло распространяться в следующем году. Да благословит каждого Господь, да расположит ваши сердца. У нас осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1000. Уже было собрано $464. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часу. Я благословляю именем Господним. Благодарю вас, Алина, благодарю вас, Даниэл, благодарю вас, что вы откликнулись и внесли свою лепту. Да благословит Господь ваши сердца, да благословит Господь ваши дома, да ответит на все ваши нужды. Этот вклад — не просто вклад в радиослужение, это вклад в Царствие Божие. Мы сейчас прослушали прекрасную песню «Кто пойдет для нас?». Господь и сегодня обращается к каждому из нас. «Кто пойдет для нас?». Господни поля ждут жнецов, Господня нива поспела. Очень многие хотят сегодня спасения, но еще не во всех уголках земли, к сожалению, Слово Божие звучит. Поэтому там, где оно уже звучит, мы будем прилагать старания, чтобы Господь расширял наши пределы, чтобы еще более и более Слово Божие было доступно на каждом континенте для каждого, кто жаждет и желает спасения. Напоминаю вам, что в эфире марафон. Мы в прямом эфире. Это лайв. Это прямой эфир, не запись. И я напоминаю телефоны, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это онлайн. Если вы выйдете на наш веб-сайт radiomv.com, то сразу же увидите объявление о марафоне и всевозможные платформы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сделать свое пожертвование, внести свою лепту в дело служения Господнего. Напоминаю только об одном, что, к сожалению, Cash App в данный момент не работает, вышел из строя. Поэтому используйте всякие другие платформы. Даже можете просто прислать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже отозвался. Нам осталось $19984. Наш гол был в этом году собрать недостающую сумму для того, чтобы радио звучало в эфире. Это $135500. И с Божьей помощью, благодаря вам, кого Господь располагает сердца, и кто услышал это Божий призыв и стал участником этого служения, мы уже собрали $115516. Слава Богу, мы движемся к концу марафона. Это последний день. Последний день, когда мы вновь в эфире объявляем о том, что нам необходимы эти средства для того, чтобы перекрыть все расходы каждого месяца, потому что это большие расходы. Это не просто интернет, который мы подключили у себя дома и который стоит $50. Нет, это намного больше. Это большие технологии. Это очень много различной аппаратуры. Это совсем другие расценки на интернет. И это совсем не одна линия, а множество линий, которые нужно проплачивать. И, конечно, большой расход электроэнергии. Дорогие братья и сестры, я верю, что с Божьей помощью в этом дне мы закроем эту нужду и завтра уже выйдем в обычное нормальное вещание ваших любимых программ. А сейчас я хочу также еще благословить тех, кто уже был с нами в течение 20 лет, благословить тех, кто молится о нас, благословить тех, кто поддерживает наши руки добрым словом.
своими отзывами. Нам очень приятно, когда вы присылаете свои отзывы. Очень приятно слышать, что труд этот действительно имеет свои плоды, имеет свою ниву. Хочу также оставить вам на память еще одно место Писания. Это Екклесиаста 3 глава 11 стих и чуть-чуть ниже. Мы почитаем с вами Божье Слово. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Дорогие братья и сестры, все соделал Господь прекрасным в свое время. И сейчас время марафона, время, когда в свое время мы можем послужить и внести свою лепту. И это будет прекрасным, потому что в следующем году радиопередачи вновь смогут выйти в эфир, и мы вместе с вами будем молиться, плакать, радоваться, вместе с вами будем назидаться, вместе с вами будем служить ближним, вместе с вами будем слышать новые свидетельства, которые выйдут в этот час, потому что сейчас 2 до 3 — это время, когда в эфире звучит программа свидетельства. Да благословит каждого из вас Господь! И дальше написано такое слово. «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались над этими словами? Давайте мы сейчас так вот возьмем как бы мгновение паузы и поразмышляем в своем разуме, что означают эти слова. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий». Братья и сестры, даже то, что мы с вами можем кушать и пить, это Божий дар. Как много сегодня больных, которые, имея все на столе, не могут вкусить эту пищу, потому что у них есть определенные проблемы. И они впадают в ныне, порой отчаяние, им так нужна поддержка. И столько много свидетельств, когда люди рассказывают, включили радиоприемник, услышали слово ободрения и поняли, что мы не одни, что за нас молятся, что на другом уголке планеты, в другом конце Земли кто-то сейчас читает мою нужду вслух. И по всему лицу Земли народ Божий возносит эту молитву к престолу благодати Божьей. И эти молитвы, как приятный фимиам. Однажды, когда расслабленный нуждался в помощи, его друзья взяли эту постель и пошли туда, где был Христос. Они разобрали эту крышу. Они опустили этого расслабленного у ног Иисуса. И совершилось чудо. Братья и сестры, благодаря этим передачам мы можем наших расслабленных приносить к ногам Иисуса, и однажды каждый из нас увидит чудо, чудо возрождения к новой жизни, чудо, когда Господь освободил от зависимости, чудо, когда наши близкие, родные пришли в церковь и познали Господа. Чудо, когда голодный ребеночек был накормлен благодаря тому, что кто-то посодействовал, чтобы это случилось. Братья и сестры, радио МВИ — это многогранное служение, и Господь распространяет его пределы и ведет нас дальше, пока есть время благодатное, пока есть день спасения, пока у нас есть возможность, будем благодарить Господа и использовать это время, как Божье Слово говорит, «Все соделал Он прекрасным в свое время». Потому что может наступить такое время, когда все изменится. И, быть может, мы хотели бы что-то сделать для Господа и хотели бы уже потрудиться, но уже поздно. Уже прошло время, прошло то прекрасное, которое давал нам Господь в свое время.
Хочу также напомнить вам вновь, что вы слушаете марафон. Быть может, кто-то только включил свой приемничек и услышал, что происходит марафон, что сейчас мы нуждаемся в вашей поддержке. И поэтому я прошу вас, позвоните по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры поднимут трубку, и вы можете сделать прекрасное в свое время. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Благодарю Господа, кто сейчас позвонил. Благодарю Господа, мы уже собрали в этом часу $564. Нам еще осталось $900. И у нас осталось 26 минут и 30 секунд в эфире. Напоминаю, что это час, когда звучат свидетельства, когда люди делятся тем, какую милость Господь явил в их жизни. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю Дэн, благодарю вас, что вы откликнулись и позвонили и сделали свой вклад. И наш бюджет увеличился еще на $100. Слава Богу! Благословенно имя Господа! Нам осталось совсем чуть-чуть. Братья и сестры, мы проделали большой путь. Мы проделали путь в 5 дней, сегодня 5-й, заключительный день. И мы уже достигли 85% и 85,3%, $115,616. Нам осталось $19,884, и мы вновь вернемся и будем с вами слушать наши привычные передачи. Мы вернемся вновь к своей работе записи. Кто-то вернется к техническому обслуживанию, кто-то пойдет на свои работы и, включив радиоприемник, услышит привычные передачи. Да благословит вас Господь, да поможет вам Господь, да расположит ваши сердца. Я верю, что с Божьей помощью мы сделаем то, к чему призвал нас Господь. А Господь, я верю, еще продлит время мира и благодати, насколько Ему угодно. Братья и сестры, подумаем о тех, кто сегодня не может, не имеет этой возможности, чтобы пожертвовать и внести свою лепту, но они очень жаждут слышать Божье Слово. Итак, я напоминаю, куда вы можете обратиться, чтобы сделать свое пожертвование. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. А также можете выйти онлайн и пожертвовать там на нашем веб-сайте radiomv.com. Это очень легко и просто. А сейчас мы возьмем небольшую паузу, дадим вам возможность подумать, поразмышлять и сделать свой звоночек. Да благословит Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Все соделал Он прекрасным в свое время. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Отец! Благослови, Господь, каждого, кто сейчас отозвался, кто пожертвовал эту лепту. Аминь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш 60-й час в эфире. И у нас осталось 17 минут 16 секунд. Нам нужно $240, и мы закроем этот час и уйдем в новый без минуса. Благословен и верен Господь, который располагает ваши сердца. Дорогие друзья, у нас осталось совсем чуть-чуть, и мы дойдем до цели, и мы прославим Господа, и будем в следующем году вновь с вами во всех передачах. И вновь будем слушать час свидетельств, час программы «Это интересно». Вновь будем назидаться и благословлять друг друга в молитвенный час. Будем слушать проповеди и будем познавать, как благ Господь. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить. Наш телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с удовольствием примут и помогут вам оформить ваше пожертвование и также ответить на все волнующие вас вопросы. Братья и сестры, я благодарю Господа, что вы отзываетесь, что вы стараетесь. Я понимаю, что этот год многим принес финансовые неудобства. Это год, когда в мире происходит много неожиданных событий. Это год, когда мы наблюдаем, что все в этом мире идет к своему концу. И сейчас наш ежегодный марафон. Марафон, когда мы вступили в эту осень и вспоминаем о плодах, как мы сегодня слышали, о том, быть может, единственном снопике, который смогли мы принести, но это ценно в глазах Божьих. Враг торопится, мир торопится к своему закату. Враг торопится для того, чтобы похищать души, для того, чтобы наносить ущерб и урон. Он торопится для того, чтобы как можно больше людей стали беспечны, равнодушны, жили для себя, для своего блага. Он торопится, чтобы увлечь богатством этого мира. А мы, как дети Божьи, будем торопиться делать добро, будем торопиться для того, чтобы прославить имя Господа, будем торопиться для того, чтобы чью-то душу вырвать из плена греха, будем торопиться для того, чтобы еще хотя бы одна душа могла приобрести спасение и мир Божий. Будем служить тем даром, который каждому из нас дал Господь. Хочу дальше почитать с вами Священное Писание. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Братья и сестры, о чем эти слова? Это не говорит о том, что служение радио будет вовек, но то, что мы сегодня сеем, оно будет вовек вечности. То, какой вклад, какой след мы оставим на земле, земля пройдет, все дела пройдут. Мы пройдем и уйдем с этой земли, и, быть может, о нас совсем забудут, что кто-то был такой, Надя, Лена, Ваня, Петя. Никто и не вспомнит, придет новое поколение, новые души, если Бог продлит жизни. Но то, что было сделано для Господа, и то, что сделал Бог, никогда не пройдет, оно пребывает вечно. У Бога вечности есть памятная книга, и однажды Он откроет ее и скажет: «Войдите, благословенные, в Царство Отца Моего, уготованное для вас». Братья и сестры, я очень хочу услышать это в свой адрес, и поэтому сегодня прилагаю все старание для того, чтобы прославилось имя Господа. Мы не свои, мы принадлежим Господу. Мы на этой земле не для того, чтобы жить в свое удовольствие. Мы здесь для того, чтобы жить и прославлять имя Господа. И чтобы через нашу жизнь, через наше служение хотя бы кто-то еще был согрет и познал, что благ Господь, и повернулся к им от старой жизни к новой жизни и обрел жизнь вечную. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить и сделать свой вклад. 425-296-78-29. Наши сестрички ждут ваших звонков. А также вы можете выйти онлайн radiomv.com. Используйте любые доступные для вас платформы: PayPal, Zelle, чек по почте или же Google Pay, Apple Pay. Cash App, к сожалению, не работает, поэтому извиняйте, но Cash App недоступен на данный момент. Все транзакции, которые вы делаете через Cash App, не могут пройти. У нас уже собрано 1224 доллара, у нас остается 11 минут. Нам еще осталось 240 долларов. Я верю и знаю, что Господь расположит ваши сердца. И вы позвоните нам прямо сейчас по телефону 425-296-78-29 и перекройте этот час, чтобы нам не уйти в минус. Да благословит вас Господь! Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. И от того нечего убавить. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Когда ты видишь, как Господь совершает работу, как Господь располагает сердца, как Господь дает сил, и действительно твою душу наполняет трепет, приходит благоговение, как велик наш Бог, как Он соделал все прекрасным в свое время, как Он никогда не опаздывает. Это Его задумка и Его план. Это не наш план — создать радиослужение. Это был Божий план. Он просто постучал в наши сердца, а мы откликнулись. Давайте прислушаемся. Быть может, Господь сегодня стучит в чьё-то сердце. Давайте прислушаемся и откликнемся на этот стук для того, чтобы имя Господне прославлялось и для того, чтобы благоговеть пред Его лицом. У нас остается 9 минут 25 секунд, и мы ждем ваших звонков. Я благодарю того, кто сейчас уже позвонил. Мы слышали ваш звонок. Благодарю Господа и вас, что вы откликаетесь. Благодарю Дина. Благодарю, что вы сделали свой вклад. Благодарю вас, Людмила. Благодарю, что вы позвонили. И наша сумма уменьшилось еще, и мы уже ближе к нашей цели. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы вновь будем с вами в привычном эфире. Вновь будут звучать программы, передачи в машине, в дороге, где бы кто ни находился, вновь будут знакомые нам голоса, вновь будут знакомые нам служителя, проповедники. Вновь будет час молитвы, и Слово Божие будет вновь распространяться. Хочу сказать, что вы можете сделать пожертвование любым удобным для вас способом и на любую сумму. Вы можете пожертвовать одноразово, позвонив и сделать одноразовый вклад, то, что располагает ваше сердце. А также вы можете стать ежемесячным соработником на Ниве Божьей. На то, какую сумму вы способны в месяц выделить для того, чтобы радио звучало в эфире, это будет большим благословением. $20, $10, $15, $30, $50, $75, $100 — любая посильная вам сумма. Дорогие братья и сестры, я верю, что вместе с вами мы сделаем это служение способным звучать в следующем году. И однажды все вместе встретимся. Мы не знаем друг друга. Вы слышите наши голоса. Вы знаете нас по именам, но никогда, быть может, не видели лично. А мы часто даже не знаем ваших имен. Мы не знаем, где вы живете. Мы не знаем, какова ваша жизнь, занятие, но мы знаем, что вы есть часть нашего служения, потому что благодаря вашей лепте и вашим молитвам это служение имеет жизнь уже 20 лет. Благодарю каждого из вас. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после этого уже войдем в новый час. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29, а также онлайн radioMV.com. Очень легко, очень доступно. Оставляю, прежде чем я с вами попрощаюсь в этом часовом блоке, оставляю вам на память такой библейский стишок. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Наше служение с вами, братья и сестры, будет пребывать вовек. Оно у Господа. Там все наши заслуги, пред лицом Его, пред престолом Его, мы однажды придем, получим венец от Господа, каждый за свое дело, и положим его у ног Иисуса Христа, понимая, что без Него мы не смогли бы сделать никакого дела в этой жизни. Все, что делает Господь, Он делает прекрасным в свое время. И сейчас, братья и сестры, это наше время, когда мы с вами можем делать то добро, которой располагает нас Господь. Благодарю вас и жду ваших звоночков. Я верю, что Господь не оставит нас и благословит каждый дом, каждую семью. Я благословляю вас именем Господним и прощаюсь с вами в этом часе. И хочу сказать вам, да благословит Господь каждого, кто сейчас слушает и слышит мой голос. От сердца благословляю ваши домы, ваших мужей, ваших жен, ваших деточек, ваши работы, ваши бизнеса. Да благословит Господь, да даст вам милость. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Да минует ваш дом всякая беда. Будем молиться и благословлять друг друга.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы вошли в новый 61-й час. Еще одним часом ближе к нашему финишу. Я благодарю тех, кто участвовал во время музыкальной паузы. Благодарю тех, кто уже позвонил. Благодарю тех, кто отозвался. И мы в этом часу уже собрали $785. Слава Богу! И сейчас я хочу благословить каждого, кто уже отозвался и кто внес свой вклад. Да благословит вас Господь! Благодарю вас, Сергей! Благодарю вас, Анна! Благодарю вас, Иван! Благодарю вас, Дмитрий! Благодарю вас, Лина! Благодарю вас, Майкл, что вы вступили в ряды наших сотрудников, что вы благословили наше служение. И мы всем составом, всем нашим коллективом благодарим вас и хотим благословить. Да благословит Господь ваши дома, да благословит Господь ваше имение. Да благословит ваших детей Господь, да сохранит вас Бог, да даст вам здоровье и силы, дабы вы могли трудиться и не унывать. А этот вклад, который вы внесли, он будет трудиться для того, чтобы еще многие души могли обрести спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Напоминаю номера телефонов, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Братья и сестры, также вы можете выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com и сделать свое пожертвование, используя различные платформы. Это легко и доступно. Наш технический коллектив позаботился о том, чтобы все было очень легко и доступно. Благодарим вас, братья и сестры, за участие. Благодарим, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Благодарим тех, кто уже пожертвовал. И именем Господним благословляем тех, кто жертвовал на протяжении этих 5 дней. И те, которые остались вместе с нами надальше, которые уже верно служат в этом служении многие годы. Многие уже потому что уже постарели и не имеют возможности посещать церкви, очень рады, что есть такая возможность, находясь дома, слушать радиослужение, слушать проповеди, вместе с нами молиться и участвовать. Да благословит Господь! Благодарим всех, кто принял участие уже в этом часу и кто с нами все эти годы. Хочу также оставить небольшое место Писания, которое я хочу оставить вам в этом часе. Мы продолжим с вами вот такое простое общение в прямом эфире, общение и рассуждение. Общение и рассуждение, которые мы, как христиане, понимаем, есть наша жизнь. Это Божие Слово. Это то, что нас созидает. Это то, к чему призвал нас Господь, чтобы мы укоренялись в Его Слове, чтобы мы были привиты к Его лозе. Напоминаю, что у нас проходит марафон. Быть может, кто-то подсоединился и не понимает, что происходит, где его любимая передача, потому что в этом часе с 3 до 4 по техасовскому времени у нас проходит передача, в которой участвует Дерек Принц. Братья и сестры, это любимый проповедник многих. И прежде чем мы начнем читать, я хочу еще рассказать одно свидетельство из своей жизни, из своей юности. Когда я покаялась, мне было 13 лет. Господь зажег мое сердце. Я росла в семье, где папа был неверующим. Мама покаялась и не имела столько, быть может, знаний еще о Боге. Библия у нас уже появилась, но мы много чего не понимали. Поэтому мы очень жаждали познавать Господа.
Папа на тот момент еще не был расположен и часто не пускал маму в собрание. Он не хотел, чтобы мама посещала баптистов, потому что тогда это было как-то ему от друзей неприятно, и сектантка жена. И он всячески старался делать так, чтобы мама не могла посещать собраний. И вот в это время Господь по-особому коснулся моего сердца. И тогда у нас был приемник, и мы узнали о том, что есть радиопередачи, которые вещаются. Быть может, каждый из вас помнит радиопередачи с острова Сайпан. Дерек Принц интерпретирует Библию, Ярл Пейсти. И моя душа, как мне тогда было 13 лет, но моя душа настолько полюбила Слово Божие, когда я прибегала со школы, я скорее бежала к приемнику, потому что это было время, когда это было время проповеди Ярла Пейсти, Вернон Маги. И это насыщало мою душу. Хотя там было много помех, скрипов, и трудно было слушать. И, наверное, в наш век технологий сегодня мы бы даже не стали слушать такую передачу, если там какие-то помехи, скрипы. И чтобы что-то услышать, нужно было прислушиваться, преклонять ухо, крутить настройки, чтобы уловить. Но душа, рожденная от Господа, жаждала этой пищи. И я слушала, и мое сердце возрастало. Мое сердце 13-летнего ребенка

насущных и актуальных программ. Так называлась программа «Актуально, насущно». И это приносило рост моей душе, это меня укрепляло и созидало. И прошли годы. В то время я даже подумать не могла, что однажды это место за микрофоном займу я. И также будут передачи, будут записи. Займут другие братья и сестры, которые также делают записи. Займут те, кто будет обслуживать и нести техническую часть. И Господь воссоздаст новое радио. Радио, которое без помех сегодня может проникать в любой уголочек страны. И не только нашей страны, Америки, и не только славянских стран, но также испаноговорящих стран. Стран, где говорят на немецком языке. Те страны, куда разбросал Господь по воле своей наших славян. Мы знаем, что сегодня в Европе очень много славянского населения. И поэтому эти служения, они очень важны. Они несут духовную пищу, здравую пищу. Они назидают, они укрепляют наши души. Братья и сестры, напоминаю вам телефоны, куда вы можете позвонить для того, чтобы сделать свое пожертвование. 1-425-296-78-29. Онлайн radioinvit.com. Заходите на наш веб-сайт и жертвуйте любым удобным для вас способом, банковским переводом или чеком по почте. Мы благодарим всех тех, кто позвонил нам и сказал, что вышлет чек по почте. Да благословит вас Господь, да благословит Господь ваши дома. Благословляем вам вас именем Господа нашего Иисуса Христа, и пусть все Его благословения придут на вас. Да будет в вашем сердце радость и утешение о спасении, о том, что вы есть дети Божии, совершающие Его работу на этой земле. Вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, а можете подписаться и быть нашим соработником, жертвуя каждый месяц ту сумму, которая позволяет вашему бюджету. $10, $20, $30, $40, $50, $70, быть может, $100 в месяц. Когда вы подпишетесь на ежемесячное пожертвование, то каждый месяц мы будем иметь уже стабильно, зная, что в этом месяце у нас будет вот такая сумма, на которую мы можем рассчитывать, чтобы радио звучало в эфире. Напоминаю вам, что мы уже 61 час в эфире. У нас осталось в этом часовом блоке еще 40 минут, и мы уже с Божьей помощью собрали $1485. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры! Нам осталось $383, и мы перекроем этот час и войдем в новый без минусов. Это чудо Господне. Верен Господь. Верен Господь, и дело Его, оно будет распространяться и продолжаться. Доколе позволит Господь, мы будем Его работниками, будем Его сосудами, которые Он будет наполнять и будет умножать. Да благословит вас Господь, да даст вам милость и утешение. А сейчас мы пойдем на паузу, но повторяю номера телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29 или посетить наш веб-сайт radioinvit.com. Звоните, братья и сестры. Наши сестры ждут вас у телефона. Нам осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Мы очень близко к финишу. И вскоре вновь войдем в обычный ритм наших жизненных суеты, забот, работ, и радио МВ будет
в следующем году с нами так же, как и в предыдущие годы.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, мы вновь в эфире. И это уже 61-й час нашего общения. В этом часовом блоке у нас осталось 32 минуты. 32 минуты, и мы с вами пойдем в другой часовой блок. Благодарю Господа, кто уже отозвался, ибо во время паузы к нам пришли новые пожертвования. Слава Богу! Благословляю вас, братья и сестры! Да благословит вас Господь! Да укрепит вас Господь! Да даст вам милость и благодать свою! И в этом следующем году мы вместе с вами, благодаря вашей жертвенности, вновь сможем вещать на радио. Благодарю, кто сейчас пожертвовал. Компания VH Express пожертвовали Zell. Благодарю Оксану, которая пожертвовала онлайн, Татьяну. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю, что вы откликаетесь. А также хочу сказать тем, кто высылали чеки, кто звонили и говорили, что мы вышлем чек или money order. Те, кто отправили уже чеки, слава Господу, многие из них уже пришли, и мы их получили. Слава Господу, благодарю вас, братья и сестры. Это для вашей информации, чтобы вы знали, что ваши чеки уже достигли своей цели. Они уже в нашем офисе. А те, кто еще не успел выслать, мы верим, что с Божьей помощью вы это сделали или сделаете в ближайшее время. Да благословит вас Господь! Вновь хочу напомнить номера телефонов и напомнить тем, кто только присоединился, что у нас эту неделю в эфире ежегодный марафон на нужды радиослужения. Наш гол в начале недели был собрать $135 500. Слава Богу, мы почти уже у цели. 119 551 доллар уже собран. Это 88,2%. Нам осталось $15 949, и наш марафон закончится, и мы войдем в Новый год с новыми силами и с благодатью Божией, и понесем дальше весть Евангелия. Хочу напомнить, что вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом онлайн на веб-сайте radio.mv.com. Наши братья постарались, чтобы это было как намного проще, как можно только проще, чтобы это не занимало много времени и было доступно каждому. Если вы выйдете на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите на первой же страничке все способы пожертвований. Одно только Cash App на данный момент не работает, поэтому кто пытается сделать транзакцию через этот App, она не проходит. Жертвовать можете также чеком или мани-ордером, банковским переводом из Европы. Я знаю, что очень многие слушают и в Европе, и в Канаде, и по всему лицу Земли. В 136 странах мира вещается наша радиостанция «Радио МВ». Дорогие братья и сестры, вы можете сделать одноразовое пожертвование, позвонив нам по телефону 425-296-78-29 или же стать соработником и поддерживать нас каждый месяц на ту сумму, которую вы можете. Это $10, $20, $50, $75, $35, $100, $150. Кто насколько может располагать. Мы благословляем имя Господа и радуемся, что Он верен. А сейчас давайте немножко почитаем Божьего Слова. «И на память мне пришло место Писания из книги Агея, 2 главы, 4 стишком. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Пусть это будет как призыв для этого часа. Ободриться, ибо Господь с нами. Будем производить работы, будем трудиться для Него по спасению душ, нуждающихся в спасении. Для того, чтобы ободрить кого-то, для того, чтобы за кого-то вместе помолиться, для того, чтобы кому-то сказать о Христе. Для того, чтобы милость Господня была простерта еще к многим душам. «Ободрись, — говорит Господь, — весь народ земли. Производите работы, ибо я с вами». Господь сегодня мне и вам говорит: «Производите работы, ибо я с вами». То, что мы и стараемся делать. Мы производим работу, делая записи, составляя программы, чтобы эфир всегда звучал. Ваша часть — производить работу, чтобы поддерживать нас молитвами и финансами. И таким образом стена дома Господня строится, защита и ограда Божья выстраивается, и здравое, чистое евангельское учение звучит сегодня во всех уголках земли. Я знаю, и вы также знаете, что в Америке, в разных штатах существуют реабилитационные центры, где дети многих наших семей попали в определенную зависимость и нуждаются в милости и в помощи. И в этих церквях наши братья и сестры тоже совершают работу, производят работу, чтобы привести души ко спасению и чтобы эти цепи греха были расторгнуты. Они трудятся среди этих попавших в зависимость мужчин и женщин. И вот там, в этих центрах, звучит радио МВ, помогая этим мужчинам и женщинам познавать благость и милость Божию и возрастать духовно, чтобы, выйдя оттуда, они могли образовывать свои семьи, чтобы они могли нести благую весть тем, кто так же, как они, погибает в зависимостях, чтобы многие мамы и папы могли услышать радостную весть, что их сын получил свободу, прощение и спасение. Также существует U-Turn Ministry, которая служит в разных странах. Существует библейское обучение для того, чтобы Слово Божие познавалось, изучалось и распространялось. Также хочу сказать, что Radio MV существует уже 20 лет, и у нас 4 канала вещания — славянский, английский, испанский и немецкий. Также есть приложение Smart TV, приемники цифровые, которые вы можете приобрести. В некоторых местах стоят FM-антенны. У нас есть музыкальный канал, детский канал, каналы чтения Библии, Ветхого, Нового Завета. Да будет имя Господа благословенно, и каждый из вас может выбрать то, что на данный момент вы желаете слушать и назидать свою душу. Напоминаю, что у нас осталось 23 минуты в этом часовом блоке, 23 минуты, и мы ждем ваших звонков. Мы очень близко к цели, братья и сестры, осталось совсем чуть-чуть. И Божья милость, великая Божья милость, она над нами. Производите работы, говорит Господь, ибо я с вами. Господь с нами. Он располагает ваши сердца к жертвенности. Я благодарю каждого, кто уже пожертвовал, кто уже позвонил нам, кто уже внес свою лепту. Да будет имя Господне благословенно. Напоминаю вновь номера телефонов, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Очень много различных методов пожертвования. PayPal, Zelle, банковский перевод из Европы. Вы также можете выслать чек или money order по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь. Пожертвовать можете любым удобным для вас способом. Один раз, сделав одноразовое пожертвование, сумму, которую располагает вас Господь. Или же можете жертвовать каждый месяц определенную сумму, доступную вашему бюджету, например, $20, и подписаться на целый год, жертвуя $20 каждый месяц, или же 40, или 50, 75, сколько позволяет вам вас, ваш бюджет. И помним, что то, что Господь дает нам силы, здоровье, способности трудиться, это милость Божья. Не все имеют такое благословение в своей жизни. Благодарим Господа, что Он дает нам эту возможность трудиться и служить тем, кто в трудных обстоятельствах жизни. Для этого у нас существует Агапе 3, такая платформа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, там, где люди желают слушать радио, но не могут. И братья наши, размышляя и молясь, спрашивали у Господа, как мы можем помочь этим людям, чтобы они могли слушать благую весть Евангелия, укрепляться в вере, чтобы они были безопасны и защищены. И Господь даровал это желание, возможности и мудрости сделать эту платформу Агапе 3. Также у нас существует журнал «Мир вашему дому» с 2022 года. В этом журнале мы стараемся собирать мудрые изречения, духовные размышления и христианские статьи, материалы для всей семьи, для тех, кто еще не разучился и не забыл, как читать. Я понимаю, что, живя в цифровом мире, мы больше переходим на онлайн. Чтение аудиокниг, слушание аудиокниг, чтение в аудио, в цифровом формате, слушая проповеди. Но есть люди, которые еще не разучились и любят читать Слово Божие просто вот так в журнале и размышлять. И поэтому мы еще продолжаем выпускать этот журнал. Насколько позволит нам Господь. Братья и сестры,

Напоминаю номер телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. Звоните, братья и сестры, мы ждем ваших звонков. Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее радио вернется в нормальный, обычный рабочий режим, и вы вновь сможете слушать ваши любимые передачи. А сейчас я хочу также сказать, что вы можете пожертвовать онлайн, выйдя на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом. Говорите о радиослужении в церкви. Говорите людям, которые еще, быть может, не слышали, что есть такое радио. Говорите, благословляйте, молитесь за нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, а мы будем молиться за вас. Будем носить бремена друг друга и поддерживать друг друга. Да благословит нас Господь. Еще раз читаю место Писания, и мы пойдем на паузу. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь. Самое ценное, что Господь с нами. Будем производить работы. И через короткую паузу я вновь буду с вами».

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Дорогие друзья, вновь с вами я и желаю поделиться Словом Божьим. Мы продолжим чтение. А прежде чем мы продолжим чтение, напомню, что у нас в эфире марафон. Это марафон по сбору средств на следующий календарный год, 2027. Вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. Наши линии открыты, наши сестры ждут ваших звонков. Мы ждем вашего отклика. Осталось 12 минут и 20 секунд в этом часовом поясе, в этом часовом блоке, и этот час уйдет в вечность. И то, что было в нем пожертвовано, тоже уйдет в вечность. Память о том, что в этом часе кто-то послужил Господу своей лептой, благословив служение радио МВИ. Да благословит вас Господь! Кто еще не жертвовал, можете позвонить нам или же выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Братья и сестры, прошу вас об одном. Не жертвуйте через Cash App, потому что он не работает. К сожалению, я понимаю, что для многих это самая удобная платформа, но, к сожалению, он не работает, и ваши транзакции не могут проходить. Выберите любую другую. PayPal, Zelle, Google App, Google Pay, Apple Pay. Также вы можете выслать чек, пожертвовать и сделать банковский перевод из Европы. Вы можете пожертвовать любой доступной вам суммой. Это одноразовое пожертвование или же стать соработником вместе с нами на Ниве Господней, жертвуя каждый месяц доступную вам сумму 20, 40, 60, 90, 100, сколько кому располагает бюджет. Да благословит вас Господь! Мы ждем ваших звоночков и продолжим наше чтение. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Ерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь». И продолжим дальше. И здесь написано: «И Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Братья и сестры, быть может, кто-то сегодня в страхе. Я знаю, что сейчас нас слушают из разных стран. В странах, где сейчас идут войны, где гибнут люди, где жены в страхе за своих мужей. Слово Божие говорит: «Дух мой с тобою, Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Так говорит Господь. Не бойтесь, мы поддерживаем вас молитвами. Мы молимся о вас, чтобы Господь хранил вас. Да будет Божья ограда над вами. Не бойтесь, ибо Дух Господень среди вас. И дальше Господь дает такие слова обетования. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, кто, быть может, сегодня не имеет в своем сердце мира, обращайтесь к Господу, и Он даст вам свой божественный мир. Он пошлет вам благодать, и ваше сердце будет сокрыто в нем. удалится страх, придет Божий мир и покой, ибо мы дети Божьи, мы под Его покровом. Хочу напомнить, что у нас остается 8 минут и 42 секунды, и мы в прямом эфире. Этот час уйдет в вечность, мы с вами вступим в новый 62-й час. И то, что было пожертвовано в этом часу, также останется там в вечности, тем неветшающим пожертвованием, тем долларом, который послужил для того, чтобы многие люди сегодня познали любовь, заботу Небесного Отца. Вы можете пожертвовать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Благодарим тех, кто уже принял участие, и мы очень близко к нашей цели. Да даст Господь каждому расположение, чтобы все наши часы сегодня были закрыты, мы в минусе 2473 доллара за все это время, и нам нужно еще 15765 долларов. Братья и сестры, давайте будем откликаться, чтобы у нас не было минусов, чтобы мы могли покрыть предыдущие минусы и набрать нашу цель, наш гол и вступить в новый календарный год, неся весь спасение тем душам, которые нуждаются в нас. Как вы слышали, что этот марафон на нужды и бюджетные расходы текущего года 2027. Расходы не маленькие. Число слушателей растет, умножается. Умножаются расходы по обеспечению, умножаются расходы электроэнергии, умножаются расходы на всякие технические обслуживания. Братья и сестры, мы можем это сделать, если каждый из нас откликнется и внесет свою маленькую лепту в дело распространения Евангелия по всей земле. Напоминаю еще раз, что вы можете пожертвовать любую удобную для вас сумму. Пусть вас не смущает, если вы отправите пожертвование в 10 долларов. Быть может, кто-то думает, что мои 10 долларов могут изменить. Но эта лепта велика в глазах Божьих. Он знает сердце каждого человека. Он есть наше благословение. И Он учитывает каждую лепту, как бедная вдова, которая положила все свое дневное пропитание. Он сказал, она положила больше всех. Да благословит Господь принимать участие в этом служении. Принимайте, становитесь в ряды наших соработников, и мы вместе будем распространять Божие Слово по всей земле. Да благословит Господь! Еще раз напомню вам место Писания. «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Сегодня очень многие поражены страхом. Очень многие сражены страхом, что будет завтра, потому что мир шатается, земля шатается, как пьяная. Но мы знаем, что мы под покровом Божьих крыл. А сейчас я хочу зачитать небольшое свидетельство, которое поступило на радио. «Живу здесь много лет. Работала на трех работах. В школе, в аэропорту и по ходу за постарше людьми. И вот на последней работе у меня была африканская женщина. Очень порядочная. Ей было тогда 84 года. Мне нужно было возить ее туда, куда ей нужно было. Однажды садимся мы в машину, и она говорит мне, «Включи, пожалуйста, ту передачу, которая была вчера». А я говорю ей, «Как? Ты же не знаешь мой язык?» А она мне отвечает, «Я не знаю, но сердце мое знает, чувствует и любит». После этого, когда я включала, наблюдала за ней, как она с большой жаждой слушала полезные христианские передачи. Спасибо вам, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Слава Господу! Слава Господу, что Господь вот так нас объединяет, и действительно, даже не зная языка, мы можем сердцем чувствовать, что это Господь говорит к нашему сердцу, потому что когда уста наполнены благодатью Духа Святого, даже не понимая речи, приходит умиротворение и мир Божий. И еще одно свидетельство. Сестра Оля поделилась свидетельством о милости Господа через радио. «В моей жизни были сильные переживания. Было тяжело, была духовная борьба. Я была на кухне, когда голос внутри сказал мне: „Включи радио“. Я так и сделала. В это время по радио я услышала проповедь, в которой были ответы на мои переживания. У меня сразу потекли слезы, и я поняла, что Господь рядом. Он знает. Он знает все. Я благодарю Господа и команду Радио МВ. Труд, который вы совершаете, это труд от Господа. Через служение Радио МВ Господь совершает свою работу и спасает души человеческие для Царства Божия. Благословляем вас и молимся за вас. Благодарим вас, братья и сестры, которые прислали свои отзывы. Читая эти отзывы, просто плачет сердце. Действительно, Дух Божий наполняет, и текут слезы, потому что ты понимаешь, как благ Господь. Однажды кто-то принес весь спасение для нас, для наших родителей. Кто-то пожертвовал своим временем, пришел и засвидетельствовал нам, нашим родителям. И мы вошли, и мы, быть может, родились в христианских семьях. Мы не знали, что такое мир. Мы познали любовь Божию с детства. Кто-то пришел с мира, но каждому из нас было донесено это слово. И еще одно свидетельство. Все начиналось очень просто. Лишь лампа на столе и ноутбук. Но у людей горело сердце для Иисуса. Хотелось сделать хоть всего чуть-чуть. Хотелось вам делиться Словом Божьим. Хотелось что-то рассказать нам о Христе. И вы смогли нам рассказали об Иисусе, и вы, и мы теперь все спасены. Хотя работа очень еще много, пусть Слово Божие в каждый дом придет. А я вам благодарна, братья и сестры, что Слово Бога слышать я могу. Благодарю вас, сестричка Оленька, прекрасный стих, слава Господу. Благодарю вас, братья и сестры. И у нас осталось всего 2 минутки в этом часовом блоке. И я хочу поблагодарить тех, кто принял участие. И сейчас мы пойдем на паузу. И перед тем, как мы уйдем на паузу, я объявлю телефон, по которому вы сможете позвонить. Номер телефона 425-296-78-29. И также онлайн radiomv.com. Напоминаем только, что Cash App не работает. Братья и сестры, Cash App не работает. Любая другая платформа. Да благословит вас Господь. Встретимся в новом часовом блоке.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Друзья, мир Божий вам, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения, поддержав нас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы хотели всех поблагодарить, кто принимал участие на протяжении, друзья, этих дней на марафоне, поддерживая, друзья, служение в следующий год, в 2027 год. Мы благодарны Богу, друзья, за Его верность, которую Он проявляет через вас. Это искренняя благодарность от нас, от радиосотрудников, и за вашу, друзья, щедрость, внимательность, что вы обращаете внимание и принимаете участие. С Божьей помощью, друзья, мы уже собрали 119 735 долларов. И нам, друзья, еще осталось 15 765 долларов. Слава нашему Богу, друзья! Слава нашему Богу! Наш Господь жив! Он использует, друзья, вас, которые вы отзываетесь, поддерживайте. И вот у нас, друзья, мы эту сумму, как мы уже объясняли, каждый час имеет сумму, которую нам нужно набрать. Это уже 62-й час в эфире. Друзья, 62-й час мы в эфире, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. И вот в этом 62-м часу у нас остается 51 минута, и нам нужно 1903 доллара. 1903 доллара. Это если, друзья, 4 человека позвонят и станут участниками служения по 50 долларов в месяц, по 50 долларов в месяц, 4 человека смогут помочь закрыть этот час и ближе двигаться, друзья, к цели, которую мы уже почти достигли. Слава нашему Богу! Друзья, очень приятно видеть, как вы отзываетесь, как вы жертвуете, как вы становитесь частью служения. На протяжении 20 лет, друзья, каждый год Радио МВ имеет марафон. И каждый год, друзья, мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году. И Господь выходит вновь и показывает свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И мы видим, друзья, что сегодня мы уже достигли 88% от общей суммы, которой нам надо. Уже 88% достигнули, друзья, от общей суммы, которой нам надо. Слава нашему Господу! И да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу, друзья, внимательность, что вы относите и благословляете это служение. Хотел бы объявить номер, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и присоединиться к нам в этом часу, который нам не хватает, 1903 доллара. 1903 доллара. И, друзья, вы сможете позвонить и уже принять участие. Слава Богу, друзья! Вадим принял участие. Благословит Бог вас, Вадим, за ваше участие, что вы приняли и стали частью этого служения. Вы благословили через онлайн. Да благословит вас Господь, Вадим, что вы приняли участие. И у нас уже, друзья, осталось 1853 доллара. Хотели бы напомнить, что вы сможете, друзья, поучаствовать, зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там нажать можно пожертвовать через карточку, которую можно использовать Apple Pay, Google Pay. Можно пожертвовать через PayPal. Можно пожертвовать, друзья, через пожертвовать через Zelle. И хотели бы подметить, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Имейте в виду, что если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает, то способ пожертвовать, друзья, можно позвонить по телефону. Это 425-296-78-29,
29, друзья. И слава нашему Господу, что уже первый человек подвязался в этом часу, позвонил и сказал: «Я приму участие и благословлю этот час, чтобы в следующем году радио МВ могло быть в эфире». Уже один человек, Вадим, да благословит вас Господь, хотел бы благословить вас таким благословением. Пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Пусть Бог восполнит, друзья, всякую вашу нужду. Это такое пожелание. И, друзья, к нам подсоединилась в этом часу еще Надя. Сестра Надя приняла участие. И слава нашему Господу, уже два человека, друзья, приняли участие в этом часу. И нам еще осталось 1753 в этом часовом блоке. Уже двое человек приняли участие, которые поддержали этот час, чтобы и этот час был в эфире в следующем году. Телефон номер, напоминаю, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Приятно видеть, друзья, что вы щедры и внимательны. Отвлекайтесь и смотрите, мы уже 88% достигли нашей цели. 88% достигли нашей цели. Вот этот часовой блок, который у нас есть, друзья, остается в нем 46 минут. И в этом 46 минут, друзья, нам нужно собрать 1753. Если мы, друзья, чем быстрее соберем эту последнюю общую сумму, тем быстрее мы можем вернуться, друзья, к регулярному вещанию. То если у вас есть, друзья, возможность, может быть, использовать, как благословить радио, списать таксу, может быть, свое private business. Если вы работаете сами на себя и хотели бы списать в конце года, чтобы использовать как tax deductible, вы можете это сделать. И в конце года вы получите от нас письмо, знак благодарности, сколько вы пожертвовали, чтобы вы могли списать на таксу. Если вы работаете сами на себя, друзья, вы можете воспользоваться таким благословением. Любую финансовую, друзья, поддержку, которую вы сможете поддержать. Сколько вас располагает личный вас или семейный бюджет. Да благословит Господь Надя, Вадим, да благословит вас за участие в этом часу. До цели этого часа нам осталось 1753. Друзья, 1753 – это если, друзья, 6 человек по $25 в месяц встанут и начнут участвовать, то, друзья, эта сумма может быть покрыта. Или 3 человека по $50 в месяц. А может быть, просто вы хотите пожертвовать одноразово, вы можете, друзья, это сделать. Напоминаем вам, что радиослужение является некоммерческой организацией, и все передачи, которые вы слышите, они являются без рекламы. Без рекламы. Потому что обычно, друзья, когда идет вещание, скажем, вы смотрите на YouTube видео, да, вы увидите, там есть, проигрываются рекламы пару каждых минут, и вот так и оплачиваются каналы, да. А на радио, друзья, мы в эфире не крутим рекламы, потому что от начала, как мы начали радиослужение, мы положились так на Господа, что мы не будем крутить рекламы, а будем сугубо открыты с радиослушателями, чтобы они могли поддерживать, чтобы круглые сутки радио было вещалось без реклам, без продажи времени, чтобы Слово Божие сеялось по всему лицу земли. Напоминаю, куда вы можете позвонить и стать частью этого марафона на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов, друзья. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. У нас остается 44 минуты в этом часовом блоке, и еще нам осталось 1753 в этом часовом блоке.

И вот 10 стран, которые я назову, где самое много слушают славян. Вот смотрите, первая страна – это Америка, где самое много слушают. Говоря за Америку, друзья, знаете ли вы, что в Америке нас слушают с каждого штата? Вот мы посмотрели по статистике, с каждого штата нас слушают. И вот просто удивительно, где только не живет славянский народ. И вот первый штат, первая страна – это Америка, где самое много слушает. Вторая страна, где нас самое много слушает – это Украина. Третья – это будет Германия. Четвертая – это Россия. Пятая страна, где самое много слушает – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая – это Бельгия. Польша – девятая. И Эстония – это десятая. Вот эти страны, где самое много нас, откуда слушают славян, это из этих, друзья, стран. Представьте себе, друзья, когда вы принимаете участие этого служения, становитесь частью этого служения, что происходит? Начинает ваши финансы, друзья, они трудятся в этих странах, как будто как бы вы трудились там. Вы становитесь, друзья, так сказать, миссионером в интернете. Ваши финансы, они начинают трудиться, как те миссионеры, которые на Ниве Божией трудятся по интернету, вещая Слово Божие в тех странах круглосуточно. И вот, друзья, в этом часовом блоке у нас уже двое человек, которые приняли участие. Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, Надя. Да благословит вас Господь, Вадим. Хотел бы благословить так. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Друзья, мы поистину благодарим Бога за вас и поистину мы молимся за вас регулярно. Телефон номер, который я хотел бы объявить, куда вы могли бы позвонить и стать частью этого служения, который нам еще не достает в этом часовом блоке, $1753. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, я повторяю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы говорим о поддержке на 2027 год. Помните, что многие, друзья, рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И объявляю номер, куда вы могли бы позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и как можно пожертвовать онлайн? Хотел бы объявить. Пожертвовать онлайн – это можно зайти на radiomv.com. radiomv.com, друзья. И там, когда вы зайдете, вы увидите, какими способами вы можете принять участие. Есть Zelle, друзья, есть PayPal, есть Google Pay, Apple Pay, это когда вы жертвуете карточкой. Можно пожертвовать там одноразово. Или, друзья, можно пожертвовать уже, если вы хотите стать частью каждый месяц, вы это сможете сделать онлайн. У нас остается 39 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1753. $1753 уже, слава Богу, приняли два человека участие в этом часовом блоке. Это Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, приняли участие. И объявляем, друзья, координаты, как вы можете позвонить и стать частью служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу! Друзья, мы еще один человек подключился. Сестра Анна, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа. Уже три человека. Анна подключилась. И, друзья, нам осталось $1703 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность и

отзывчивость. Хотели бы благословить вас за, друзья, ваша отзывчивость, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Мы благодарим Бога за вас, друзья. И напоминаю, что это прямой эфир, идет финансовая поддержка на 2027 год. На 2027 год. Помните, что Радио Ви является просто сугубо существует благодаря от радиослушателей, которые жертвуют, которые выходят навстречу. И вот как сестра Анна, как сестра Надежда и как Вадим приняли участие и стали частью этого часа, благословляя радио на 2027 год. Это, друзья, является большим благословением и большой поддержкой в 2027 год. 37 минут остается в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1703. $1703 осталось. Наши линии открыты, друзья, я объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и мы участвуем сейчас в марафоне. Слава нашему Господу, друзья, мы уже достигли $120,335. Слава нашему Господу. Нам еще осталось $15,165. И уже каждый час мы разбили по сумме, да, сколько нужно. И уже осталось нам 36 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1300, друзья, $1300. Наталья, да благословит вас Господь. Четвертый человек подключился. Вот видите как, друзья, каждый доллар по доллару, и мы достигаем. Вот четвертый человек подключился. Наталья, Анна, Надежда, Надя, Вадим подключились в этом часовом блоке. И уже осталось, слава нашему Господу, в этом часовом блоке остается 36 минут. И за 36 минут, друзья, до цели нам нужно еще 1303 доллара для этого часа собрать. Для этого часа осталось $1303. Наши линии открыты. Вы сможете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. Линии открыты. И наши сотрудники, друзья, у телефонов. Наши сотрудники у телефонов. Мы говорим, вы можете пожертвовать одноразово или стать каждым месяцем участником этого служения. Как вас располагает лично или семейный бюджет. Если, друзья, чтобы покрыть эту $1303, которое осталось нам набрать за 35 минут, могут сделать 3 человека по $50 в месяц, и эта сумма перекроется. По $50 в месяц, и эта сумма перекроется. Напоминаем вам, друзья, что уже, слава Богу, приняли 4 участника в этом уже часу, и у нас остается еще 34 минуты, и нам нужно $1303. $1303. Если вы желаете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать, потому что я вижу, что многим удобно жертвовать онлайн, напоминаю, что вы можете зайти на Radio MV, на radiomv.com и выбрать там способ, как вам удобно пожертвовать. Я вижу, что люди жертвуют через зал, люди жертвуют через PayPal и люди жертвуют своей карточкой. Если вам удобно пожертвовать, друзья, Apple Pay или Google Pay, вы нажмите на «Пожертвовать карточкой», и там будет такой для вас вариант. Напоминаем, друзья, что это марафон уже мы 62 часа в эфире. 62 часа в эфире. Говорим, что это поддержка на 2027 год, текущие расходы радиослужения. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. Из-за этого, друзья, мы объявляем и говорим вам, чтобы принять это участие. Уже многие братья и сестры приняли участие, и от общей суммы нам, друзья, уже осталось, чтобы закончить этот марафон, $15,165. Слава нашему
Господу. Друзья, может быть, кто-то желает, друзья, пожертвовать и перекрыть эту общую сумму, вот это 15 165 долларов. Может быть, вы хотите от своего бизнеса в знак, как списать таксу, позвонить и пожертвовать, друзья, чтобы перекрыть общую сумму. Вы это можете сделать. И помните, что радио MV это является non-profit station, да, где вы можете списывать в конце года. И имейте в виду, слава нашему Господу, друзья, смотрите, Ольга подключилась к нам сейчас, уже 5 человек в этом часовом блоке подключилась, мы уже, друзья, осталось нам 1203 доллара уже осталось в этом часовом блоке, 32 минуты, и нам нужно 1203 доллара в этом часовом блоке. Напоминаем, что каждый часовой блок, он имеет свою финансовую сумму, которую нам надо перекрыть. И вот уже 4 человека подвязалось, мы уже собрали 700 долларов, и нам надо еще в этом за полчаса собрать 1203. 5 человек, которые подключились, мы хотели бы благословить вас. Я назову по имени, кто подключился в этом часовом блоке. Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Подключились 5 человек, друзья, в этом часовом блоке, и они поддержали его. Нам еще нужно, друзья, 1203 в этом часовом блоке, остается 31 минута. Если вы желаете, друзья, благословить этот часовой блок, чтобы его мы могли перекрыть, вы зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Там можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через карточку вашу, через Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, что Cash App, друзья, на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, воспользуйтесь другим методом пожертвования. Друзья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Те, кто 5 человек, которые сейчас приняли участие в этом часовом блоке, мы хотели бы благословить вас. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, этого блока, чтобы нам перекрыть 1203 доллара, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. Хотел бы благословить вас, тех 5 участников, которые сейчас приняли Ольгу, Наталью, Анну, Надя и Вадим такими словами. А от нас всех сотрудников и всех соучастников, которые уже пожертвовали до вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, за вашу внимательность, что вы жертвуете, что вы выходите навстречу. Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Сейчас, друзья, мы послушаем псалом, чтобы дать вам время набрать на этот номер и пожертвовать. Нам осталось, друзья, в этом часовом блоке буквально 29 минут, и нам нужно 1203 доллара. Уже 5 человек, друзья, подключились в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! И нам еще нужно 1203 доллара. Номер 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, а вы звоните или зайдите онлайн на radiomv.com и сделайте свой взнос финансовый. А мы ждем, друзья, ваших звонков 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, 425-296-78-29, телефон номер, куда вы можете позвонить и принять ваше участие. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где мы собираем финансовый бюджет на 2027 год. И в этом часовом блоке, друзья, у нас остается 22 минуты. И хотел бы пояснить, что значит часовой блок для тех, кто, может быть, кто только подключился и пытается понять, что здесь происходит. Что каждый год, друзья, мы собираем финансовую поддержку на следующий год, чтобы нам быть в эфире в 2027 году. Нам нужно было $135 500. И уже с Божьей помощью, слава Богу, мы уже собрали $120 435. И нам осталась общая сумма $15 065. Слава нашему Господу! И вот, друзья, общую сумму эту мы ее разбили на часы. И каждый час во время марафона мы объявляем сумму, которую на тот час нужно собрать. Это уже 62-й час, друзья. 62-й час, как мы в эфире говорим о марафоне. И вот в этом 62-м часу остается 21 минута, и 5 человек приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке, друзья, еще остается $1203, которые надо. $1203. Уже приняло участие 5 человек. Это сестра Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Позвонили, зашли онлайн и приняли участие, благословив это служение. Помните, друзья, что можно стать так. Ежемесячно подписаться на $25 или на $50 или на любую сумму, которую у вас располагает ваш личный или семейный бюджет. Или вы, друзья, сможете пожертвовать одноразово, как вам угодно. Друзья, напоминаем, что можно сделать это через онлайн, это зайти на radiomi.com, пожертвовать через зал, пожертвовать через PayPal, или, друзья, можно пожертвовать вашей карточкой, или Apple Pay, или Google Pay. Объявляю, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Если вы хотели пожертвовать Cash App, напоминаем, что, друзья, Cash App не работает. И хотел бы вас благословить, друзья, такими словами. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Пусть Бог восполнит, друзья, вашу всякую нужду. Ольга, Наталья, Анна, Надя, Вадим, те, кто сейчас приняли участие и стали соработником служения Радио Ви в этом часовом блоке. Друзья, у нас остается буквально 19 минут, и нам еще нужно $1203. $1203, друзья. Вы можете зайти онлайн на radiomv.com и принять участие, как вам располагает, как вы желаете это сделать, или если вам проще, будет позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, они у телефонов, ждут ваших звонков. Сейчас, друзья, у нас здесь на студии 4 часа и 41 минута. Это в Техасе, New Braunfels. В Сиэтле сейчас на часах, друзья, это получается 2 часа и 41 минута. В Нью-Йорке это уже 5 часов и 41 минута. И в каждом штате, как я говорил, слушают нас братья и сестры. И молимся мы, друзья, чтобы мы могли все вместе подвязаться и благословить, чтобы мы могли закрыть этот сбор, чтобы нам в конце покрыть этот 15 тысяч, который у нас осталось, $65. Но мы это делаем по часу, чтобы было легче, друзья, делать вам, чтобы легче понимать, чтобы легче было вести
этот марафон, то у нас осталось 18 минут, и нам, друзья, необходимо $1203. 17 минут, нам надо $1203. Это можно так, друзья, если сейчас 3 человека позовут, откликнутся или зайдут онлайн и станут по $50 в месяц, станут участниками каждый месяц по $50, то 3 человека смогут перекрыть, друзья, перекрыть этот марафон. Напоминаем, друзья, что это идет прямой эфир. Прямой эфир, где вы можете принять участие. И с Божьей помощью, друзья, мы сможем быть с вами в 2027 году. В 2027 году в эфире. Знаете, что интересно? Хотел бы сказать вам свидетельство, что каждый год Бог проявляет свою верность через вас. Почему? Потому что каждый год мы, когда выходим в эфир, говорим на следующий год, мы всегда думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И что интересно, мы видим, каждым году Господь выходит и благословляет. Потому что Радио МВ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВ, друзья, не продает время. И Радио МВ сугубо полагается на Господа, который проявляет свою верность через вас, дорогой радиослушатель, который Бог проявляет верность через вас, дорогой радиослушатель. И вот, друзья, у нас остается буквально 16 минут, и нам, друзья, не хватает $1203. $1203. Телефон номер открытый 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Как вы знаете, что Радио МВ, друзья, вещается более чем 136 стран. Недавно мы получили одно свидетельство с Колумбии. Страна Колумбия – это в латинском мире. И семья там славян, они туда переехали жить. И они говорят, мы слушаем Радио МВ в этой чужой стране. Для нас делается уютно и приятно, что мы слышим знакомый голос, где мы слышали в своей стране. И Радио МВ питает их там духовно, в Колумбии. Другая семья тоже написала нам, говорили так, что они переезжали из штата в штат и сейчас переехали в другую страну. Говорит, и в каждом переезде с нами, говорит, был верный друг. Это Радио МВ. Знакомый голос и знакомые передачи делали тот или иной переезд очень, говорит, спокойным и приятным. Что, говорит, как будто с нами переезжала вся наша семья. А, знаете, очень приятно, друзья, что радиослужение может питать духовно братьев и сестер здесь, в Америке, в Колумбии, в Аргентине, в Парагвае, Уругвае, друзья, и всему миру, где нас сейчас слушают. Из-за этого каждый год, когда мы делаем марафон, мы поощряем вас, друзья, стать частью этого служения, чтобы мы могли и в следующем году вещать без рекламы. Знаете, когда вот вы смотрите на YouTube видео, потом идет реклама, да? Вот каждая реклама, когда вы смотрите видео на YouTube, эта реклама проплачивает те каналы, чтобы они были вещались. Вот Радио МВ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВ сугубо надеется на Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогие слушатели. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Телефон номер наш, друзья, я уже повторил. Ждем ваших звоночков. И сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу. Дадим вам зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать вам удобный способ пожертвовать через Zelle. Можно пожертвовать через PayPal, через Apple Pay, Google Pay или любую вашу карточку, которую вы желаете. Можно, друзья, там подписаться ежемесячным, чтобы быть участником на Радио МВ финансово или одноразово, как вам удобно. Напоминаем, друзья, что в этом
часовом блоке нам осталось. Друзья, буквально 13 минут. Я объявляю номер и послушаем псалом. Потом после псалма, друзья, я вам объясню, расскажу, кто уже принял участие. И мы благословим их вместе. Напоминаю, друзья, если вы еще не стали частью и не благословили радиослужение, чтобы в следующем году мы были в эфире, это можно сделать прямо сейчас, во время этой песни. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. Это прямой эфир. И наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29. Друзья, остается 5 секунд этого часового блока. И слава нашему Господу, друзья! Вы отозвались во время музыкальной паузы. И Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Это братья и сестры. 7 человек помогли закрыть этот часовой блок. Слава нашему Господу! Да благословит, друзья, всех вас Господь. Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, и пожелание вам, пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Друзья, это часовой блок Бог благословил, и вы отозвались. А теперь у нас, друзья, на часах у нас 5 часов вечера в Техасе, в Нью-Браунфолс, 5 часов вечера. В Сиэтле 3 часа дня. В Нью-Йорке 6 часов вечера. Друзья, и у нас теперь новые цели, новый час, где теперь нам, друзья, нужно в этом новом часовом блоке набрать $1,789. $1,789 в этом часовом блоке. И слава нашему Господу, друзья, мы уже ближе и ближе к цели. 89% мы собрали от общей суммы. Послушайте, друзья, 89% от общей суммы. Слава нашему Господу. Только осталось, друзья, вся общая сумма осталась 13 855. 13 855. Бог, Он верен, Господь, который проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель. Просто видно, как Господь использует, друзья, вас, и вы им выходите навстречу. Мы уже собрали $121,645 за эти, друзья, дни. За эти 63 часа, которые мы в эфире с понедельника до сегодняшнего дня. Мы уже 63 часа в эфире, которые говорим о марафоне поддержки в следующий год, в 2027 год. Почему мы это делаем, друзья? Потому что Радио МВ не имеет рекламы, и мы сугубо надеемся на добровольное пожертвование слушателей радио. Мы не продаем время и не ставим рекламы. Друзья, если вы смотрели на YouTube когда-нибудь видео, вы видали, как там через каждые 5 минут, через какое-то время ставится реклама, и эти рекламы оплачивают те или иные каналы. Радио МВ не имеет рекламы, и сугубо, чтобы мы были в эфире, мы полагаемся на Господа, который проявляет верность вам, дорогие, через вас, дорогие слушатели. И вот в этом часовом блоке, который по-нашему это час, остался 57 минут, в эти 57 минут нам надо собрать $1,789. $1,789 – это если три человека, друзья, позвонят и станут частью служения Радио МВ, то три человека по $50 в месяц смогут перекрыть этот час. Каждый час имеет свою сумму. Мы взяли эту общую сумму, которая нам нужна на год, на 2027, которой нам не хватало, 135 500, которой нам не хватало, мы ее разделили на эти дни с понедельника по пятницу и разделили на часы. Из-за этого каждый час имеет свой номер. Из-за этого мы называем каждый час, сколько осталось времени и сколько нужно собрать, чтобы нам достичь до общей цели, друзья. И вот в этом часовом блоке у нас остается 56 минут, и слава нашему Господу, прошлый час, друзья, вы отозвались и поддержали. 7 человек поддержали прошлый час, и прошлый час, друзья, он закрытый с Божьей помощью и с вашей отзывчивостью и щедростью. Сейчас у нас остается 55 минут, и этих 55 минут, друзья, нам нужно $1,789. Чтобы пожертвовать, можно позвонить на номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это прямой эфир. Наши линии сейчас открыты, сотрудники у телефонов, и вы можете позвонить и принять свое участие в служении или одноразово, или, друзья, подписаться, стать, друзья, участником каждого месяца служений Радио МВ. Напоминаем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Мы уже, слава Господу, ближе к цели. Слава нашему Господу. Друзья, мы ближе к цели. И каждый доллар, каждый звонок, каждый онлайн-жертва, который есть, донейшн приходит онлайн. Друзья, мы двигаемся ближе к цели. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, за вашу щедрость и за вашу, друзья, поддержку. Напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, который, друзья, мы делаем каждый год, благословляя, готовимся, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Мы уже так делаем 20 лет. Друзья, послушайте, мы делаем 20 лет, каждый год марафон, и каждый год мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И знаете, говорим мы вам откровенно и смотрим, потому что мы не знаем, соберем ли эту сумму, которая нам нужна на следующий год или нет. Но скажу вам правду, друзья, последние вот эти, за эти 20 лет, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И вот у нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 53 минуты, и нам нужно $1,789. $1,789. И, друзья, извиняюсь, горло сильно это, а то, извиняюсь, попил воды немножко. А, друзья, остается у нас буквально 53 минуты, и нам осталось, слава нашему Господу, сестра Татьяна. Татьяна, да благословит вас Господь, приняла участие. Татьяна стала одна из первых в этом часу блоке, которая приняла участие по PayPal. Слава нашему Господу, Татьяна в этом часу приняла участие. И, друзья, остается 52 минуты, и уже нам нужно $1,489. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать, который вам удобный способ пожертвовать. Вот сестра Татьяна, она пожертвовала через PayPal. Вы можете пожертвовать, друзья, через PayPal, через Zelle, через вашу карточку или через Apple Pay или Google Pay, как вам удобно. Напоминаю, что Cash App, друзья, не работает на данный момент. Cash App, он не работает, так что воспользуйтесь другим методом пожертвования, пожалуйста. И да благословит вас Господь, сестра Таня, за ваш вклад, что вы в этот час вложили свою финансовую помощь, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Хотел бы прочитать стих, друзья, который в этот час из Библии, чтобы мы могли благословляться стихом из Слова Божьего. Объявляю номер прежде, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, и сотрудники наши, друзья, у телефона. Вы можете в это время зайти онлайн, друзья, и принять участие. Читаю стих из Библии, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Пожелание вам, сестра Таня, которая приняла только сейчас участие, пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Сестра Таня, мы желаем вам Божьего благословения, пожелание такое от всех радиосотрудников и от всех соучастников, кто принял уже участие перед вами. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и вы можете принять участие, благословить этот час, чтобы этот час, друзья, был перекрытым, чтобы мы могли, друзья, с вами в следующем году быть в эфире, чтобы радио МВ могло вещаться круглые сутки. И как вы знаете, что радио МВ вещается более чем 136 стран на 4 языках. Это английский, испанский, немецкий и, друзья, русско-украинский язык. Мы говорим славянский, да? И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие, принимаете, друзья, вложите ваши средства. И уже у нас 49 минут остается в этом часовом блоке. И уже первый человек, сестра Таня, пожертвовала через PayPal, приняла участие. И нам остается, друзья, $1,489. Это если два человека примут решение, друзья, пойти с нами на 2027 год по $100 в месяц, то два человека смогут спокойно перекрыть эту сумму. Или, друзья, три человека по $50 в месяц смогут перекрыть эту сумму. А если вы хотите одноразово, друзья, Вы, конечно, это можете делать любую сумму. Мы говорим, каждый доллар, он имеет, друзья, большое благословение для общей суммы, чтобы мы закрыли общую сумму, которую нам надо, и были в эфире. Вот 48 минут, друзья, остается, и нам еще нужно 1489 долларов. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Буквально 5 минут, чтобы, друзья, оформить звонок, и вы сможете стать участником на Ниве Господней через, друзья, поддерживание этого служения. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, дорогой слушатель. Помните, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, кто-то в прошлом году сказал, что вот этот 63-й час, он будет покрытый. И, друзья, и в этом году вещается, в этом часу обычно встреча друзей, друзья. В этом времени сейчас идет обычно встреча друзей. И кто-то в прошлом году перекрыл этот час, чтобы мы могли на 2026 год, этот год, слушать и назидаться, получать духовную пищу, покой, радость и дарить, друзья, улыбки друг другу в передаче «Встреча друзей по заявкам». А сегодня стоит вызов для нас. Сегодня стоит вопрос к нам. Пойдем ли мы в 2027 год, поддержим ли мы этот час? И вот сестра Таня, первая, кто отозвалась в этом часу, сказала: «Да, я поддержу и пойду. Я стану соучастником и благословлю этот час». И, друзья, нам еще остается 46 минут, и нам нужно 1489 долларов в этом часу. 1489 долларов в этом часу. И вы можете принять, друзья, участие, позвонить по телефону номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что жертвы на радиослужение вы в конце года сможете списать на таксу, особенно если у вас вы self-employed или на себя работаете и хотели бы поиспользоваться благословением списать таксу. А в конце года вы можете, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы хотите от своего бизнеса, чтобы в конце года могли списать таксу, вы получите письмо, то сейчас остается 46 минут, друзья, и нам не хватает 1489 долларов. 1489 долларов нам не хватает в этом часовом блоке. И первый человек, сестра Таня, уже приняла в этом блоке участие. Напоминаю, что можно позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И там можно принять участие через PayPal, Zelle, через банковскую карточку, или Apple Pay, или Google Pay. Напоминаем, друзья, что Cash App не работает. Если вы желали поучаствовать через Cash App раньше, то напоминаем, что он не работает. Пожалуйста, вы поиспользуйтесь другой методом пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Людмила, Людмила, да благословит вас Господь. Людмила, Таня, да благословит вас Господь. Людмила подвязалась, второй человек, друзья, который отозвался и поддержал нас. Второй человек, который сказал: «Нам не безразлично, мы хотим, чтобы было вещание». Это было пожертвование онлайн. Людмила, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Друзья, и смотрите, нам осталось 44 минуты, и нам осталось 989 долларов. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Хочу вас, Людмила, Татьяна, благословить словами, друзья, из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Хотел бы благословить словами от Радио МВИ и всех сотрудников, и всех соучастников, которые были перед вами, словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю опять. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь, что вы благословили этот час, который у нас остается 43 минуты, и нам нужно $989 осталось. Слава нашему Господу! 989 нам осталось в этом часовом блоке.

8:29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, по милости Господней, верим в Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогой радиослушатель. Ждем вашего звонка во время пения.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, это прямой эфир. Мы проводим марафон и напоминаем вам, друзья, что остается 38 минут в этом часовом блоке. 38 минут в этом часовом блоке, и нам осталось уже, слава нашему Богу, $989. Уже двое участников приняли, двое участников поддержали этот час. У нас еще остается 37 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам еще нужно $989.

И хотел бы объявить, друзья, как вы можете пожертвовать онлайн, потому что я смотрю, многим сейчас удобно почему-то делать, но слава богу, онлайн через PayPal, через Zelle. Если вам проще, друзья, зайти на radio.mv.com, выбрать способ, как вам удобнее пожертвовать через Zelle или PayPal, или вашу карточку, вы сможете это сделать на radio.mv.com. Уже двое человек приняли, друзья, участие. Людмила и Татьяна приняли участие. Двое человек, и нам еще, друзья, осталось только 989 в этом часовом блоке. Слава Господу за Людмилу, слава Господу за Татьяну, которые зашли онлайн и приняли участие в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что осталось $989. Это если, друзья, два человека по $50 в месяц подпишутся, то это перекроется сумма. Если два человека по $50 в месяц подпишутся, перекроется эта сумма. Или если вы хотите пожертвовать одноразово любую сумму, которую вы располагаете, или ваш семейный бюджет, вы можете это сделать. Или позвонить по нашему телефону, или зайти на наш веб-сайт. Я телефон объявлю. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефона. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И напоминаем, друзья, что кто-то в прошлом году благословил этот час, кто-то в прошлом году позвонил, кто-то в прошлом году зашел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году этот час был в эфире. И как я уже говорил, друзья, мы уже 63-й час, когда мы ведем марафон. Уже 63 часов, друзья, мы в эфире говорим о поддержке радио МВ на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, мы собрали 90% от нашей суммы, которая нам надо было общей. От 135 тысяч, друзья, и $500 нам нужно, осталось 13 тысяч. Мы уже осталось 13 тысяч, друзья, представьте, мы уже собрали 122 499. Слава нашему Господу. 90% достигнуто до общей цели. Слава нашему Господу. Пока я вам рассказывал, нам другая сестра подключилась. Что-то интересно. В прошлом часу были все сестры и один брат. А в этом часу сейчас все сестры лидируют. А вот смотрите, все сестры ведут. Вот в этом часовом блоке три сестры. Сейчас мы только говорил, сестра Алла подключилась. Третья. Татьяна была первая, Людмила вторая и Алла третья. Слава нашему Господу. 34 минуты остается. И осталось $935 уже. Смотрите, $935. Слава нашему Господу. Друзья, мы уже 63 часа ведем благотворительный марафон. Поддержка на 2027 год. И как вы слышали уже в объявлении, я говорил, что радио МВ не имеет рекламы. Что это значит? Когда вы смотрите на YouTube видео, включаете, да, смотрите видео, там выходят рекламы. Каждый раз, когда вы просматриваете что-то, эти рекламы, они помогают проплачивать тем или иным каналам. Радио МВ, друзья, не имеет эти рекламы, из-за этого мы сугубо полагаемся на Божию верность, которую Он проявляет через вас, дорогой слушатель. Чтобы мы могли проплачивать счета, чтобы мы могли, друзья, вещать круглосуточно, оплачивая все расходы и билы, чтобы мы могли, друзья, вещать без рекламы, чтобы вы могли слушать круглые сутки чистое Слово Божие, и за это раз в год мы предоставляем такую привилегию для радиослушателей. Друзья, что делать? Для радиослушателей принимать участие, благословляя следующий год, с быть в эфире, поддерживая финансово. Когда вы становитесь частью этого служения, когда вы пожертвуете свои финансы, друзья, вы становитесь соучастником служения Радио МВ, соработником на Ниве Божией. Уже 20 лет, друзья, 20 лет радио вещает в интернете. Радио, друзья, вещает в интернете 20 лет более чем 136 стран. И в каждом штате нас слушают, друзья,
братья и сестры в Америке, в каждом штате, в 50 штатах слушают нас. И вот 32 минуты осталось в этом часовом блоке, и, слава Богу, уже 3 человека поучаствовали, и нам еще, друзья, осталось в этом часовом блоке 935. Каждый часовой блок, он имеет сумму, которую мы разбили, чтобы сделать нам проще вести этот марафон, чтобы нам можно понимать, что мы делаем и как делаем, и повещать вам, чтобы было проще. И вот, друзья, это 63-й час, как мы уже с вами в эфире говорим, что это благотворительный марафон, и призываем вас стать частью, участником служения Радио МВИ, поддержав следующий год, 2027 год. И мы достигли 90% от общей цели. Слава нашему Господу! И вам, братья и сестры, большое, большое благословение хотим пожелать от всех, друзья, радиосотрудников и от всех участников. Алла, Людмила, Татьяна и все братья и сестры, которые перед ними жертвуют и каждый месяц жертвуют, каждый год, хотели бы пожелать вам слова такие. Притчи, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. А теперь пожелания от нас, радиосотрудников, вам, друзья, всех тех, кто стал соучастником и поддерживает Радио МВИ на протяжении года, кто сегодня подписался, кто вообще участвует финансово, хотим благословить вас такими словами благословения. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, остается 30 минут, и нам еще нужно $935. $935. Уже приняли 3 сестры в этом часе. Три сестры, и Алла, Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часу. И нам осталось, друзья, $935 в этом часу. $935 в этом часу. Хотелось бы, друзья, объявить вам номер, куда вы могли позвонить. Это radiomv.com. Это веб-сайт, где вы можете использовать Zelle, Cash App. Кстати, Cash App, он у нас не работает на данный момент, так что если вы хотите использовать, то используйте Zelle или PayPal, или кредитную карточку. Apple Pay работает и Google Pay. Cash App на данный момент не работает. А телефон номер я сейчас объявлю, это 425-296-78-29. Если вы хотите позвонить через 5 минут, это у вас возьмет 5 минут, друзья, примерно оформить телефонный звоночек на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши друзья, братья и сестры, они у телефонов ждут ваших звонков. До цели этого часа нам осталось $935. И у нас 29 минут, друзья. 29 минут, и уже 3 сестры приняли участие в этом часовом блоке. И вот нам нужно еще $935 в этом часовом блоке, друзья. Объявляю номер, и мы послушаем сейчас псалом. И вы можете позвонить и принять участие, или зайти на радио mv.com и выбрать вам любой удобный способ для вас пожертвовать на radiomv.com. А позвонить на номер можно 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, может быть, вы могли бы позвонить своим друзьям и со своими друзьями вместе стать частью этого служения, благословить и перекрыть вот эти, которые у нас есть, открытые, друзья, счета. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся к вам.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и это время, где мы участвуем как братья и сестры, поддерживаем радио MV на 2027 год. Напоминаю, что это поддерживаем на радио MV на 2027 год. И телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А помните, друзья, что это благотворительный марафон, и многие на нас рассчитывают, что мы будем в 2027 году в эфире, а мы рассчитываем, друзья, на вашу поддержку и вашу отзывчивость. И это мы видим, друзья, как вы уже это делаете и принимаете. И да благословит вас Господь, те, кто это сделал, друзья, мы благодарим Бога. И на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет Господь выходит навстречу через вас. Господь выходит навстречу через вас. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу, друзья, что Бог благословляет, друзья, вас, и вы благословляете радиослужение. Вот у нас остается 20 минут в этом часовом блоке. И вы, друзья, принимаете участие. И уже, смотрите, я сейчас дам статистику, апдейт. Уже 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. 5 человек. Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Слава нашему Богу. Друзья, Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Приняли, друзья... Друзья уже приняли участие. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и вашу щедрость. Хотели бы благословить вас такими словами. Остается 19 минут, и нам нужно осталось $685. Друзья, $685 остается буквально в этом часовом блоке, 19 минут, и нам нужно $685. Но я хотел бы благословить вот этих 5 участников, которые приняли участие в этом часовом блоке, такими словами из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. Хотели бы благословить вас, друзья, словами благословения от радио сотрудников. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, помните, что многие братья и сестры получают благословения, вещания, радиопрограммы, круглые сутки по интернету, более чем 136 стран. И благодаря братьям и сестрам, кто принимал участие в прошлом году, мы в эфире в этом году. Потому что кто-то в прошлом году взял это время и принял участие, чтобы в следующем году мы были в эфире без всяких перерывов, без всяких реклам. И с радостью могу вам сказать, друзья, что на протяжении 20 лет Радио МВ не ставило рекламы, не продавало время, потому что от начала мы поставили такую, может быть, цель, что Радио МВ не будет продавать время и не будет ставить рекламы, но будет полагаться сугубо на Бога, который Бог проявляет свою верность через радио слушателей. И вы уже на протяжении 20 лет, друзья, благословляете каждый год, чтобы мы в следующем году были в эфире. Представьте, друзья, ваша верность, она видна. И вот уже остается у нас буквально 17 минут, друзья, 17 минут. И нас остается $685 осталось в этом часовом блоке. Это 63-й час в эфире. Друзья, мы 63-й час в эфире. Собираем финансовую поддержку на 2027 год. Это 63-й час.
этого финансовой поддержки, которую мы собираем на 2027 год. От общей суммы, которой нам не хватало на 2027 год, нам не хватало 135 500, нам не хватало на следующий год. Слава Господу, мы собрали 90% этой суммы. 90%. Нам осталось 12 751 доллар. 12 751 доллар. И как мы сделали, друзья? Мы разбили каждый час на эти блоки, и каждый час есть своя сумма. И вот в этом часу мы уже, друзья, собрали 1104 доллара, и нам осталось 685 долларов. 5 человек приняло участие. Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна. Друзья, если вы желаете стать частью этого служения, вы можете спокойно, друзья, сделать это одноразово или стать частью, участником радиослужения ежемесячно, как вам удобно, monthly, на каждый месяц. Можно по 50 долларов, по 25 долларов в месяц или одноразово, как вам располагает семейный бюджет. Хотел бы, друзья, вам напомнить, что это благотворительный марафон, и мы уже 63-й час в эфире, и у нас остается 15 минут, друзья, и нам осталось 685 долларов. 685 долларов, и благодаря Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна помогли, чтобы этот час уже стал 685 долларов. Они уже покрыли 1104 в этом часу. И мы, друзья, вас призываем. Если вы еще не приняли решение, не приняли участие, пожалуйста, сделайте так, чтобы в следующем году, друзья, в следующем году этот эфир был закрыт. Чтобы в следующем году, друзья, мы могли бы быть в эфире с вами. Потому что кто-то позаботился в прошлом году. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и нам осталось 14 минут, и еще нужно 685 долларов, и 5 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, и благодарим всех вас за ваше внимательное, друзья, ответственность, что вы ответственно поступаете, звоните, становитесь частью, и мы видим, как Бог отвечает через вас, друзья, и решает это дело. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность зайти онлайн, пожертвовать, зайти онлайн на радио MV, на радио MV и сделать свое, друзья, свой вклад. Да благословит вас Господь, и позвоните на этот номер, если вам легче сделать по телефону, 425-296-78-29. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. Это уже 63-й час, как мы уже с вами в эфире, где мы ведем прямую трансляцию «Марафон для поддержки 2027 года». 63-й час, друзья, и слава нашему Господу! 90% от общей суммы, которую нам нужно набрать, мы уже с вами набрали. Слава нашему Господу! Нам общая сумма осталась $12,751 уже. Слава нашему Господу! Общая сумма осталась $12,751. Слава нашему Господу! Друзья! И вот это часовой блок, и каждый часовой блок имеет свой номер. И вот в этом часовом блоке уже 5 человек приняли участие, 5 человек позвонили, 5 человек, друзья, зашли онлайн. А кто звонил, кто заходил онлайн, и уже мы собрали, друзья, за этот час $1104. Остается 5 минут, и нам осталось $685. Остается в этом часовом блоке. А здесь осталось 5 минут, друзья. 5 минут, и нам надо перекрыть вот этих $685, чтобы нам не идти в минус. Так что призываем вас позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вам легче пожертвовать онлайн, зайти, а онлайн вас возьмет примерно 2 минуты сделать пожертвование, это зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и вы можете принять, друзья, участие. Павло, да благословит вас Господь, друзья, 6 человек уже приняло участие, 7 человек приняло участие, друзья, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна приняли участие, слава нашему Богу, 7 человек приняли участие, 4 минуты остается, и нам еще осталось $585 в этом часовом блоке, $485, слава Богу, Кейт поучаствовала, Кейт, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна, поучаствовали 8 человек, и осталось $485, $485 осталось в этом часовом блоке. У нас осталось 4 минуты, друзья. Закроем ли мы или нет за эти 4 минуты эти $485? $485. И осталось в этом часовом блоке 4 минуты. Надеемся, чтобы нам не нести в минус следующий час. А $485 номер 425, куда можно позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается буквально 4 минуты, друзья. 8 человек уже приняло в этом часу уже участие. И нам осталось $485, и осталось 4 минуты, чтобы не, друзья, мы не пошли в минус следующий час. Это 63-й час, как мы в эфире, прямой трансляции, которую ведем поддержку Радио Ви на 2027 год. И вот осталось 3 минуты, друзья, 3 минуты и $485. Можно зайти на radiomv.com, radiomv.com и пожертвовать, друзья, можно карточкой, если у вас есть Apple Pay, нажмите на credit card, и там уже увидите Apple Pay, там есть Google Pay, можно карточкой, можно через Zelle и можно через PayPal. Cash App на данный момент не работает, so do not use Cash App. Cash App не работает, то, пожалуйста, имейте в виду. Остается 3 минуты, друзья, и нам не хватает $485 в этом часовом блоке. 2 минуты, и этот час закончится, друзья. Хотелось бы, чтобы нам не нести этот минус в следующий час. Друзья, хотелось бы, чтобы этот минус мы не несли в следующий час. $485 осталось в этом, и 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, поблагодарить всех вас, кто приняли, друзья, кто приняли участие. Кто приняли уже участие, хотим вас благословить таким стихом из Библии, где говорится, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастье. Смотрите их пожелания от сотрудников Радио МВ. Катя, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна, которые приняли участие в этом часовом блоке. Пожелаем вам такие слова. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, 41 секунда осталась. Слава нашему Богу. И мы закрыли час. Друзья, закрыли час. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия была 9-й человек. Слава нашему Богу, друзья. Мы закрыли час. Мы не пойдем в минус в следующий час. 25 секунд осталось. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия, хотел пожелать вам. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Слава нашему Богу, друзья. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. И уже вернемся в новом часу, где у нас будут стоять новые вызовы. И слушаем, друзья, сейчас псалом. И с вами встретимся через пару минут.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Друзья, объявляю номер. Это идет у нас прямой эфир марафон. И хотел бы поблагодарить Господа за Его верность, которую Бог проявляет через вас, дорогие слушатели. И прошлый час, слава нашему Господу, мы его закрыли, друзья. Прошлый час, друзья, мы его закрыли. Лилия, Катя, Марина, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна и Майкл в прошлом часу помогли, чтобы этот час, тот прошлый час был закрытый. Слава нашему Господу, друзья! И мы еще и ближе уже к цели, уже ближе к цели нашего полного марафона. И Господь использует вас, как братьев и сестер, которые поддерживают это служение уже на протяжении долгие годы. Напоминаем вам, друзья, что это начался новый час, и в этом уже часу у нас 52 минуты, и нам нужно во время 52 минуты собрать $2116. $2116, друзья, у нас такой стоит вызов перед нами до цели этого часа. $2116. Для нас вызов стоит, друзья, 50 минут, чтобы набрать эту сумму. Друзья, это можно сделать так, если два человека сейчас отзовутся по $100 в месяц, которые могут себе позволить по $100 в месяц, то два человека смогут этот вызов перекрыть полностью, который у нас есть 2116. Или, друзья, можно, чтобы 4 человека по $50 в месяц. 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, перекрыть этот вызов, который стоит перед нами в этом часовом блоке. 51 минута, друзья, и у нас с вами открытые возможности. И кто будет из первых, кто станет частью благословением этого часа, который перекроет этот час, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться круглые сутки без рекламы. Напоминаем вам, что радио существует уже 20 лет, друзья, на славянском языке, на английском, на немецком и испанском. Друзья, я только сейчас разговаривал с одним из наших братом, и он сказал, что многие знают славянский канал Радио МВИ, мало кто знает английский. И мы, знаете, говорим, правда это так, и хотели бы напомнить вам, дорогие родители, бабушки, мамы, папы, говорите, что радио существует и на английском языке, оно вещается. У кого есть Smart TV, мы, друзья, имеем application на Smart TV, могут смотреть, слушать. Мы имеем приложение, приемники такие покупайте, друзья, давайте своим детям. У нас вещается на английском, испанском, немецком и славянских языках. Помните, что цель радиослужения, чтобы сделать благовествие доступно тем семьям, которые еще, может быть, друзья, имеет, может, микс, а уже такой микс в семье, то помните, друзья, что когда жертвы на радио МВ, вы делаете радио МВ способным вещаться на этих языках. Да? Да благословит вас Господь. Мы только пропустили звоночек. Хотели бы, друзья, вам, чтобы вы могли перезвонить на номер 425-296-78-29. На этот номер 425-296-78-29. Брат Александр, мы пропустили ваш звонок. Перезвоните на номер 425-296-78-29. И линии наши открыты, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы этот у нас час был перекрыт в 2027 год, то, пожалуйста, наберите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу, друзья! В этом часу первый человек подключился. И да благословит вас Господь, Светлана. Светлана, да благословит вас Господь за ваше участие. Уже нам осталось, друзья, 48 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1,916. $1,916. Слава нашему Господу. Сестра Светлана подключилась. И сестра Светлана, хотели бы вас мы благословить стихом из Библии, который написано это в Евреям 13 глава 8 стих. Смотрите, и там написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Благословение для вас, сестра Светлана, кто приняла участие в этом часу. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Да благословит вас Господь, сестра Светлана, что вы приняли участие. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке. И еще нам нужно $1,916. $1,916, друзья, уже Светлана приняла участие. И это 64-й час, друзья, как мы ведем прямой эфир «Марафон поддержки на 2027 год». 64-й час. Друзья, благодаря Господу и вам мы уже достигли 91% от общей суммы, которую нам надо. 91%, друзья, мы достигли для общей суммы, которую нам надо. Нам уже, друзья, осталось совсем мало. В большой картине, друзья, осталось совсем мало. Осталось $11,851. $251. Кто-то стал сейчас только поддержку. Надежда. Второй человек в этом часу. Слава нашему Господу. Друзья, Надежда, да благословит вас Господь. Светлана, Надежда стали в этом часу поддержкой. И уже осталось, друзья, в этом часу $1,316. $1,316. А в этом часу осталось, друзья, слава нашему Господу. 45 минут у нас остается в этом часовом блоке. И, друзья, это 64-й час, как мы уже с вами в эфире, в прямой трансляции собираем финансовую поддержку на 2027 год. Напоминаем вам, друзья, что это прямая трансляция, и вы можете принять участие, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно принять, друзья, участие, пожертвовать онлайн, зайти на радио MV, на radiomv.com, и там можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, а можно пожертвовать, друзья, извиняюсь, Cash App, кстати, у нас он сейчас не работает, так что не жертвуйте через Cash App, а можно пожертвовать через PayPal, Apple Pay, Google Pay, вашей карточкой, или зал, как мы уже говорим. А Cash App на данный момент не работает, так что, пожалуйста, друзья, не используйте Cash App. Напоминаем, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники, наши друзья у телефонов ждут ваших звонков. Напоминаю, что, друзья, этому часу остается 44 минуты, и нам нужна была общая сумма в этом часовом блоке 2116, и слава нашему Господу, $800 мы уже собрали. Две сестры в этом часовом блоке, они поддержали этот час, и уже нам осталось $1316 собрать в течение 43 минуты. В течение 43 минуты нам осталось $1316. Друзья, да благословит Господь сестру Надежду, Светлану, которые приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году в это время вышел навстречу и поддержали этот час, чтобы на протяжении 2026 года, этого года, мы могли слышать вещание. Вот так, друзья, работает Радио МВИ. Каждый год мы имеем марафон, и каждый год, друзья, мы полагаемся на Божию верность и любовь, на Божию, друзья, верность, которую Он проявляет через вас, которую Он проявляет через вас. Напоминаем, телефон 425 296-78-29. Наши линии открыты. Прямой эфир, друзья. Вы слышите мой голос. Это уже 64.

Слава нашему Господу! Друзья, Алла, Надежда, Светлана, хотел бы пожелать вам стих из Библии. Евреям 13 глава 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И хотел бы пожелать вам такие слова благословения. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, будут меняться времена, сезоны жизни, ситуации будут слаживаться. Но помните, что неизменный Христос останется вашей опорой навсегда. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа и поддержали этот час. Друзья, остается 41 минута, и у нас остается $1116, которые нужно пополнить в течение 41 минуты. Сейчас я хотел бы послушать псалом вместе с вами и дать вам возможность зайти онлайн на radiomv.com, radiomv.com и принять участие. Или если вам легче, позвонить на телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, примите свою часть в этом часу.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио MV.
1: Телефон номер я объявляю, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нас только сейчас посещал один друг, он раньше жил в Массачусетс, а сегодня уже живет в Техасе, он пришел посетить нас. Его отец слушает радио в Массачусетсе часто. И он пришел, посетил нас, так вдохновил. Знаете, приятно, когда братья и сестры посещают, потому что ты сидишь сам в комнате, говоришь в микрофон, никого не видишь. А здесь пришел человек улыбающий, знаете, слава Богу, пообщались немножко на этой паузе. И теперь мы, друзья, с вами в эфире. Напоминаем, что осталось 32 минуты. 32 минуты в этом часовом блоке. И слава нашему Господу! Три человека – Алла, Надежда и Светлана – поучаствовали в этом часовом блоке и уже перекрыли $1000, и нам осталось в этом часовом блоке $1116. Друзья, в этом часовом блоке 32 минуты и осталось $1116. Призываем вас, друзья, если вы еще не приняли участие, чтобы помочь нам в 2027 год пойти, чтобы мы могли бы быть в эфире, чтобы благословение Божие, которое получают многие братья и сестры, смогли, друзья, получать и в 2027 году. Кто-то в прошлом году, в 2025, позаботился о 2026 году, друзья. Кто-то позвонил, кто-то пошел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году мы могли слышать Слово Господне, чтобы вещание радио было круглосуточно. И да благословит Господь, друзья, Алла, Надежда, Светлана, те, кто приняли уже участие. И, друзья, еще есть возможность принять участие в этом часовом блоке. Остается буквально 31 минута, и нам не хватает 1116 долларов. Можно сделать так: если два человека подпишутся на 2027 год, друзья, на под $50 в месяц, два человека по $50 в месяц, сможем перекрыть, друзья, эту сумму, которая нам нужна. Или, друзья, если вы желаете пожертвовать любую сумму, которая вас устраивает, друзья, любую сумму, которая вас устраивает, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, друзья, за вашу отзывчивость, за ваше благословение. Напоминаю, номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы сказать, что можно пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com. И там есть у нас способ пожертвовать через Zelle. Это Zelle, это info@radiomv.com. Там есть информация, если зайдете на radiomv.com, там есть информация. И есть, друзья, способ пожертвовать через PayPal. И есть возможность, друзья, пожертвовать через карточку, любую банковскую, или Apple Pay, или Google Pay. Обратите внимание, что Cash App на данный момент не работает, то, пожалуйста, не используйте Cash App. Хотел бы объявить телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и три человека уже приняли участие в этом часовом блоке. Алла, Светлана, Надежда, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часовом блоке, друзья. И нам еще остается 29 минут, и нам нужно $1116, друзья. Это можно, если один человек сейчас позвонит и станет ежемесячным участником на протяжении года по $50 в месяц, друзья, перекроют эту сумму. Или, друзья, любую сумму, которую располагает вас Бог одноразово. Хотел бы напомнить вам, друзья, что это 64-й час прямого эфира. 64-й час прямого эфира, где мы с вами говорим о поддержке на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость, что вы продолжаете быть с нами. И уже мы достигли 92% от общей суммы. Почти 92%. Другими словами, друзья, нам от общей суммы осталось 11051 доллар. Слава нашему Господу! Осталось 11051 доллар от общей суммы. Мы уже собрали 124449 долларов. Слава нашему Господу! И вот эта общая сумма, мы ее разделили на часы, друзья, и каждый час имеет сумму. И вот в этом часовом блоке уже остается 27 минут, и нам не хватает 1116 долларов. Уже три сестры поучаствовала. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Бог. Они поучаствовали, друзья. И осталось нам 1116 долларов в этом часовом блоке, чтобы его закрыть. 27 минут, друзья. Я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Пойдем мы на музыкальную паузу, дадим вам возможности, друзья, позвонить или дадим вам возможности зайти онлайн на radio.mv.com и принять участие. У нас 27 минут, и, друзья, нам нужно вашу отзывчивость, чтобы мы могли перекрыть 1116 долларов в течение 26 минут. Объявляю номер 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а дадим вам возможность, друзья, стать частью этого часа и благословить его в 2027 год.

Друзья, слава нашему Господу, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать участником. Сейчас только кто-то звонил, и ваш звонок прервался. Мы бы хотели напомнить вам, друзья, вы можете перезвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 21 минута в этом часовом блоке. Это 64-й час прямого эфира, который мы уже собираем финансовую поддержку на 2027 год. 64-й час, друзья, прямого эфира. И хотел бы, друзья, вам сказать слава нашему Господу. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1150 долларов. Слава нашему Господу. 5 человек отозвались в этом часовом блоке. И нам еще осталось 966 долларов в этом часовом блоке, друзья. В этом часовом блоке остается 20 минут. И нам осталось 966 долларов. Хотел бы поблагодарить, когда было пение, Светлана, отозвалась Наталья, Алла, Надежда и Светлана. Две Светланы, Надежда, Алла и Наталья. Благословит вас Господь, друзья, что вы отозвались и стали частью этого часа, где вы делаете этот час возможным быть в эфире. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от радиосотрудников. Стих из Библии. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава, 8 стих. А теперь пожелание от нас, всех сотрудников, вам, пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана, у вас в жизни будут различные минуты в жизни. И пусть Господь в эти все различные времена и сезоны вашей жизни остается для вас неизменным, крепким и сильным другом, который может вам всегда помочь. Объявляю номер, куда вы можете позвонить, друзья, стать частью этого часа, благословить этот час, чтобы он, этот час, друзья, был закрытым. И осталось нам в этом часу 18 минут. И нам необходимо 850 долларов осталось. Слава нашему Господу. 850 долларов. 6 человек подключилось. Виталий, брат Виталий. Слава Богу. 5 сестер и 6-й, это брат Виталий подключился. Виталий, Светлана, Наталья и Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь. И 7-я. Любовь подключилась. Слава Богу, друзья, сестра. Любовь подключилась, друзья, в этот час. Уже 7 человек подключилось. И нам осталось, друзья, уже 750 долларов. И 18 минут остается. И уже осталось 750 долларов в этом часовом блоке. Друзья, вы очень щедрый и очень отзывчивый. Жив Господь, друзья, жив Господь. Хотел бы Любовь, Виталий, Светлана, хотел бы вас всех, Наталья, Алла, Надежда, благословить тем пожеланием, которое мы благословляем на каждый час каждого участника. И вот в этом часу уже 7 человек, которые приняли, и мы хотели вас благословить стихом из Библии «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава 8 стих. И благословение от радиосотрудников. Слова такие. «Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда». Дорогие участники, которые вы приняли уже 7 человек участие, это благословит вас Господь, что вы отзывчиво помогаете нам быть в 2027 году в эфире. Напоминаем, что это благотворительный марафон, друзья, остается буквально 17 минут, и нам еще нужно 750 долларов в этом часу.
750 долларов в течение 17 минут нам нужно собрать. $750, друзья. Да благословит вас Господь за участие, друзья, за ваше внимание. Если сейчас 3 человека, друзья, позвонят и пожертвуют по $25 в месяц, станут на протяжении года, 3 человека по $25 на протяжении года, эту сумму можно перекрыть, друзья. Или любую сумму, которую располагает ваш личный или семейный бюджет. Напоминаю, телефон, номер, куда вы можете сейчас позвонить. Остается 16 минут, и нам еще не хватает $750. Уже 7 человек подвязались к этому часу, чтобы этот час был в эфире в следующем году. И 15 минут, друзья, остается, я объявляю номер 425-296-78-29. Вы можете позвонить, друзья, принять участие, или, если вам проще, зайти на веб-сайт radiomv.com, то вы можете, друзья, пожертвовать там через Zelle, через PayPal, через Apple Pay, через Google или вашей карточкой. Только примечание, что Cash App, друзья, не работает, то если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает, используйте другую вид пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. Это прямой эфир, и мы объявляем вам, друзья, что мы уже 64-й час в эфире. 64-й час в эфире, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год, друзья, потому что радиослужение является некоммерческой организацией, и у нас, друзья, нету рекламы в прямом эфире. У нас нету рекламы, друзья, на передачах. То напоминаем вам, друзья, мы ждем вашей активности. Остается 14 минут, и нам нужно $750. 14 минут, $750 еще нужно в этом часовом блоке. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность, друзья, позвонить, зайти онлайн и пожертвовать, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. 13 минут остается в этом часу, и нам не хватает $750. Объявляю номер, и мы слушаем псалом 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы слушаем псалом, или вы можете зайти на radiomv.com и принять там, друзья, свое участие. 13 минут, и нам не хватает $750 в этом часу. 13 минут, друзья, остается, и нам не хватает $750.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, напоминаем вам, что это благотворительный марафон, и слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, активность и ваше благословение. У нас остается буквально 8 минут в этом часовом блоке, 8 минут в 64-м часу. Нам остается 8 минут, друзья, и остается $198. $198, друзья, остается 8 минут, и уже поучаствовали 9 человек, я объявлю имена. Во время пения объявления подключились новые братья и сестры: Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Эти 9 человек поучаствовали в этом часу. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И хотел бы, друзья, напомнить, что остается нам 7 минут в этом часовом блоке, остается $198. $198, друзья. И хотел бы благословить Веру, Руслана, Любовь, Виталия, Светлану, Наталью, Аллу, Надежду и Светлану таким стихом из Библии, Евреям 13 глава 8 стих. А если вы хотите, друзья, позвонить и стать частью этого часа, который осталось 6 минут, чтобы закрыть $198, или зайдите на radiomv.com и сделайте там пожертвование, или позвоните на 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте. Остается буквально 6 минут, и нам не хватает $198 в этом часовом блоке. А я хотел бы вас всех, друзья, которые сейчас приняли 9 человек участие в этом часовом блоке, благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. И благословением от радиосотрудников и всех братьев и сестер, которые приняли участие перед вами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $198. Остается 5 минут, друзья, и нам не хватает $195, чтобы нам не пойти, друзья, минус в следующий час. Телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер, объявляю, 425-296-78-29. Остается буквально, друзья, 5 минут, и нам не хватает $198. А уже 9 человек приняли участие в этом часу. Вера, Руслан, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые приняли в этом часу, друзья, участие. И нам осталось $198, и осталось 4 минуты. 4 минуты, друзья, и нам надо перекрыть $198, чтобы не пойти в минус в следующий час. Можно зайти на radiomv.com и там выбрать удобный способ для вас пожертвования. вашу карточку или Apple Pay, или Google Pay, или, друзья, PayPal, или Zelle, вы можете это сделать на radiomv.com. Radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Нам остается буквально 4 минуты, друзья, и нам не хватает 198 долларов. Остается в 64-м часу, друзья, 3 минуты, и этот час кончится, друзья, и нам не хватает 198 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Слава нашему Господу, друзья, остается 48 долларов, 48 долларов. Виктор, да благословит вас Господь. Виктор, да благословит вас Господь. 10-й человек принял участие в этом часу. 10-й человек, Виктор, принял участие в этом часу. Остается 3 минуты, и нам необходимо 48 долларов, чтобы этот час можно закрыть без минуса. Зайти на radiomv.com, и там можно пожертвовать, как вам удобно, или позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Оксана, слава нашему Богу, друзья. Оксана, 11-й человек подключилась. Оксана, Виктор, слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Мы не пойдем в следующий час в минус. В следующий час у нас будет свой вызов. Но слава нашему Богу, что вы отзываетесь. Оксана, Виктор, Вера, хочу вас поздравить и благословить стихом из Библии, который мы уже только благословляли других участников. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Дайте я вас поздравлю таким стихом. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий принял участие. 12 человек, братья и сестры, приняли участие в этом часу. 12 человек. Я зачитаю их имена и поблагодарим Бога за них, и я их благословлю еще раз. Дмитрий, Оксана, Виктор, Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. 12 человек, друзья, приняли участие в этом часовом блоке. Я хотел бы благословить всех вас, 12 участников, которые приняли в этом часу, Божьим благословением, ваши семьи, дома, личной жизни, ваши судьбы, чтобы они всегда были под оградой Божью. И хотели бы все сотрудники благословить вас с такими словами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Благодарим Бога за вашу, друзья, отзывчивость, за вашу, друзья, жертву. И что вы видите и слышите и благословляете, чтобы следующий год, 2027, был в эфире. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость. Хотел бы сказать, что, друзья, когда мы вместе, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Когда мы вместе и едины, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Давайте, друзья, я объявлю номер, что у нас приходит новый час, новый вызов в часу. И потом мы, друзья, с вами послушаем псалом, чтобы могли немножко дать вам время позвонить во время псалма и стать участником в новом часу, принять участие, благословить следующий час, чтобы он был в эфире. Объявляю номер, и мы слушаем псалом. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Зайти на radiomv.com, radiomv.com, и можете принять, друзья, участие там, выбрать ваш способ, который вам проще. А на данный момент, друзья, мы слушаем псалом и объявления и дадим вам возможность принять участие в этом уже новом часу, который предоставил свой новый вызов для нас. А мы, друзья, вместе молитвенно и жертвенно относимся к 425 296 78